0: Помогите! На помощь! Помогите! Помогите!
1: Если Иисус пришел для того, чтобы навсегда утолить нашу жажду и дать нам лучшую жизнь, то возникает вопрос, почему мы этого не чувствуем? Почему наша жизнь не изменилась? Почему мы чувствуем неудовлетворение, гнев, боль, одиночество и страх? Почему мы недовольны жизнью? Что мешает нам ощутить на себе действие живой воды Иисуса? Спасибо.
2: В Библии есть книга под названием «Послание к римлянам». Фактически, это письмо одного из последователей Иисуса по имени Павел жителям Рима. Там сказано, что принять то, что Иисус вам дает, можно лишь имея с Ним близкие отношения. Действительно, вы должны с Ним общаться, чтобы познать Его в полной мере. Но как можно общаться с Иисусом? Павел говорит, что для начала нужно признать правду о себе. В Римлянам 3:23 сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Я знаю, что грех — это религиозное слово, которое многих раздражает. Думаю, это потому, что часто оно используется, чтобы показать на кого-то пальцем.

0: Люди произносят слово «грех», чтобы осудить других, а самим показаться лучше. Но Павел имел в виду другое. Он говорит, что все мы согрешили. Мы все одинаковые. Что же такое грех? Это очень просто. В Библии сказано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А когда мы знаем, что не должны делать зло, но все равно делаем, то это тоже грех. Просто и верно, не так ли? Бывало ли так, что вы не делали того, что, как сами знали, хорошо? Или делали то, что, как сами знали, плохо? Я тоже, и очень часто. Итак, в послании к римлянам сказано, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, Бог оценивает нас по своему идеалу. Очевидно, что мы ему не соответствуем. Все мы согрешили, и наш грех отделяет нас от Бога. Однако больше всего на свете Он хочет общаться с нами. Просто это невозможно из-за нашего греха.
1: Это можно унести?
0: Да, можно еще кофе.
1: Обычный или без кофеина?
0: Обычный, спасибо. Представьте себе, этот стакан воды символизирует Бога. Бог абсолютно чист, настолько, что человек не может этого осознать. Бог все делает правильно. Он совершенен, он всегда честен и искренен. Для описания его совершенства в Библии используется особое слово «святой». Буквально оно означает «отделенный». Это значит, что святой Бог находится в одном месте, а грешные мы — в другом. Нас разделяет огромное расстояние, и между нами преграда — Божья праведность. Нам нельзя к Нему приближаться, чтобы не осквернить Его. Но согласно Библии, Бог сотворил нас по своему образу. Это значит, что Он влил в нас свою сущность, свою природу. Мы были чисты, как Он, пока грех не вошел в мир. Мы могли иметь совершенное общение с Богом. Представляете, Он влил в нас свою любовь и силу, и мы могли беспрепятственно с Ним общаться. Нас ничто не отделяло от Бога. Разве не замечательно? Согласно Библии, именно так мы и должны были жить.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. Но затем во все это вмешался грех. Принимая решение воспротивиться воле Божьей, мы оскверняемся. Мы уже не чисты. Неважно, как часто или как страшно вы грешили. И неважно, грешили ли вы больше или меньше кого-то другого. В любом случае, вы осквернены грехом, а Бог по-прежнему чист. Бывает ли не страшный грех? Например, притворившись больным, вы отпросились с работы и пошли на пляж. Или вы знаете, что можете помочь соседу починить машину, но смотрите дома телевизор. Или друг говорит вам что-то по секрету, а вы рассказываете другим. Ничего страшного, правда? Вы же никого не убили. Другие поступают еще хуже. Но как эти поступки отразились на ваших отношениях с Богом? Он остался чистым, а вы осквернились. Мы уже не можем общаться с Ним, как прежде. Он святой, а мы нет. Своим грехом мы отделились от Него. Это относится и к вам, и ко мне, и к серийному убийце, и к тому, кто говорит невинную ложь, и кто сплетничает. Своим грехом мы отделились от Бога.
1: Еще что-нибудь?
0: Нет, спасибо. Но я зайду к вам еще.
1: Возьмите ваши сдачи.
0: Спасибо, Рита.
1: Что ж, всегда рады вас видеть.
0: Часто нам трудно признаться в своих грехах. У нас дома есть особая комната, где мы принимаем гостей. Там стоит белый диван. Это рискованно для дома, где есть дети, но они знают, что им на диван нельзя. Недавно, убирая в своей комнате, моя жена поднялась с дивана подушку и увидела на нем огромное пятно. Когда я пришел домой, она мне это показала. Я сказал, что ты на меня смотришь? Я не сажусь на этот диван. Мы пригласили в комнату трех наших дочерей, не сказав им зачем. Когда они пришли, я молча подошел к дивану и поднял подушку, чтобы показать пятно. Но не успел я это сделать.

как моя 4-летняя дочь Морган расплакалась и тут же убежала в другую комнату. Она уже долго жила с чувством вины, боясь разоблачения. Когда же все раскрылось, она не смогла этого вынести. Часто мы также поступаем со своими грехами. Очень трудно признаваться в ошибках и грехах, которые мы совершаем. Но именно они отделяют нас от Бога. Мы не признаемся в своих ошибках, а наоборот, отрицаем их. Нам не хочется признавать свои грехи. Даже себя мы убеждаем в том, что их нет. Мы делаем вид, что не замечаем своих ошибок. Мы не хотим признаваться в том, что живем неправильно, и не любим, когда нам об этом говорят. Признаваться в грехах очень трудно, пусть даже самим себе или Богу. Итак, мы не признаемся в том, что поддались искушению, а начинаем искать себе оправдание. Ничего страшного, времена изменились, Бог хочет, чтобы мне было хорошо. Я никому не делаю плохо. Мы очень изобретательны, когда нужно найти оправдание своим поступкам. Но так мы лишь убеждаем свой разум в том, что наши дела хорошие, тогда как наше сердце знает, что они плохие. Оправдываться очень легко, сравнивая себя с другими. Я что, грешник? Да посмотрите на него. Нам приятно слышать о грехах других. Мы думаем, что на их фоне мы выглядим лучше. Но Бог ни с кем нас не сравнивает. Он судит нас с позиции совершенства, и никто из нас не совершенен. В Библии сказано: «Все согрешили». Но когда мы уже не можем отрицать свой грех с помощью оправданий и сравнений, мы прячемся. Мы делаем это постоянно. Иногда это даже помогает, но в глубине души мы страдаем.

В том же послании к римлянам, в 23 стихе 6 главы, Павел пишет: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Задумаемся над этими словами. Здесь говорится не только о том, насколько серьезен наш грех, но и о том, как сильно Бог хочет все исправить. Первое очень важное слово — это «возмездие» или «расплата». За свою работу вы получаете зарплату. Расплата, как и зарплата, — это то, что вы заслужили. Получая зарплату, вы получаете то, что вам полагается. То же самое и с грехом. Согласно Библии, он имеет свои последствия. Нам кое-что полагается, если мы не поступаем по Слову Божьему. Если задуматься, то так оно и есть. Вас никогда не интересовало, почему в нашем мире все так плохо? Почему люди не могут жить в мире друг с другом? Почему всевозможные кризисы следуют один за другим? Почему мы не радуемся, получив то, к чему стремились? Почему в этом мире покой и радость так недолговечны, а постоянно присутствуют гнев, разочарование, боль и одиночество?

Согласно Библии, это потому, что ежедневно мы несем возмездие или расплату за грех.

0: Может, проведем вместе время?
1: Эй, ты что это делаешь?
0: А тебе какое дело?
1: Может, тебе пора ехать домой?
0: Меня отвезут куда надо.
2: Эй, я не твоя собственность. Ты моя собственность.
1: Хорошо.
2: И сейчас ты мне не нужна. Может, выйдем? Хочешь?
3: Но, может быть, и еще хуже.
4: Если мы решим так и оставаться отделенными от Бога, то это определит нашу судьбу в вечности. В Библии сказано, что если мы умрем отделенными от Бога, то после смерти попадем в место, где Бога действительно нет. Это место называется ад. Иисус описал ад словами «тьма внешняя». Там все испытывают жажду, но не могут ее утолить. Но в аду нет не только воды. Там нет любви. Нет заботы и внимания, нет общения, нет смеха. Иисус сказал, что в аду только плач и скрежет зубов. Плач указывает на душевное страдание, вечную печаль. А скрежет зубов — это сожаление о неверном решении. Ад — это место вечного сожаления и недовольства. В аду нет общения, а лишь одиночество. Клайв Льюис сказал, «Ад — это место, где вы будете одни всю вечность». И это ужасное место, потому что в нем вообще нет Бога. Если мы решим жить без Бога, Он позволит нам так жить и сейчас, и потом, после нашей смерти. Итак, в Библии сказано, «Все согрешили, а наказание за грех — смерть».

На день рождения мне подарили книгу, в которой рассказывается, что делать в экстремальных случаях. Например, как принимать роды в такси, как спасаться от зыбучих песков, как уклоняться от аллигатора, как прыгать с машины на ходу и как выжить в других сложных ситуациях, которые могут произойти. Есть раздел о том, как выжить, если не раскрылся ваш парашют. Прежде всего, нужно дать знак своему товарищу, который прыгнул с вами. Кстати, там не сказано, что делать, если вы один. Пока товарищ к вам приблизится, вы уже будете падать со смертельно опасной скоростью — 200 км в час. Но вы хватаетесь за товарища, он раскрывает свой парашют, и вы приземляетесь. Вероятно, у вас будут вывихи и переломы рук и ног, но все же вы останетесь живы. Есть глава и о том, как спасаться от пумы. Прежде всего, не бегите. Если каким-то чудом вы еще будете живы, то постарайтесь показаться пуме крупнее,

и чем вы есть. Например, распахните полы своего плаща или куртки. Читая эту книгу, я удивлялся простоте ее советов. Неужели эти простые решения, предлагаемые всего на 150 страницах, могут спасти мне жизнь? Ведь кажется, что чем опаснее ситуация, тем сложнее должен быть выход из нее. А наша ситуация с грехом самая опасная. Нас сотворил совершенный и любящий Бог, чтобы мы жили в единстве с Ним, радуясь жизни и процветая. Но наш грех все испортил. В этом мире мы ведем лишь жалкое подобие той жизни, которой должны были жить. Вместо того, чтобы насыщаться живой водой, мы погружаемся в отчаяние, не имея ни радости, ни цели, ни надежды. От Бога нас отделил наш грех. В послании к Римлянам 6:23 сказано: «Возмездие за грех — смерть, не только сейчас, но и в вечности». Но дальше стоит слово «дар». Все согрешили, и возмездие за грех — смерть. Но дар Божий — жизнь вечная. Чем отличается дар от возмездия? Возмездие — это то, что мы заслужили. А дар — это то, что нельзя заслужить. Если за дар заплатили или как-то его заслужили, то это уже не дар. И Павел сказал: «Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Но в Библии говорится не только о вечной жизни на небесах, но и о жизни с избытком здесь, на земле, о полноценной жизни, которая начинается с примирения с Богом. Приняв Его дар, мы можем, наконец, зажить счастливо. Но возникает вопрос. Если мы заслуживаем смерти и вечного отделения от Бога, то как Он может дать нам этот дар жизни вечной и полноценной жизни на земле? В послании к Римлянам сказано: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Бог справедливый и потому не может игнорировать наш грех, будто не замечая его. За грех полагается наказание. Вот почему Иисус умер на кресте. В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус пришел на землю с небес не просто чтобы научить нас жить, а и чтобы умереть вместо нас. На Него была возложена наша вина, все, что мы заслужили. Предлагаемый нам дар жизни вечной стоил Богу крови Его единственного Сына Иисуса.

Иногда я слышу от людей, разве Иисусу было обязательно умирать? Почему Бог просто не простил наши грехи, забыв о том, что нас разделяет? Согласно Библии, Бог безупречно справедливый. Он не может сделать вид, будто греха нет. Да и в таком случае мы по-прежнему были бы осквернены и не могли бы общаться с Ним. За наши грехи полагалось возмездие, а возмездие за грех — смерть. Иисус пришел на землю и умер, а Его кровь стала расплатой за наши грехи. Он буквально отдал свою жизнь за нас. Согласно Библии, теперь мы оправданы. Это юридический термин, означающий «признаны невиновными». Иисус умер, чтобы справедливый Бог признал виновных людей невиновными. Но оправдание означает не просто прощение. С вас сняты все обвинения, которые тяготели над вами. Теперь Бог считает вас совершенно невиновными. Сегодня официантка принесла мне счет за обед. В нем указаны блюда, которые я ел, и сколько я за них должен. Но что, если бы она сказала, что за все уже заплачено? То есть я бы заказал обед, съел бы его, но оказалось бы, что кто-то заплатил вместо меня. По сути, это же Бог сделал через Иисуса для нас. Мы никогда не смогли бы оплатить свой счет, но за нас это сделал Иисус. И теперь, приняв этот дар Божий, мы можем стоять перед Ним совершенно чистыми, как будто мы никогда и не грешили. Но возникает вопрос, почему совершенный Бог предлагает вам такой дорогой подарок? Лишь потому, что Он очень сильно вас любит. Иисус жил на небе и знал, что из-за греха вы не сможете жить с Ним вечно в раю. Поэтому Иисус пришел на землю и принес свою жизнь в жертву за вашу, как расплату за ваши грехи. Иисус скорее готов умереть, чем жить без вас.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего в своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой. Он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время, но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим.
и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся, и мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты, вы знаете, он такой, он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный, там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол? Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти и быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь. Он хочет дать свое благословение. Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу. Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным. Оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира. Ваше сердце, ваши семьи, вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

Я хотел бы обратиться к партнерам Live TV. К тем, кто уже является партнером и кто станет им в будущем. Вначале я хотел бы зачитать одно место из Библии, которое станет фундаментом для сегодняшней темы. 3 Иоанна, 1 глава, стихи с 3 по 8. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников». Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Апостол Иоанн говорит здесь о миссионерах. Он говорит церкви и пастору. Он говорит, что в церковь пришла группа миссионеров, которых надо поддержать и снарядить всем необходимым, чтобы они могли пойти и не просить ничего у тех, кому проповедуют Евангелие, и у тех, кто еще Бога не знает. Иоанн говорит, что они вышли во имя Иисуса. Он говорит, когда мы поддерживаем тех, кто выходит с заданием во имя Иисуса, то если мы их поддержим, то мы станем соучастниками истины. Мне нравится, как здесь сказано. Есть работники, которые находятся на передовой, кто идет проповедовать или на миссионерскую работу, или участвует в других проектах. То есть несут Божье Слово из стен церкви, из небольшого христианского окружения, будь то семья или наши друзья. Live TV — это один из таких каналов, который достигает таких мест, которых мы сами не достигнем. Подумайте, с моей стороны это может быть интригующей идеей или интересной мыслью. Мои деньги могут достигнуть тех мест, которых я, возможно, никогда не достигну. Когда я делаю свою работу, то вкладываю в нее свое время. Я вкладываю много времени в свою работу. Я вкладываю в нее свою энергию, свое время. И когда рабочий день закончен, то я чувствую усталость. Я приобрел какие-то умения, которые я использую для своей работы. Если я возьму часть денег, которая выплачивается мне за мою работу, то эти деньги символизируют мое время, мои умения и мою энергию, которую я вложил в эту работу. Моя зарплата перешла на мой банковский счет. Если я возьму эти деньги и посею их в какой-то миссионерский проект, предположим, есть кто-то, кто собирается на миссионерскую работу, то я сею это для осуществления какого-то проекта, куда я сам в действительности не поеду. Я не поеду к финно-угорским народам, чтобы проповедовать Евангелие или, например, проповедовать в Грузию. Этим я поддерживаю тех, кто делает это. В действительности я вкладываю в это самого себя, свое время, свои умения, свою энергию, как будто я сам туда отправился. Люди, которые идут, — это работники. И как говорит Иоанн, я являюсь соработником истины. Я вспоминаю одну историю из жизни Давида, когда пришли враги, которые сожгли и разрушили город, разграбили все имущество, увели женщин и детей.
Тогда Давид пришел к Богу и спросил, должен ли он пойти на врагов. Бог ответил, иди, ты одолеешь врагов и заберешь у них все. Давид собирает своих людей. Они, конечно же, должны быстро отреагировать. Кто-то из его окружения не выдерживает такого темпа. И сказано, что Давид оставил их преимущество. Вы оставайтесь здесь, а у нас здесь команда быстрого реагирования, и мы справимся с этой работой. Они пошли и победили врагов, и отобрали у них все, что те у них забрали, и даже больше этого. Интересно, что соработники Давида, его солдаты, стали решать, кто сколько себе из этой добычи получит. Некоторые сказали, что те, кто остались в тылу, им ничего не принадлежит. Они получат обратно только своих детей, жен и, может, какую-то часть из добычи. Удивительно, как Давид устанавливает духовный закон и правила. Точно так же, как те, кто участвовали в сражении, кто рисковал своей жизнью, точно так же, как те, кто остался в тылу, имеют одинаковую часть. Это не исключительный случай. Сказано, что Давид сделал это законом с этого самого дня. Я верю, что это такой же духовный закон. Есть люди, которые призваны находиться в тылах, так же, как и те, кто призваны на миссионерскую работу. Как я уже говорил, что Life TV — это одно из миссионерских служений, которое достигает людей, которых мы сами никогда не достигнем. У каждого из нас есть своя миссия и задание. Какая-то часть людей находится в тылу, какая-то на передовой. И между ними должна быть так называемая линия поддержки. Ни одна армия не сможет выиграть на передовой, если эта линия повреждена. Я более чем уверен, что враг душ человеческих, это интеллигентное зло, делает все возможное, чтобы эта линия не функционировала. Вот есть тылы, есть передовая, на которых каждый занимается своим делом, кого куда Бог поставил, и враг пытается повредить эту линию. В Библии мы читаем, что дьявола называют Богом этого мира. Это значит, что в физическом мире, в политической, экономической сфере у него есть определенное пространство и свобода для действий. Он делает все возможное, чтобы пережать источники снабжения, чтобы Божья работа не распространялась. Много лет назад я слышал, как один пастор сказал, «Отчего моя душа застыла?» Он сказал, что из-за бедности церкви люди каждый день попадают в ад. Подумайте об этом. Мы верим, что есть небеса и есть ад. Люди должны слышать Евангелие и иметь возможность принять Иисуса в свою жизнь, чтобы спастись от ада. Причина, по которой многие люди не слышат и не имеют возможности слышать этого, заключается в том, что зачастую церковь и христиане заняты своими нуждами. Или просто нет ресурсов для того, чтобы делать эту работу и распространять Слово Божие. По этой причине многие люди гибнут, потому что не имеют возможности слышать Слово Божье. Евангелие должно быть проповедано всем народам, как говорит Иисус. И тогда придет конец, когда Евангелие будет проповедано всем народам. Церкви и конкретно верующим надо финансировать этот проект. Деньги не сыплются с неба и не материализуются с банковского счета. Я верю, что у Бога есть достаточно ресурсов, чтобы осуществить свой проект. Я абсолютно убежден, что Бог не хаотичен. У него нет неопределенной идеи и неопределенных планов. Бог конкретный. Если у него есть план, то у него есть и бюджет, чтобы осуществить этот план. У Бога есть план, чтобы Евангелие распространялось среди народов.
Как оно распространяется? Конечно же, через людей, через церкви, через разные проекты. Я убежден, что телевидение, будь это кабельное телевидение или спутниковое, или интернет, телевидение — это самый важный инструмент, через который Евангелие может быть проповедано всем народам. Многие люди так никогда и не придут в церковь из-за каких-то препятствий или предубеждений. Они не знают, что там ожидать. Может, на меня будут как-то странно смотреть, если я туда приду. Могу сказать про себя. За год до того, как я стал более серьезно относиться к вере, я смотрел передачу по телевидению, где проповедовал один американский проповедник. Его передачи в то время показывали по телевидению. Что это произвело? Это стало внутри меня ломать предубеждения в отношении Бога, христианства и церкви. Моим предубеждением было то, что все, что происходит в церкви, это бессмысленно, и что это для людей, которые совсем другие. Я не видел ничего, что могло бы меня привлечь к этому. И когда я стал смотреть эти передачи, где проповедовал Бен Хейден, то для меня большим сюрпризом стало то, что это были понятные, логичные и замечательные проповеди. Это сломало мои предубеждения и произвело интерес. Это были семена, которые через телевидение были посеяны в мое сердце. Я даже не отдавал себе отчета в этом. Я просто помню, что их показывали каждое воскресенье. Снова и снова я смотрел эти передачи. Каждый раз он делал призыв для тех, кто хотел молиться и кто хотел спастись. Во время этой части я переключал канал и не придавал этому значения. Но это были семена, посеянные в мое сердце. И уже позже в моей жизни произошел перелом, когда я окончательно уже пришел к Иисусу. Бог использовал телевидение, чтобы коснуться меня, хотя я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда, потому что я не принимал всего этого. Но это сломало барьер в моем сердце. Для проповедования Евангелия нужны финансы. Телевидение конкретно — это очень дорогой проект, как мы все понимаем. Но это один из самых эффективных способов, который доносит до людей Евангелие. В мире говорят, что деньги отвечают за все. Так оно и есть. По Библии деньги являются средством, а не целью. Нашей целью является проповедь Евангелия всем народам. С самого начала это было видением Life TV. Господь призвал этот канал к жизни для того, чтобы открыть глаза людям, чтобы они обернулись от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Это большой проект, который нуждается в финансировании и поддержке. И как я уже говорил, если у Бога есть план, то у него есть и бюджет. Я хочу зачитать из Евангелия от Луки, 8 глава, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие,

И с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. И Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Мы знаем, когда Иисус начал свое служение, то он должен был оставить работу плотника, потому что он не мог одновременно делать мебель и ходить, и проповедовать Евангелие. Здесь мы видим, откуда Иисус получал поддержку для своего служения, и каким образом он и его 12 учеников восполняли свои нужды для того, чтобы Евангелие могло распространяться. Здесь говорится, что были люди, которые материально помогали им. О чем бы я еще хотел сказать? Кто были эти люди? Иисус не проводил просто какую-то кампанию. Скажем, Иисус сидит в церкви с коробкой для пожертвований и говорит: «Не давайте это церкви, а давайте лучше мне, у меня более важная работа». Мы видим, что люди, которые материально поддерживали служение Иисуса, были те, которые через служение Иисуса получили помощь. Здесь говорится, его поддерживали те, которые через его служение получили освобождение от злых духов, которые были исцелены, чья жизнь была изменена. Иисус посеял в них слово, молился за людей, и их жизнь была изменена. Говорится, эти люди почувствовали, что теперь они смогут дать что-то для того, чтобы то, что произошло с ними, могло достичь и других людей. Такой же принцип мы видим и в других местах Писания. В Галатах 6 главе стихи 6 и 7 Павел говорит: «Если мы научены словом, то мы должны сеять и материально поддерживать их». Здесь говорится конкретно о церкви, пастыре, служении, о работе в церкви. Принцип тот же. Те люди, которые получили помощь и благословение, поддерживали эту работу, чтобы как можно больше людей смогли получить то же самое. Это вполне логично. Они не были эгоистами. Я получил помощь, я исцелился, моя жизнь изменилась, и теперь я пойду своей дорогой. Здорово, аллилуйя. Нет, эти люди приняли это, как вызов в свое сердце, чтобы та же самая изменяющая сила Евангелия смогла достичь многих. То же самое могут делать и все телезрители Life TV. Если ты смотришь на свою жизнь и говоришь, что через эти проповеди и передачи я получаю духовную пищу, хорошую, твердую, духовную пищу Божьего Слова, я исцелился, освободился от проблем, и я реально вижу, что моя жизнь изменилась через эти послания, сделай то же, что сделали эти люди. Если ты получил помощь, то сделай шаг, чтобы кто-то другой получил помощь, так же, как и ты когда-то. Еще одно место Писания, которое нельзя оставить без внимания. Письмо Павла к филиппийцам, глава 4, с 10 по 20 стихи. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, Павел говорит, что он отправился на миссионерское служение. Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием. Обратите здесь внимание, кроме вас одних, вы и Фессалонику и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получил от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом».

Павел говорит здесь о своей миссии. Он говорит, что справится со всем, будь это скудость или изобилие. На меня это не влияет, я буду продолжать свою работу. Я верю, что служение Life TV продолжится так или иначе. У Бога есть план и бюджет. У Него есть люди и ресурсы, чтобы продолжать работу. Павел говорит, что вы, филиппийцы, сделали хорошо, что поддержали меня. Павел не был таким, чтобы выпрашивать деньги или манипулировать людьми. В послании к Коринфянам он говорит: «Каждый давай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, без всякой манипуляции». Но в то же время он рассказал о своих нуждах. Во втором послании к Коринфянам, в 8 и 9 главе, также в послании к филиппийцам, он говорит, что вы поступили хорошо, что поддержали миссионерскую работу, в которой Павел участвовал. Он говорит, что искал плода, умножающегося в пользу вашу. Дело было не в том, что у филиппийцев были какие-то деньги, которые они отдали Павлу, и теперь они стали беднее, а Павел смог что-то сделать. Павел говорит, то, что вы дали, это есть плод, который будет вам на пользу. Я вспоминаю, как Иисус сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе». Каким образом я могу собрать деньги на свой небесный банковский счет? Иисус сказал богатому молодому человеку: «Пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». И мы дописали туда своим религиозным карандашом: «И ты получишь свою часть, когда попадешь на небеса». У меня для вас новость, что на небесах нет долларов,

И мы дописали туда своим, религиозным карандашом. И ты получишь свою часть, когда попадешь на небеса. У меня для вас новость, что на небесах нет долларов,

И мы дописали туда своим, религиозным карандашом. И ты получишь свою часть, когда попадешь на небеса. У меня для вас новость, что на небесах нет долларов. Я получил все и избыточествую. Я получил это, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. И вот, здесь находится суть всего. Послание к Филиппийцам, стих 19. Это место Писания. Мы, как христиане, много раз читали, цитировали и, может, благодарили Бога. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание на контекст. Кому было дано это обетование? Это не происходит автоматически для всех христиан. Так что Бог восполнит нужды всех христиан, независимо от того, что они делают или не делают. Это обетование не дано хаотически. Оно дано в контексте миссионерской работы и распространения Евангелия. Павел говорит, «Вы дали на миссионерскую работу и поддержали это служение. Это плод, который теперь на вашем счете». С этого самого счета Господь да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Это обетование, которое не дано все равно кому, оно дано тем, кто заботится о том, чтобы Божья работа могла распространяться. Это действует именно для тех, кто участвует в этом большом проекте, чтобы Евангелие распространялось. Бог обещал восполнить нужды тех, кто помогает в этом. И не просто, чтобы нужды были едва восполнены, и едва хватало на оплату счетов. Здесь говорится, что Бог да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Господь восполнит человеку, который заботится о его работе. В книге пророка Агея в первой главе Господь говорит своему народу, что «Вы живете в домах украшенных». Тогда как дом мой находится в запустении. Обратите сердца ваши на пути ваши. Господь говорит, поставьте мою работу на первое место. Тогда вы увидите, как ваша жизнь, материальные обстоятельства изменятся таким образом, как вы раньше и не видели. Он говорит, что вы трудитесь много, а зарабатываете мало. Зарабатываете плату, как для дырявого кошелька, и не можете свести концы с концами. Господь хочет благословить свой народ, свою церковь. Но, как я уже говорил, Господь призвал нас быть соучастниками истины. Кто сеет в эту работу тем, чем Господь когда-то благословил нас? Я призываю всех телезрителей телеканала Live TV. Если ты являешься просто зрителем и являешься частью этого, ты смотришь на свою жизнь и говоришь, «Я благословлен, это питает меня духовно, я получил ответы на молитвы, за меня молились на этих передачах и благословляли». Тогда я призываю тебя участвовать в этом проекте и поддерживать эту работу. На экране вы видите номера банковских счетов для перечислений. Сделай это с верой, не потому что какой-то проповедник сказал это. Сделай это перед Богом. Павел сказал, «То, что вы принесли мне, то принесли не для меня, а как жертву, благоприятную Богу». Это является инвестицией на небесный банковский счет. Исходя из этого, Бог благословит тебя. Если мы строим Божий дом, тогда Бог благословит нашу жизнь, наши семьи, наше здоровье, работу, все, чего мы касаемся. Прими участие в этом проекте и будь благословен.

0: В этом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Президент Трамп завершает свой визит в Китай, а Израиль и Ливан возобновляют мирные переговоры в Вашингтоне. Также протесты в Нью-Йорке и готовящийся иск со стороны Израиля против газеты «Нью-Йорк Таймс». Анализ от Гордона Чанга и Джонатана Кондрикуса. И еще последние новости об Алии после войны и уличные торжества в Иерусалиме. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи – Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи – Иерусалим». С вами Джули Стал.
1: И Джошуа Свонсон.
0: Трамп завершил свой визит в Пекин, пока Израиль и Ливан продолжают переговоры в Вашингтоне. Тем временем в Газе Израилю, возможно, придется самостоятельно разоружить Хамас.
1: В Иерусалиме израильтяне отмечали годовщину воссоединения Иерусалима. В то же время в СМИ разгорается битва за Израиль с участием одной из самых известных американских газет. Вот последние новости об этом и многом другом.
0: Сегодня в Вашингтоне должен начаться третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Они возобновляются незадолго до истечения срока перемирия. Впервые в состав делегации войдут военные. Это происходит на фоне ударов беспилотников Хизбаллы по израильским военным и гражданским, а также ударов Цахала по оружейным складам и инфраструктуре Хизбаллы на юге Ливана. А в Газе перемирие не приносит результатов. Хамас восстанавливает контроль над некоторыми районами.
1: На территориях, которые по-прежнему контролирует Хамас, он обдирает на улицах людей, с которых уже нечего взять.
0: Во время визита в Иерусалим генеральный директор Совета по вопросам мира добавил, что если ничего не изменится, у жителей Газы не будет никаких перспектив.
1: Вы можете накормить людей, построить дома, дороги, но если вы не дадите им перспектив, вы улучшите все только на один день. Вы не измените ничью жизнь.
0: В прошлом году Трамп назначил Младенова дипломатом, курирующим соглашение о прекращении огня в Газе.
1: Спустя 7 месяцев после прекращения огня дверь в будущее Газы по-прежнему закрыта. Это не то, что было обещано палестинцам, и это не то, чего они заслуживают. И это не дает Израилю безопасного будущего.
0: Хамас по-прежнему может существовать как политическая партия, но не военная сила.
1: Недопустимо, чтобы наряду с переходной палестинской администрацией существовали вооруженные группировки, обладающие собственным военным командованием, арсеналами и сетями туннелей.
0: Посол Хакоби ранее заявил, что Израилю, возможно, придется разоружить Хамас самостоятельно. В Кнессете на этой неделе парламентарии всего мира пообещали признать Иерусалим столицей Израиля в преддверии празднования Дня Иерусалима. На встрече присутствовали чиновники из США, Японии, Австралии, а также стран Европы и Африки. Также присутствовали послы Гватемалы, Парагвая, Малави, Аргентины, Панамы и Фиджи. День Иерусалима официально начинается с заходом солнца в четверг и отмечает 59-ю годовщину воссоединения города под контролем Израиля в ходе шестидневной войны 1967 года. Знаменитое шествие с флагами по городу в четверг пройдет по следам солдат Цахала в 1967 году, через старый год к Стене Плача. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
1: Правительство Израиля собирается подать иск против газеты «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля осудили эту статью как одну из самых омерзительных, лживых публикаций, когда-либо появившихся в современной прессе в адрес Израиля. На страницах газеты заявили о широко распространенных злоупотреблениях в отношении палестинских заключенных, в том числе об обвинениях в сексуальном насилии с использованием специально обученных сотрудников. собак. Представитель «Нью-Йорк Таймс» отверг обвинения Израиля, назвав их безосновательными и частью избитого политического сценария. Этот скандал вызвал возмущение среди сторонников Израиля в Соединенных Штатах.
0: Мы уже сталкивались с отрицанием событий 7 октября со стороны «Нью-Йорк Таймс». И сегодня мы призываем их опровергнуть это.
1: Демонстранты собрались у здания штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс», обвинив издание в распространении ложной информации об Израиле. Они распространяют клевету, которая с научной точки зрения просто невозможна. Собаки не насилуют людей. А вот Хамас, да. Газета «Нью-Йорк Таймс» преуменьшала значение гитлеровской пропаганды и его убийств евреев в 1930-х, 40-х и 50-х годах. И сейчас они делают это снова. Тем временем десятки тысяч человек собрались на празднование Дня Иерусалима, посвященного воссоединению города после шестидневной войны. В рамках праздника прошло ежегодное шествие с флагами по старому городу. При этом силы безопасности находились в состоянии повышенной боевой готовности. Министр нацбезопасности Бен-Гвир посетил Храмовую гору в четверг утром и выступил с заявлением на одном из самых спорных религиозных объектов в мире. В этом году Рамадан прошел как никогда спокойно. И это все благодаря одному. Храмовая гора наша. За пределами Израиля в Персидском заливе продолжают меняться союзнические отношения. Премьер-министр Нетаньяху сообщил, что во время войны с Ираном он тайно посетил Арабские Эмираты. Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов опровергли это, заявив, что отношения в рамках Авраамовых соглашений регулируются на основе принципа прозрачности. Саудовская Аравия присоединилась к ударам по проиранским вооруженным группировкам в Ираке. Саудовские истребители нанесли удары по объектам, с которых происходили атаки по странам Персидского залива. Президент Трамп в Китае провел переговоры по Ирану, торговле, технологиям, Тайваню и другим вопросам. Корреспондент CBN Гэри Лейн взял интервью у Гордона Чанга о его взглядах на саммит и планы Китая. Полную версию этого интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале CBN. Си Цзиньпинь заинтересован в том, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, поскольку 50% его морского импорта нефти проходит через этот стратегически важный водный путь. Китай – крупнейший в мире импортер нефти сырца. Я полагаю, что Си Цзиньпинь хотел бы, чтобы иранцы и дальше удерживали США в патовой ситуации. Что касается Трампа, я не знаю, о чем он собирался просить, но он должен потребовать, чтобы Китай прекратил поддержку Ирана. Китай предоставляет Ирану все, что ему нужно в этой войне, за исключением солдат. Это союзник Ирана. И одна из причин, по которым Трампу не следовало бы отправляться в эту поездку, заключается в том, что в ходе войны наш главнокомандующий не должен посещать столицу вражеского государства. Трамп отложил первый саммит, который должен был начаться 31 марта, именно потому, что война продолжалась. И война все еще продолжается. И я думаю, что это сигнализирует Си Цзиньпиню о том, что Трамп чего-то хочет. Я не думаю, что Трамп считает его врагом. Он всегда говорит, мы отлично ладим, он мой друг. Я надеюсь, что он в этом не искренен, поскольку именно Си Цзиньпинь стоит за планом Компартии использовать фентанил для убийства американцев. В прошлом году от фентанила погибло 48 тысяч американцев. Годом ранее 72 тысячи. Си Цзиньпинь не друг президенту Трампу. Думаю, Трамп это знает. Китайский режим дал понять, как открыто, так и в завуалированной форме, что США должны прекратить свое существование. Гордон, как по-вашему, что должно произойти на саммите? Будет ли там что-то важное? Я полагаю, что США нужно налагать на Китай санкции, а не просто предупреждать. Нам нужно выполнять свои обещания. Если мы не будем этого делать, китайцы будут считать нас слабыми. Трамп не считает себя слабым, но китайцы так думают. И это имеет большое значение, поскольку именно это будет определять их действия. И, кстати, китайская версия происходящего находит отклик по всему миру, в США и в других странах. Поэтому президенту Трампу нужно что-то предпринять, чтобы опровергнуть эту версию. В противном случае нас будут считать слабой державой, но это не так. В некотором смысле это не важно, поскольку другие люди верят в версию Си Цзиньпиня. Итак, Гордон Чанг, старший научный сотрудник Института Гейтстоун. Спасибо, Гордон, что нашли время для нас. Большое спасибо, Гэри.
0: Далее. Анализ Джонатана Конрикуса. Возможно ли, что в Иране проводятся секретные операции? Что станет с ядерными материалами Ирана? И смогут ли демонстрации протеста довести до конца то, что начали военные действия? Крис Митчелл говорил с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократий.
1: Джонатан, насколько важен обогащенный уран, который по-прежнему находится в распоряжении у Ирана? Мне кажется, люди во всем мире не до конца осознают, насколько опасен этот режим, насколько он отчаян и на что он будет способен, получив доступ к обогащенному урану. Сейчас у них нет возможности изготовить ядерную боеголовку, установить ее на ракету и запустить в сторону Европы или континентальной части США. К счастью, на данный момент у них нет таких возможностей. Но они определенно способны изготовить грязную бомбу. Своими действиями иранский режим показал, что является изгоем, полностью пренебрегающим законами, нормами и святостью человеческой жизни. Поэтому оставить высоко обогащенный уран в их руках было бы очень серьезной ошибкой. Вот почему так важно изъять этот материал у Ирана. Потребуется ли проведение спецопераций и ввод войск на территорию Ирана? Думаю, да. И это будет не простая операция, а масштабное предприятие. Установление контроля над территорией и обеспечение доступа — это только одна из составляющих. Затем предстоит физически добраться до обогащенного материала. Затем безопасно извлечь его, при этом обеспечив безопасность и защиту военнослужащих. И затем безопасно вывести его из Ирана для хранения или уничтожения. Это можно осуществить, как и любую другую военную задачу. Все дело в планировании, подготовке и готовности выполнить миссию. Однако, если дело дойдет до этого, у США есть такие возможности. Израиль будет играть вспомогательную роль, возможно, также направив туда свои войска. Но я бы предпочел, чтобы иранский режим поставили на колени и вынудили сдаться под давлением мощи США и Израиля в их совместных ударах и экономическом давлении на Иран. Нет никакого сомнения, что Соединенные Штаты и Израиль способны выполнить эту задачу. Но лучше, чтобы этого не пришлось делать. Сенатор Линдси Грэм говорит, что на местах действуют миллионы боевиков, имея в виду многомиллионную армию иранцев, выступающих против режима. Возможно ли, что Моссад или ЦРУ пытаются вооружить эти боевые единицы? Более чем. И даже не располагая конкретными доказательствами, я бы сказал, что это весьма вероятно. Я удивился бы, если бы этого не происходило, и это не было бы приоритетом для США и Израиля. В январе отважный иранский народ вышел на улицы с целью противостоять силам безопасности и заявить: «Мы недовольны тем, как вы управляете страной. Мы хотим свободы, мы хотим процветания, мы хотим лучшего будущего для наших детей и достойной жизни». Дело не в политике, не в США, Западе или Израиле. Миллионы иранцев вышли на улицы, поскольку они сыты по горло коррупцией, жестокостью, пытками, несправедливым правлением и коррумпированной системой. Теперь будет уравнивающий фактор. В отличие от январских событий, когда отважный иранский народ вышел на улицы и был забит иранскими головорезами и иностранными наемниками, действовавшими по приказу режима, поскольку они не были вооружены. Думаю, что Моссад, ЦРУ и другие организации заняты тем, что предоставляют иранскому народу необходимые средства для уравнивания сил. Надеюсь, что это так, и что отважный иранский народ в конечном итоге сможет отвоевать свою страну у режима, который управляет Ираном последние 47 лет. Джонатан Конрикус, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии, спасибо, что были с нами.
0: Далее, американка рассказывает, почему решила репатриировать.
1: Почему христиане должны благословлять и поддерживать еврейский народ и Израиль? Если вы последователь Иисуса, то вы принимаете Его слова. Иисус сказал спасение через иудеев. Бог решил записать историю искупления в еврейском народе и через него. И Он никогда не отречется от благодати, данной Израилю. В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Позвоните по этому телефону или сделайте это онлайн. В мире проживают 8 миллионов евреев, имеющих право на алию или репатриацию в Израиль. За пределами Израиля самая многочисленная община проживает в Соединенных Штатах, и в настоящее время среди ее членов растет интерес к возвращению на родину. Репортаж Джули Сталт.
0: После начала войны в 23-м году Леори Раш решила репатриировать. Я репатриировала из-за событий 7 октября. Это был для меня сигнал к пробуждению. Моя еврейская душа пробудилась. Раш счастливо жила в Золотом штате. У меня все было отлично. Дом в Силиконовой долине, много друзей. Я занималась джиу-джитсу, ходила в синагогу. Она сказала, что ситуация в Калифорнии изменилась, когда началась война. После 7 октября стало гораздо больше проявлений мусульманской гордости. Повсюду были хиджабы, а потом еще было несколько палестинских митингов в торговых центрах. Меня также обвиняли в том, что я еврейка. Но она решила уехать не поэтому. Я не боялась. Люди не могли поверить, что я уезжаю. В их представлении я уезжала в Газу, в зону боевых действий. И я это понимала. 15 января 2024 года Леори подала заявление в Нефеш Бе-Нефеш, которое рассматривает заявки на алию из Северной Америки. Спустя несколько месяцев она с двумя собаками переехала в Израиль.
1: С 7 и 8 октября, то есть с начала этой войны, мы наблюдаем резкий рост интереса к алии в Северной Америке.
0: Марк Розенберг сообщил новостям CBN, что это привело к росту числа подающих заявки на 40-45%. И эта тенденция сохраняется.
1: Это многое говорит о духе людей, задумывающихся об Алии. Я думаю, главный мотив для тех, кто интересуется Алией, действительно связан с качеством жизни. Они хотят растить детей, начать профессиональную карьеру, вывести ее на новый уровень. Я думаю, что у них много общего в том, что они чувствуют. Израиль — это великий проект еврейского народа.
0: С момента своего основания Нефеш Бенефеш помогла более чем 85 тысячам евреев из Северной Америки репатриировать в Израиль.
1: Самым большим препятствием для Алии является страх перед неизвестным. Думаю, когда люди собираются переехать в новое место, они хотят быть уверены, что у них будет план обучения детей или общий бюджет, на который они будут жить. Еще одно препятствие — это семья и жизнь вдали от нее. Я думаю, что интернет и гаджеты заставили людей понять, что можно оставаться на связи, даже если живешь на другом конце света.
0: Леори говорит, что чувствовала себя в безопасности, потому что ее судьба в руках Бога. Со мной могло что-то случиться и в Калифорнии, так что я совсем не боялась приехать сюда. Даже язык не пугал. Она призывает евреев, желающих репатриировать, решиться на этот шаг. Как только попадаешь сюда, сразу чувствуешь себя дома. Я не понимала, что значит «добро пожаловать домой», пока не оказалась здесь. Я считаю, что всем стоит приехать или даже поселиться. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим. Далее. День Иерусалима. Воссоединение израильтян всех возрастов.
1: В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Пятьдесят девять лет назад израильские десантники воссоединили разделенный Иерусалим, захватив старый город с Храмовой горой во время шестидневной войны.

0: как израильтяне отмечают эту победу.
1: Это место основного сбора участников марша с флагами. Отсюда они пройдут через старый город к стене плача, чтобы отпраздновать воссоединение Иерусалима. В конце шестидневной войны полковник Мотта Гур объявил миру: «Храмовая гора в наших руках». Это стало первым случаем за более чем 2000 лет, когда еврейский народ обрел свою столицу. Я был здесь в 67-м году, я был совсем молодым солдатом, и в конце шестидневной войны нам сказали: «Можете идти домой». Война закончилась, но никто не пошел. Мы отправились в наш настоящий дом, в Иерусалим. Генерал в отставке Узи Даян в молодости был свидетелем освобождения Иерусалима, а впоследствии занимал должность советника по нацбезопасности при двух премьер-министрах. Сегодня то, что объединяет израильтян, евреев, это Иерусалим. Многие разделяли чувство Даяна. Мы празднуем воссоединение Иерусалима и одновременно с этим возрождение еврейского народа, возвращающегося в Израиль.
0: Это событие символизирует воссоединение Иерусалима, города, история которого насчитывает тысячи лет, начиная с царя Давида. Это очень важно для еврейского народа.
1: Мы хотим показать, что Иерусалим – это прежде всего город, открытый для всех религий. И это чудесная страна, открытая для всех.
0: Речь о патриотизме, о любви к нашему городу, который в течение тысячелетий является духовным центром нашей религии и нашего народа.
1: Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
0: Да, мы вчера оба были на параде. Тебе понравилось?
1: О, я давно столько не танцевал, Джули.
0: Много радости.
1: Ничего подобного я не испытывал.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также за достижение наилучшего результата для всех стран, которых коснулись нынешние конфликты на Ближнем Востоке.
0: Пожалуйста, продолжайте молиться за Израиль, за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и нас с вами, не дремлет и не спит. С вами была Джули Стал. И от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерия.нет». И сегодня хотелось бы поговорить на тему убийства. Но вот в таком ключе, как убийство во благо.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: А может ли убийство быть вообще во благо?
0: Вот хороший вопрос, собственно.
3: Жизнь – это священный дар, данный Богом. И никто не вправе отнимать этот дар.
2: Поэтому...
3: Заповедь Божественного Деколога гласит «Не убивай».
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: Ну, а что называть тогда убийством? По приговору суда, когда кого-то приговаривают к смертной казни, это убийство, нет?
5: Вот я бы разделил эти понятия, потому что слово «убийство во благо» — это вообще как бы такое словосочетание, ну, само себе противоречащее. Убийство само по себе — это плохо, да?
0: Да.
5: А вот смертная казнь все-таки это звучит по-другому.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
2: А смертная казнь во благо может быть?
5: Вот это уже другой вопрос.
0: Я сознательно переворачиваю вот эти все вещи для того, чтобы они... Пусть они будут резать слух, но когда они режут слух, они заставляют по-новому взглянуть на обыденные вещи, к которым у нас уже устоявшееся какое-то мнение.

0: Ну, вот скажи, смертная казнь, у нас уже люди все поделились. Кто-то считает, она нужна, кто-то считает, она не нужна. Вот. Но те, кто считает, что нужна смертная казнь, они фактически готовы убить этого человека ради какого-то блага, потому что они считают, что это надо.
1: Ну, какой... Я не думаю, что ради блага, а ради справедливости. Как наказание. Благо? Но все-таки не говорят, что убиваем ради блага. Убивают, потому что справедливо наказание по отношению к нему такое.
0: Ну, они же говорят, что если мы этого не сделаем, а наоборот, там еще дадим там условный какой-то срок, он сейчас послезавтра выйдет, наделает еще кучу зол, и мы как бы вот...
2: Маньяк-убийца, дед-убийца,
0: да,
2: например.
0: Да.
2: Да, лишить его жизни – это благо для общества.
0: Да,
2: так?
0: Да.
2: Об этом речь?
0: Ну, а хотя бы.
2: Ну, а почему обязательно убивать вот этого человека? Почему нельзя, ну, сегодня есть, например, одна из форм наказания, как пожизненное заключение?
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
1: 25 лет.
2: И... Нет, пожизненное.
0: Есть и пожизненное заключение. И вы знаете, когда начинаешь спрашивать у этих людей, мало таких случаев, но есть несколько интервью с заключенными пожизненно, и ни один еще из них не сказал, что для них это было благо. То, что они вот сейчас здесь пожизненно сидят. Но а очень многие откровенно говорят, лучше бы нас расстреляли.
4: Но один и не сказал расстрелянный, что это благо для него. Если уж говорить об этом,
0: к сожалению, в конечном итоге. Никто не может спросить.
4: Вот, но однажды это все будет открыто. Все-таки закон есть закон, божественный закон. Угу. И вот в 10 главе Евангелия Иоанна, в тексте 10 прямо Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я же пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Воля Божия заключается в том, чтобы каждый человек жил. Жил полнокровной, красивой, насыщенной жизнью. Ну, это принцип Божий.
0: Замечательно, если у него такая воля, если есть у него такое желание, но почему-то, вот вы прочитали из Нового Завета, и как всегда сейчас вспомнят люди Ветхий Завет, и вспомнят, что там была такая ситуация, как Содом и Гоморра, которых Бог взял и просто так вот, не спрашивая, испепелил. Про потоп вспомнит. Хотя я усматриваю разницу между Содомом и потопом. Вот.
1: Но тем не менее результат.
2: Ну и второе пришествие Иисуса Христа. Я согласен. Потоп. Но там идея безнадежности уже, когда люди сделали окончательный свой выбор. А кто это определяет? Мы сегодня вправе определить, что человек уже не изменится, больше для него вообще нет. Или это прерогатива Бога. Бог это сделал, потому что он видит сердце человека.
4: Что касается жителей шумерской цивилизации,
0: допотопной.
4: А в книге «Бытие» сказано, они делали зло во всякое время. То есть люди это в полном смысле слова, тем более им была предоставлена замечательная возможность на протяжении 120
0: лет. 120
4: лет.
0: Ну, семья проповедовали, говорили о надвигающем. Поэтому я сказал, что между потопом и Содомом есть огромная разница.
1: Есть разница, но все равно, наверное, там были люди, которые погибли в потопе, и в том числе они будут спасены.
4: Будут.
1: Да. То есть это не просто определяется, вот это вот потоп, это не просто вот Бог определил, что эти люди все погибнут. Это в то же самое время какая-то историческая необходимость. Нужно поставить точку. Даже если есть там люди, которые будут спасены, да, которые могли бы и к лучшему измениться. Но есть историческая необходимость, также при втором пришествии.
0: Там, какая, к примеру, историческая необходимость была в потопе?
1: Ну, я так назвал это.
0: Ну, хотя бы,
1: Вот как при втором пришествии тоже же наверняка там...
2: Но историческая необходимость обусловленная тем, что ковчег уже наполнился, и никто больше не пришел. Вот.
4: Вот давайте определимся.
2: Но опять же, а кто определил-то эту историческую необходимость?
1: Бог определил.
2: Вот Бог. А поэтому, когда мы возвращаемся к смертной казни, вот здесь я почему говорю, что... На мой взгляд, человек не вправе выносить суд
1: и принимать решение. Если мы уйдем от потопа, уйдем от Содома и Гоморры, и, ну, придем к израильскому государству, теократическое израильское государство, и там Бог дал людям право решать, кому применить смертную казнь, кому нет, и дал определенные критерии. Угу. Да, то есть мы видим, что в израильском народе...
2: Ну, может, у них у Рима Тумим был, вот как-то они с помощью этого...
1: Никакого Рима Тумима, там были прописаны... Вот,

0: Вы же читаете Ветхий Завет, там прописаны четкие вещи, да, когда
1: в человек... В таком случае, пожалуйста, побить камнями.
0: Побить камнями.
2: И часто это продемонстрировано в Библии, убийство камнями.
0: Пусть не продемонстрировано, но декларировано, и есть повеление. То есть в израильском народе во времена Ветхого Завета смертная казнь была, и это было Божьим повелением, и от этого никуда не уйти.
1: Достаточно одного записанного раза о смертной казни, коих там есть несколько, вот, чтобы показать, что она не просто была, но и действовала. А уже насколько часто, так может и хорошо, что редко.
0: Мы не знаем, так, конечно.
2: Мы знаем, опять же, один пример. Ну, в Ветхом Завете. Пример египтянин есть. Побит более, камнями. За что?
0: Да. Это он до того, как он вошел в Ханаан.
2: Вызов Богу в явно выраженной, открытой форме. Угу. И Бог дал повеление побить его камнями.
3: Да для и потом. Него...
2: Да-да.
3: И потом, ведь Бог конкретному определенному обществу, конкретному определенному народу дал сам такое повеление. Я не стану возражать, если сегодня Господь придет в наше общество или каким-то образом сообщит нам об этой своей воле и скажет, вот вам, дорогие мои, пора бы вести уже вот смертную казнь. Тогда я здесь, конечно, да, все, я уже, у меня аргументов не остается.
2: Когда мы говорим о жителях допотопного мира, когда мы говорим о жителях Содома и Гоморры, а эта категория людей переступила все границы норм человеческого состояния. Это уже не люди, в полном смысле этого слова. Бог не человека-убийца. А кто является человек-убийцей?
3: Дьявол.
2: Как написано об этом?
3: Сатана.
2: Сатана. Он есть человека-убийца. Он и лжец. И когда он говорит ложь, говорит свое. Вот он человека-убийца. Он не устоял в истине. То есть основой все-таки человека-убийства является не Бог, а Сатана. Он ввел род человеческий в смерть. И он является сподвижником смерти на земле. Посредством разных моментов, в том числе вот смертная казнь. А что же касается убийства людей, Бог никогда не убивал людей. В полном смысле этого слова. Нельзя назвать.
1: А подождите.
2: Жители Содома и Гоморры.
1: А Содом и Гоморра кто убил?
2: Я еще раз говорю, нельзя назвать в полном смысле слова жители Содома и Гоморры людьми. Пример Лота. Пришли жители, весь город пришел в движение. Ангелы явились Лоту в дом. Выведи их нас. Что мы с ними сделаем?
1: Познаем.
2: Лот говорит, у меня две дочери, не знающие мужа, я их вам выведу, пожалуйста. Ну, только их нельзя трогать. Нет, нам не надо.
3: Дайте гостей.
2: Смотрите, какое состояние ума. Что? И причем дальше сказано, там все от мала до велика пришли и окружили дом Лота. Даже дети маленькие.
0: Вы же сами согласились, что среди тех, кто погиб во время потопа, все-таки были люди и, ну, скажем так, нравственные, с определенными нравственными принципами. Просто они погибли, потому что, может, родители их не впустили в ковчег, еще что-то. То есть были, но тем не менее они погибли по Божьему повелению.
2: То же самое... Не по Божьему повелению, а по неправильному выбору.
1: То же самое скажу про Содом и Гоморру. У него были, да, вот были дочери, которые не познали мужа, но были и замужние дочери, о которых он все пытался, Лот пытался оттянуть вот это исполнение. Он не хотел тогда же выходить, когда ему ангелы, пришедшие за ним, сказали, все, уже пора. Он хотел пойти, послал к зятьям своим, пожалуйста, пойдем. Если ему надо было послать к зятьям, это значит, что зятья и дочери его не были среди той толпы, которая там искала входа и кричала, давай, выведи гостей, мы их познаем. Значит, они не были настолько же безнравственны, насколько вот эта толпа. Мы не говорим о том, что они там были там намного лучше еще, но не настолько.
2: Согласен.
1: И он послал за ними. Да, они не поверили ему, да, они там это, они сказали, ну, и, ну
3: потому
1: извините.
3: Бог и предложил Лоту и его семье выйти. Потому что они единственные, по сути, еще не были до такой степени оскотинившиеся люди, проживающие в этой местности.
1: Ну, хорошо, те не поверили, но с другой стороны, всегда бы вы поверили, когда среди ночи придет какой-то родственник, который вы считаете чересчур религиозным или еще каким-то, ну, может быть, сдвинутым в некотором роде, потому что все общество ведет себя так, а он какой-то странный. И вот этот вот какой-то странный родственник среди ночи присылает к вам и говорит, вообще город будет этой ночью уничтожен, пошли со мной. И вы подумаете, ну, точно с ума старик вышел.
2: В конце концов, мы не судим сыновей, вернее, дочерей Лота остальных, мы не судим.

0: Говорим о других людях, которые окружили дом, как сказано, от стара до мала. Окружили дом все.
1: Почему
0: жители
1: нельзя
0: Содома,
1: было их предупредить?
0: Все. За исключением, вот и мы не знаем судьбу вот этих людей.
1: Жители допотопного мира предупреждали 120 лет.
2: Я бы ушел бы от Содома и Гоморры.
1: Ну, вот Ниневия.
2: Потому что мы говорим вообще, в принципе, о смертной казни, да? Ну, как бы, ну, как об убийстве, которое благо или не благо вообще, допустимо или недопустимо, да? Содом и Гоморру проще, там Бог решил. Но все-таки к израильскому народу хочу вернуться. Было в израильском народе. Но я бы вот что разделил? Я бы разделил четко, что в израильском народе приговор вот этой смертной казни, это не было убийством. Его не мог осуществить любой человек по своему произволу. Это должно быть решением, судебным решением общества, да, над этим человеком. Поэтому заповедь «не убей» не подходит или не подходила к исполнению вот этого приговора. Смертного приговора в израильском народе. Потому что нельзя было.
3: Я
2: там
3: согласен,
2: там была процедура,
3: что нельзя квалифицировать было подобные действия как убийство.
2: Конечно.
3: Это правда. Я соглашусь и с тем, что была декларация вот как раз того, о чем было сказано, что смертная казнь, она должна приводиться в исполнение там, во имя чего-то. Но, опять же, вот я повторюсь, это...
2: Сегодня это приемлемо или нет? Вот в чем вопрос.
3: Вот. Я почему против, например, смертной казни как таковой? Потому что известно много случаев, когда казнили людей, а впоследствии обнаруживалось, что они были невиновны. А за этими людьми есть еще и близкие, родственники, сыновья, дочери, жены, матери, отцы. И если сегодня вдруг произойдет нечто подобное, как тогда вот разрешать вот эту дилемму? Кто вернет?
1: Я приведу другой пример. Если это единственный аргумент, то вот вам, пожалуйста. Точно так же его не казнят, его посадят. Вот, посадят далеко, надолго и в строгие, значит, в строгие режимы. И что происходит там, одному Богу известно, ну и тем людям, которые там находятся. Ничего хорошего там не происходит. И очень многие люди, выходя из мест лишения свободы, настолько исковеркана их уже жизнь, и что они порой менее приспособлены к жизни в обществе, чем были до. И после этого вы говорите, что лучше, чтобы их посадили, ну да, хорошо, лет через 5-10 вскроется, что они невиновны, их выпустят. Их выпустят, но их жизнь настолько исковеркали, что
3: всех.
1: После этого будут страдать и их родственники, и их друзей будут страдать повторно.
3: Причем. Не у всех она исковеркана, из тех, да, которых выпустили. Но... И потом, что сравнится с тем, что ты все-таки живой, и ты вернулся?
0: Я работаю с заключенными в колониях. Угу. Есть особый режим. У нас в Нижегородской области, это первая колония, это особый режим. И именно там, в этом особом режиме, люди более всего чувствительны к Слову Божьему. Что интересно. Мы провели крещение там 2 года назад. 4 человека приняли крещение. Если бы их приговорили к смертной казни, например, эти люди погибли бы для вечности, возможно. А теперь они наши братья. Наши братья приняли христианство, истину. Они отказались от всего. Они не пьют даже чай. Значит, ну, я имею в виду,
1: кефир.
0: Кефир. Они не пьют. Не сквернословят. Они свободны абсолютно от всего того, что есть там о том бедламе, который вы говорите. То есть выбор есть там тоже. И нельзя говорить, что в колониях сегодня все так страшно. Это неправда. Это неправда. В цивилизованных колониях, у нас в Российской Федерации, все условия предоставлены для нормального развития, реабилитации даже, если хотите. И нормальный человек делает выбор свой там свободно. Предоставлена возможность посещать колонии сегодня. Русская православная церковь беспрепятственно. Значит, представителям ислама беспрепятственно. Представителям иудаизма беспрепятственно. А буддистов точно так же. Ну и вот сегодня решается вопрос с тем, чтобы уже официально посещение было и протестантами вот этих учреждений. И дай бы Бог, чтобы на уровне ФСИНа Москвы такой договор был подписан, чтобы протестанты также несли эту весть туда. Именно в эти места лишения самого. То есть, как Библия говорит, и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Лучше. Для человека есть выбор. Услышать эту весть и принять ее. И фактов таких очень много. Если почитать, по всем, как люди освобождаются вот сейчас. Они освобождаются, приходят в нашу церковь. Такие факты тоже есть. И не только в нашу, и в другие направления христианские они приходят. Тоже православие. они освобождаются от многого плохого, не на основе такого, то, что было у них до того, как они оказались там. Угу. То есть выбор у человека остается. А здесь человека лишает выбора. Смертная казнь ставит крест на всем, на всей его жизни. Все, он ничего не может сделать, ничего не может изменить. Тогда это страшно.

0: А вопрос справедливости. Иногда человек, вот вы сами сказали, что это уже там не люди, да? Но если человек вот до такого состояния, вот сегодня же тоже может, человек.
1: Ну, у нас пример был Чикатило, да? Ну, действительно, это уже действительно не человек. Это не человек.
0: Вот. И что делать?
1: Это не человек. Разговор идет об этом.
0: Так все-таки, если по вашему определению, к нечеловекам смертную казнь нужно применять сегодня или нет?
1: Вот станет ли он человеком, да, большой вопрос. Но если он дошел до такого состояния ума, что ему насиловать и убивать людей – это норма жизни, тогда, конечно, тяжелый вопрос. Когда у него эта перестановка, переосмысление произойдет?
0: Естественно, речь идет только произойдет об этом, вообще? Конечно.
2: Но я просто за то, что если есть и существует альтернатива смертной казни на сегодняшний день, такая, как пожизненное заключение, например, то я бы выбрал все-таки вот ту меру наказания.
1: Пожизненное заключение.
2: Без лишения жизни человека. Вот я о чем. Угу. Это не означает, что таких людей нужно оставлять в обществе. Они опасны, это мы все прекрасно понимаем. Их нужно изолировать даже от общества. Но ведь бывают случаи, когда по ошибке человека обвиняют, когда его подставляют, оговаривают. И лучше будет, пусть даже через 5 лет признают, что все-таки и оправдают его, что он невиновен, чем если бы казнили человека, и уже все.
0: То есть, Алексей, твоя позиция такая, что ты против смертной казни чисто потому, что наша судебная, как бы,
3: система несовершенна.
2: Человеческий суд, он объективен.
3: Субъективен.
1: Я, например, знаю человека, который сегодня отбывает 12 лет лишения свободы за убийство, которое он не совершал, это точно. Он даже не знает места, где это убийство было совершено. Но ему присудили.
0: Официальная статистика говорит, что 5% как бы невинно осужденных людей, да, то есть нечаянно как бы за других, это норма.
1: Ну, вот можно видите,
0: себе представить,
1: норма.
0: Среди заключенных 5%, сколько таких людей сегодня?
1: А его присудили к смертной казни. Это представь себе такую картину. Вот, скажем, за убийство ввели бы мораторий на смертную казнь.
0: Человек из 100.
1: Вот считайте.
3: Вот теперь давайте посмотрим, насколько у нас сейчас получились двойные стандарты. Потому что только что мы говорили о том, что среди погибших во время потопа могли оказаться люди, которые, скажем так, недостойны были того, чтобы погибнуть там. По своим каким-то нравственным качествам, моральным качествам. Ну, так получилось. Вот. И вполне возможно, что кто-то из них будет Богом потом для вечности спасен. И тут мы говорим о том, что вот есть какие-то 5%, которые невинно осуждены. Так в чем проблема? С какой точки зрения я задаю вопрос, в чем проблема? Мы так сильно ратуем за эту жизнь, но именно Бог установил такое понятие, как смерть. И он не просто так это сделал. Он сказал: возмездие за грех – смерть. И установил эту смерть, установил определенную продолжительность жизни для человека. И как в Священном Писании написано, дней, лет нахрен сколько? 70, при большей крепости 80. И труд и болезни.
2: Но кто определил-то это?
3: Бог определил жизнь, Бог и определил смерть. И я смотрю вот по Священному Писанию, такое ощущение, как будто Бога в принципе не волнует, сколько лет проживет человек на этой земле. Его волнует, как он их проживет.
1: Это одна из тенденций. Но вместе с тем, я против того, например, что Бог определял саму категорию смерти. Человек... Оторванный от источника жизни, сам себя обрекает на смерть. Оторванный сам себя. Не Бог определяет, а человек отторгает себя от источника жизни. Человек отправился в пустыню без единого глотка воды.
3: Я абсолютно
1: вас
3: понимаю.
1: Через 7 дней наступает смерть. Почему? Воды нет.
3: Последствия его выбора.
1: При чем тут Бог?
3: Дело в том, что та смерть, о которой мы сейчас говорим, и та смерть, о которой только что вы сказали, это две разных смерти, и в Священном Писании они четко разделены. Есть смерть, которая разделение с Богом, она в Писании называется смерть вторая, и от нее нет воскресения, она вечная смерть. Все, это полное уничтожение существа. И есть та смерть, которую умирают люди сейчас, будь то убитые, будь то умерли своей смертью, как бы то ни было. И Христос ее очень четко называет: «Лазарь уснул, я иду его разбудить». И неоднократно он называет эту смерть сном.
2: Ну так это опять же...
3: И вот эта смерть как раз-таки, вот это сон, и есть Божье определение.
1: Мы путаем две категории. Мы говорим сегодняшнее состояние нашего общества. Мы стали смертными в силу того, что первые наши родители разорвали отношения с Творцом, стали смертными.

0: И мы теперь через их генную систему, структуру унаследовали смерть. Нам деться некуда, у нас выбора не было. У них был выбор. Угу. У нас выбора нет, у них был. Да. И они сделали выбор неправильный. Они избрали смерть, потому что отрезали себя от источника жизни. Бог их не умерщвлял, и Бог не определял им смерть. Он сказал им, дети мои, вот...
1: В день, в который вкусите смертью,
0: умрете. Я вам предлагаю жизнь.
2: Умерли?
0: Я вам предлагаю жизнь. Но как
1: время?
0: Скоро вы захотите умереть...
2: Так в день?
0: Давайте по-другому посмотрим.
2: Это еще одно лицемерие, можно отдельную жизнь. Тему говорить на эту тему.
0: Но как скоро вы захотите умереть? Вот плоды дерева познания добра и зла.
3: Но...
0: Такая концепция возможна?
3: Нет, а вот еще вот такой момент. Андрей, вы тогда предлагаете взять на себя, чтобы человечество взяло на себя вот эти функции. Бог определил, положил вот границы там какие-то.
2: Я не предлагаю ничего. Я просто говорю, что во всем этом есть доля вот той самой, того самого лицемерия, о котором мы говорим. Потому что мы пытаемся говорить о том, что вот насколько важна вот эта человеческая жизнь. Давайте всеми силами ее защищать. В то же самое время Бог на это внимание не обращает. Такое сильное, на какое обращаем мы.
3: Нет, как раз Бог обращает внимание на защиту человеческой жизни.
2: На качество человеческой
0: дал
2: жизни,
0: дал заповедь,
2: да.
0: Не убивай.
2: И
0: Бог
2: дал. И при этом постановил время жизни человека. Ну, пусть будут дни их, 120 лет. Но, или пусть будут так.
0: Но там, наверное, не время жизни, а промежуток времени до потопа.
3: Это Бог
0: определён был.
2: В эту мною.
3: Не нам же устанавливать
0: 120 лет,
3: сроки жизни
0: человека.
3: И вот
0: до потопа и зальются на землю. То есть период времени
2: но
0: отрезанный.
2: Но промежуток жизни для человека тоже, получается, он установил. Вот мы живем, и мы сейчас не по 900 лет живем, извините. При всем желании мы не можем.
3: Даже если это он установил. Это же не говорит о том, что сегодня нам надо определять, сколько... Да. Давай вот сегодня
1: нет,
3: решим.
1: Нам не надо определять. Мы говорим о возмездии за преступление, да, как наказание, в качестве смертной казни для тех, кто это справедливо заслужил. Человек лишил других, там, 10 человек, 20 человек жизни лишил. Почему, в чем проблема, если общество вынесет ему смертный приговор?
0: Суд превозносится, или милость превозносится над судом. Слова Христа.
2: Тогда почему он не помиловал Содом? Ниневии дал выбор, послал туда, хотя Ниневия зверствовала не меньше, чем, чем Содом.
1: Зверствовала, разврат там был, может быть, поменьше.
2: Хорошо, давайте про разврат вспомним. В книге Судей Израилевых, в последних главах, описывается очень интересная история, которая была в самом Израиле. Там то же самое произошло. В израильском городе, между прочим. То же самое, что в Содоме. Шел странствующий левит со своей наложницей, остановился в городе, и пришел весь город, и сказал, выведи их, мы познаем ее. Он выдал им наложницу, к утру она была мертва. Замучили до смерти. Нормально. То есть Бог взял, на Содом излил полную свою ярость, уничтожил, потому что сказал, это раковая опухоль, надо такое дело уничтожать, чтобы оно не распространялось. Вот, пожалуйста, такая же самая система в Израиле. И Бог спокойно на это.
0: Ну разве спокойно? Ну давайте будем последовательны. Кто какое это колено сделало?
2: Да, и потом это колено что? Едва ли не уничтожили.
0: Ну вот так вот. То есть неспокойно. Реакция Бога была на эту несправедливость.
2: Поклялись. Ну, вот. И да. Там очень темная история. И
0: вместе с тем Бог неспокоен. Бог неспокоен. Бог реагирует на такие явления, страшные вещи, реагирует, и очень остро реагирует, как кто-то сказал.
2: Значит так, раз вы говорите, отреагировал таки,
0: да.
2: Значит, дал, по сути, полномочия и право другим коленам Израилю уничтожить этот город? Но дал право, получается?
0: Но в конечном итоге...
2: Получается, дал, значит, смертная казнь, опять же. А как со случаем с левитами, когда вот Моисей спустился с горы, вот он принес эти 10 заповедей? Вот.
3: Так вы поймите, там конкретно Бог сам давал это повеление. Сегодня мы слышим, что ли, вот такое повеление? С этим человеком поступите точно вот таким
2: образом. В случае с городом Вениамитян там не было конкретного повеления.
1: Ну, и в конце
2: там
1: концов,
2: люди приняли
1: мы
2: решение
1: сами сказали, что
2: его.
1: Второе пришествие Христа, мы говорим суд. Да? Суд? Так, в общем, называется страшный суд, как хотите, да, его назовите. Но этот суд поставит точку для жизни людей.
3: Кто его будет совершать, этот
2: Бог.
3: Суд? Вот именно.
0: Он имеет право на это.
2: Я просто...
0: как жизнедатель, он имеет право, и уж он не ошибется.
2: В этом
0: вот он не ошибется. Мы люди способны ошибаться. Субъективный подход у каждого есть, у нас у всех субъективный. И в этом субъективном подходе мы можем много всего нагородить, страшных вещей, и отнимать жизнь налево и направо.
2: Угу.
0: Нет таких полномочий у человека.
1: Нет, конечно, таких полномочий у человека нет.
0: Все,
1: мы
0: точка.
1: Об этом однозначно можем сказать.

0: Но в контексте суда и наказания, вот в чем вопрос. Понятно, что я не имею права, какой бы человек плохой ни был, я не имею права выйти и убить этого, да, человека, там, кровная месть, то же самое, как бы, да. Нет, такого права нам Бог не дал. Но суду человеческому, да, скажем так, он дал право наказывать преступников?
1: Да,
2: дал.
1: Но слава богу, до какого момента? Слава богу, в нашей стране нет смертной казни. Слава богу, замечательная страна наша. Слава богу.
2: Знаете,
1: это здорово.
2: К одному мы здесь, по крайней мере, все были согласны с тем, что суд – это прерогатива все-таки Божья в плане и вечности, в плане и вечной участи человека, и в плане жизни и смерти. И слава Богу, что над нами вообще есть такое верховное божество, которое управляет всем, которое, в конце концов, поставит все на свои места. Ну, вот на этом можно закончить, хотя эта тема, судя по всему, неисчерпаема, еще много можно было бы общаться.

Бог даровал человеку разум, чтобы он его использовал. А медитация или размышление – это то, что нас отличает от запрограммированного робота. Но медитация, источником которой являются восточные религии, приобрела в наше время другое значение, скорее противоположное. Мы узнаем сегодня, какой вид медитации предусмотрел для нас Господь и чем опасна восточная медитация. В Библии слово «медитировать» используется 14 раз, в основном в псалмах. Давид говорит о том, что размышляет над Словом Божьим, над Божьим законом, над Божьими заповедями. В Новом Завете это слово используется как «думать» или «пребывать в учении». Естественно, что медитировать означает в библейском понимании активное действие, наполнение знаниями и информацией. Так в Псалме 119

в английском варианте и 118 в русском написано «I'll meditate in thy precepts and have respect unto thy ways». «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». На слайде вы видите также и другие примеры использования слова «медитировать». Как вы видите, никто из авторов библейских книг не призывает нас опустошить свой разум и отключить ум, тем более войти в транс. Цель медитации в Библии – это познание Бога. И в Библии есть только один вид медитации – размышление. Медитация в Библии – это активное действие. Павел сравнивает Слово Божие с едой и говорит, что Слово Божие – это пища для ума и сердца. Цель медитации в Библии – познание Бога. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Книга притч Соломона, 9 глава. Цель же восточной медитации – научить нас искусным методам, освобождающим от иллюзий, написал Шамар Ринпоче. Иллюзии в индуизме обозначают мир, людей и все, что нас окружает. То есть познавать там, по сути, некого. Медитация о пустоте или о Боге. По словам кандидата богословия, проректора Никола Угрешской духовной семинарии, священника Варерия Духанина, восточный мистический опыт отвергает личностного Бога и потому стремится к преодолению личности человека в самадхи или нирване, а также дает переживание растворения своей индивидуальности в океане безличного или небытия. А христианство свидетельствует, что по мере приближения души к Богу человек все более ясно видит свое несовершенство и несамодостаточность. Поэтому опыт приближения к Богу утверждает в христианине смирение, покаяние и любовь. Благодаря этому возможна чистая искренняя радость, единение с Господом, который тебя видит, слышит и любит. Какие же виды небиблейской медитации? Практически существует только два вида медитации – библейская медитация и размышление и медитация без размышления. Все виды медитации произошли из индуизма и буддизма, небиблейские. Все эти виды медитации связаны так или иначе с йогой и поклонением идолам. В отличие от восточных медитаций, библейская медитация призывает вникать в учение и заниматься этим постоянно. Первое послание Тимофею, 4 глава. В ней сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Есть другие виды небиблейской медитации. И первое из них – тратака, медитация на свечу, медитация осознавания, метамедитация или медитация любящей доброты, медитация на объект, медитация на идеал или божество, медитация на дыхание, мантра-медитация и трансцендентальная медитация. Разберем более подробно, что они собой представляют. Осознанность или бессознательное состояние. Все эти медитации объединяют одно – что они опустошают сознание. То есть практически это медитация в бессознательном состоянии. О чем же говорит медитация осознанности, как ее назвал Кабат-Зин – mindfulness? Он является основателем медитации осознанности. Он был учеником дзен-буддийских учителей, таких как Филипп Капло, Тич Нат Хан и Сын Сан, и одним из основателей Кембриджского дзен-центра. Он практиковал хатха-йогу, дзен-буддизм. Именно он переформулировал буддийскую медитацию, медитацию mindfulness или трансцендентальную медитацию. Таким образом, он просто подменил понятие. Он говорил следующее о медитации. Развивая осознанность, человек перестает идентифицировать себя со своими мыслями, чувствами и эмоциями. Он понимает, что они лишь временное омрачение ума. С помощью медитации люди учатся наблюдать за внутренним потоком, отслеживать, как он возникает и исчезает, сказал Джон Кабат-Зинн. То есть мы видим здесь призыв отключить свои мысли, эмоции и чувства, принимать все, что придет в голову, отключить свою волю, критическое мышление и способность принимать решения.
по его словам, наши мысли – это временное омрачение ума. Данное состояние относится к состоянию скорее транса. И одной из особенностей этого состояния является внутренний фокус внимания, направленность на образы, воспоминания, мечты, ощущения, а не на внешние факторы, как в случае с осознанным восприятием. Все-таки осознанность или бессознательность. Когда человек входит в трансовое состояние намеренно, то такой транс называется многими духовными школами восточных стран медитацией. Об этом сказал Кей Хоффман. Что же такое транс? Транс произошел от французского слова «транзир» – переходить границы чего-либо. Ряд измененных состояний сознания. И все виды перечисленных небиблейских медитаций вводят в транс. По сути, небиблейские медитации – это опустошение ума, отключение критического мышления. И хотелось бы более подробно остановиться на трансцендентальной медитации. Что означает трансцендентальное? Означает перешагнувшее или выходящее за пределы. Выходящее за пределы размышления. Это движение, основанное Махараши Махеш йоги, получившее название по созданной им же технике медитации с произнесением личной мантры. Трансцендентальная медитация – это более коммерческая форма медитации, которая использует мантру или непрерывно повторяющийся звук для достижения глубокого расслабления и специализированного сознания. Этот метод включает в себя молчаливое сидение в удобной позе, закрытие глаз, расслабление тела и концентрацию своих мыслей только на дыхании и мантре, то есть отключение сознания. Некоторые так описывают свой опыт, как потерю чувства собственного достоинства и единения с окружающими вещами. По всем признакам, данная медитация – не что иное, как переход в состояние транса. И что же такое мантра? Чем она отличается от молитвы? Как в библейской медитации используется вместе с размышлением молитва, как в псалмах Давида, в которых он молится и говорит о том, что ему открыл Бог из своего писания, в восточном виде медитации присутствует мантра. И она не является библейской молитвой, а по сути противоречит ей. Ведь Иисус предупреждал нас о том, что нам не нужно повторять одно и то же слово, как язычники, не знающие Бога. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие в своем будут услышаны. Евангелие от Матфея, 6 глава. Мантра. Мантра – это жестко зафиксированная последовательность звуков. Самое распространенное звучание – это звук «Ом», священное для индусов. Зачастую это набор звуков, которые повторяются снова и снова, не имея никакой смысловой нагрузки. И тем самым способствует состоянию транса. В мантре важен произносимый звук, который не может быть изменен во время практики мантры. В молитве гораздо более важен лексический смысл произносимого, чем правильная последовательность произношения слов, которая может быть изменена. Молитва всегда имеет лексическое значение. Мантра может не иметь лексического значения. Молитва может быть произнесена на любом языке. Язык мантры не может быть изменен. Молитва может быть успешной или неуспешной. Мантра действует автоматически. Для молитвы очень важно правильное духовно-эмоциональное состояние. Для мантры в силу ее автоматического действия особо духовного эмоциональное состояние не столь важно. Мантра является частью магии и заклинаний. Английский востоковед Джон Фаркуар заключает, что мантры – религиозная мысль, молитва, священное высказывание, но также считаются заклинанием или оружием сверхъестественной силы. Голландский востоковед Ян Гонда определяет мантру как общее название для стихов, формул или фиксированных последовательностей слов в прозе, которые содержат воззвание, обращение, имеют религиозную, магическую или духовную эффективность. Транс в восточных медитациях. Как описывает Всемирная организация здравоохранения, транс – это состояние нарушенного сознания, сопровождающееся снижением способности реагировать на внешние раздражители. Одержимость – заболевание, характеризующееся временной потерей ощущения себя как личности. Отличительная черта патологии – появление чувства внешнего управления телом и разумом. В 90% случаев эти состояния сопровождают друг друга. Как сказано в международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. И оба эти заболевания относятся к диссоциативным расстройствам. В международной классификации болезней
под номером 11 транс и одержимость разделены на два разных диагноза – трансовое расстройство и расстройство одержимости. Код диссоциативных расстройств МКБ-10 – это F44, и в международной классификации 11 – 11-й пересмотр международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Разработана данная классификация Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, транс ведет к трансовому расстройству, диссоциативному расстройству, характеризующемуся состоянием транса, при котором имеется временная потеря чувства личностной идентичности, а также значительное сужение опознавания окружающего. В данном состоянии внимание избирательно, а речь, движение и позы имеют ограниченный репертуар и воспринимаются неконтролируемым сознанием. Также заявляет Всемирная организация здравоохранения. В европейской культуре типичным примером является психическое состояние медиумов во время спиритических сеансов, которые считают, что их голосом, помимо собственной воли, говорят вызываемые души умерших. Трансовое расстройство обычно ограничено небольшим репертуаром простых действий, в то время как трансовое расстройство одержимости может включать более широкий спектр моделей поведения. То есть осознание не повышается, осознанность не повышается, а понижается. На самом деле человек отключает волю, критическое мышление, происходит нарушение мыслительных процессов. Для христиан, чья цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на Боге и стать ближе к Нему, осознанность и другие светские методы медитации способствуют нездоровой степени сосредоточенности на себе. Христианская медитация включает в себя успокоение тела при активной концентрации своих мыслей на Господе, Его Слове, Его воле и Его путях. Мотивация никогда не заключается в том, чтобы достичь самопросветления или самосознания. И мы призываем вас, включите разум. Многие светские формы медитации включают в себя опустошение ума, но христианское посредничество включает в себя взятие всяких мыслей в плен послушания Христу, как сказано во втором послании к Коринфянам 10 главе. То есть, если перевести на понятный язык, человек перестает критически мыслить и дает волю всем мыслям, приходящим в его голову, как плохим, так и хорошим, и впадает в состояние обычного транса. Человек в этом состоянии не борется с искушением, не проявляет свою волю для борьбы с греховными мыслями. Он впускает в голову все, что приходит ему на ум. И если даже в медитации мы заменим искреннюю молитву на повторение слова «Христос, Христос», то также впадем в транс, и это тоже не будет библейской медитацией или размышлением, к которому нас призывает Бог. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь в книге Исаия, 1 главе. И сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. В книге Иов, 28 глава. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110. Мое пожелание, чтобы мы не отказывались от разума и использования мозга для познания Бога. Все-таки восточная медитация, по сути, является состоянием транса. А согласно медицинским источникам, такая медитация ведет к патологии. А медитация, о которой Господь говорит, это размышление над Словом Божьим, но никак не опустошение, отключение разума для беспрепятственного влияния на него энергии, духов, источником которых являются языческие религии.

темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он умеет.

за горизонт, индиец на каноэ оставит шлейф, таинственные ноты. Мир, увы, так и не понял, кто ты. Я не знаком с правдой.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, сегодня у нас урок номер 5. Я буду говорить на тему, исполняя поручение. То же самое поручение. В этой передаче я буду не такой серьезной. Я открою ее историей о льве и львице. Я узнала о львицах кое-что новое. Вы знаете о том, что львицы на самом деле владеют землей? Они владеют площадью Прайда. И это группа родственников. Сестры, двоюродные сестры, тети, матери, дочери, бабушки. Они удерживают территорию, на которой они охотятся и где проходят границы. А львы борются за право властвовать над прайдом львиц, которые удерживают территорию. Главная цель львиц – защитить детенышей. Из-за львиц между львами происходит борьба. И львицы выясняют, кто из них сильнейший. Львица решает, когда создать пару. Не львы решают, а львица говорит: «Хорошо, давай займемся этим». Лев подходит, но львица отказывает ему, если считает, что ее детеныши не будут в безопасности. Львицы хотят убедиться в том, что этот лев сильнейший, что он будет защищать детенышей, защищать территорию от львов-отшельников. Есть бродячие львы, а есть львы-альфа-самцы. Львы борются друг за другом за то изобилие, которое есть в прайде. Вы помните тот пример, когда львицы принесли добычу льву? Если это маленький прайд, там лев один. Или это может быть группа родственников-братьев. Их может быть 2-3, и они бросают вызов правящему льву.

Если он недостаточно силен, чтобы их победить, они его убивают. Они его убивают или выгоняют. Иногда они даже убивают какого-то молодого льва в прайде. Львицы стремятся к тому, чтобы для их детенышей не было опасности. Их главная забота — детеныши. Львицы заботятся о сохранении наследия, земли, владения, территории. Львы приходят и уходят. Они держатся в главной позиции 2-3 года. Очевидно, что Иисус не такой. Иисус не на 2-3 года, Он навечно, навсегда. Ну, в общем, вот такая история. Львы даже не представляют себе жизни без львиц. Потому что львицы приносят им все блага и приобретения. Львы никогда не окружают себя жалкими, слабыми, болезненными, пассивными львицами. Потому что они понимают, чем сильнее львица, тем больше наследия и тем больше территория, которую они удерживают. Поэтому львы окружают себя самыми сильными львицами. На самом деле лев понимает, что имея рядом с собой сильных, эффектных, потрясающих львиц, он сам выглядит лучше. Итак, главная цель льва — утвердиться в силе. Чтобы утвердиться в своей силе, лев не доминирует над другими львицами. Чтобы утвердиться в силе, он доминирует над другими львами. Он борется и побеждает более слабых самцов. Он не доминирует над более слабыми самками. Он понимает, у львиц не слабость, а другая сила. Так что это другая динамика, нежели мы могли бы подумать. Нет никакого смысла доминировать, когда ты уже выиграл. Когда ты открыто проявляешь, кто ты такой и на что ты способен. И я думаю, что Иисус смотрит на нас точно так же. Нам нет никакого смысла доминировать, когда Он властно поверг позору нашего врага, который прежде господствовал над нами. Иисус открыто и полностью лишил его власти. Всем нам нужно понимать важность пребывания под покровом этой силы, этого обеспечения, этого лидерства. И когда вы знаете, что кто-то готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить вас, чтобы быть вместе с вами, тогда ему нет никакого смысла доминировать над вами, потому что вы и так подчиняетесь тому, кто, как вы знаете, защищает вас. И он сделает все, чтобы защитить вашу жизнь, потому что между вами есть связь, есть отношения. Итак, львы и львицы делят жизнь вместе. На африканских равнинах нет места межполовой конкуренции. Однако разница между полами есть. Интересно то, что лев и львица — это единственные сексуально-диморфные существа. Для того, чтобы вы подумали, что я такая умная, мне надо было посмотреть справочную литературу. Диморфные — «ди» значит «два», то есть два фактора, обозначающие их пол. Оказавшись на африканской равнине, увидев двух жирафов, вы сможете легко определить, кто из них самец, а кто самка. Но, например, леопарды выглядят совершенно одинаково. Подойдя поближе, можно увидеть, что самка несколько меньше. То же самое относится и к гепардам. Но у львов существенная разница, и сразу понятно, кто самец, а кто самка. Потому что у льва есть грива, и этой гривой он заявляет, кто он такой. У львицы нет гривы, и этим отсутствием гривы она заявляет, кто она такая. Так что нам необходимо понимать, Бог не пытается смешать полы. Он говорит, радуйтесь разнице между ними. Поскольку у льва есть такое явное отличие, он плохой охотник, ведь его видно отовсюду. Он никак не может замаскироваться. А поскольку львица не выделяется, она отличная охотница. Она подкрадывается незаметно и может скрыться даже на открытой местности. И я думаю, мы живем в такие времена, когда Бог скрывает женщин на открытой местности. Мы проникаем незаметно и в свое время проявляемся. О синхронизации мы поговорим позже, на следующем занятии. Но львицы просто удивительные и потрясающие. Когда я была на африканской равнине, наши проводники сказали, что возникла проблема. Появились два бродячих льва. Они не были в прайде, но объединились. Они не были братьями, но действовали вместе. Убивали других самцов и убивали добычи больше, чем могли съесть. При этом они никого не подпускали к убитой ими добыче. Они охраняли, к примеру, убитых жирафов до тех пор, пока они не начинали разлагаться, и тогда приходили гиены и питались. Но львицы и детеныши не могли есть. Наших проводников ужаснули эти события. Как видите, прибавление женщин приносит здоровье. Недостаточно убить много добычи. Необходимо, чтобы всем досталась своя часть. Львицы в первую очередь отдают часть добычи льву, но также они заботятся о том, чтобы пищу получил и каждый детеныш.
Когда я размышляла о различиях между полами, мне попалась замечательная книга архиепископа Десмонда Туту. Я не помню, как называлась книга. Кажется, «Веруй». Его глубокие наблюдения за межрасовыми различиями в Южной Африке позволяют лучше понять межполовые различия, которые имеются в теле Христа. Я стала читать его размышления, и мне встретился прекрасный комментарий, в котором писатель говорит: «Различия предназначены не для того, чтобы разделять, не для того, чтобы порождать отчуждение. Мы разные именно для того, чтобы осознать нашу нужду друг в друге. Для того, чтобы сказать: ты нужен или нужна мне. Требуется здоровая женщина или здоровый мужчина. Нездорово для мужчин говорить: мне не нужны женщины, и нездорово для женщин говорить: мне не нужны мужчины. Это нездорово. Здоровые львы и львицы, здоровые мужчины и женщины понимают, что преуспевать они могут только вместе. Да, отдельно друг от друга мы можем выжить. Но нам нужно не выживание, а динамика преуспевания в нашей жизни и в наследии, которое мы порождаем. Нам нужно признать нужду друг в друге и признать силу друг друга. Альфа-лев прячет свои слабости. Бродячие львы убивают всех сильных с тем, чтобы доминировать. Если вы истинный лидер, вы не чувствуете нужды доминировать. Вы будете наделять силой других. Иисус наделяет нас силой. А для того, чтобы наделять силой и окружать себя сильными людьми, требуется благородство. Слабые лидеры, не понимающие, что они строят, окружают себя людьми, над которыми они могут доминировать. Но нам нужно правильно соединять всю динамику вместе. И знаете, это было интересно. Я говорила вам о том, как я сказала, что не пол определяет достоинство человека, а его добродетели. Вы помните, я говорила о лидерстве, и удивительно, как это перешло в вопрос о подчинении. Это сразу перешло на тему. Вы хотите сказать, что не должны подчиняться мужу? Раз думаете, что более добродетельны, чем он. Разве я сказала муж? Разве я сказала брак? И мне надо спросить, почему каждый раз, когда затрагивается тема силы женщин, сразу возникает вопрос о подчинении? Почему? Я имею в виду, почему же? У кого-нибудь еще уже был опыт в подобном? Так как люди часто говорят об этом в социальной сети Facebook, тема все время переходит на вопрос о подчинении. Давайте разберемся, что такое подчинение. Подчинение. Подлодка. Что значит подлодка? Под водой. А что значит подчинение? Под поручением, под задачей. В жизни много поручений и задач. И в разные времена задачи и роли различны. Когда я была незамужней, моя задача отличалась от той, которая появилась у меня, когда я вступила в брак. Когда я стала матерью, моя роль в жизни изменилась. А сейчас у меня другая родительская функция. Я бабушка. У меня разные задачи. Но я все время остаюсь родительницей. Правильно? Я всегда буду родительницей, всегда буду матерью. Однако задача родительской функции меняется. Ты переходишь от обеспечения к воспитанию. Родительская функция изменяется. И нам необходимы поручения для нашей жизни, поручения для наших браков, поручения для наших детей, поручения, которые есть для нас у Бога. Наше с Джоном поручение — воспитывать сыновей, чтобы они чтили Бога, слушали своих родителей, почитали власти, чтобы они научились сочувствовать другим, оказывали честь женщинам. Не могу сказать вам, сколько раз я говорила своим детям, сидя на служении: нет, это неправильно, поговорим об этом дома. Потому что у меня поручение, чтобы мои мальчики почитали женщин. И ничто в жизни не может преуменьшить значение любви к женщинам. В нашем поручении есть мой вклад и его, а также других людей. Мы хотим, чтобы в нашем поручении принимали участие другие люди. Пусть вокруг нас будут умные люди, потому что мы не всегда так уж умны. Так что пусть участвуют и другие люди. В конечном итоге ответственность будет нести Джон. Но с его стороны было бы глупо не привлекать в исполнение поручения свою семью.
Я думаю, что суть нашего поручения изложена во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 и 20 стихах. Если вы хотите изложить свое поручение, то это самый лучший стих. Тут говорится, «Бог примирил с собой мир через Мессию, дав людям возможность все начать сначала, предложив им прощение грехов. Бог дал нам, вам и мне, это поручение, дал нам задачу говорить всем о том, что Он делает. Мы представители Христа. Вы слышите, все время повторяется фраза «что Он делает», «что Он делает», не то, что они могут сделать, а что Он делает. Мы представители Христа. Бог использует нас, вас и меня, убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия и войти в Божью работу по налаживанию отношений между ними. Цель Бога – улаживание отношений между всеми людьми. Мы посланники. Мы больше уже не должны представлять людям то, что мы думаем. Нам необходимо представлять то, что делает Бог. Нам надо оставить свои мнения. Я не могу представить себе лучшего поручения, чем быть Божьим представителем. Я не могу представить большей чести. Когда я лечу на самолете, я думаю, что я опять делаю? Когда я езжу, говорю ли я людям о любви Божьей? На самом деле я говорю людям о том, какой Бог потрясающий. Я говорю им, что у него есть невероятный план. Это даже не кажется обычным. Но когда начинаешь участвовать в том, что делает Бог, это захватывает. Это настоящее приключение. Так что возникает вопрос, мы говорим людям о том, что делает Бог, или же слишком заняты тем, что они могут или чего не могут делать? Потому что когда вы говорите им, что они могут и чего не могут делать, это становится очень-очень пугающим. Вам нельзя говорить людям, что они не могут сделать то, что говорит им Бог, потому что тогда они начинают сомневаться в Боге. Почему нам надо быть осторожными и не подвергать сомнению то, что говорит Бог? Он дает нам поручение убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия, чего бы это ни касалось, раскола в церкви или брака. Это может быть что-то близкое и интимное, такое как брак. И также это может быть что-то такое, далеко простирающееся, как служение народам. Но Бог говорит нам убеждать людей. Как мы проповедуем Евангелие, убедительно или влиятельно? Или неубедительно и налагая ограничения? Не могу сказать вам, сколько раз я летела на самолете. Люди спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала им, езжу, чтобы проповедовать Евангелие и придавать ценность женщинам. И они не могли усвоить, что христианство придает ценность женщинам, так как раньше слышали что-то неубедительное и налагающее ограничения. О, Иисус пришел, чтобы простить вас и дать вам новый шанс. Но знаете что? Он не сможет сделать это, пока вы не... Кто в это поверит? Человек скажет... Вы не убедили меня в том, что сами свободны, потому что вы не можете мне помочь. Хорошо, давайте за одну минуту разберем третью главу послания к Тимофею, с 1 по 10 стих. Шучу, на это потребуется чуть больше времени. Лидерство в церкви. Вот как начинается это место Писания. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, здесь сказано «кто-либо», «любой человек». Я читаю в этом переводе, но, по крайней мере, еще в трех других сказано. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, хорошо, но есть предварительные условия. Вот эти предварительные условия. Лидер должен пользоваться хорошей репутацией, быть верным своей жене. Могут спросить, ну и как женщина может быть верна в своей жене? В другом переводе говорится, одной жены муж. В те времена мужчины имели более одной жены, и в церкви не желали, чтобы многоженцы становились лидерами. Женщинам этого говорить было не надо, потому что женщины не выходили замуж за нескольких мужей. А иначе это было бы немалым испытанием. Так вот он говорит, быть выдержанным и собранным, простым и гостеприимным. Он должен быть рассудительным и непристрастным к вину, не бесцеремонным, а кротким. Должен быть не обидчивым, не падким до денег. Он должен хорошо управлять своими делами, хорошо воспитывать своих детей и быть у них в почтении. Потому что если кто не способен справиться со своими личными вопросами, как он сможет заботиться о Церкви Божьей? Он не должен быть новообращенным, чтобы высокое положение не вскружило ему голову, и дьявол не уловил его. У внешних он должен пользоваться хорошей репутацией, чтобы дьявол не смог заманить его в ловушку. То же относится и к тем, кто хочет быть служителем в церкви. Они должны быть серьезными, не обманщики, не пьяницы, не корыстолюбивы. Они должны испытывать благоговение перед тайной верой, не использовать свою позицию для властолюбия. Надлежит их прежде испытать, если пройдут испытания, ставить служение. И дальше говорится, не должно делать исключений для женщин, те же самые требования. Зачем выдвигать женщинам требования, если они не могут стать лидерами? Когда мы поступаем на работу, там есть требования, и мы не говорим, это только для мужчин.
Нас принимают на основании того, отвечаем мы требованиям или нет. Если вы не отвечаете им, и вы не отвечаете им, и вы мужчина, вы не получаете работу. Если отвечаете, и вы женщина, то получаете. Писание продолжает. Они должны быть серьезными, надежными, не сплетники, не пьяницы. Служители в церкви должны быть верны своим супругам. Внимание.

Верим ли мы в то, что искупление дано равно всем? Или мы верим в то, что искупление дано мужчинам, а женщинам только через рождение детей? Я серьезно, нам надо ответить на эти вопросы. Наш друг, архиепископ Десмонд Туту, сказал, есть люди, которые отвергают расизм по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по цвету кожи, но в то же время принимают другой вид расизма по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по их полу. Мы все не приемлем расизм по цвету кожи, но с расизмом по половому признаку должно быть то же самое. Не знаю, слышали ли вы такое выражение. Женщина была сотворена последней, но согрешила первой. Поэтому у нее не должно быть голоса в Доме Божьем. Да, есть немало доктрин, которые утверждают, что женщин легко обмануть и так далее. Но в моей Библии сказано, что в Адаме все согрешили. Здесь не сказано в Еве. Адам знал, что он делал, а Ева была обманута. Даже наш закон гласит, что если вы делали что-то сознательно, вам полагается более строгое наказание, чем за преступление по неведению. Так говорит Библия. В 3 главе послания к римлянам есть место, уравнивающее всех. Все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы были оправданы даром, чтобы мы могли свободно двигаться, свободно жить, свободно служить. Знаете что? Многие из нас не желали становиться лидерами и стали ими случайно. Вы лидер не потому, что сказали людям следовать за вами. Иногда люди следуют за вами тогда, когда вы не просите их об этом. Но если люди следуют за вами, то вам необходимо быть хорошим лидером. Вам надо быть лидером согласно требованиям Писания и не дисквалифицировать себя по половому признаку. Главное требование – это добродетель в вашей жизни. Честно говоря, люди наблюдают за нами. Они наблюдают за нами. Если у вас заметная позиция, вы лидер. Недавно были дебаты на Фейсбуке. Там была одна очень интересная девушка, у нее классное фото в профиле, и она спросила, «Так вы говорите, жена пастора не лидер?» Ей ответили, «Никакой она не лидер, просто ей оказана честь поддерживать своего мужа». Извините, но мы говорили, что люди в системе поддержки лидеры, верно? Я хочу, чтобы в церкви были лидеры, которые оказывают поддержку. Я хочу, чтобы лидеры были опорой в церкви. Если люди замечают жену пастора, если она пример, тогда она является лидером благодаря своему примеру. Вот что говорит Павел. Не углубляйтесь в эти различия между мужчинами и женщинами. Ни мужчина, ни женщина не могут справиться в одиночку и заявить о своем приоритете. Мужчина был сотворен первым, как сияющее прекрасное отражение Божье. Это правда. А женщина – это отражение своего главы, мужа. Вначале женщина была создана из мужчины. Правда. Но с тех пор каждый мужчина рождается от женщины. Раз все от Бога, давайте оставим эти споры на тему, кто первый. Раньше велись эти дискуссии, но почему бы нам не продвинуться дальше? Мне очень нравится 2 глава послания к филиппийцам. Павел трудился, трудился и трудился. И вот что он говорит. Если вы получили хоть что-то благодаря следованию за Христом, если Его любовь, любовь, которую мы испытали, хоть как-то изменила вашу жизнь, если общение Духа что-то значит для вас, если у вас есть милосердие и сострадание, то окажите мне милость. Будьте в согласии друг с другом. Любите друг друга, будьте друзьями в Духе. Не расталкивайте других локтями и не пробирайтесь изо всех сил наверх. Отойдите в сторону и пропустите вперед других. Не думайте только о своей выгоде. Забудьте о себе настолько, чтобы протянуть руку помощи. Будем заканчивать, потому что у меня осталось 30 секунд. Брак — это не борьба за власть, а союз во власти. Хорошие лидеры не скрывают своих слабостей. Наши различия подчеркивают нашу нужду друг в друге. Бог соединяет мужчин и женщин вместе, и это союз удивительный, могущественный и убедительный. Все согрешили и лишены славы Божьей. Точка. Бог не ищет, на кого возложить вину. Он возложил всю вину на Иисуса. Иисус забрал ее полностью и понес на себе вместо нас. Мужчины и женщины одинаково искуплены. Только один Бог достоин поклонения. Мы не должны поклоняться своему полу. Обожествление женщины – нездоровый ответ на патриархальные взгляды. Нам нужно прославлять имя Божье. Оба пола – союзники и хранители, а не враги и стражники.

Не углубляйтесь в различия между мужчинами и женщинами, потому что все от Бога. Давайте будем женщинами, которые проявляют это в своей жизни. Давайте следить за тем, как мы говорим друг с другом. Давайте не будем высмеивать и унижать мужчин в своих шутках. Давайте следить за тем, чтобы на нас не действовала информация по обожествлению женщин. Я сейчас говорю не о рекламе бритв для женщин, я имею в виду гнев. Потому что гнев в ответ на неправильное обращение обесценивает наше поклонение. Давайте будем женщинами, которые делают это хорошо. Согласны? Потрясающе.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Николь Си Мюллер. Небеса возвещают славу Божью. Мы пленены Его святостью.

Привет, я Николь Си Мулен. Добро пожаловать! Вы только что слышали песню из моего нового альбома «Пленены», «Пленены святостью». Мы приготовили для вас и другие песни. Ребята, которых вы видели, из моей наставнической программы. Это мои ученики, можно так сказать. Команда называется NCM. Оставайтесь с нами. В послании Филиппийцам 4:18 сказано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Давайте потанцуем немного.

Апостол Павел говорит: «Я знаю, как жить в нужде и как жить в избытке. Я знаю, что значит терпеть голод и насыщаться. Я научился секрету, как довольствоваться всем. Это личность Иисуса Христа. Мы можем сделать все во Христе. Скажите: «Я все могу во Христе».

Я тут на днях подумала кое о чем. Я беседовала с командой NCM на репетиции. Мы говорили о разнице между встретиться с кем-то, знать о ком-то и на самом деле знать кого-то. Я думаю, это правда в отношении Иисуса Христа. Бывает, что мы знаем все о Боге, об Иисусе. Возможно, мы даже встречали Его. Но есть разница между встретиться с кем-то и знать кого-то. Есть разница между знанием всех фактов об Иисусе и знанием Его лично. Важно, чтобы вы пришли к Иисусу Христу и сказали: «Мне нужно твое прощение». Это единственный путь, как можно войти в общение с Богом. Но после этого вам следует сделать следующий шаг – познавать Его. Мы познаем Его через Слово Божье, через Библию. И потом проводите время в молитве. Я надеюсь, что вы не остановитесь на встрече с Ним, не остановитесь на знании о Нем. Я хочу, чтобы вы воистину познали Иисуса Христа. Господь, и прости мне долги мои, как и я прощаю должникам моим. Like many waterfalls, I

Большое спасибо, что смотрели нас сегодня. Я бы хотела поддерживать с вами связь. Если вы этого хотите, вы можете зайти на мой сайт. Можете следовать за мной на Твиттере. Меня зовут Николь Си Моллин. Или можете найти меня в Facebook. Там у меня адрес official Николь Си Моллин. Если у вас есть смартфон, можете скачать мое приложение совершенно бесплатно. Николь Си Моллин. Мы оповестим вас, где и когда мы будем выступать. Почти каждый день мы публикуем стихи Писания, чтобы ободрять вас. Я бы очень хотела поддерживать с вами связь. Найдите меня. Позвольте мне найти вас, и вместе мы будем совершать служение для Иисуса Христа. Увидимся! David said in the Bible, as the deer pants for the water brook, so my heart

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
1: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями?
2: На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие у Додо называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
1: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовится отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
0: Есада!
5: Рокки, привет. Поешь?
0: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
0: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
0: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
0: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимания, мой маленький друг.
0: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
6: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
7: Цапли?
6: Нет!
7: Выпи?
6: Нет, я не хочу пить!
7: Да не выпить, а выпи!
6: Нет, не они!
7: Говори, что ты видишь!
6: Один небольшой широкий, а другой сизый голуби! Или белый.
7: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
8: Внимание! Стой, кто летит!
9: Я Том, зимородок. А ты кто?
8: Я Джек.
9: Почему ты кричишь на бревно?
8: Я охраняю наше озеро.
9: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
8: Воздух! Полундра, задраить люки!
5: Джейкоб!
8: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
7: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
5: Привет, ребята!
8: Есада?
5: Угу.
8: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
5: В самом деле?
7: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
9: И бревно тоже.
5: Мне это напомнило одну историю.
9: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
5: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
0: Подлетайте ближе!
8: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
7: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
5: Перри был серой куропаткой.
7: Не люблю я куропаток.
0: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
5: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
9: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
4: Том прав.
5: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
9: О, это страшное место!
5: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал Удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Ну, должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то его и любили.

0: Он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Седа снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Настойчивость. В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Ну, хорошо, это хорошо. А играть,

0: Когда будем играть?
1: Вот это нота до. А вот это ре.
0: Да, все, я понял. Сейчас,

0: ми, до, ре, до, помидоры, начинаю! Ой!
1: Не получается.
2: Ну, на это нужно время. У тебя обязательно получится.
0: Что-то мне не нравится так долго сидеть без толку. Пойду я.
2: Выйдя из музыкальной школы, Тони решил пойти записаться на футбол, ведь он отлично бегал. На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
3: Делаем разминку, 20 приседаний.
0: Ой, 1, 2, 3, да, все, 20, все, я пошел гонять мяч, все, я пошел, я готов, давай.
3: Нет,
2: сказал тренер.
3: Еще 10 отжиманий.
0: Ну ладно,
2: согласился ежик и, с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле, но его снова остановил тренер.
3: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай, давай,
0: иди,
3: делай, делай.
0: Все.
2: Наконец, после разминки, ежик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ежик был не очень доволен.
0: Что-то мне за футбол такой, мяч ловить. Да я забрал.
4: Ой, мой нос, мой нос, мой нос.
2: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ёжик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
0: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
5: Конечно,
2: сказал радостно бобер.
5: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой, стой. В воду не заходи. Пока что стой на берегу и смотри.
2: Ёжик старательно повторял все движения.
0: Так я уже все выучил. Так, ну все, я пошел.
2: Сказал ёжик и побежал в воду.
5: Только на глубину не заходи.
0: Ой, ой, спасите, помогите, я плавать не умею, ой!
2: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.
1: Привет, сынок.
6: Что случилось?
4: Я ничего не умею я.
6: Но я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
4: На пианино я играть не умею. И футбол я играть не умею. И плавать я не умею.
6: Но этому всему нужно научиться.
2: Сказал папа, обняв Тони.
4: Ага, я уже учился.
6: Да?
2: Удивился папа.
6: А когда?
4: Сегодня. Всему сегодня учился. И ничего не умею.
6: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
1: А что это такое?
2: Сказал ежик, вытирая слезы.
6: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней. А иногда и много лет. И тогда ты научишься.
1: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
6: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
1: Да? Мне аж легче стало.
0: Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
6: Молодец, сынок. Так держать.
2: Важно помнить, что в любом деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится.

0: Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале «Люси Робин ТВ».
1: Хочу начать с такого, такое начало сделать и поговорить о таком определении или значении этого слова «красота». И знаете, первое, что хочется сказать, когда мы говорим о красоте или смотрим на красоту, или она где-то рядом, то мы люди, мы очень интересные по своей натуре, и мы можем не видеть очевидных вещей. Это происходит в детстве, когда ребенок не понимает, что, допустим, родители, они воспитывают и хотят лучшего для ребенка, да? Но ребенок этого очевидного не видит. Он видит то, что перед его глазами, что-то вот прям вблизи. Допустим, родитель не дает там много шоколада кушать или еще что-то. Ребенок воспринимает это как что-то против него или что-то ему не дают, чего он очень хочет. Но он не видит дальше, что у него там будет кариес, еще что-то у него будет, возможно, не будут хорошие зубы когда-то позже, когда он уже вырастет, да. И мы также с вами, когда взрослеем, мы тоже очень много их очевидных вещей не видим. И мы часто смотрим небрежно или не совсем пристально. Знаете, когда я вот помню, первый раз съездил и увидел горы, да, я так подумал, я все восхищался, ходил, смотрел и как бы естественным образом как-то молился, потому что вот я вижу что-то, что меня сильно восхищает, природа, она создана Богом, и я молюсь и говорю: «Господь, ну, славлю Его» и так далее. И потом у меня была такая мысль, почему так получается, что мы с вами часто смотрим на природу, на какие-то красивые вещи в этом мире, на горы, на реки, не знаю, на леса, и мы это так восхищаемся, но не смотрим также на людей. Хотя это самое невероятное творение Божие. Самое невероятное творение Божие – это мы с вами, люди, потому что человек, он настолько глубок, и настолько в него внутри Господь поместил, дал ему свободу выбора, и человек может делать невероятные красивые вещи, особенно когда он знает Бога и следует за Ним. И у меня была такая мысль, как же так получается, что мы восхищаемся какими-то вещами, в горы едем просто... но смотрим на людей и не видим этой красоты, которую Бог вложил. Даже в самых простых людях, даже в самых, возможно, нами неприметных. Почему? Потому что мы с вами видим по-другому и смотрим и по-другому. И также Слово нам говорит, что Господь, Он не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце, на душу. И знаете, когда Бог смотрит на сердце, Он видит другие вещи. А мы с вами часто смотрим на какие-то вещи, которые бросаются нам в глаза. Как выглядит, как говорит, как себя ведет, что делает. Но порой это не говорит о его душе, что внутри. А Бог, Он видит это. И почему я захотел вообще начать с этого? Я посмотрел, интересно, одно интервью, и там пастор выразился так. Он так, они обсуждали духовные вещи, и он говорит... там какая-то была тема, неважно какая, но он так выразился, что вот если это Слово Божие не соблюдается, не реализуется в жизни людей или в церкви, то теряется вот эта красота. И знаете, что Слово Божие говорит? Оно говорит такие вещи, смотрите. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Онные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь, вечно помнит завет Свой». Но смотрите, как написано: «Дело Его, слава и красота». И действительно, если Бог творит, Он творит красиво. И когда Он создал землю, когда Он сказал «хорошо», да, он не сказал «ну, пойдет», Он сказал «хорошо». И действительно, когда Божий плод есть в жизни человека, когда человек исполняет Слово, когда это реально работает в его жизни, это красиво. И знаете, я сам на себе, помню, наблюдал, и, ну, будучи как бы молодым, я приходил, помню, сюда, там, в 9-10 классе, и я такое ощущение поймал, и мысли такие у меня были, что я вроде людей не знаю, но я как будто их уже люблю. И думаешь, как это работает, почему это так происходит, от чего это происходит. И если бы я, там, что-то сделал или вот так вот отношусь к людям. Это же все-таки, это же Божий плод. Это же Божье, это Божье чувствование. Это то, чему Бог нас учит. И, знаете, можно много разных таких примеров приводить, но мы можем их не замечать. Я тут недавно такую историю читал, смотрел. И там была, знаете, такая ситуация, что человек, ну, ребенок, подросток в 15-16 лет, он уже, у него очень такое суровое детство было. Это нереальная история, это, может быть, даже вымышленная, но неважно. И человек, это был парень, 15-16 лет, сложная семья, отец выпивал, и отца как бы запретили приближаться к семье. И в какой-то момент он вернулся, выпивший, и он убил всю семью. А этот ребенок, он убил его. И он сбежал из дома. Он, знаете, такой вот, когда тебе он 15-летний, он еще жизни видел, и он в таких суровых, просто пережил такой суровый опыт. Он был как дикий такой. И он оказался на одном из такой ферм раньше. И там вот один мужчина, один главный, заведующий, он его приютил. И этот человек служил ему всю жизнь, а у этого владельца этого ранчо у него были дети, которым хотел передать свое, сыновья, которым он хотел передать свое владение, все это, чтобы они защищали, заботились. Но сыновья, они то хотели, то не хотели, не знали, чего они хотят в жизни и так далее. И он потом, спустя там 30-40 лет, он пишет такое, что я долго переживал об этом и думал, почему Господь дал мне мало сыновей, потому что они то хотят, непонятно, а я должен отдать это им. Но я вдруг понял, что у меня достаточно сыновей. Он говорил именно об этом человеке, который всю ему жизнь служил, был в его доме. И смотрите, это чудесно, это красиво. Это действие преданности, верности. И это действительно красиво, когда Божья такая истина, Божьи законы, они воплощаются в жизни человека. И даже если этот человек, там, возможно, не жил такой праведной жизнью, возможно, он такой уже грех совершил, убийство в самом раннем возрасте, не знаю, еще какие-то разные вещи. Но смотрите, когда мы смотрим на эту историю, нас будет восхищать то, что он сделал, как он был верен, когда вся семья там, вот этого человека неверна, дети, сыновья неверны, да, уходят. Это, знаете, как притча о блудном сыне. А тут человек, который не сын, но который с детства вместе с ним, и который был во многих ситуациях вместе с ним прошел, и ничего не ждал взамен, он не ждал, что он станет владельцем. Никогда не было на это намека. Он всегда там, к этому человеку обращался как сэр, то есть даже по имени когда-то. Ну, то есть, понимаете, да, и когда ты это видишь, ты понимаешь, что, возможно, человек где-то неправ, много согрешает, может быть, даже где-то, может быть, Бога не знает, даже если он не христианин. Но вот эта вот истина, которую Бог сказал, повелел нам исполнять, делать, она в нем где-то работает. И мы уже видим красоту. Хотя человек, возможно, не знает Бога, не следует за ним Богом. Ну, поняли, да? И я начал думать о том, что чудесно, когда мы с вами в воле Божией исполняем Его Слово, потому что это та книга, то Слово, которое действительно будет совершать в нашей жизни красоту. Другие будут это видеть, будут видеть и будут видеть славу Божию. Это не будет, знаете, почему я вообще выбрал слово «красота»? Потому что я услышал это от проповедника, и я услышал то, что обычно как-то не говорится так. Красота, красота действия. Или когда... Я так и подумал, интересно, он говорит, да, и действительно, когда Слово Божие реализуется в жизни человека, мы видим этот плод, он прекрасен, но мы должны его увидеть. Поэтому я говорю о том, что мы не видим часто, и мы не видим часто того, что потенциала, который есть в людях, а Бог, Он видит. Бог, Он знает, что может этот человек. Бог, Он знает, что ты можешь в своей жизни, к чему ты, как ты можешь ее прожить, и что ты можешь сделать для своих близких, для окружения, для церкви, для Бога. Все Он это знает и видит. И знаете, сегодня я не хотел бы говорить о красоте. Я хотел говорить о другой теме, очень важной. Я хотел бы говорить об ответственности. И знаете, когда мы с вами слышим слово «ответственность», почему-то часто люди воспринимают это слово, это значение, как что-то негативное. И это легко объяснить. Почему? Потому что они воспринимают это как на бытовом уровне. Они воспринимают ответственность как что-то, что ты должен сделать. Мы сразу слышим или помним какие-то такие выражения, когда человек не взял на себя ответственность, человек безответственный, или человек пострадал, или понес ответственность, и потом его наказали, потому что он там что-то не сделал. Да? Мы все об этом слышим, и в нас как бы естественным образом внутри нам кажется, что это что-то негативное, что-то, что мы не хотим как бы сильно, о чем мы не хотим сильно заботиться или брать на себя, потому что будут последствия, если ты не выполнишь. Будет какое-то наказание, возможно. И мы на каком-то бытовом уровне не понимаем. Но я сегодня хотел бы поговорить на самом деле, что такое ответственность. И знаете, я говорю это не потому, что я тут что-то там научился чему-то в этом смысле. Я учусь этому. Я понимаю, что очень много мне нужно. Я сейчас размышляю об этом. Но то, о чем я хочу говорить, я вижу в Писании. И мы будем с вами об этом читать. Почему я сказал про красоту? Потому что, когда на самом деле вот, мы будем понимать, что такое ответственность, то тогда вот эта красота, которую Бог вкладывает в это понятие, в то, когда мы следуем или берем ответственность, тогда вот эта красота, она будет также в нашей жизни. Потом мы к этому вернемся. Смотрите, мы, люди, мы часто даже пытаемся избежать ответственности. Мы говорим, что вот это, за это был ответственен кто-то другой. Мы говорим, что он брал на себя ответственность. Или ты должен взять на себя ответственность, да? Есть что-то такое в человеческом характере, избежать вот этого ответственности. Но давайте просто поразмышляем. Значение ответственности сильно недооценивается. Смотрите, что я хотел бы вот выразить и сказать. Смотрите, ответственность – это, я бы так сказал, и это, знаете, не мои слова, я их прочитал в определенной в книге, и потом начал сверять со Словом Божьим. Ответственность – это характерная черта, жизненная позиция, желание отвечать за свои поступки и их результаты, невзирая на обстоятельства. И знаете, когда мы действительно подумаем об ответственности, мы поймем, что это реально ответственность – это последствия. То есть тебя ждет что-то, если ты что-то не сделаешь. Да? Но по факту, чтобы быть ответственными или правильно понимать ответственность, мы должны понять, что это действие определенное. То есть ответить за слово, сделать так, как ты пообещал. И в действительности это не какое-то действие, которое ты должен сделать. На самом деле это ты свободен выбирать, отвечать за поступки или не отвечать за поступки. И это как бы получается, что если мы будем с вами так именно понимать это, то у нас совсем будет все по-другому. Если мы будем понимать, что это жизненная наша позиция, то нам намного даже будет проще исполнить Слово Божие. Почему? Потому что оно очень много нам говорит, что нам нужно сделать. А мы с вами можем подумать, что вот эта ответственность я должен сделать. Но знаете, должен и хочу – это разные вещи. Желаю исполнить слово или должен исполнить слово – это разные понятия. И в нашем сердце, в нашем душе оно будет разный отклик иметь. Когда нам говорит, что мы должны, мы сразу чувствуем эту обязанность. Мы не понимаем, что это может быть наша жизненная позиция, наше желание быть ответственными, да? И смотрите, сама природа ответственности заключается в понимании того, что у нас есть свобода выбора. По факту мы можем выбирать, быть ответственными или не быть, исполнять слово или не исполнять, отвечать за него или не отвечать. И смотрите, Слово Божие нам много раз говорит о разных вещах, о том, что Бог хочет, чтобы мы делали, да? Во-первых, Слово говорит, что мы к свободе призваны. То есть, знаете, если мы представляем благочестивого человека, мы не представляем его таким, который боится и говорит, что я должен

сделать то, должен делать это. Слово Божие нам говорит часто о том, что когда мы видим, или человек, он действительно следует и хочет исполнить слово, он хочет это исполнить. Он не, как бы, не говорит, что он должен, он хочет просто даже исполнить. Понимаете, да? Это чуть разные взгляды. И когда мы хотим действительно исполнять Слово Божие, мы будем иметь намного больший успех в этом, нежели когда мы будем говорить, что ты должен, я должен. И когда мы так это воспринимаем, мы всегда будем в сложности, как же это сделать. Но когда мы действительно хотеть это будем делать, это будет совсем другой эффект. Слово Божие говорит, что мы к свободе призваны. Это не значит, что вот Бог сказал, да, мы должны это исполнить, сделать, да, но мы действительно должны хотеть это исполнить. Поэтому мы к свободе призваны. Если бы Бог сказал бы, что мы должны исполнить Слово, то как будто здесь нету свободы. Понимаете, да, но мы свободен, каждый из нас свободен выбирать. Да, мы знаем, что Божья истина, она неизменна. В конце нашей жизни нас будет ждать то, что Бог утвердил быть, да. Библия говорит, что без Него ничего не начало быть, что начало быть, да. То есть Божья истина, она неотменна. Но человеку дан выбор даже сказать, что Бога нету. И очень много на этой земле говорят, что Бога нету. Библия говорит, что они глупцы. Так и есть. Но у человека есть этот выбор, как бы. И поэтому Слово Божие, оно говорит и о других вещах, о том, что мы к свободе призваны, что мы с вами будем чувствовать свободу. Мы даже будем делать, исполнять Слово Божие не потому, что должны, а потому, что хотим. Наш внутренний человек, он будет изменен, да, Словом Божиим, Духом Святым, что мы будем хотеть этого. Смотрите. Когда мы читаем такие слова, когда... «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». Мы видим здесь, что мы ответственны за то, что мы говорим. Знаете, я думаю, что если бы к нам просто диктофон положить в карман, и все время, чтобы он нас записывал, и мы просто когда-нибудь слушали бы это, мы бы очень много комментариев бы делали, наверное, негативных, да, почему я так выразился, да я вообще не это имел в виду, да здесь я, может быть, вспылил, здесь я, может, погорячился, здесь я слишком был откровенен или еще что-то. Но мы будем точно знать, точно такой будет момент, что мы будем сожалеть, что мы вот так сказали. И это, знаете, это легко проверить. И если мы так сделаем 2-3 дня, мы очень много, мы увидим слова, которые как бы нам бы и не хотелось. Зачем они были сказаны вообще? А представьте, Слово Божие говорит за каждое праздное слово. То есть мы несем ответственность за слово. И если мы тут будем говорить, я должен, или точнее, вот так воспринимать это, нам будет сразу проблема. Мы как будто бы в рамках, нас как будто бы поместили в коробку, я должен, но не хочу. Мы же должны по-другому размышлять. Я хочу так делать. Я хочу не говорить праздного слова. Я хочу, чтобы у меня была такая жизненная позиция. Я хочу так жить. Я хочу так говорить с людьми. Я хочу говорить так с врагами, наверное, с близкими мне людьми, которые, возможно, легко простят мне, если я скажу что-то не так. Если у нас будет позиция «я должен», нам будет всегда сложно это сделать. Когда мы говорим... Почему это очень здорово вот так относиться или так понимать слово «ответственность»? Потому что, когда мы поймем, что это в нашей духовной жизни, оно будет преображать нас. Смотрите, есть такое слово, да? Мы должны проповедовать. Мы хотим, или Бог хочет, чтобы мы с вами говорили, чтобы приносить спасение в жизнь людей, для того, чтобы люди спасались, узнавали Слово Божие. И Библия говорит, что наши ноги мы должны обувать в готовность благовествовать. Да? И мы всегда вот принимаем это, говорим, дай аминь, мы все будем на это говорить. Но как только случается испытание, как только тебе надо говорить, как только тебя попросили послужить или сказать что-то, у нас сразу сложности, мы чувствуем ответственность, мы чувствуем вот эту вот ответственность на тебе. Да? И если один раз попросили, то еще раз попросят. Если попросили за кого-то, сначала ты такой, дай аминь, молиться нужно всегда за всех ближних, за друг друга, а потом где-то на служении.

или где-то в молитвенной группе, или еще где-то, помолись за брата, а ты такой, ой, ну как бы, давай кто-нибудь другой. И мы часто можем здесь проигрывать наши, как бы, наши духовные жизни, потому что мы будем относиться к этому, что вот на нас сейчас возложат ответственность. Вот эта ответственность, мы потом будем за нее отвечать. Когда ты чувствуешь, что ты должен сказать где-то у своих коллег, которые Слово Божие не знают, или где-то на улице, ты потом, у тебя будут такие мысли, что ты, а как ты ответишь на этот вопрос? А я не так хорошо Слово Божие знаю, а я не проповедник, а я к этому не призван. Мы много себе отговорок делаем, да, чтобы что-то такое не сделать. Но легко всегда говорим «дай аминь», когда кто-то об этом говорит. И как только это приходит, мы сразу чувствуем или воспринимаем, как будто на тебя возлагают ответственность. Все, теперь ты должен, теперь ты так, на мушке, ты теперь будешь вот это и то делать. У тебя не будет свободного времени, не знаю, тебя заберут это и это. Но если мы с вами будем по-другому относиться к этому, что это моя жизненная, это мой жизненный такой подход. Я хочу исполнить Слово Божие. И мы же все последуем за Богом, мы все... следуем за Христом, мы уверовали в Него. И поэтому, когда мы слышим такое слово, мы должны как бы воспринимать, или хочется, чтобы мы воспринимали, как «я хочу это делать». И когда мы будем молиться: «Господь, я хочу, чтобы мои ноги были одеты в готовность благовествовать, не потому что я хочу кем-то там стать, я хочу там быть проповедником или пастором. Господь, я просто хочу исполнить Твое слово». Не для какой-то позиции, не для каких-то выгод. Я просто говорю о том, что как мы относимся даже к Слову, да? Если мы будем воспринимать как должен, ответственность на тебя возложили, если ты не исполнишь, будет последствия, то здесь будет совсем другая история. Тогда, наверное, поэтому так много жизненных людей, что люди не исполняют волю Божию. Избегают, боятся. Почему? Потому что думают об вот этой ответственности, которая как гора на тебя возложится, и ты всю свою жизнь ты будешь... как бы в сложностях, в трудностях пройти, сделать, потому что ты должен. Но на самом деле, если мы будем воспринимать, как «я хочу», будет совсем по-другому. Я хочу отвечать за Слово свое, хочу быть ответственным. И если я говорю «дай аминь» на Слово Божие, которое кто-то говорит, то, наверное, я должен хотеть тоже это сделать. И по-человечески, конечно, мы часто и легко говорим «да». Но когда только мы сталкиваемся с этим обстоятельством, ситуацией, сразу же как-то и вот не так уж легко сказать на это «да». Библия говорит еще такие слова, что «все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Мы считаем об этом, говорим «дай аминь», но как только мы... какая-то ситуация, мы понимаем, что мы к этому слову мы должны, как бы, мы должны поверить в это слово, мы должны захотеть, чтобы действительно это было в моей жизни. Если мы будем говорить «Господь должен», знаете, часто даже так люди говорят «Господь должен», или вот это «кто-то должен», или «я должен». Да, мы можем по-разному относиться к этому слову и по-разному трактовать, да, но я хотел бы сказать именно то, что мы хотим, должны хотеть желать как бы этого. Также, когда мы говорим об ответственности, мы говорим про исполнение слова, которое мы даем, которое мы имеем, да, которое мы, когда мы говорим с людьми, когда мы договариваемся о чем-то. И Библия четко и конкретно нам говорит, что мы не должны лгать, мы не должны преувеличивать, мы не должны как бы... И Библия говорит так, что верный свидетель не лжет, а ложный или свидетель ложный наговорит много лжи. И когда мы это слышим и понимаем, лгать нельзя, значит, это мы должны хотеть делать как бы. Мы не хотим пред Богом быть вот этими ложными свидетелями, так ведь? А значит, мы хотеть должны этого. И когда это будет реализовываться, тогда действительно вот эта ответственность, которую мы хотим, чтобы в нашей жизни была, для того, чтобы была Божья красота, для того, чтобы исполнить Божье Слово, для того, чтобы действительно быть успешными в нашей жизни. Потому что если, знаете, я в какой-то момент в своей жизни понял, что если человек не берет ответственность, как бы, то он лишается многих благословений,

и он лишается успеха, потому что он боится взять или пойти, или захотеть этого. И он лишается всех тех плодов и того успеха, который следует за этим, когда человек действительно решается что-то делать. Это может быть твоя работа, это может быть слово, которое ты подвязаешься. Да? Если я подвязаюсь и говорю, что хочу, чтобы мои ноги были готовы благовествовать, да? Значит, и Бог как бы даст мне на вооружение что-то. Бог, Он видит твое сердце, видит твое желание, и оно начинает работать в твоей жизни. Если мы будем относиться как должен, ответственность сложно, избежать, не хочу, то тогда ты и не получишь эту награду, которая будет следовать за тем, что ты исполнил, сделал, пошел, решился. Библия также говорит: «Повелением твоим я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». И когда мы это все слышим, это же все об ответственности, ответственность за слово, ответственность, как ты говоришь, что ты из себя в этом смысле представляешь, это все об ответственности. Знаете, это вот ответственность – это не совсем то, что мы на себя берем, или то, что на нас возложат. Это на самом деле собственный добровольный выбор. И это, на самом деле, на практике пока реализуется. Смотрите, если человек, на человека водрузили, да, сказали, ты должен это делать, он взял на себя ответственность, и он не хочет этого по факту, то он будет где-то в этом буксовать, он будет где-то не исполнять, он будет где-то проигрывать, потому что он как бы не хочет, его заставили. Ему сказали, он может и долго будет делать, как сказали, да, потому что вот возложили, вот должен, все. Но он все равно будет буксовать, потому что это будет ему в напряг, это будет сложно. Но когда он действительно захочет, поймет, что это собственный выбор, тебя и меня. И тогда это совсем по-другому. Я хочу, и тогда все по-другому совсем. И на нашей работе, и мы это сразу видим на работе, когда кто-то на себя берет ответственность просто для того, чтобы получить какую-то награду, но он как бы не хочет этого. И он буксует, и видно, что ему сложно. Но этот человек хочет научиться, хочет, чтобы там, допустим, на работе, чтобы там предприятие развивалось, или он развивался как руководитель, или еще что-то. И он добровольно хочет, желает вот это, берет на себя, подвязается, да, что-то делать, то тогда это и имеет успех, он получает награду. Он не настолько в сложности, в трудности, потому что он каждый раз, он знает, он вспоминает, что он хочет этого, а не должен. Вот. Что бы мне хотелось дополнить к этому? Нам всем необходимо Божье откровение. Знаете, этим и удивительно Слово Божие, что когда мы познаем Его, оно нескончаемо дает нам откровение. Почему? Потому что Божье Слово, оно богодухновенное. И мы никогда с вами до конца на этой жизни не познаем Бога, не будем настолько совершенными, что нам уже просто некуда Слово читать. В этом и прекрасность Слова Божьего. Почему? Потому что мы каждый раз выносим для себя уроки, и если ты их будешь исполнять, эти уроки, исполнять будешь Слово, то это будет иметь эффект на твою жизнь. Ты будешь лучше, ты будешь более совершеннее. И поэтому нам нужно, необходимо Божье откровение. Смотрите, что Слово Божие об этом говорит. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Смотрите, опять, возвращаясь к ответственности, если мы с вами не понимаем, что мы к свободе призваны, мы как бы свободны, мы в Боге не в заточении, мы свободы действительно. И мы должны хотеть исполнить Божью волю, но не думать об этом как о какой-то... Потому что иногда бывает так, что Божья воля, она не совсем с нашим желанием пересекается. Где-то бывает так, что мы не понимаем, почему Бог хочет, чтобы мы это делали, пока мы не увидим полной картины. И это очень часто происходит. Мы не понимаем какой-то момент, когда нам сложно, допустим, угождать людям, или есть люди, которые нас не любят, а Слово Божие говорит, что мы должны любить наших врагов, и мы не понимаем, мы думаем, что мы должны, а

Как было бы здорово, если мы рассуждали, как мы хотим. И для этого нам нужно откровение. Мы порой с вами можем читать одно и то же слово, но один получает откровение. Это преобразует его сердце, преобразует душу, да, преобразует его путь, жизнь, а иногда ничего не происходит. То же самое слово мы услышим там или в проповеди, на слове, когда кто-то что-то скажет. Но где-то это, у кого-то это работать будет, а у кого-то нет. И нам с вами нужно откровение. Почему? Потому что слово говорит, что мы без откровения необузданный народ. И знаете, когда сейчас мы будем с вами смотреть, сколько в мире всего придумано человеком, какой-то мудрости в разных народах, племенах, те, кто не ссылается на Слово Божие, мы увидим, насколько много вот этих мудрости, которую Бог потом посрамит. И об этом Слово Божие говорит. Но мы можем это не понимать, и нам нужно Божье откровение, чтобы понять, распознать. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Смотрите, тут не только нужно искать их, да? Тут еще и хранить их надо. Когда ты от слова получил от Бога слово определенное, которое тебя чему-то научило, ты должен его оберегать и хранить. Пройдет время, ты можешь далеко от этого уйти, если ты не будешь об этом вспоминать и помнить. Если это... Поэтому псалмопевец пишет, что блаженны хранящие откровение его. Если мы храним, да, вспоминаем, молимся, размышляем, решаем действительно, что мы поменяем что-то в своей жизни. Не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Хотим, чтобы вот быть такими людьми, которые хранят откровение. Не потому, что, опять же, да, так написано, я должен сделать, просто по определению, как закон, но чтобы это было действительно наше желание, внутреннее желание. Знаете, очень много еще разных путей, как нам научиться откровению. Я сам только размышляю, познаю это. Хотелось бы именно сказать именно больше об откровении, но если, я точно знаю, что если у нас оно будет, об ответственности, да, я в частности имею в виду, то наша жизнь, она будет меняться. Нам будет действительно не так сложно подвязываться, исполнять Слово Божие, следовать за Ним и делать то, что Он хочет, как если бы мы не имели этого откровения и не понимали, что действительно мы должны к ответственности относиться как к свободному выбору, жизненной позиции, а не как к чему-то, что ты должен, на тебя водрузят, на тебя заставят, ты обязан до конца, если ты этого не сделаешь, тебя накажут. Я верю, что Бог, наверное, для нас более совершенный путь желает. Чтобы мы с вами действительно, когда мы читаем с вами Слово, мы бы такие размышляли, как я хочу, чтобы это было в моей жизни. Как я хочу быть таким человеком. Я хочу действительно исполнить так или сделать так. Но не как, чтобы это было нам напоминание, что ты должен, но ты не делаешь. Знаете, это печально и грустно, когда мы видим людей, которые следуют за Богом, но когда приходит вот момент, когда ты как бы... момент испытания, где твое слово, которое ты читаешь и подвязываешься и говоришь «дай аминь», оно должно реализоваться, оно должно исполниться. Человек уходит куда-то, увиливает, он пытается избежать этого. Это всегда печально и грустно. Но когда человек исполняет, делает, совершает, потому что хочет, потому что действительно желает этого в сердце, тогда мы видим эту красоту. И пускай это будет в каждом из нас, пускай будет это в наших сердцах, пускай эта красота, которая несет на самом деле под собой слово ответственность или те плоды, которые будут за ней, они действительно будут в нашей жизни.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Что такое травма брошенности? Когда она возникает? И как ее лечить? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгений Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что вообще такое травма брошенности? Ну, мы как-то немножко себе, наверное, представляем. Брошенность — это когда тебя оставили, когда, может быть, в семье произошел развод. Вот. Что это такое? Поясните, что это за понятие?
1: Травма брошенности – это когда человека, не предупредив, не дал возможности объясниться, не дал возможности завершить отношения, оставляют, хлопнув дверью.
0: Угу. То есть когда уходит без объяснений?
1: Без объяснений.
0: Так, когда если не с объяснениями и с выяснением, это уже не брошенность получается?
1: Это брошенность, но она способна перерасти в нормальную реакцию, да, выживания после переживания вот этого горя, утраты. Когда нет возможности завершить отношения, когда ты не можешь поблагодарить, не можешь обозначить плюсы и минусы, которые были в отношениях, да? Когда ты не можешь почувствовать себя личностью, вот тогда вот эта травма брошенности, она очень болезненная, глубокая.
0: Ну, тогда это понятие, оно шире, чем, ну, просто то, что связано с разводом, потому что это может происходить и в отношениях не семейных, когда двое встречаются, а потом вдруг кто-то из них, решив, что это не его человек.
1: Да, не подходит.
0: А такие ситуации, они частые. И, кстати, я слышала, что чаще всего мужчины так делают. Просто потому, что они, ну, не могут выносить тяжелых разговоров. И бывает проще расстаться по смс-ке или расстаться вообще исчезнув.
1: Да, и вот эта травма, которая травмирует двух людей, да, и тех, кто бросает, и тех, кого бросают. Больше всего переживает именно тот, кого бросили. Если в данном случае, о котором вы говорите, мужчина бросил первый, женщина осталась одна, у нее возникает такой образ того, кто бросает, демонический образ зла, который за все как бы отвечает. Он нанес мне большую рану. Я все время внутренний диалог провожу с собой, я не могу ему объяснить ничего, потому что не было вот этого времени, когда безопасно, по-человечески могли бы эти отношения закрыть и начать новую жизнь. Не было времени объясниться, потому продолжается такая череда внутренней работы, болезненной, которая не случилась.
0: Что бы я ему сказала?
1: Что бы я ему сказала?
0: Как бы я ему сказала?
1: Как объяснила? Либо те же самые смс-ки, они уже такого характера, что больше про унижение, чем про то, чтобы показать свою правоту или обвинить. Да? То есть, когда брошенный человек начинает догонять, уже вот эти события, шлет смс-ки, все равно он обращается к этому образу, что ты меня обидел, ты меня оставил, я не чувствую себя личностью, я чувствую себя вещью.
0: То есть в идеале-то все-таки инициатива должна разговора исходить от того, кто хочет расстаться.
1: Да, если это уже назрело, да, я думаю, что мы просто не замечаем те знаки, которые в этой паре случались и раньше. Мы просто закрываем глаза на некоторые знаки, которые говорят, что нас что-то не устраивает, да, либо характер, либо как мы ведем себя друг с другом и так далее. И об этом не говорилось. То есть знак того, что я тебя бросаю, я ухожу, это же череда каких-то событий,
0: ну, да.
1: до этого.
0: То,
1: да?
0: есть такого, что все было хорошо,
1: все было
0: как
1: хорошо,
0: бывает,
1: и
0: пострадавшая
1: бросил, да.
0: сторона говорит, у нас
1: все было
0: хорошо,
1: да.
0: и вдруг он ушел и больше никогда не позвонил, она либо не хотела это

0: видеть.
1: Да. Либо между ними не было близости, да, и это не замечались, они просто не могли делиться своими чувствами, своими состояниями или неудовлетворенностью. И уже вот то, что случилось, это уже следствие того, что было в этой паре, да, накопившегося.
0: Но вот я думаю, почему же так происходит? Почему люди уходят без объяснений? Наверное, ну, каждый из нас, в общем-то, эгоист, и прежде всего мы думаем о себе. А поскольку мужчины очень, ну, они терпеть не могут вот всяких выяснений, вот этих вот, думаю, истерика начнется, упреки, так проще я просто... И все, а она потом как-то придет в себя сама, найдет другого, найдет свое счастье. И я смогу избежать тяжелого разговора. То есть тяжелых разговоров никто не любит. Особенно, когда ты знаешь, что вот ты сейчас будешь его планировать, и он будет. Не спонтанно произойдет, тебе нужно его запланировать. Тебе нужно встретиться с ней, чтобы сказать, что между нами уже больше ничего не будет. Но... Вот как в себе найти силы все-таки, вот, чтобы такой разговор состоялся? Ведь это важно. Ты подумай о том, с кем ты делил до этого отношения. И этот человек когда-то тебе был дорог. Так поступи же с ним по-человечески. Объясни с ним честно. Вот, ну, где найти силы, чтобы вот этот трудный разговор начать?
1: Да, для того, чтобы это случилось, конечно, должны две стороны работать, да, в этом направлении. Но тот, кто сильнее, кто понимает и кто принимает свою человечность, и кто понимает, что дальше у него жизнь тоже должна как-то складываться. И если эти отношения не сложились, то ему нужно как-то дальше жить, да, жить счастливо. Нужно завершить прошлые отношения. Как их завершить? Завершить по-здоровому. И как раз вот здесь вот очень важно вот этот диалог. Ради нашего будущего, твоего и моего. Ради того, чтобы не накапливать обиду. Ради того, чтобы мы были здоровы. Если даже и не случилось у нас жить счастливо, то я отпускаю и благословляю тебя, а ты отпусти и благослови меня. Это мы так думаем, что мужчине проще закрыть, хлопнуть дверью и уйти. Нет, он тоже испытывает вину, он испытывает страх, он испытывает стыд, возможно. Он испытывает ту же самую травму брошенности, потому что когда он первый это делает, он боится, что в разговоре может что-то всколыхнуться, что его обвинят в чем-то.
0: А то его есть, обвинят?
1: А его обвинят, да. Скорее всего, страдают и один, и второй. Для того, чтобы завершить прежние отношения, нужно просто прикоснуться к себе. Как я хочу дальше жить? Хочу ли я с этой обидой жить? Будут ли счастливы мои дети, если они родились в нашем браке, да? Или если еще не было детей, мы просто дружили. Могу ли я своим прощением благословить тебя на другие счастливые отношения?
0: Да, это все, конечно, идеально звучит, да, все простить, все разрешить. Но вот все-таки в жизни часто, даже вот в браках, как распадаются браки, происходит обычно, ну, ладно, не будем говорить обычно, случается так, что происходит все некрасиво, взаимные упреки, конечно, из брака уйти тяжелее, вот просто вот так вот, и ничего не объяснив, особенно когда есть дети, вы же живете вместе, там и вещи нужно забирать. И вот надо быть, наверное, готовым к тому, что другая сторона, она будет устраивать скандалы, возможно, и надо как-то вот это все перетерпеть.
1: Конечно.
0: А когда начинаются эти скандалы, очень тяжело просто сесть и сказать: я тебе благодарен за все годы жизни, за наших детей, за те дни, которые у нас были светлыми и прекрасными. То есть там уже эмоции верховодят. И все получается так грязно, так нехорошо. А потом, когда спустя какое-то время спрашиваешь у человека, что произошло с твоим первым браком, почему вы расстались? И вот это, мне кажется, индикатор, когда человек, вот мне все-таки кажется, особенно мужчина начинает говорить, она меня не понимала, или там она нашла другого, она была слишком капризной, она мной манипулировала, она. И получается, что виновата-то во всем она. И он ушел от нее такой бедный, несчастный. Правильно, что он ушел от нее. И, в общем, это показатель твоего отношения к женщине, которая была когда-то в твоей жизни. И мужчины, вернее, и женщины тоже обвиняют своих бывших. И вот эти все взаимные упреки, обиды, они остаются. Можно ли вообще расстаться нормально? Можно ли расстаться так, чтобы про своего бывшего ты говорила хорошие вещи, и ты говорил про свою бывшую хорошие, добрые вещи, а не вот эту вот грязь?
1: Если ты хочешь быть сбалансированной
0: особенно
1: личностью.
0: Если есть дети, с каким представлением об отце они вырастают?
1: Да.
0: Если... Или о матери.
1: Да, это набор вот этих всех реакций, он естественный. И мы понимаем, что когда происходит разрыв отношений, когда случается вот эта травма брошенности, то каждый человек проходит через стадии горевания. И первая стадия – это отрицание. Почему это со мной? Все было хорошо, замечательно, ничего не предвещало беды. Почему? Почему так случилось? И он может длиться месяц, может полгода, может год. То есть человек может находиться вот в таком состоянии. Да? Мы хотим очень быстро переключить, а не получается. Да? Дальше гнев. Я злюсь на то, что так вот произошло. Я злюсь на человека, я злюсь на себя. Я начинаю переоценивать, что случилось, почему, где вот это. И это тоже какое-то время. Да? От нескольких месяцев и до полгода и так далее. Дальше торг. Что я буду иметь, если я прощу? Потому что это нужно потерять власть. А если у меня есть власть, постоянно тебя догонять, постоянно тебе говорить, какой ты плохой, значит, я хорошая. А в отношениях всегда приносит что-то...
0: И значит, я все еще тебя держу.
1: Да, я тебя держу, потому что мне нужно чувствовать себя жертвой, да, обстоятельств. У меня было все хорошо и замечательно. Но так не бывает. Оба что-то привносили в эти отношения, да, и оба ответственны за то, как они, эти отношения заканчиваются. Дальше печаль. Мы начинаем оплакивать. Кто-то впадает в глубокую депрессию, кто-то справляется с помощью друзей, Бога, с помощью храма, да. Кто-то идет к специалистам, к психологам, да, а дальше наступает прощение и отпущение, когда ты способен отпустить и сказать, что я благодарю тебя за то время, которое мы с тобой прожили. Да, у нас не все было гладко, но я могу тебя поблагодарить за те моменты, которые у нас случались. И на это тоже нужно время.
0: Но бывает так, что люди зацикливаются вот на каком-то одном этапе, и до прощения очень далеко. Как вот сделать так, чтобы все прошло быстро, достаточно, чтобы на годы это не затягивалось, и ты бы жил нормальной жизнью? Потому что, опять же повторюсь, когда это был брак и есть дети, и женщина не простила своего мужа, они вырастают в этом непрощении, могут либо ненавидеть отца, либо ненавидеть потом мать за то, что она не давала видеться с отцом.
1: Да, все зависит от человека, который остается вот в этой травме брошенности, который страдает. Да? Ему нужно освободиться от этих оков, потому что эти оковы, они не дают здоровья, они не дают свободы, они не дают способности жить, творить и так далее. Они не дают возможности вдохнуть в своих детей энергию жизни и прощения, потому что дети учатся на этом непростом опыте, учатся, как решать такие задачи, да, задачи отношений. И они дорожат как отцом, так и матерью. Им дорог и тот, и другой. Дети не могут быть разменной монетой между тем, как мы устраиваем вот эти наши разводы, да, безопасно или вот так вот не по-здоровому. Потому нужно всем думать. И той стороне, которая бросила,

0: и эта сторона, которая осталась брошенной, что нам придется с этим это принять как данность. Все, это случилось. Это не вернуть. И дальше начинается новый этап моей жизни. Как я хочу этот новый этап? Постоянно вспоминать старое, постоянно накапливать негатив, постоянно срываться на своих детей, постоянно набирать вот эту энергию для того, чтобы мое здоровье пошатнулось, или я хочу быть счастлива? И чтобы мои дети жили счастливо. Вот эта переоценка не так просто в голове происходит. С помощью специалистов можно, да, когда в безопасной обстановке ты переживаешь эту травму, когда ты еще раз обращаешься к этому тяжелому опыту своему и потихоньку начинаешь отпускать эту боль, отпускать человека, не ведешь эти внутренние диалоги, не доказываешь правоту свою. И, возможно, ты теряешь какие-то бонусы. Угу. И это тоже нужно принять как ответственность. Да? Может, мне будет тяжело. Может, мне придется от чего-то отказаться в этих отношениях. Но я беру на себя ответственность чувствовать себя сбалансированной личностью, здоровой. Не оправдывать свои поступки взрывного характера, потому что ты меня достал, ты меня бросил, мне деваться некуда, вот потому я такая.
1: Смотри, до чего ты меня довел.
0: Да, смотри. Mm-hmm. Да. Все зависит от того, как я хочу дальше продолжать свою жизнь. Mm-hmm.
1: Понятно, Евгения. Мы сегодня коснулись того, как взрослым себя вести. Вот при расставании, при разводе. Мне бы хотелось в следующей программе еще поговорить о том, как дети ощущают эту травму брошенности, когда в той семье, где они воспитывались, вдруг происходит развод. Мы еще вернемся к этому разговору. Спасибо вам.

Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Сегодня вас ожидает совершенно необычная и даже уникальная программа. Интервью, которое вы увидите, было записано за несколько часов до концерта Лиз Митчелл, ведущей солистки легендарной поп-группы Бонни М в столице Украины. Возможно, некоторые из вас танцевали.

0: когда-то под ее песни на танцплощадках, а, возможно, и ни разу не слышали ее песен из-за своих религиозных убеждений. Но наверняка мало кто знает, кем является Лиз Митчелл на самом деле. Итак, вашему вниманию эксклюзивное интервью и уникальные факты о группе Бонни М в спецпроекте «Клуб 700 Интерактив».
1: Лиз, вы впервые побывали в Советском Союзе в 1978 году. Это был ваш первый визит? Говорят, ваши песни и вся группа Бонни М понравились тогда самому Леониду Брежневу. Как часто вы посещали Советский Союз, и удавалось ли позже приезжать в Украину, в Россию, или это был ваш первый и последний визит?
2: В 1978 году в СССР впервые приехал оригинальный состав Бонни М, в который входили Бобби Фаррелл, Марсия Барретт, Мэйзи Уильямс, Фрэнк Фариан, ну и, конечно же, я сама. Мы оказались в Москве. Я скажу вам, мир тогда пребывал в самом настоящем экстазе, связанном с тем, что впервые иностранной поп-группе удалось попасть в СССР. Такого прежде не бывало. Это было невероятное, удивительное событие как для нас самих, так и для советских людей, которые приходили на наши концерты или смотрели нас по телевидению. К сожалению, больше нам приехать на гастроли в СССР не удалось вплоть до конца 80-х. Во время первой поездки мы познакомились с одним молодым парнем, который жил в Москве и работал вместе с одним русским по имени Дмитрий. У них был интерес снова привезти Бонни М в Москву. Но, правда, на этот раз уже для частных концертов. И когда они вышли на нас с мужем, вот только тогда мы вторично приехали в Москву. Кажется, это был 1989 год.
1: То есть прошло 10 лет?
2: Да.
1: Как насчет Российской Федерации и независимой Украины? Это первый ваш визит сюда или нет?
2: Нет, нет. После 89 года я несколько раз приезжала в Россию.
1: Для нас большая честь общаться с вами.
2: Когда я приезжаю, я просто получаю здесь массу удовольствия.
1: Говорят, ваш отец был пастором и священником, правда ли это?
2: Да, мой отец был служителем Пятидесятнической церкви.
1: На Ямайке?
2: На Ямайке. Когда я была еще ребенком, он отвечал за 6 или 7 церквей. Вернее, это было даже до моего рождения. Насколько помню, через 2 года после того, как я родилась, он решил перебраться в Англию.
1: Без вашей мамы?
2: Поначалу без нее. Он туда сам поехал. Как это произошло? Мистер Черчилль, премьер-министр Великобритании, приглашал рабочих из Карибского региона. И очень многие в начале 50-х годов воспользовались этой возможностью, помогая восстанавливать Британию после Второй мировой войны. И мой отец был одним из этих людей. В 1955 году, в том самом, когда родился мой брат, он поехал в Англию. Он не застал его рождения. И только после родов, когда на свет появился мой брат, ставший третьим ребенком в семье, мама тоже поехала в Англию. Я переехала к ним намного позже.
1: Когда вам уже было 11? Также говорят, что вы пели в церковном хоре.
2: Да, пела, но я тогда была еще совсем маленькой.
1: А вообще, вы как-то участвовали в церковной жизни, когда жили в Ямайке? Или в Англии чуть позже?
2: Да, моя бабушка была истинной христианкой. В ее присутствии я всегда чувствовала себя в полной безопасности, потому что я знала, как она воюет с дьяволом. Однажды она помолилась, и я была исцелена. А я тогда была очень и очень больна. Потому я воспитывалась в понимании, что Бог все может изменить. Мне кажется, каждому человеку в первую очередь нужны личные отношения с Богом. Можно вырасти в христианской семье, можно знать все о Боге, но это вот

0: вовсе не означает, что вы знаете самого Бога. И мне тоже пришлось однажды познакомиться с Богом лично. Я выросла в доме, где каждый, и моя бабушка, и моя мама, и папа, каждый знал Бога.
1: А ваша бабушка с дедушкой, они оставались на Ямайке?
0: Да, да, они остались на Ямайке. Бабушка как-то приезжала навестить нас в Англии, но ей там не понравилось, и она вернулась обратно.
1: Вы заговорили о личных отношениях со Христом. На ваш взгляд, у вас были личные такие отношения с Богом в детстве и юности?
0: Нет, в юности их не было. Но я знала, что они существуют. Скажем так, ты говоришь с Богом, и Он, может быть, даже отвечает на твою молитву, но ты не понимаешь этого, потому что не знаешь, что же на самом деле такое отношение с Богом. Думаю, в юности у меня не было этих отношений. Впервые разговор с Богом у меня состоялся в 1976 году. Вот с этого и начались мои личные отношения с Ним.
1: И также в том же самом году, 76-м, появилась группа Бонни М.
0: Еще до встречи с Фрэнком Фарианом у меня в течение месяца уже были личные отношения с Богом. Я много молилась. Тогда же я полностью посвятила свою жизнь Господу, и тогда же я узнала, что можно говорить с Богом и получать, на самом деле получать ответы от Него. С тех пор я знаю Бога. Не буду говорить, что у меня не было падений. Они были, и я часто сбивалась с пути. Я часто ошибалась и принимала неправильные решения. Но в 1976 году я на самом деле обрела новое качество отношений с Иисусом. И когда у меня было такое, что я сбивалась с пути, я всегда могла вернуться назад, к тому моменту, и молиться, и просить Господа простить меня. Я вернулась из Германии с кучей долгов. Я говорила с родителями, а конкретно с мамой, но она ничем не могла мне помочь. Она только сказала, что Бог добрый. В тот момент ее совет молиться не вызвал во мне бурю восторга, потому что она сказала мне молиться. Скажу честно, я и до этого молилась, и, может, Бог и отвечал мне, но я этого не знала. И я пошла вместе с ней в церковь, и тем воскресным утром я посвятила свою жизнь Иисусу. Я сказала: «Прошу тебя, руководи моей жизнью».
1: Это была евангельская церковь?
0: Да, это была церковь, славящая Бога и восклицающая Ему.
1: Эта церковь и сегодня существует?
0: Нет, этой церкви больше нет. Но служительница той церкви, хотя ее муж умер, до сих пор жива. Она живет в Англии.
1: Каким образом ваше детство, я имею в виду воспитание в христианской семье, повлияло на вашу музыкальную карьеру? И вообще на всю эту сферу и на вашу жизнь.
0: Это влияние можно увидеть в самой группе Бонни М. Возможно, люди его не ищут. Но если вы его не ищете, то и не сможете увидеть. До Бонни М я почти не говорила об Иисусе. Но после встречи с Богом я стала намного больше говорить о той радости, которой Он меня наполнил, о том, как внутри себя самой мне стало легче. Я всегда стараюсь свидетельствовать о Боге, показывать людям те вещи в Писании, которые реально могут помочь им обрести эту радость. Думаю, Фрэнк Фариан был сыт по горло моими разговорами о Боге. И думаю, не только он, но и остальные члены группы.
2: А через минуту мы узнаем, насколько сильным было противостояние в группе Бонни М из-за христианских убеждений Лиз Митчелл и как повлияла вера Лиз на репертуар коллектива. Не переключайте.
1: А что Фрэнк говорил о вашей вере и ваших взглядах? Он соглашался с ними или противился?
0: Нет, он не противился и ничего не запрещал. Правда, считал, что не имеет смысла делать альбом в стиле «госпел», альбом чисто религиозный. Но это только потому, что он не видел возможности на нем что-то заработать. В то же время он не рубил мои идеи прославления Бога и поклонения Ему. Если внимательно посмотреть, в каждом альбоме было что-то, что говорило о Боге. Он не запрещал этого.
1: Он так поступал из-за вас, из-за вашего желания, или же он сам лично по себе понимал, что это важно, как думаете?
0: Думаю, больше здесь повлияло то, что он работал со мной. Он ведь был моим продюсером, нашим продюсером. Когда я говорю «наш», я имею в виду «наш» с Марсией Барретт. Мы ведь были вокалистками в группе. Он работал с нами, учитывая наши возможности. Он давал Марси Барретт те песни, которые ей хотелось самой петь, и которые она действительно хорошо исполняла. Точно так же было и со мной. Он давал мне не только те песни, которые мне импонировали и которые я могла качественно спеть. Он видел, конечно, что я люблю Бога, потому у нас не было конфликтов в отношении рождественского альбома. Он знал, что я буду стараться даже больше обычного, а его как продюсера интересовало именно это.
1: То есть он на самом деле уважал ваши религиозные взгляды?
0: О да, конечно, иначе мы никогда бы не спели «Реки Вавилонские» и «Дитя Марии».
1: Раз вы уже заговорили о песне «Реки Вавилонские», какая история этой песни?
0: Это Псалом 18. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою». И, конечно, Псалом 136. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Эти два псалма были объединены в одной песне растафарианской группой из Ямайки, которая понимала это так. «Ямайцы — это истинные дети Израиля, потому что они тоже 400 лет были в рабстве». Библия говорит о потерянных коленах Израиля, которые будут ужасно страдать до тех пор, пока Бог не отыщет их. Они будут страдать 400 лет, как сказано в Писании. Растаманы верят, что чернокожие живут в условиях западной цивилизации, независимо от того, живут они на Ямайке или в Америке. На самом деле истинные дети Израиля. Отсюда и пошло, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Это очень важно для растаманов. Для христиан, конечно, это всего лишь песня израильтян. Но они тоже ведь являются детьми Израиля, потому что мы все дети Авраама. Как видите, в этой песне очень глубокая предыстория.
1: Можно ли сказать, что Фрэнк верующий, или же он просто уважает христиан?
0: Думаю.
1: И что вы скажете о других участниках Бонни М?
0: Не могу утверждать, что Фрэнк верующий. Но в то же время ни разу не было такого, чтобы он сказал мне что-то нелицеприятное из-за моей веры. Мы очень плодотворно с ним работали. У нас не было с ним проблем на этой почве.
1: Что вы можете сказать о других участниках группы?
0: Все темнокожие население имеет христианское воспитание. Наши предки сильно верили в Бога, и если бы не это, я думаю, все темнокожие не смогли бы выжить во время Холокоста. Я называю это именно так, хотя многие этого не признают. Но рабство — это действительно был самый настоящий Холокост, ведь к рабам просто ужасно относились. И только завет с Богом позволил нам выжить.
1: А у вас не было внутреннего конфликта между вашими христианскими взглядами и теми, может быть, не слишком скромными костюмами, которые вы использовали в вашей сценической деятельности? Как думаете?
0: Этот вопрос мне задавали даже в самом начале моей артистической карьеры. Вы просто представьте себе ситуацию. Молодая девушка с Библией в руках и в таком костюме. Однажды меня засняли в таком виде. Тогда написали...
1: И какая на это была реакция? У верующих и у церкви?
0: Знаете, многие ведь даже не подозревали, что я христианка. В то же время прессе абсолютно неинтересна эта сфера моей жизни. Когда начинаешь им говорить «я люблю Господа», «я то», «я это», они смотрят на тебя, ну, классно. Никому это не интересно. И никто не хочет это слушать. Но сейчас, я думаю, они вынуждены это слушать, потому что я стала старше, но пою те же самые песни. Ничего не поменялось. Я все так же верю в Бога, я все так же верю, что Иисус спасает, и я все так же верю, что у нас должны быть личные отношения с Ним.
1: Во время вашей карьеры в Бони М вы точно так же открыто говорили о Боге, например, во время интервью?
0: Да, может, меня не всегда об этом спрашивали, но я всегда об этом говорила.
1: А во время концерта у вас была возможность говорить о Боге? Или такой возможности не было?
0: Концерты Бони М были высококлассными программами. Но в них все равно оставалось место для песен явно христианских. Например, как «Дитя Марии» или «Реки Вавилонские» и многие другие. У нас всегда были песни, которые заставляли людей задуматься. Однажды мне сказали в Малайзии, что наши песни сделали для христианства больше, чем многие церкви. Почему? Потому что у церкви нет возможности попасть на публичную арену, которая прикована внимание обычных людей. Получается, что благодаря нам люди пели псалмы, может, конечно, даже не подозревая об этом, но тем не менее они пели. И, возможно, некоторые из них захотели разобраться, о чем же они поют, и таким образом они пришли к Слову Бога.
1: Какие песни лично вы написали? Я имею в виду тексты песен.
0: «Африканская луна», «Hands Up».
1: Это ваша песня?
0: Да.
1: Когда вы выступали в Бони М, где вы жили? В Германии или в Великобритании?
0: Перед созданием Бони М я вернулась в Англию. И свыше я родилась именно там. Через месяц мне позвонили, что это был ответ на молитву, и я вновь поехала в Германию. Там мы познакомились с Фрэнком Фарианом. Я жила в Германии где-то 2-3 года до свадьбы. Потом мы с мужем уехали в Англию. Там же был рожден мой первый сын Аарон. Он родился в Лондоне. Тогда же мы начали строить планы о том, чтобы переехать в Англию насовсем.
1: Чем вы занимаетесь сегодня в основном? И какой основной посыл вы адресуете зрителям во время концертов? Я имею в виду после распада Бони М, во время ваших сольных выступлений сегодня.
0: Знаете, ничего не поменялось. Посыл тот же, что и раньше. Интересно, что сейчас люди меня слушают больше, чем раньше.
1: Почему?
0: Может быть, потому что они видели всю мою жизнь. Иногда люди присматриваются к тебе некоторое время, чтобы узнать, насколько ты последователен. Я считаю себя достаточно последовательной и в том, что говорю, и в том, что делаю. Исключением является только тот период, когда я была еще молодой, и были сделаны те фотографии, о которых я вам рассказывала. Когда ты молод, ты часто допускаешь ошибки и не смотришь вглубь на последствия. Но моя душа, мой посыл все тот же. Я люблю Господа. Он добр ко мне. Он спас меня. Он защитил меня. Он руководит мною. В моей жизни были и ошибки, и проблемы, и падения, но Он всегда поднимал меня и помогал. Только я сама могу рассказать вам, сколько сделал для меня Бог. И только вы сами можете рассказать, что сделал Бог для вас. Так что очень важно рассказывать об этом. Если не мы, то кто же?
2: После небольшой паузы узнаем, на чем базируется известность Лиз Митчелл и от чего отказался ее муж, чтобы помогать своей жене Лиз в ее работе. А также сообщаю, что на нашем сайте видео Эммануил ТВ вы сможете увидеть более полную версию интервью с Лиз Митчелл и ее мужем Томасом. Не переключайте.
1: Какого рода благотворительностью вы занимаетесь?
0: Мы помогаем детям из неблагополучных негритянских семей найти себя в этой жизни. Когда мы только начинали этим заниматься, в британском обществе была масса проблем. Доходило до того, что прямо в Лондоне дети убивали друг друга. Не знаю, слышали вы об этом или нет.

0: этим, настоящую Африку и ту жестокость, которую проявил Запад в отношении коренного населения. Эта деревня — это памятник трансатлантических перевозок живого товара, рабов, которых грузили на корабли и отправляли в Америку. Мы хотим, чтобы дети знали свои корни. Я урожденная Митчелл, у мужа фамилия Пембертон, но все же знают, что наши настоящие фамилии были совсем другими. Правда, мы их уже не помним сегодня, но Конти Кинтей остался. В этом есть связь с нашим африканским прошлым. Мы верим, что точно так же, как иудеи хотели вернуться в Израиль, точно так же дети с африканскими корнями обязательно должны были побывать в Африке. Хотя бы для того, чтобы увидеть свои корни. Потому что, не зная своего прошлого, человек не имеет и будущего. И через это можно увидеть самого Бога. Как я уже вам говорила, если бы Бога не было рядом с нашими предками, нас бы тоже уже не было. Те страдания, которые пришлось пережить выходцам из Африки, то ли на Карибских островах, то ли в Америке, они были ужасными. Они запросто могли бы умереть. Но, слава Богу, история говорит, они жили и умерли. Если бы не это, я бы с вами сегодня не разговаривала. Я представляю своих пра-пра-пра-пра-прадедушку и бабушку, которые все это лично пережили, которых привезли на Запад, которых продали в рабство, которые служили для утех своих господ. И вот сегодня я здесь.
1: Слава Богу! Вы не только певица, но и проповедник. И есть ли у вас какие-то отношения с другими звездами эстрады в Великобритании или других странах? Я имею в виду неверующих исполнителей. И какое у них отношение к христианству и к вере? Что они говорят? Или же они сейчас все поголовно атеисты или агностики? Что вы можете сказать по этому поводу?
0: Я думаю, что множество по-настоящему успешных исполнителей искренне верят в Бога. Они на практике в своих жизнях познали, что Бог благой. Неважно, кто это сейчас. Это и американские звезды, и британские. Путь к успеху далеко не прост. И на этом пути есть масса испытаний. Я часто говорю им о Боге, и в большинстве случаев людям это интересно. Я свидетельствую им о том, что Бог благой. Моя жизнь отличается, конечно, от жизни многих звезд, потому что я не являюсь типичным представителем шоу-бизнеса. Я никогда не страдала звездной болезнью. Когда пришел успех...
1: Думаю, для вас само это было неожиданностью, ведь правда?
0: Да.
1: Группа Бонни М.
0: Для меня это было благословение. Я думаю, что это был подарок от Бога.
1: Вы верите, что это был подарок от Бога?
0: Да, верю. Я не отношусь к той категории звезд, которые рисуются перед объективами телекамер, лишь бы только дать интервью и получить признание. Я не хожу по ночным клубам, чтобы на следующий день оказаться в выпусках новостей. Я не знаменитость.
1: В традиционном понимании.
0: Я за этим не гонюсь, нет. Я думаю, моя известность базируется исключительно на моем хождении с Богом.
1: Ваш муж одновременно является и продюсером. Кто он для вас в первую очередь? Любящий муж или строгий продюсер?
0: Мой муж хотел стать актером и даже начал свою карьеру. Мы познакомились с ним в Мюнхене, Германия, а уже через год мы поженились. И знаете, жизнь часто диктует нам, куда нам идти, направо или налево. И он принял тогда решение оставить свою актерскую карьеру и помогать мне. Выступление Бонни М. тогда сопровождал оглушительный успех, и мне нужна была помощь мужа. Потому он ездил со мной на гастроли. Он помогал мне. И эту помощь невозможно переоценить, потому что, как я уже сказала, мой стиль жизни отличался от стиля жизни других звезд.

0: Я не та, кто ходит по ночным клубам. Если я куда-то иду, то на это есть веские причины. Например, там у нас концерт, или мы даем интервью, или собираем пресс-конференцию. Что-то без чего нельзя. Муж — моя опора и поддержка, мой друг. Мы всегда вместе. Он делает то, чего я сама не смогла бы сделать. В свою очередь, вне сцены я делаю то, с чем он не смог бы справиться без меня.
1: Расскажите, чем занимается ваша дочь?
0: У нас трое детей.
1: Не трое?
0: Да, Аарон — это старший сын. Старший. Он здесь. И сегодня вечером он еще будет петь. Кроме того, он журналист, как и вы. Он окончил университет Кингстона с дипломом журналиста. Кроме того, он пишет песни и книги. Но у него та же мечта, что у меня. Он здесь и споет несколько песен в моем шоу. Второй сын — продюсер. Он занимается хип-хопом. Также он музыкант и автор песен. Его зовут Туан. Он основал компанию, которая называется Black Magic. А дочь работает художником-декоратором. Это связано с архитектурой. И она тоже поет. Недавно она родила нам внука. Это наш первый внук. Так что мы с мужем сейчас просто на седьмом небе от счастья.
1: Вы не хотите написать книгу о вашей жизни? Или она уже есть?
0: Нет, пока что ее нет.
1: Уверен, это было бы крайне интересно множеству людей.
0: Понимаете, история моей жизни в ключевых моментах полна духовных вещей. Это не просто история поп-дивы. И это устраивает далеко не всех. Мне нужно найти подходящее издательство. Плюс мне нужна помощь, так как в моей жизни намешана вера, музыка, история. Если мы найдем издательство, которое захочет работать со мной и сыном, только тогда такая книга появится.
1: К тому же у вас есть множество интервью, на их основе тоже можно сделать книгу.
0: Это точно.
2: Лиз Митчелл и ее муж Томас произвели на меня, на всю нашу съемочную группу впечатление очень искренних и открытых людей. Уверен, и нашим телезрителям этот материал очень понравился. Вы можете о нем рассказать своим друзьям, знакомым. Полную версию интервью можно увидеть на сайте Video Emmanuel TV. И прежде чем мы попрощаемся, я хотел бы поблагодарить всех партнеров Ассоциации Emmanuel, кто поддерживает наше служение.

0: Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Очень знакомое всем слово, несколько сакральное – грех. Рассмотрим сегодня динамику греха. Многие ужасные события начинались весьма банально. Одно из слов или отношений к таким событиям – просто. Ну, представьте детей, которых ругают за хулиганство. Они обычно говорят, что они что-то делали просто. Просто толкнул, просто легонько ударил, просто бросил. В итоге происходят несчастные случаи и трагедии. Есть ли закономерность в череде событий или все происходит по воле случая? Как разглядеть будущие риски в нынешних безобидных действиях? И что говорит Священное Писание о магическом числе 490? Давайте сегодня об этом, друзья, поговорим. Давайте вспомним. Самое простое, вот как обычно нужно узнавать какое-то явление или понятие, обращаемся к истокам. Как появился грех? Это, наверное, было что-то страшное и ужасное?
1: Да нет. Если как мне помнится, это всего лишь началось с непослушания, вроде бы безобидного. Кто-то может сказать, ну, не послушался, можно было и простить. Кто-то мне из неверующих людей так, ну, из друзей говорит. Съел яблочко и вот получил там тысячелетнее проклятие.
0: Тысячелетнее проклятие наступает в течение тысячи лет. Это логично, но не сразу. Давайте посмотрим. Когда Адам был создан, если вы в это верите и считаете это справедливым, появился Адам, хороший, замечательный. Более того, Господь, посмотрев на него, сказал: «Хорошо, весьма». Появилась Ева, тоже хороша, весьма. И есть один всего лишь закон, один небольшой запрет, который был сказан Адаму и Еве. Из 510 миллионов квадратных километров не прикасаться только к одному дереву. Представьте себе, какой объем свободы для Адама и всего лишь один запрет на одно дерево. Все остальное твое. Адам приступает этот запрет. И, казалось бы, разверзлись небеса, и снизошли молнии, и все боги возгневались на земных жителей. И пошли язвы, проказы, и мучился Адам вовеки вечные. Вполне не так. Хотелось бы, чтобы сразу, вот раз плохо, значит, видно, что плохо. Всем сразу понятно стало. Ой, сделали ошибку. Ой, страшно и ужасно. Вы посмотрите на действие Адама. Когда он вкушает с плода познания добра и зла, наказание всего лишь в чем заключалось? Что с ним было? Изгнание из рая. Более того, им еще дали хорошие одежды. Не по сезону, видимо, но это меховые одежды. Чтобы скрыть их наготу, вот проблема. Но вся эта проблема, она на уровне эмоций поначалу видится. Когда грешит Адам, он только испугался, он скрылся, там перепалка, там он обвинил Еву, Ева обвинила Бога за создание змея. Все на уровне эмоций остается. Никакого кровопролития, значит, Адам не пострадал. Это казалось бы. Но потом мы смотрим на динамику дальше. Всего лишь несколько глав из первой книги Библии. Представьте, начинается книга, и уже после третьей главы мы читаем, в 4 главе 8 стих, «Сказал Каин Авелю, брату своему, были на поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вопрос. Где Каин научился убивать? Он ходил на секцию, а Адам показал ему пример, как убивать.
2: Есть даже, по-моему, теория или мнение о том, что это убийство было случайностью, потому что Каин не знал на тот момент смерти и не знал, что такое убийство. Поэтому, возможно, по какой-то неосторожности, какой-то был такой момент, что он и не хотел убить брата своего.
0: Он как маленький ребенок, я просто толкнул. Вот эта ремарка, вы согласны, что не знал Каин, что такое убийство и лишение жизни?
3: Ну, по-моему, нет, потому что, насколько известно, они же приносить должны были жертву в виде ягненка на животного, и поэтому, в принципе, они знали, как это делается.
0: Друзья, очень интересный момент. Первое убийство реального существа на этой земле совершил не человек, а Господь Бог, утвердив систему жертвоприношений. И те одежды кожаные, которые были даны Адаму и Еве, Это результат действий Творца. Но не с целью запуска этого механизма, а лишь с целью иллюстрации того, что теперь грех будет именно так и действовать. Но дальше история нам подсказывает, что на самом деле не так, а намного больше. Не заместительная жертва будет работать. Это Бог придумал план спасения. Но грех развивается по другому сценарию. Мы это видим тут же в книге «Бытие», 15 стих 4 главы. «Сказал Господь Каину, за то, что вот кто-нибудь, когда-нибудь убьет Каина, ему отомстится...» Сколько раз? Око за око, зуб за зуб? Ни в коей мере. Всемеро. Месть будет всемеро. Причем эта месть не будет исходить от Бога. Дальше. Недолго мы проживаем с библейскими героями историю. Всего лишь несколько поколений после Каина появляется Ламех. И он говорит своим женам. 23-24 стихи этой же главы. «Послушайте, мои жены, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Мы не знаем эту историю, она когда-то давно была, что там за подробности, но он это сделал. Он совершил такое же деяние, как его прародитель Каин. Если за Каин отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Мы включаем нашу математику и считаем. Сколько получается?
4: 490.
0: 490 раз. Знаковое число. Христиане с ним сталкиваются где-нибудь, когда-нибудь?
4: Когда у Христа спрашивали, до скольки раз прощать?
0: И что?
4: До семи или раз?
0: До семи нормально, правда? Ну, это как бы соответствует уровню мести за Каина. То есть за Каина мстится всемеро, значит, и я прощаю всемеро. А что отвечает Господь? Сколько раз прощать?
4: Не до семи, но до семи же до 70 раз.
0: Прощать нужно точно так же, как умножается грех, как увеличивается, как проходит эта динамика греха. Это число не случайно. На ту агрессию, на тот механизм, который был запущен в нашем мире, вот этот механизм греха, уничтожающего, тотально уничтожающего, мы отвечаем новой правдой, новым законом, исходящим от Бога с неба. Прощение идет в 490 раз. Чтобы ответить как-то на вот такие ужасные законы, законы греха. И дальше мы недалеко ушли от начала. Книга «Бытие», 6 глава. Как Бог реагирует на тот мир, который живет по законам Каина и Ламеха. «Умножаются люди, и Бог смотрит на них и говорит, что не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Они ведут себя ужасно, развращение велико, мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То есть тот Господь Бог, о котором мы читаем, ну, или даже знаем из картин великих, да, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, явление Христа народу. И вот этот Господь говорит, что я даже это зло не могу терпеть больше. Бог прощающий, умирающий, Агнец, закланный от создания мира, он не принимает это. Представьте, как нужно развиться в грехах, чтобы Бог так начал реагировать. Неспроста, не от того, что Бог жестокий. Это у греха такая динамика. И поэтому только начинается Библия, только вот первые главы, вот такая история нам преподается.
1: Но это, если даже не в Библию смотреть только, а сейчас посмотреть на наше окружение, это вокруг все так же алгебраически прогрессирует, умножается, приумножается. Начинается просто так. Может быть, увлечение, грех, как развивается. Можно ведь увлечение любое превратить в грех и очень даже плохо действовать на себя, на окружающих. То есть адреналиновая зависимость, никотиновая зависимость, любая зависимость может. Сначала
0: давайте
1: человек
0: проиллюстрируем, как это работает. Вот как что-то безобидное, сделанное в самом начале, такое похоже на хруст Адамова яблока, да? Как это вот сейчас работает?
2: Просто как понять, что то, что было в начале, это безобидно? Потому что мы не знаем, как это будет дальше прогрессировать. Я вспоминаю свой такой забавный, может быть, случай из детства. У нас ну, с друзьями школьными собирались, я, может быть, была в 5-6 классе, пойти в кино. И там был, ну, какой-то голливудский такой ужастик, что-то про привидений. И меня тогда дома не отпустили в кино, потому что у меня мама считала, вот ты один раз сходишь, это будет формировать у тебя отрицательные вкусы, пристрастия, желания, и, в общем, повлечет за собой какие-то неимоверные последствия. В кино я не пошла. Какая-то, ну, была определенная обида, может быть, на тот случай. Ну, забылась, и как-то сейчас-то я уже и не жалею. И не тому, что не к тому я это говорю, что хочу, может быть, как-то судить родителей, может, что они иногда излишне строги. Просто я не уверен, что вот, посмотрев один раз фильм голливудский, который потом я, конечно, уже какие-то смотрела, да, подобные, может быть, да, но я уже как-то считаю себя сознательным взрослым человеком, когда могу понять, что есть хорошо, а что есть плохо. И все-таки вот в этот момент, да, очень вот этот тонкая грань, где это действительно какая-то безобидная шутка, какой-то поступок, и с собой не влечет никаких последствий. Или же это действительно то, что будет как снежный ком нарастать?
0: Смотри, первый раз ты смотришь, и от первого раза не будет проблем. Я тебе больше скажу, и со второго не будет проблем. С третьего тоже не будет проблем, и дойдем до 49-го, и тоже не будет проблем. Самый простой пример – это светофор. Если бы всякий раз, когда я иду на свой пешеходный красный свет, меня сбивала машина, я бы сразу научился. Но из-за того, что меня 100 раз не сбивала машина, когда я прохожу на красный свет, 101 раз может оказаться роковым. И это вовсе не означает, что первый раз я имел право пройти только потому, что 99 раз после этого меня не собьет машина. По закону справедливости вселенской, вот просто очевидной справедливости, меня должна сбивать она каждый раз. Потому что я выхожу туда, где я быть не должен в определенное время. Это закон, да и аминь. Но почему-то люди их нарушают. Это касается любых сфер, любых самых элементарных законов.
2: Но нет ли тогда риска уйти в религиозный эскапизм, о котором мы говорили вот ранее в других программах? Можно жить все по пунктикам, можно жить все правильно. И, например, Япония, которая живет очень правильно и очень пытается быть граждане очень законопослушной и боится вообще какую-то нарушить непонятную даже традицию, уже кажется совершенно глупую просто. Но люди постоянно в стрессе, очень высокий уровень суицида, потому что они всегда делают все правильно. У них идет вот такое давление, что нужно делать все правильно.
0: Кто сказал, что они делают правильно? Они сами. Потому что общество создало набор законов, которые это общество само исполняет. Заведомо любые законы на Земле, даже имеющие начало из божественных, я даже больше скажу, даже Божьи законы, которые он дал Моисею, содержат в себе некую немощь. Они даны по причине того, что человек уже согрешил. И если человек вдруг начнет соблюдать абсолютно все законы, это его не избавит ни от ошибок, ни от потери памяти, ни от испорченного настроения, ни от чего не избавит закон. Законом человек не живет, поэтому Христос говорит «прощение». Если мы не включим прощение, нас грех ударит даже не наш. Не наш грех нас ударит. Грех, совершенный прадедами и поколениями до нас. Грех, совершенный Адамом, ударит меня сегодня. Я могу сколько угодно стремиться к законничеству, но я должен понимать простую вещь. Грех развился за 1600 лет до того, что весь мир был уничтожен. И это любящий Бог так среагировал на динамику греха. И кто-то, может быть, усиленно старался, ой, наверное, не нравится мне, какие-то все плохие каиниты, давай-ка я сейчас сегодня буду получше. Да не сможешь ты, человек, если у тебя нет знания о Боге, если ты не стремишься к другому миру. В этом плане нужно искать другого мира, другого царства. Потому что отсюда у нас нет истоков жизни. Не можем мы породить бессмертие, не можем мы породить какие-то святые замечательные законы. Ну, следующую грань. Давайте еще несколько примеров, чтобы как-то адаптировать эту теорию. Это все звучит замечательно, это древняя книга. 3500 лет назад написано, давайте что-то о нас рассуждать. Как вы что-то сделали по принципу просто, незначительно, а потом поняли, что была ошибка вон там, на том этапе, который был безобидным? Вспомните, кто из вас хотя бы пробовал сигарету? Да, улыбка показывает.
2: Я пробовала.
0: Пробовали. Вы знаете, детская шалость, она может закончиться в детстве. Я могу сказать о себе. Вот эта детская невинная шалость, которую можно было бы сначала оправдать, типа, ну, маленький, не знаешь, что такое. Я знаю, что такое, потому что каждый ребенок, который пробует запрещенное, он пытается это скрыть. Если он не знает всех основ ботаники, медицины и всего, что предупреждает Минздрав, он знает самую простую вещь, что он потом пытается травой или чем-то закушать, чтобы не было запаха. А раз он это делает, значит, он знает, что он делал плохо, не зная всю-всю-всю динамику. Он знал даже начальный этап. Не надо лукавить, мы реально многие вещи знаем, что мы не правы. Это только у нас просто нет таких масштабных объяснений, как это все потом будет работать по жизни. И что я унаследовал? Я не курю уже много-много лет, и даже тогда я особо не курил, это баловство было. Но слюнные железы, к сожалению, получили свое. Желание и вырабатывание слюны осталось, даже если я не курю. И теперь слюнные железы работают не совсем правильно. Я наблюдаю это, и я считаю, что это наследие того детской шалости. Это касается употребления сладкого маленькими детками, по которым можно сказать, ну, маленький, надо его потешить. И еще не поменялись у ребенка зубы, а у него оно уже все убито. И молочные, и уже коренные. Почему? Ну, сахарок, он чуть-чуть так приятно побаловать ребенка. А теперь представьте, сколько таких мелких сфер, которые через годы они растут, приводят к серьезным проблемам. Потом нужно вкладывать миллионы, чтобы избавиться от этих проблем. Есть одна история, к сожалению, она печальная. Это стала уже энциклопедической такая история. Совершенное в 2008 году в Ярославле ритуальное убийство 4 подростков. Восьми их сверстниками стало самым громким преступлением в этой области во второй половине 2000-х годов. В чем была проблема? Вот эти молодые люди, один парень, 3 девушки, есть даже их имена, Оля, Варвара, Андрей и Анна. Они исчезли в конце июня 2008 года и числились пропавшими без вести. Их искали на рок-фестивале, искали, в общем, всем городом, даже губернатор подключился, контролируя этот процесс. Через несколько месяцев, в августе уже, нашли их останки на одном из кладбищ. Ну и стали разбираться. В общем, это дело было раскрыто. Что получилось? Что виновниками этого преступления оказались их сверстники, молодые ребята, которые увлекались такой культурой сатанинской. Но вообще-то сказать просто увлекались, они занимались, они были, так сказать, верующими людьми сатанинского толка. 8 человек были осуждены. Вопрос в другом. Эти 4, которые пострадали, они увлекались культурой готов, слушали черную музыку и проводили время с этими сатанистами. Причем убивали их в 2 этапа. Сначала в один вечер 2, потом еще 2. А выглядело все: пойдем на вечеринку, пойдем попьем пиво. Интересные ребята. И одна из девушек, когда ехали они в автобусе на место предполагаемой вечеринки, сначала на квартиру, а потом, где их избивали, а потом увезли на кладбище, она в дороге звонила подружке: «Ой, что-то мне не нравятся эти ребята. Ну, надо поехать по привычке, надо вот продолжить классическое русское времяпровождение, распивание пива». И по одному сценарию их убили в разные дни. Просто набросились десятки ножевых ранений, а дальше уже сложно описывать, что с ними произошло. Таких, к сожалению, историй очень много и не раз происходит. Но что меня особо поразило, почему я обратил внимание на эту историю? Один из родителей сказал вот такие слова. Отец погибшего Андрея. «Сын говорил, что знаком с готами, что у него есть друзья-сатанисты. Меня это не испугало. Ну да, сидят на кладбище». И сильная такая фраза, ключевая. Ну что в этом такого? Давайте подумаем так. Вот если ребенок играет в 5 лет пластмассовым пистолетом, как вы на это смотрите? Это естественно, что он играет пластмассовым пистолетом. Если он играет в 10 лет таким же пластмассовым пистолетом, как-то сомнительно, ну ладно. Но представьте, человек в 18 лет будет играть с пластмассовым пистолетом. Что вы о нем подумаете? Ну, у него общее недоразвитие, да, сознание. То есть в такие годы не играют с пластмассовым пистолетом. То есть игрушка вместе с человеком должна вырасти. Если вы сегодня увлеклись культурой, которая проповедует пребывание на кладбище, культуру мертвых, общение с духами, читка там каких-то черных книг, вы должны вырасти. Вы не можете просто сидеть и читать что-то там о духах и так далее. Вы должны начать заняться и вызывать духов. Вы должны прикоснуться к миру смерти. Это логично. Потому что если твое увлечение не растет, ты тратишь время. Ты глупец. И если ты общаешься со сатанистами, ты должен вкусить прелести сатанинского общения. Мне очень их жаль. Потому что на этом этапе, вот в этом действии ничего не было такого. Ну мы просто посидим. Это не просто. Либо вы будете недоразвитыми в речи и в сознании, либо ваши игрушки, они должны вырасти. И эти игрушки ударят вас обратно. Мы не можем смотреть на некоторые деяния, о которых мы смущаемся, о которых мы не договариваем, и говорить, ну, это мелочь. В этой мелочи заложено росток, умножающийся в 490 раз. Если мой ребенок будет сегодня увлекаться солдатиками и пистолетиками, я должен быть готов, что, увлекаясь этим, он вырастет, и игрушки вырастут его. И он начнет ходить на места сражений, копать ямы и выискивать настоящие патроны. В 5 лет он это не может. Он это может в 10 лет или в 15. А потом из-за несчастного случая его же друзья пристрелят в этом же окопе. И через 8 месяцев его найдут. Это сценарий из реальной жизни. А увлекается сначала просто сбором гильз, патронов, потом раскапыванием блиндажей, могил немецких солдат. Да любой пример возьмите. Сначала я люблю машинки, потом я сажусь за гоночный автомобиль, я форсирую двигатель и начинаю гонять на машине по ночному городу, разрывая на части прохожих, попавшихся мне на пути. И сколько такого видео в сети интернет? Почему? А мы просто притопили газ. Я просто не справился с управлением. Сколько таких просто сегодня звучат? И люди не видят динамику. И самая больная тема, которая у всех на слуху, употребление алкоголя за рулем. Более глупого объявления и социальной рекламы, которая есть на дорогах, я еще не видел. Выпил, не садись за руль. Вы кому это говорите? Который выпил? Как можно достучаться до сознания пьяного человека? Ему уже все просто. Он просто выпил бутылочку. И не факт, что сегодня вы дойдете домой, потому что кто-то просто бутылочку выпил, сел за руль. А после того, как он выпил, он не внимает ничему. Это дикая фикция, когда мы все заложники какой-то идеи просто грамотно пить, просто отмечать праздники, но при этом не хотим, чтобы с нами происходили трагедии, несчастные случаи. Давайте ужесточать, потому что это мертвому припарки. Надо помнить, что любое действие, оно маленькое. Если вот это маленькое не запретить, не начать его избегать малого, придет большое. Это будет обязательно.
2: А у нас получается, мне кажется, некоторая ловушка, поскольку закончески действовать и жить, это ни к чему хорошему не приводит. В то же время, как было в Эдемском саду, что громы, молнии и стихийные бедствия не начались после первого греха, да? Так же у нас в жизни. Мы видим, да, ужасающие факты, они нас пугают.

0: они на какое-то время на нас даже действуют. Но человек все равно продолжает выпивать, продолжает гонять и убивать себя и других, там, может быть, в течение какого-то времени, да, просто последствия того, что как грех копится, и это действие растет. Но он это делает, потому что он не видит, как это вот реально в жизни меня сейчас вот просто ударит по голове, и где вот последствия. Действительно, я что-то делаю, и я не вижу, что это как-то негативно на мне отражается или отражается на моих близких. И люди вокруг это тоже делают. И вот один там на миллион, да, вот кому-то не повезло, но никто не застрахован от того, что я могу погибнуть не под колесами автомобиля, а от того, что просто кто-то неправильный кирпич положил, и ты никогда, не получается, не будешь застрахован. Поэтому ты живешь, как живешь, и смотришь остальные точно так же. Что тогда делать вот в такой ситуации?
1: Если все приводить к социальному вопросу, у нас, к сожалению, не будет ответов. Социология не даст нам никаких ответов. Мы будем пытаться построить наш новый мир, и все будет упираться в мораль и нравственность человека, который этот мир строит. В горизонтальной плоскости у нас нет никаких рецептов, поэтому нам нужен Господь Бог, вдохновляющий нас на большее. Если сегодня я сталкиваюсь со злом, я отвечаю добром. Я не протився злому, не противлюсь злому, как советует Писание, а побеждаю зло чем? Добром. Поэтому Христос, говоря о числе 490, он не говорит, давайте сейчас армию в 490 тысяч организуем. Или там упражняйтесь, чтобы у вас сила была в 490 раз. Он говорит, прощайте 490 раз. И сила прощения не заключается в том, что только мазохизмом заниматься и щечку подставлять. Не в этом. Прощение заключает в себе и изменение жизни. Может быть, мы с вами, если мы решили, что я хочу жить по Божьему сценарию, мы должны показать настоящий пример. А как правильно жить? А как делать малые дела с радостью? Не как законники, которые стенают. Вот я мучаюсь, законы соблюдаю, Боженька, когда ты меня отблагодаришь? А настоящей радостью. Я сегодня делаю правильные вещи в малом, я наслаждаюсь этим. И пусть люди увидят, пусть мне завидуют, что я счастливый от того, что я делаю правильно. Они показывают, надо оторваться, взять от жизни все. К сожалению, злые люди зачастую остаются в своем зле, потому что добрые недостаточно активны в том, во что они верят. Это особенно касается верующих людей. Смотрите, какое утверждение было сказано Игнатием Лойолой. И это пусть будет рецептом нам сегодня в оценке любых наших действий. Дорога в рай и дорога в ад вначале расходятся лишь на толщину волоса. Это серьезное предупреждение. Господь дал нам свое слово, показывая, как в нашей жизни действует грех. Это инструкция. Грех так действует. А я выбираю иной путь. Я выбираю путь прощения. Я выбираю путь подчинения Господу Богу. Я выбираю жить по законам Небесного Царства. Непопулярно, сложно, но имеет воздаяние. В этом вся вера. Есть другие ответы? Пожалуйста, дайте. Пока лучше еще не было придумано. Нет ничего в мире просто. Все имеет свои последствия, но мы знаем, что последствия добра, они обязательно будут в нашей жизни, уже на этой земле. А в вечности это будет настоящее, это будет великое воздаяние от Господа, который любит и прощает.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа составлена так, чтобы давать вам правдивую информацию и подбадривать вас в вашей жизни с Иисусом Христом и ваше изучение с Библией, а также научные исследования. Я верю, что мы, сторонники «Сотворения», должны знать об эволюции больше, чем сами

эволюционисты. Когда-то я был сам эволюционистом. Нам нужно знать их софизмы, их теории, у которых нет никаких доказательств. Они вынуждены предполагать со своей точки зрения. Нам необходимо это знать. Нам нужно быть хорошими учеными. В первой части этой программы я собирался все это объединить, но поскольку слишком много информации, мне пришлось посвятить этому и еще одну, вторую часть программы. Предыдущая программа называлась «Дизайн на Земле и во Вселенной». Есть ли что-нибудь, что подтверждает определенный план, дизайн на планете Земля и во всей Вселенной? Как было обнаружено в предыдущей программе, есть доказательства, и их необыкновенно много. Сначала мы подробно посмотрели ковчег Ноя. Это была целая система, принесшая нас с мира перед потопом в современный мир. И даже мир перед потопом был оркестрован по определенному дизайну. Мы говорили о фактах, представленных нам геофизиками, я имею в виду ядро планеты Земля и 4 радиоактивных материала с элементами. У Земли есть определенный покров и поверхностные отложения, и всего их 7. Мы также узнали, что у самого атома 7 оболочек или определенных сфер, в которых электроны вращаются вокруг ядра. Мы также узнали, что астрофизики обнаружили 7 ярусов звезд на просто невероятном расстоянии от планеты Земля. Все это подтверждает изумительное сотворение и дизайн. Мы также узнали, что живая клетка состоит из 60 различных белков в 100 различных конфигурациях. Но структура этого дизайна такова, что все эти компоненты тесно взаимоотвязаны. Ведь клетка функционирует не только благодаря ДНК. Необыкновенно важно, как сама мембрана клетки, так и система энергии РНК и весь аппарат синтеза протеина. Все должно работать вместе, хотя каждая часть определяет и выполняет свою функцию. Убери хоть один компонент, и прекратится вся работа. Это изумительное подтверждение дизайна и специального составления клетки. В прошлой программе мы узнали не только об особенности цифры 7, но и о том, что вся Вселенная — это физическое выражение мышления и разума самого Бога. А секрет Вселенной заключается в том, что Он выражен в Троице. Ведь у нас с вами также есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Все они составляют единое целое. То же самое относится и к нашей физической Вселенной. У нее трехгранная природа. Я имею в виду, что ее длина, ширина и высота составляют единое пространство. А энергия, действие и явление выражены в одной материи. Это одновременно прошлое, настоящее и будущее. Время, материи, пространство также составляют определенную троицу. Между прочим, перед всей академической ученой общественностью Эйнштейн подтвердил, что пространство, материя и время тесно взаимосвязаны. Если изменить пространство, то изменишь и материю, и изменишь время. Если изменишь материю, изменишь также пространство и время, потому что все они как одно целое. Это просто изумительно. Вся Вселенная выражена в тесно взаимосвязанной Троице. Между прочим, как раз это решает очень важную проблему. Дизайн прослеживается не только в конструкции элементов по всей Вселенной, но и в самом ее растяжении. В прошлой программе мы узнали о том, какое огромное значение имеет расположение звезд, заключающих в себе массу и инертность всей нашей Вселенной. Если бы хоть немного они были бы размещены по-другому, то это сильно бы отразилось даже на нашей способности двигаться. В этом смысле огромную роль также играет и расстояние между телами звезд. Во время конференций, на которых я выступаю и являюсь лектором, меня очень часто спрашивают: «Вы считаете, что Вселенная довольно молодая?» И я отвечаю: «Верно». И я отвечаю так: «Иисус сказал, что с самого начала мира Бог сотворил Адама и Еву, обеспечив их домом, то есть землей».

Вселенной. Бог сотворил это за первую неделю. Ведь мы знаем с вами, как быстро продвигается свет. Примерно 300 тысяч километров в секунду. А если вы хотите знать предельно точное число, это 186 292,0244866 миль в секунду. Ну, не переживайте об этих цифрах. Давайте округлим все до 300 тысяч километров. Таким образом, свет двигается с этой скоростью. От Солнца он попадает к нам за 8 минут. Расстояние от нас к Солнцу 150 миллионов километров. Мы отражаем собой свет, как эффект Доплера. И некоторые из этих галактик и звездных тел находятся от нас на расстоянии 12 или 16 миллиардов световых лет. Подождите минутку. Если вся Вселенная была сотворена для Адама и Евы и для их потомков всего лишь 6 или, может быть, 10 тысяч лет назад, как же тогда эти звездные тела могут находиться от нас на расстоянии 15 или 16 миллиардов световых лет? Но знаете, никаких проблем нет в этом. Посмотрите внимательно. Помните, я упомянул об уравнении Эйнштейна? Он продемонстрировал, что когда изменяешь пространство, ты также изменишь массу и материю, и время. В Бытие, глава 2, стих 1 сказано: «Итак, за 6 дней сотворение земли, неба и всего было закончено». Таким образом, что-то происходило и на небесах, в то время, когда все живые системы сотворялись на планете Земля. В псалмах мы можем прочитать, что Писание очень четко утверждает, что во время этой недели сотворения Бог распростер небеса, как шатер. Это очень важное утверждение, потому что оно подтверждает, что Бог продолжал растягивать небеса все дальше и дальше. После того, как на 4-й день сотворения Он расставил все звездные тела. Я помню, как когда-то на уроке физики наша учительница продемонстрировала все это на примере надувного шарика. Когда этот шарик был надут только наполовину, мы помогли нарисовать небольшие кружочки на этом шарике. Затем, когда мы надували этот шарик, мы надули его так, что он едва не лопнул, но мы заметили, как эти кружочки совершенно исказились. Это объяснялось тем, что в отношении этого шарика самое большое движение происходило снаружи, тогда как в самом центре все оставалось по-прежнему. И этот факт также объясняет нечто очень важное. Ведь таким образом Эйнштейн продемонстрировал расширение как Вселенной, так и всей материи пространства. К тому же, в Библии Писание утверждает, Бог распростер небеса, как шатер. И это как раз решает огромную проблему, ведь во время этих 6 буквальных дней сотворение на планете Земля происходило по нормальной хронологии времени, потому что мы были в самом центре Вселенной, либо очень близко от центра Вселенной. В то же самое время пространство, особенно его края, продолжало растягиваться. Это значит, что если изменишь пространство, изменишь и материю, и время. В данном случае оно также расширялось. Таким образом, за эти 6 буквальных дней сотворения материя пространства могла расшириться на миллиарды лет. И особенно это касается краев пространства. Также в 18-м псалме и во 2-й книге Царств мы читаем о милости Божьей во время потопа Ноя. Ведь именно тогда, чтобы спасти человека от преждевременного суда и также дать всем людям, которые были нееврейского происхождения, развиться и созреть в духовном плане, Богу еще раз пришлось растянуть небеса. Таким образом, несмотря на человеческий грех и осуждение, высшая цель Божьего дизайна не была прервана. Как раз это все и подводит.

приводит меня к тому, о чем бы мне хотелось поговорить с вами на этой передаче. Опять-таки, речь пойдет о дизайне как Земли, так и всей Вселенной. Итак, в первой части нашей первой передачи был задан вопрос, если что-то, что подтверждает разумное строение, разумный дизайн всей нашей Вселенной, и у нас есть руководящая личность, которая представляет собой Бог. И в первой части программы я сказал, что Бог не какой-то седой, лысеющий старый человек, как мы его часто представляем. Бог вечно молод. Он Бог. Но это представляет собой концепцию совершенных измерений и пропорций всей Вселенной. Так подтверждает ли что-нибудь это? Ну что ж, давайте посмотрим. В прошлой программе я упомянул о том, что размещение всей нашей Солнечной системы и всей галактики Млечного Пути свидетельствует о дизайне. И мы находимся на ветви Ориона. Если бы мы были немного ближе к сердцу Солнечной системы, у нас была бы проблема. Тогда нас окружало бы столько звезд, что нам никогда не увидеть бы далеких галактик. Тогда мы не знали бы, где мы находимся во всей Вселенной. К тому же, тогда бы мы видели все эти звезды только в одном направлении, других звезд мы и не заметили бы. Мы даже не знали бы, где мы находимся в нашей галактике. Но в соответствии с дизайном все сделано так, что благодаря своему размещению в Солнечной системе мы можем определить свое место в ней, и мы можем видеть остальные галактики и звезды Вселенной. Таким образом, как раз это и есть самое большое доказательство дизайна. Давайте заглянем вот в эту камеру. Это пузырчатая камера. У нас здесь есть микроскопические частицы, которые меньше атома. Их можно различить только в этой камере, в которой они двигаются и оставляют за собой прозрачные пузырьки. И их фотографируют. И мы видим следы, составленные из пузырьков. Мы видим следы спиральной формы, удлиненной формы, круглой и пузырчатые следы. И это все меньше атома. И разложение этих частиц очень предсказуемо. И это называется как золотое средство. И в математике еще это называют сериями Фибоначчи. Но что же это такое? 800 лет назад жил один математик, которого звали Леонардо из Пиццы. Но позже, для благозвучия, он взял псевдоним Фибоначчи. Он первым в математической форме выразил последовательность разрастания. Возвратимся к этим спиралям. Давайте обратим внимание на изменение их пропорций. Как видите, изменяется и эта спираль, и вот эта спираль. Но у всех одни и те же пропорции. Когда об этом спросили у Фибоначчи, он письменно ответил им при помощи математической формулы, которая и называется серией Фибоначчи. А также есть последовательность разрастания, которая наблюдается и во всей Вселенной. Обратите внимание на то, что необходимо действительно всем проснуться сейчас, потому что это очень важно. Итак, ему задали очень специфический вопрос, конкретный вопрос. Сколько времени потребуется паре кроликов, чтобы заполнить определенное кубическое пространство? С какой скоростью они заполнят это пространство? И он ответил им, и он сделал из этого серию Фибоначчи, которая выражается во времени и в материи, и в пространстве, и эта формула начинается с единицы. Но каждая следующая цифра — это сумма двух предыдущих. Итак, если начать с единицы, дальше необходима пара, сумма увеличивается, и дальше каждая цифра — это сумма двух предыдущих. И за первой парой следует вторая, третья и так далее. А сумма двух и трех пар — это уже пять, трех и пяти — восемь,
Предшествие 5 и 8 составляет 13. Таким образом, мы наблюдаем,

Мы с вами последовательность всех этих цифр, сумма которых постоянно увеличивается. То есть 1 плюс 1 — 2, 2, потом 3, потом 5, 8, 13. То есть каждая последующая цифра — это сумма двух предыдущих. Вы, наверное, поняли эту прогрессию, не так ли? Мы называем это серия Фибоначчи. Изумительно то, что это наблюдается и на Земле, так и во всей Вселенной. Понимаете? Вот эта серия Фибоначчи, если мы дальше ее проследим, 13, 21, 34, 55, 89, 144, то есть каждая цифра — сумма двух предыдущих. Вы поняли? То есть это серия Фибоначчи. Я надеюсь, что вы поняли. Это видно везде. Это видно во Вселенной, это видно на Земле. И след этой спирали, этих частиц, которые меньше атома, начинается с единственной частицы, а только затем в результате последовательного увеличения сумм предыдущих частиц получается целый пузырчатый след. И одна частица присоединяется к другой, затем к третьей и так далее. И получается сумма двух предыдущих, к ним присоединяется следующая. А конец этой спирали под тем же углом соединяет определенные четверти. И это оставляет след. Конец этой спирали под тем же углом. Постоянно продолжается конструкция и является разложение частицы, опять конструкция. То есть вы видите вот это. Я имею в виду, что то же самое происходит и с внутренними планетами во Вселенной, такими планетами, как Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс. То есть они, как частицы, постоянно разрастаются. Если все эти следы соединить под определенным углом, получится то же самое, уравнение. И согласно серии Фибоначчи, или согласно математическому золотому средству, так это называли греки, все это, эта формула, относится к нашей планете. Например, то же самое происходит и со спутниками Юпитера, и со спутниками Сатурна. Если соединить их по спирали, получится такая же совершенно необыкновенная последовательность. Последовательность формулы золотого средства или серии Фибоначчи. Я очень надеюсь, что вам это интересно и понятно, ведь вся эта структура — прямое доказательство дизайна как на Земле, так и во всей Вселенной. Мы наблюдаем это в спиральных ветвях таких галактик, как наша галактика Млечный Путь. Спиральные ветви галактик наблюдаются по всей Вселенной. Таким образом, всегда что-то происходит, что-то движется не только в нашей жизни и в наших научных исследованиях, но и в масштабе всей Вселенной. И очень интригует тот факт, что золотое средство или серия Фибоначчи также относится и к человеческому телу. Греки прекрасно выразили свое понимание этого не математической формулой, а своими великолепными артистическими скульптурами. Они признавали, что когда к голове присоединяется вот эта часть, то есть вот эту часть тела, если мы это соединим, то получается сумма двух предыдущих. То есть это золотая формула, то же самое с человеческим и лицом. Это золотая пропорция, золотое средство, как мы называем. И это изумительно, то же самое на лице и на человеческой руке. Начав с конца и добавив вот эти части вот здесь, опять получается то же самое. В результате двух предыдущих получаешь вот эту особенную кость в пальце. То же самое касается и большого пальца руки. Так что в человеке от головы до пят у нас есть вот это золотое соотношение. И мы демонстрируем эти пропорции, которые образуются в результате суммы двух предыдущих компонентов, хотя каждый компонент совершенно индивидуален. Таким образом, ежедневно помните об этом золотом правиле, об этом золотом коэффициенте или средстве. Между прочим, в одной из прошлых программ я рассказывал вам
о так называемой системе конечностей, о процессе мышления человеческого мозга. Ведь при помощи конечностей, окончаний, нервных окончаний, человек получает, человеческий мозг получает и визуальную информацию,

Знаете ли, наш мозг говорит нам, все это сотворил Бог, когда мы видим этот золотой коэффициент, это соотношение во всем мире, потому что это по всему миру. В своем опыте мы находим это золотое соотношение даже в собственном ДНК. Как видите, это двойная спиральная полоса, она скрученная, и она скручена определенным образом. Если измерить расстояние от одного изгиба к другому, приняв во внимание их ширину, получаешь то же самое соотношение золотого коэффициента. Между прочим, в процентном соотношении это выражение 1 к 0,6418. То есть 1 к 0,6418. Как раз здесь мы это и наблюдаем. Выражение золотого коэффициента можно найти и в сосновых шишках. Если считать с одной стороны, получишь 8 определенных семян. Если с другой, их будет уже 13. Понимаете? Последовательность наблюдается во всем. И помните, это последовательность 1 плюс 1, 2, потом 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. То есть это определенный коэффициент. Также этот коэффициент есть и в спирали раковины моллюска. Я говорю об определенном разрастании серии Фибоначчи. Недавно в технической литературе я увидел фотографию определенной семьи бактерий. Она называется Pidia bacillus bortex. Их деятельность также всецело подтверждала тот же принцип спирального коэффициента. В дизайне постоянно что-то происходит, и это выражается по всей Вселенной. Но золотой коэффициент и серии Фибоначчи по-прежнему остаются такими же, какими они всегда были. Этот коэффициент свойственен всему тому, что сотворил Бог. Адам и Ева могли увидеть это даже четче, чем мы. Давайте же поговорим немного об Адаме и Еве. Их умственный потенциал был совершенно необычайным. Ведь даже в современной форме, в разложившейся форме, человеческий мозг состоит из 100 миллиардов мозговых клеток, связанных 50 тысячами нейронов с другими клетками мозга. И в специальной литературе было опубликовано признание в том, что по своей структуре человеческий мозг более сложен, чем вся остальная физическая вселенная в целом. Также было обнаружено, что если человек будет учить что-то новое каждую секунду в своей жизни, то понадобится более 3 миллионов лет, чтобы использовать все возможности своего мозга. И это если учить что-то новое каждую секунду, присоединяя это к тому, что ты уже знаешь. Это поразительная информация может стать прекрасной основой для начала изучения. Это значит, что, как мы узнали в прошлой программе, что нужно было взять в ковчег всего лишь 8000 главных форм жизни, чтобы позже они заселили Землю. Некоторые из них вымерли из-за атмосферного давления. Это значит, что Адам без проблем мог назвать всех полевых животных, как написано в Библии. И, возможно, он и спросил, а как насчет подруги для него? И тогда Бог сотворил для него подругу. А в этом мире перед потопом над землей был распростер шатер Вселенной. Адам и Ева четко видели эти звездные тела. Наблюдая за всеми этими системами, они могли оценить коэффициент золотого средства, золотой коэффициент, намного лучше нас. Все, что я говорю, что Бог запланировал все так, как нужно. Но Адам также упустил свой шанс. Понимаете? Но мы не можем ругать его, потому что, когда мы достигаем ответственности, мы часто не оправдываем надежд Бога. Но я надеюсь, что сегодня вы обогатились доказательствами, подтверждающими Божий дизайн.

Пожалуйста, откройте свои учебные пособия, мы переходим к закону зависимости. Хочу задать вам один вопрос. Если бы я опросил 10 человек из вашей церкви, выбранных наугад, если бы я пообещал им, я ничего не скажу вашему пастору, так что будьте откровенны, и задал следующий вопрос. Как бы вы охарактеризовали молитвенные собрания и вообще подход к молитве в вашей церкви? Что это, удовольствие или повинность? Что бы ответили 10 случайно выбранных людей из вашей церкви? Впрочем, оставим людей из вашей церкви. Что если бы мы с вами честно ответили на этот вопрос друг другу? Ведь мы те, кто проводит эти молитвенные собрания и собирает людей на молитву. А еще лучше, забудем о собраниях. Давайте поговорим о вас лично. Чем является молитва для вас? Встречей с Богом? Но я знаю, что это очень важно, вроде как принимать витамины и делать зарядку. Не то чтобы это было очень увлекательно, но это помогает оставаться в форме. Ваше время с Богом – это удовольствие или повинность? А теперь посмотрим на самое начало пятого занятия.

закон зависимости гласит, что в растущих церквах людям свойственно проводить время в молитве, посте и искреннем покаянии. Это случается как в запланированное время, так и спонтанно, как на церковных собраниях, так и в обыденных жизненных ситуациях. Молитва становится неотъемлемой частью жизни. Если церковь растет, если Бог действует в ней, если это влиятельная церковь, а именно, если она постоянно пополняется новообращенными, которые возрастают в знании Библии, в отношениях с Богом и в святости, а зрелые люди постоянно воспитывают в себе подобных, вот что вы непременно найдете в такой церкви. Вы найдете, что молитва и пост, как совместные, так и личные, являются неотъемлемой частью жизни. Молитва стоит за всеми мыслями, всеми поступками, за тем, как люди несут служение в сотрудничестве с Богом Отцом, прославляя Сына и Духа Святого. В этом суть закона зависимости. Пожалуйста, откройте первую главу Евангелия от Марка, мы заглянем туда на минуточку, а потом перейдем к 11 главе Евангелия от Луки, так что можете заложить там закладку. Первая глава Евангелия от Марка – это наиболее длинное и подробное описание одного календарного дня из жизни Иисуса. Большинство из вас знает, что Марк писал свое Евангелие для римлян, поэтому он не тратил времени на генеалогии. Римляне – люди действия, и Марк часто использует немедленно или вскоре в качестве связующих слов. И вот здесь описан целый день из жизни Христа. Он учит, проповедует, исцеляет, потом он попадает в гости к теще Петра, а у нее горячка, конечно, он ее исцеляет, и она встает и начинает служить им, то есть подавать еду. Не правда ли интересная реакция на сверхъестественное исцеление? Все видят и слышат, что начинается служение Христа, это ведь первая глава Евангелия. И здесь сказано, что вскоре собрался весь город. Представьте себе еврейское селение, дома с плоскими крышами, и толпы людей ведут ко Христу всех больных и бесноватых. Думаю, это можно назвать всеночным служением молитвы и освобождения. И Иисус продолжал проповедовать и возлагать руки на людей. А встал он рано, и с раннего утра начал проповедовать и учить. Все вы пасторы, поэтому вам известно, насколько это изматывает, когда рядом постоянно находятся люди, когда нужно выслушивать их проблемы, расспрашивать, что произошло, исцелять, учить, снова исцелять. Здесь проблема с бесами, изгнать бесов. Если кто-то заслуживал поспать подольше, так это Иисус после того дня. Служение только началось, и ученики ведут себя так, как, наверное, вели бы себя мы на их месте. Ого, по городу идет молва, все только его и ищут. Ребята, мы сможем прославиться, с ним нужно подружиться, ведь вскоре он станет настоящей звездой, а мы будем его приближенными. И вот ученики встают утром, а Иисуса нигде нет. Ты не видел Иисуса? А ты? Петр, ты его не встречал? Нет? Мы должны его найти. Ведь люди могут разойтись, и мы пропустим свой звездный час. Наконец, они его находят. И вот что сказано в 35 стихе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мне кажется, мы часто забываем, что Христос был человеком, как и мы. Когда Он жил на земле, Он не был суперменом. Когда Он уставал, Он мог бы сказать, «Но я же Бог!» Но Он предпочел отказаться от своих божественных привилегий. Поэтому, живя на земле, Он хотел есть и пить, Он уставал. И даже очень уставал. У него было искушение поддаться разочарованию или впасть в депрессию. Он был искушен во всем, как мы с вами, но не согрешил. Евреям 2:18. И вот у него только что был изнурительный день. Где взять силы? Где вы черпаете силы, если вы сегодня прочитали две или три проповеди, целый день консультировали, у одного из ваших детей проблемы, и с женой вы слегка поссорились, а вам еще нужно попасть на встречу сегодня вечером, а деньги закончились, к тому же произошло недоразумение с одним из членов братского совета, и вы больше не можете. Иногда пасторы переживают такой стресс, что он накапливается внутри, и вы с трудом сдерживаете

Твой гнев. Вам это знакомо? И когда звонит телефон, у вас в голове одна мысль. Только бы не меня. Не хочу ни с кем разговаривать. И когда вы проверяете свою электронную почту, вы мысленно проклинаете того, кто изобрел интернет. А есть еще голосовая почта, СМС-сообщение. Вы чувствуете себя ужасно. А когда мы чувствуем себя ужасно, нам хочется выпотрошить холодильник и объесться. Или уставиться в какой-нибудь фильм, а лучше в спортивную передачу, и просто валяться на диване. Или сказать, мне необходим отпуск, и потратить больше денег, чем можем себе позволить, или купить что-нибудь, что доставит нам удовольствие. 25% американских пасторов заходят в интернет и смотрят на обнаженных женщин, получая ложное ощущение близости, которое каким-то образом притупляет боль. И потом они начинают жить двойной жизнью. А что сделал Христос? Он показал нам пример зависимости от Бога. Он встал еще до рассвета и пошел говорить с Отцом. Я точно не знаю, но Линский в своих комментариях делает одно интересное замечание. По его словам, Христу нужно было это время, чтобы помнить о своей цели, о своем предназначении. Все вокруг хотели его видеть. «Иисус, Иисус, ты нам нужен! Иисус, Иисус, ты нам очень нужен! Исцели меня, исцели! Прямо сейчас! Научи, изгони бесов!» Все рвутся к нему и чего-то требуют. Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Здесь очень важно не упустить из виду свою цель. Думаю, Линский верно подметил, потому что смотрите, что происходит, когда ученики его нашли. Он встал очень рано и уединился, чтобы провести время с Отцом. Ученики говорят ему: «Иисус, ты же можешь стать звездой, и мы прославимся заодно с тобой. Там такие события разворачиваются. Пойдем быстрее и проведем еще одно массовое собрание». Но Христос, проведя время с Отцом, отвечает им: «Нет, я должен проповедовать». В греческом здесь использовано слово, говорящее о высшем божественном долге. «Я должен проповедовать Евангелие в других селениях, так что мне пора двигаться дальше». Понимаете, у Христа была четкая миссия, как должно быть и в наших церквах. Его миссией было взыскать и спасти погибшее. Мы люди, и нам легко забыть о своей миссии. Бог это прекрасно понимает. Мы устаем, мы злимся, у нас исчерпываются силы. Именно в такое время нам нужно уединиться с Богом, и не просто из чувства долга, чтобы автоматически прочесть список нужд. Бывает, что нужно встать до рассвета, потому что другого времени не будет, прийти к Небесному Отцу и сказать: «Я больше не могу, мне больно, я постоянно подавляю гнев, я не в состоянии сделать все, чего люди от меня хотят. Что бы я ни делал, кто-то постоянно недоволен, и это недовольство звенит у меня в ушах. Мне необходимо знать, что ты, Отче, любишь меня, и помнить, для чего ты дал мне эту жизнь. Убери все помехи и помоги мне видеть главное». Если вы проводите значительное время в тишине и уединении с Богом, у вас будет сила говорить уверенное «нет». А ведь самое худшее, что может произойти в служении, это когда вы отвечаете «да» на любые предложения и в итоге выполняете человеческие желания, а не волю Божью. Я хочу сделать одно заявление, которое может вас задеть, но оно очень важно. От того, как вы ведете себя во время стресса, зависит то, станет ли ваша церковь влиятельной церковью. Подумайте, ученики Христа выросли в еврейских семьях, были хорошими еврейскими мальчиками. Они слышали, как молятся фарисеи, и знали о служении Иоанна Крестителя. И вот единственный раз, когда они просят Христа чему-то их научить, это в 11 главе Евангелия от Луки. А из Библии совершенно ясно, что уединение для молитвы было для Христа привычкой. Если он куда-то исчез, значит, он пошел молиться. Если нужно принять важное решение, он идет молиться. Друзья, вы садитесь в лодку и плывите на ту сторону, а я вас догоню. Я схожу в горы, потому что мне нужно побыть с Отцом. Это было настолько закономерно, что Иуде не нужно было долго думать, где найти Христа, чтобы предать его страже. Можно было безошибочно угадать, что раз это такое важное время, он будет молиться.
Итак, Христос много молился, но Он делал это не так, как фарисеи. Ученики слышали это и были свидетелями того, какими близкими были отношения Иисуса с Отцом. Они видели, что эти отношения очень особенные, и потому попросили: «Господи, научи нас молиться». И в 11 главе Евангелия от Луки Он учит их молиться. Думаю, в этой главе содержится мудрость, крайне необходимая нам, пасторам и лидерам, чтобы жить в зависимости от Бога. Мудрость, которая полностью перевернет нашу жизнь и научит находить время, чтобы уединяться с Отцом в полной безопасности. Не думаю, что в то утро Иисус встал и сказал: «Ой, нужно провести время с Богом, а вчера я так устал, но все равно нужно помолиться, как же без этого? О, придумал, лучше достану какой-нибудь свиток и почитаю Ветхий Завет. Так, у меня нарастает чувство вины, нужно помолиться, иначе это чувство вины меня съест». Нет, думаю, в молитве Он находил прибежище. Он приходил к Отцу, как в тихую гавань, в спокойное и безопасное место. Думаю, Он слышал голос Отца и ощущал Его объятия. Он получал от Отца поддержку, любовь, одобрение, воодушевление, и когда Он вставал с молитвы, Он чувствовал: «Теперь у меня есть силы встретить новый день. Я не одинок». Что именно в Его молитвах создавало такую близость и зависимость? Христос дал нам пример, как нужно служить. В Своем служении Он не пользовался всеми божественными возможностями. Он служил так же, как служим мы, ведь Он был человеком на все 100%. Конечно, Он также был Богом и служил в силе Духа Святого. И в то же время Он полностью зависел от Него, как зависим мы. Итак, давайте внимательнее рассмотрим 11 главу от Луки. Ведь умение так молиться не приходит само собой, а я убежден, что именно такая молитва взращивает в нас того внутреннего человека, который может стать стержнем влиятельной церкви. 11 глава от Луки начинается так. «Случилось, что когда он в одном месте молился, то есть, как он обычно это делал, и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Из текста возникает впечатление, что он молился, а они были неподалеку и слушали, и ждали, пока он закончит. И после того, что они видели и слышали, у них возникло желание спросить: „Господи, да? Научи нас молиться. Мы хотим молиться так, как Ты. Хотим общаться с Богом, как Ты. Научи нас“. А теперь обратите внимание на его ответ. Когда молитесь, фактически он диктует, что говорить. Говорите: «Отче наш, Авва, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение». Здесь есть кое-что интересное. Позвольте мне сделать несколько наблюдений. Христос использует здесь одно очень непривычное слово «Авва». В то время в еврейском обществе было принято считать, что Бог недосягаем, Он властвует над миром, Он всемогущий, Он превыше всего. Но чтобы называть этого Бога «Авва», Творца Вселенной, Бога иудаизма, Бога, которому они с детства поклонялись в синагоге, Авва говорит о близких отношениях. Так говорят маленькие дети, забираясь к папе на колени. В этом слове нет и тени официальности. И это наверняка удивило учеников. Знаете, я слышал об этом и раньше, но лет 8 назад мы были в Израиле. У нас было немного времени на отдых, и я загорал возле бассейна. Там же отдыхала семья с мальчиком лет 3. Глава семьи что-то пил и разговаривал с женой. И тут этот мальчик подходит к нему и начинает дергать его за шорты. «Авва! Авва! Авва!» Отец посмотрел на него. «Авва!» Подхватил и посадил к себе на колени.
И тут я впервые в жизни понял, что это значит. Наш Бог не тот, кому трудно угодить. Наш Бог тот, кого мы со всем почтением называем папа, папа, отец. Вот как нужно приходить к Нему. Не в роли воина, а в роли сына. Не как слуга, а как драгоценное дитя. В притчах сказано, что Бога радует молитва Его народа. Они доставляют Ему удовольствие. Вы дороги для Него, вы важны. Чтобы иметь доступ к Богу, нужно просто назвать Его Отцом. Дальше нужно прославить Его, поклониться Его имени, потому что Он этого достоин. Потом попросить о хлебе насущном. Обо всем, что вам нужно, нужно простить своих ближних, чтобы и Бог вас простил, и нужно попросить о Его защите, потому что она вам необходима. Вот вам и краткий план молитвы. Обычно, когда мы проповедуем по этому отрывку, мы здесь останавливаемся. Но заметьте, что сказано в 5 стихе. «И сказал им». То есть Христос на этом не остановился, а продолжал. По сути, ученики попросили у Него рецепт молитвы, формулу. У фарисеев есть своя формула. Они говорят так-то и так-то. У Иоанна Крестителя есть формула, и мы тоже хотим формулу. Ну хорошо, раз хотите, я дам вам формулу. Это хорошая формула, правильная, если только вы вкладываете в нее смысл и молитесь от чистого сердца. Но когда ученики попросили Христа научить их молиться, они думали, что им нужна формула, а Христос решил рассказать им притчу, потому что Он смотрел в корень их вопроса. Почему они об этом спросили? Что они на самом деле хотели узнать? Почему у тебя такие близкие отношения с Отцом, а у нас нет? Почему тебе хочется молиться, а мы делаем это из чувства долга? Итак, что же ответил им Иисус? И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Слово «неотступность» иногда еще переводят как «настойчивость» или «смелость». Можно сказать по-разному, в зависимости от контекста, но я думаю, смысл понятен. О чем здесь говорится? В чем смысл этой притчи? Христос учит учеников молиться, предлагает им, так сказать, формулу, а потом продолжает дальше. Здесь мы видим образец еврейской риторики. Чтобы очень четко преподнести какую-нибудь идею, сначала приводили отрицательный пример, а потом положительный. Отрицательный давал понять, как не нужно делать, а положительный закреплял, как нужно. Смотрите, что Иисус говорит дальше. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Здесь указаны истина, заповедь и Божья реакция. Но посмотрите на следующую притчу. По форме это риторический вопрос. Какой из вас отец, когда сын попросит у него рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Ответ никакой. А дальше обратите внимание на его логику. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Пожалуйста, подчеркните слова «тем более». Сейчас я попробую объяснить вам, что, как мне кажется, Христос хотел донести до сознания учеников. Мы хотим знать, как иметь такие отношения с Отцом. Дай нам формулу. Хорошо, вот вам формула. Он ваш папа. Принесите ему свои нужды, поклонение, почтение, попросите прощения и защиты. А теперь послушайте историю. Представьте, что вы идете к соседу в полночь. Кстати, это необычная ситуация. В той культуре очень высоко ценилось гостеприимство. Пригласить гостей и не иметь, чем их угостить, было в высшей степени неприлично.
Итак, предположим, к вам неожиданно приехали гости, и вы посреди ночи идете к другу и говорите: «Послушай, у меня уважительная причина, гости приехали, а еды нет. Выручи меня, а?» И здесь сказано, что этот человек поможет вам. Не по доброй воле, нет. У него нет ни малейшего желания вам помогать, но из-за вашей настойчивости ему придется встать с кровати. Скажите, у кого-то из вас ломалась машина посреди трассы в 2 часа ночи? Кому вы звоните в таком случае? К кому обращаетесь за помощью? Да, но к каким друзьям? У меня есть друзья, которым стоит позвонить в 2 часа ночи, и мы больше не будем друзьями. Допустим, вы не можете позвонить никому из вашей семьи. Кому вы позвоните в 2 часа ночи? Тому, кто, как вы знаете, не будет против. Тому, кому вы тоже помогли бы в 2 часа ночи. Хотелось бы вам вставать? Конечно, нет, но вы бы это сделали. Почему? Потому что он ваш друг, вы хорошо его знаете, и ему тоже не захочется вставать, как и вам. Но вы друзья, вы братья. Вы близкие люди. И герой нашей истории тоже не хотел вставать посреди ночи, но встал из-за настойчивости или смелости своего друга. Сам факт, что вы просите, говорит о вашем отношении к этому человеку. Если кто-то звонит вам в 2 часа ночи, он, наверное, очень высокого мнения о вас. Он думает, что вы не откажетесь ему помочь. Случалось ли вам получать такой звонок и думать: «А я не думал, что он считает меня таким близким другом?» Понимаете, о чем я? С одной стороны, вы удивляетесь, чего это он мне звонит, а с другой стороны, вы понимаете, что этот человек высоко ценит ваши отношения, настолько, что не боится позвонить посреди ночи. Именно это хочет показать Иисус. Ученики думали, что им нужна формула, но Иисус понимал, что на самом деле их проблема в неправильном восприятии Бога. Он рассказывает им эту притчу, чтобы исправить это восприятие. Видите ли, когда мы приходим к Богу и приносим Ему наши проблемы, наши нужды, наши отчаяния, многие из нас подсознательно считают, что Бог стоит, скрестив руки и качая головой, и строго говорит: «Ну и где ты был раньше? Вчера опять пропустил нашу встречу. А вот если бы ты вчера помолился, с тобой бы такого не произошло. Почему ты берешь на себя больше, чем можешь сделать, и пытаешься помочь каждому встречному? Ты что, не знаешь, что такое приоритеты? Они все записаны в Библии. Знаешь, если ты будешь всякий раз приходить сюда и ныть, то пойди поищи себе другого собеседника». В глубине души мы думаем, что Бог ведет подсчет наших успехов. А успехов, как мы полагаем, всегда мало. В глубине души мы не уверены, что позвонили бы ему в 2 часа ночи и не хотим разговаривать с ним, когда нам по-настоящему больно, потому что не верим, что он примет нас, простит и поддержит, что он наш любящий Авва, Папа. Мы ищем облегчение, и на короткий срок это облегчение может предоставить холодильник или спортивный матч по телевизору, в который можно уставиться и забыть о своей жизни и своей боли. А можно пойти по магазинам, купить себе и то, и другое, пятое, и десятое, тоже станет немного легче. Скажите, эти действия сами по себе плохие? Конечно, нет. Но всему свое время. Если этим вы пытаетесь заменить общение с Богом, если ваше сердце болит, если вы устали и нуждаетесь в объятиях Небесного Отца, если вам нужно напомнить, в чем смысл вашей жизни, напомнить, что Бог вас любит, и что бы ни случилось, Он на вашей стороне, то все эти действия вам только навредят. Мы с вами перегораем не из-за того, что слишком много работаем, а из-за того, что мало полагаемся на Бога. Это закон зависимости. Поэтому Иисус говорит ученикам: «Я хочу изменить ваше восприятие Бога. Поэтому я рассказал вам эту историю, а теперь хочу удостовериться, что вы меня поняли. Когда вы приходите к Отцу, просите. Не стесняйтесь, приходите, просите, Он ответит вам. Когда у вас проблемы, стучитесь».
Он откроет вам дверь. Вы получите то, что вам нужно. Ваш папа, ваш любящий отец заботится о вас. Разве не сказано в 102-м псалме, что Бог знает наш состав, что мы прах? И как отец милует сынов, так Господь милует нас. Ты думаешь, Бог не понимает, что ты всего лишь человек? Думаешь, Он не понимает твоих искушений, твоей усталости, твоих семейных проблем, стресса, который ты испытываешь? А тебе никогда не приходило в голову, что, может быть, Бог допустил кризис в твоей жизни, чтобы ты перестал служить по своей собственной силе? Может быть, все так

тяжело и невыносимо лишь для того, чтобы ты наконец встал на колени и обратился к Нему? Кто из вас не побывал в подобной ситуации? Если ваш ребенок в реанимации, и вы не знаете, будет он жить или нет, вы молитесь не так, как обычно, правда? Или приведу вам пример из своей жизни. Мы в путешествии по Библии пережили сложный период. Американская экономика пошла на спад, а нам нужны были большие деньги, чтобы оставаться на плаву. Среди моих друзей не было никого, кто мог бы пожертвовать несколько миллионов, иначе бы я непременно проявил смелость и обратился к ним за помощью. Ситуация была безнадежной. Помню, я пошел в свой небольшой кабинет в подвале и не то чтобы воззвал к Богу, а просто заплакал. Вы когда-нибудь доходили до такого отчаяния, когда вы в последний раз плакали от отчаяния? «Боже, я ничего не могу сделать, ничего не могу сделать с этими отношениями, с этим служением, с финансовой ситуацией. Мне нужно что-то решить, но я понятия не имею, что делать. Я в отчаянии. Пожалуйста, помоги мне». Именно в таких ситуациях Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему, чтобы мы просили, чтобы мы стучали, но мы не станем этого делать, если не верим, что Он благ. Итак, вы заметили, это положительный вывод из отрицательного примера. А теперь смотрите, как Иисус поворачивает разговор дальше. «Дорогие ученики, позвольте вас спросить, вы видели, как я молюсь, и вам тоже хочется близких отношений с Богом. И дело тут не в формуле, а в том, что у вас искаженное восприятие Бога. Кто из вас, если бы ваш сын попросил, можно мне хлеба, дал бы ему змею? Никто. А что, если бы ваш сын пришел и сказал, папа, дай мне яйцо? Кто протянул бы ему скорлупу, в которую подложил бы скорпиона? Никто. Тогда вот что я вам скажу. Тем более, подчеркните эти слова, тем более. Знаете, что Христос хотел показать им? В чем суть закона зависимости? Наш Бог больше всего, что мы можем представить. Наш Бог любит нас тем более, ценит нас тем более. Даже если представить самого лучшего, самого идеального отца в мире, он все равно чем-то ограничен, но наш Бог безграничен, и Бог хочет, чтобы вы знали, тем более он всегда примет вас. И если вы придете к нему полностью разбитым, пусть даже по причине собственных грехов, тем более. Скажите, ваши дети когда-нибудь вас расстраивали? Мои – да. Делали ли они что-то, что имело плохие последствия? Конечно. Обманывали они вас? Брали что-либо без спросу? А может, они грубили вам или матери, а потом приходили к вам в слезах, «Папа, извини, прости, папочка, я не хотел...» Что вы делали в таком случае? Вы не открывали для них свое сердце и не говорили ничего страшного, сынок. Я тебя прощаю. Так вот, Бог тем более так поступает. Таков наш Бог. И если мы это понимаем, молитва приносит нам радость. Молитва становится для нас самым естественным действием. Это не место, чтобы проявлять свои выдающиеся способности. У всех у нас есть какие-то странные представления о том, как долго следует молиться, сколько времени читать Библию, какие галочки нужно поставить, сколько глав в день изучить, и мы становимся такими себе фарисеечками. Но мы с вами уже читали о том, чего ожидает от нас Бог, живой жертвы. Ему нужно мое сердце, моя жизнь. И еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Вы заметили, что когда Христос рассказывает эту притчу, Он, я думаю, не случайно говорит так. «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Пожалуйста, подчеркните, «нечего предложить». «Мне нечего предложить ему». Так вот, вы никогда не узнаете, что значит «тем более», и никогда не научитесь зависеть от Бога, пока не поймете, наконец, что вам нечего предложить Богу. У вас нет ничего такого, чтобы его впечатлило. Никакие ваши успехи, никакое служение, никакие цифры или черты характера, или умственные способности

Его, по большому счету, не интересуют. Ведь часто мы приходим к Богу со словами: «Ну и что ты на это скажешь? Разве я не заслужил благословения?» Но когда Он допускает серьезные проблемы в нашей жизни, в браке или со здоровьем, когда результаты биопсии показывают, что у вас рак, что вы осознаете? Что вы ничего не можете с этим поделать. Ничего. И как вы молитесь после того, как исчерпаете все свои ресурсы? Отчаянно. Ваши молитвы выражают полную зависимость от Бога. И вот что я вам скажу. Во влиятельных церквах пасторы и лидеры признают, что им нечего предложить Богу, что они отчаянно нуждаются в Боге и могут обратиться к Нему за помощью в любое время, в любом месте, и Он тем более им ответит. Тогда Бог сделает то, чего не может человек, и все почести достанутся только Ему. Далее, лидеры должны подавать пример библейской духовности. В вашем пособии дается ссылка на Евангелие от Луки, 6:40. Ваша церковь никогда не будет молиться лучше, чем молитесь вы, знать Бога лучше, чем знаете вы. Поэтому влиятельный пастор – это тот, кто признает свою отчаянную зависимость от Бога в молитве. Лидеры также должны учить церковь библейской духовности. Нужно учить людей молитве, нужно учить тому, какой Бог. Нужно напоминать людям, что в отчаянной ситуации можно и нужно обращаться к Богу, и Он никогда не оттолкнет их. Он всегда готов проявить свою любовь. И, наконец, библейская духовность должна проявляться в жизни церкви. Ее нельзя спрятать внутри. Она должна отражаться в практических действиях, даже на уровне привычек. Например, если во время встречи вам сообщают что-то важное, прервите встречу и помолитесь. Или, предположим, идет служение, и тут что-то происходит, не стесняйтесь об этом сказать. Мы только что узнали, что 15-летняя девочка заболела раком или попала в автокатастрофу. Это не каждый день случается, и даже если это не входит в наши традиции, давайте сейчас встанем на колени и помолимся. Давайте смиримся перед Богом и попросим, чтобы Он сохранил ей жизнь. Если только вам позволяет здоровье, преклоните колени вместе со мной. Таким образом, мы учим церковь, что нам нечего предложить Богу, но если мы обратимся к Нему, Он тем более нам ответит, очень и очень явно. Всегда ли будет так, как мы хотим? Разумеется, нет. Но этому нужно учить на словах и на деле, как у себя дома, на глазах у детей, так и в церкви. Нужно обязательно выделять время на такую молитву. Меня поражает, как часто мы бываем похожи на фарисеев, ведь часто мы думаем, что наша конфессия самая правильная. Мы знаем все доктрины. Спросите любого, и он вам выдаст десятки и сотни истин. Мы повторяем «Отче Святый» и «Да святится имя Твое» и другие заученные слова, где содержится множество замечательных истин, и все. До свидания, Боже. А наши дети, знаете, я с детства заучил несколько церковных молитв. Я ходил в церковь, которая придерживалась прекрасных доктрин и при этом не знал Бога. После того, как я покаялся, я решил посетить эту церковь. Я просмотрел молитвенник и обнаружил там некоторые глубочайшие молитвы. Но, к сожалению, в церкви не было ни личного примера, ни учения о молитве. Молитва не была частью церковной жизни. По данным исследований, важнейшим фактором, влияющим на качественный и количественный рост церкви, является отношение церкви к молитве. И растут те церкви, где молитва – это вдохновенное общение с Богом, а не долг или повинность. А теперь обсудим несколько практических моментов. Каким образом мы можем привить нашей церкви такое отношение к молитве? Я чувствую, что некоторым из вас сейчас очень больно, что то, о чем мы говорили, задело вас за живое. Поэтому я хочу помолиться о вас. Я попрошу вас вспомнить, что у вас еще сегодня по плану, и спросить себя, где я выкрою 15 минут, чтобы поговорить с Богом, чтобы рассказать Ему о своем отчаянии, своей боли, своей злости от того, что все идет не так, как мне хотелось бы.
Я ничего не могу с этим поделать, но я верю в Его доброту. Умоляю Его о помощи. Верю, что Он любит меня, а не осуждает. Скажите Ему об этом. Отче, я сейчас молюсь о моих братьях и сестрах во имя Иисуса Христа. Господи, прошу, чтобы Ты помог каждому из нас увидеть Тебя таким, как Ты есть. Не только святым и всемогущим, но и милостивым, сострадательным и нежным. Гораздо более, чем наши земные родители. Господи, я молюсь о тех проблемах и заботах, которые тяжелым бременем лежат на сердце моих братьев и сестер. Пожалуйста, дай им понять, что Ты хочешь снять это бремя. Ты хочешь, чтобы они обращались к Тебе за помощью. Ты хочешь, чтобы они стучали в те двери, которые должны отвориться. Отче, обними нас своей рукой, поддержи и укрепи. Ведь Ты гораздо больше, добрее, сильнее, чем самые лучшие земные родители. Всемогущий Бог, помоги нам видеть Тебя таким, как Ты есть. Сделай так, чтобы время молитвы стало для нас временем отдыха, чтобы мы не старались Тебя впечатлить или похвастать своими успехами, чтобы мы осознавали, насколько мы зависимы от Тебя. Исцели нас, восстанови, поддержи и прости. Помоги каждому из присутствующих найти сегодня время, чтобы встретиться с Тобой, с Богом, который ждет этого свидания и встретит их ни с чем иным, как с любовью и поддержкой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В ваших пособиях приведено несколько практических советов о том, как внедрить все это в жизнь церкви. Личная и семейная жизнь пастора и его хождение с Богом должны быть примером для его общины. Если вы о чем-то просите людей, вы должны показать им пример. Я всегда был убежден, что наилучшее время для общения с Богом – это утро. Я осознал, что не могу общаться с людьми, не пообщавшись с Богом. Я понял, что есть две вещи, которые никто не сделает вместо меня. Во-первых, никто вместо меня не сможет развить мои отношения с Отцом. А во-вторых, если мне предстоит проповедовать в воскресенье, этого тоже никто вместо меня не сделает. Вот этому я и уделил внимание в первую очередь. Я избавился от привычки смотреть вечерние новости в 10 часов. Все равно там обычно ничего хорошего не говорят. А если ложиться спать в 10, то невольно начнешь просыпаться пораньше, и тогда можно выкроить достаточно времени на общение с Богом. А после этого я посвящал пару часов подготовке проповеди. Если так делать каждый день, то к пятнице у вас уже будет неплохая проповедь, останется только отшлифовать ее немного в конце недели, и вы готовы, у вас есть слово от Бога. Но все начинается с молитвы и осознания своей зависимости от Бога. В кругу лидеров должно быть принято искренне молиться, делиться своими проблемами, поститься и каяться. Это должно быть обычным делом и для лидеров, и для церкви. Если близится какое-нибудь важное событие, новый курс, мы просим церковь и каждого прихожанина молиться об этом. Например, скоро у нас будет очень важное мероприятие – евангелизационный концерт. И вот я могу попросить, давайте в понедельник вечером после захода солнца начнем поститься и молиться. Молитесь во вторник вместо завтрака и вместо обеда, а вечером мы вместе завершим этот пост. Хорошо? Ведь скоро у нас этот концерт, на нем будет несколько тысяч людей, но только Бог может открыть их духовные глаза. Команда, вы готовы? Или у нас идет строительство, нам нужно собрать определенную сумму. Мы не собираемся приходить к вам домой и клянчить пожертвования. Вместо этого давайте просить помощи у Бога, давайте вместе поститься и молиться. И это становится образом жизни. Лидеры должны сами начать это практиковать. Я часто говорю церкви, последние 2 недели мы со старейшинами молились и постились по такому-то поводу. Вот что мы уже сделали, а теперь приглашаем вас к нам присоединиться. И это естественным образом вплетается в жизнь церкви. Еще несколько практических советов. Критические ситуации предоставляют нам хорошую возможность проявить свою реакцию, молиться, поститься, исповедать свою зависимость от Бога. Думаю, Бог допускает тяжелые времена в нашей жизни, чтобы мы поняли, что ничего не можем сделать своими силами, но что Он тем более позаботится о нас. В жизнь и структуру церкви должно быть заложено осознание нашей зависимости от Бога, а также восприимчивость к действию Духа Святого. Вам нужно продумать следующие вопросы. Как сделать так, чтобы молитвы во
во время богослужения

и были живыми, а не формальными, как постоянно показывать людям, что мы отчаянно нуждаемся в Боге. Когда вы будете учить на тему молитвы, какое время вы выделите специально для молитвы и ничего больше, например, мы будем молиться каждый вторник, или мужчины собираются для молитвы по субботам, такие молитвы замечательные и вдохновляющие, хоть и запланированные, просто нужно правильно планировать. Например, в нашей церкви были малые группы по выбору. Все эти группы параллельно проходили 6-недельный курс, а в конце они собирались вместе на общее празднование и молитву. Мы вместе пели, прославляли Бога, а потом ходатайствовали перед Богом за нашу церковь и за весь остальной мир. Это было прекрасное время, настоящий праздник, но при этом он был внесен в планы церкви. И, наконец, особенно молитесь, когда сталкиваетесь с серьезными проблемами в сфере отношений, финансов или отсутствия плодов. У вас наверняка будут времена, когда церковь вдруг перестанет расти по непонятной причине. Будут времена, когда у вас будет мало денег или вообще все выйдет из-под контроля. Как вы себя поведете? Господи, мы не знаем, почему мы не растем. Пожалуйста, покажи нам. Мы будем молиться. И вы молитесь. Вы встаете до рассвета, чтобы узнавать, каков Бог, и чтобы ощутить, что Он на вашей стороне, нужна дисциплинированность. Но постепенно Бог становится вашим прибежищем. Всегда ли я доволен своей молитвенной жизнью? Нет. Всегда ли она так глубока, как мне бы хотелось? Нет. Но я молюсь больше и лучше, чем раньше, потому что понимаю, Бог просто хочет быть со мной. Мне очень нравится следующее определение молитвы. Молитва – это когда мы составляем компанию Богу. Я хочу составить Ему компанию, потому что Он мне нравится. Знаете, я уверен, что мы все Его любим, но нравится ли Он нам? Нравится ли нам быть вместе с Ним? И сейчас я учусь понимать, что Бог на моей стороне, и это привело меня на новый уровень зависимости, и думаю, эта зависимость заложила основание для того, чтобы наша церковь стала влиятельной. А сейчас позвольте помолиться о вас. Господи, благодарю Тебя. Спасибо за пример Христа. Спасибо за то, что где молитва, там и сила. Спасибо, что Твои возможности не ограничены. Дай нам помнить, что Ты непременно нам ответишь.

0: Иоанн Креститель.
1: Ты мне не поверишь. Я шел домой и нес тяжелый груз. А римский солдат заставил меня нести воду целую милю и почему-то в другом направлении. Затем... Елизавета, ты слышишь меня? О, понятно. Ты опять мечтаешь иметь детей, да?
2: Интересно, каково это воспитать ребенка? Сын.
1: О, милая Елизавета, Господь понимает твою печаль.
2: Я знаю. Посмотри на этого мальчика.
1: Дети – это чудо. Удивительное чудо.
3: Захария! Спеши, Захария. Ты избранник Божий.
1: Бог избрал меня для смерти. Несносный мальчишка!
3: Старейшины просят прийти тебя в храм.
1: Ты не видишь, я болен. Сердце болит. И я должен остаться дома.
3: Нельзя, Захария. Ведь ты избран зажечь в храме Фимиам.
1: Я? Елизавета, подай мне плащ.
2: А как твое сердце?

0: Спасибо, прошло. Я ухожу. Услышишь ли молитву Израиля, Господи? Воскупи грехи наши и помоги исполнить закон Твой, Господи. Господи, утешь мою жену в ее горе. Ее сердце разбито, разбито. Ох, если Ты хочешь, чтобы я работал в храме, Ты, конечно, воздашь мне, Господи.
1: Не бойся, Захария. Я ангел Гавриил. Господь услышал твою молитву.
0: Услышал? А какую?
1: Твоя жена Елизавета родит сына. И ты назовешь его Иоанн.
0: Родит сына? Не может быть! Не может быть!
1: Для Бога нет невозможного, Захария. Твой сын будет велик в глазах Господа, ибо он подготовит мир к пришествию Мессии.
0: Ты уверен, что я тот самый Захария? Моя жена и я слишком старые. У нас не может быть сына.
1: Захария, ты не веришь моим словам, и за это я лишу тебя слуха и речи.
2: Захарий, пора бы уже выйти.
1: Он там уже целый час.
0: Нам надо войти в храм.
3: У него больное сердце.
2: Почему он так задержался?
4: Не волнуйся, Елизавета. Он сейчас выйдет.
2: Захария!
4: Наконец-то!
0: Что случилось, Захария?
5: Что с тобой?
4: Что с тобой?
2: Ты слышишь нас?
0: Скажи
2: ты
0: что-нибудь,
2: слышишь нас, Захария!
3: Что-то не так. Ране наверняка что-то произошло.
4: Захария, что случилось? Скажи мне. Говори, Захария. Все в порядке.
6: Входите.
5: Елизавета, это Мария, твоя кузина.
4: О,
5: ну как самочувствие?
4: Ребенок толкается.
5: Я узнала об этом и пришла навестить тебя.
4: Откуда ты знаешь?
5: Ко мне тоже приходил ангел. У меня тоже будет сын. Он будет зваться Иисус. Сын Божий.
4: О, он придет. Мессия. О, Мария. Теперь ясно, почему мой сын так толкается.
5: Да.
4: О, это чудо!
5: Да.
7: Сильный мальчик, смотрите, какие руки!
8: Он похож на дядю Иошева.
9: Вовсе нет. Он похож на своего отца. Маленький Захария.
7: Да.
9: Захария, хорошее имя. Хорошее имя.
8: Правильно. Захария, так и надо назвать мальчика.
4: Его будут звать Иоанн.
7: Елизавета, в нашем роду не было Иоаннов.
4: И все равно его будут звать Иоанн.
7: Чепуха! Захария! Захария!
9: Он не слышит тебя. И говорить не может, поэтому и не ответит тебе.
7: Ерунда! Мы сейчас все узнаем.
8: Как ты назовешь мальчика, а? Имя его как? Как зовут мальчика? Понял?

освятится имя Бога Израиля. А? Я заговорил! Клянусь именем Господним, что ты, малыш, будешь пророком Божьим. И настанет день, когда ты будешь проповедовать в пустыне и будешь готовить людей к пришествию Христа, Мессии, Сына Божьего.

0: Здравствуйте. Вы пришли услышать о Христе?
1: Да, но, может быть, мы пришли совсем не вовремя.
0: Очень вовремя. Обед?
1: Ты думаешь, что этого хватит?
0: В этой реке очень много рыбы.
1: Хорошо.
0: Садитесь, пожалуйста. Мы должны приготовиться к чудесному учению Христа. Мы готовы любить наших врагов? Думать о бедных, прежде чем о самих себе? Но Он некто больший, чем великий учитель. Он наш Спаситель. Подумайте, много лет наши отцы говорили о пришествии Мессии, и вот Он пришел. Христос явился.

0: Завтра ты будешь здесь?
1: Ну, конечно. Это же мой дом.
2: Возьми.
1: Нет, нет, оставь себе.
3: Нет, нет, возьми.
1: У меня есть плащ, а другой мне не нужен. Сегодня будет холодно.
0: Я никогда не встречал такого, как ты.
1: Завтра увидимся.

0: Говорят, что 30 лет назад в Вифлееме родился Мессия. Твой отец, великий Ирод, послал солдат в Вифлеем, чтобы убить всех мальчиков.
1: И что же, Каиафа?
0: Арестуй Иоанна Крестителя, пока он не смутил народ.
1: За что я его арестую? За то, что бедно одет?
0: За богохульство.
1: А, пусть проповедует, что мне дело до вопли «покайтесь» посреди пустыни. Я Иоанна не боюсь. Ах, и никто не боится.
2: Ирод!
1: О, моя жена! Быстрее уходите вон, прочь!
2: Ирод, мне показалось, я слышала хохот.
1: Хохот? Да... Каиафа развлекала меня байками о неком Иоанне Крестителе.
0: Иоанне.
1: Да, Иоанне.
2: Иоанн Креститель?
0: О, ты не слышала об Иоанне Крестителе. Он зовет себя пророком. Он говорит, что явится новый царь.
2: Что? Новый царь?
0: Я думаю, его надо схватить. Ирод говорит, пусть живет. А твое мнение, дорогая царица?
2: Оставить его в покое. Ты царь или кто? Арестуй его, презренный. Может быть, тебе надоело быть царем, а мне нет.
1: Ну что ты смотришь на меня? Каков план Каиафа?
0: Я пошлю к нему фарисеев, шпионов. Они вынудят его сказать глупость, и ты арестуешь его.
1: Отлично! Иди! Ух, надо отобрать у нее это оружие.
3: Я думаю, мы быстро управимся.
4: Все будет хорошо. Странно, что мы с нашими способностями посланы обхитрить какого-то неуча.
3: А на кого я похож, а?
4: На бедного правдоискателя.
1: Он сказал, что придет некто больший.
4: А я убежден, что Иоанн и есть мессия.
3: Правда, он так и говорил.
1: Все равно Иоанн величайший всех, кого я знаю.
3: Вот он, Иоанн.
0: Некоторые говорят, что я Христос. Поверьте, я другой. Я всю жизнь мечтал увидеть его лицо и узнать, что Израиль спасен.
4: Прости, что обращаюсь к тебе. Ты незаурядный человек. Ты великий проповедник.
3: Может быть, я ошибаюсь, но ты, наверное, Илия.
4: Ты великий пророк, которого мы так ждали.
0: Согласен, я пророк. Я говорю то, что велит Господь.
4: Скажи, кто больше, пророк или царь?
0: Пророк говорит о Боге, царь о своем царстве.
4: Что ж, ты смутил меня. Кому мы должны следовать? Тебе или Ироду?
0: Я раскусил вас. Вы притворщики и лжецы. Вы оба. Вы пришли узнать, что я думаю о вашем царе. Так вот, он живет и правит во зле. И он украл жену у своего брата. Это грех, за который он ответит перед Богом.
4: Было приятно побеседовать, Иоанн. Жаль, я не знаю, увидимся ли мы вновь.

0: Зачем ты это сказал?
1: Что?
0: Ты сказал, что Ирод грешник.
1: Но это правда?
0: Иоанн, эти люди сейчас побежали к Ироду. Тебя арестуют. Или еще хуже?
1: Не арестуют. Пока что нет. Ведь он еще не пришел.
2: Ты слышала о проповеднике Иоанне?
3: Слышала. Он около реки Иордан. К вечеру дойдешь вон туда.
2: Спасибо.
4: Итак, что сказал сумасшедший проповедник? Говори.
1: Он сказал, что твой брак с Иродиадой грех.
4: Я сам это знаю.
1: Он сказал, ты нарушил закон. Вы с Иродиадой живете во зле.
5: Что он сказал? Так ты не сделал того, о чем я тебя просила, Ирод. Может быть, я непонятно выразилась? Повторяю. Пошли за Иоанном, солдат!
4: Дорогая, подумай только, у него сотни сторонников. Мы утратим популярность.
5: Ну и что? Он оскорбил меня.
4: Что ж, он и меня оскорбил, а я не расстроен. Не принимай близко к сердцу.
5: Ирод, или ты арестуешь и казнишь Иоанна Крестителя, или я сама прикажу это сделать.
0: Иоанн, послушай. Тебе нельзя проповедовать.
1: Андрей, но эти люди пришли услышать о Христе.
0: А кто-то пришел арестовать тебя. И это может быть любой из толпы.
1: Я думаю, мне надо проповедовать вот с этой скалы.
0: Иоанн, послушай меня, Иоанн.
1: Я рад, что сегодня вас собралось так много. Я не доверяю большим сборищам, но я знаю, что привело вас сюда. Дух Христов привел нас сюда и собрал нас вместе. Мы все надеемся, что однажды нам доведется увидеть.
0: Иоанн, что там? Что там? Сюда идут солдаты. Солдаты идут сюда.
1: Увидеть Агнца Божьего. Учитель.
2: Здравствуй, Иоанн.
1: Ты пришел. То есть я знал, что ты придешь, и вот ты пришел.
2: Это я. Окрести меня.
1: Окрестить тебя? Я недостоин, ты должен крестить меня.
2: Ты должен окрестить меня, Иоанн. Тогда восторжествует справедливость.

0: Скорее, Иоанн, торопись, я помогу тебе собрать вещи.
1: Нет, нет, не суетись, я не ухожу.
0: Не уходишь? Как?
1: Я все сделал, иди.
0: О, Иоанн, я должен, я обязательно должен.
1: Я знаю, пусть будет как будет, иди. Мы еще встретимся.
0: Когда?
1: Иди.
0: Это был он, правда?
1: Правда.
0: Прощай, Иоанн.

Вскоре после этого Иоанн был арестован и казнен по приказу царя Ирода. Но мир никогда не забудет его любовь и бескорыстие. Иисус сказал о нем: «Из рожденных женами нет ни одного пророка большего, чем Иоанн Креститель».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Сегодня нас ожидает урок номер 6 – приветствие и забота. И потом мы перейдем к другой главе, которая называется «Стратегия львиц». Львицы очень интересные, у них есть такие качества, которых нет у других кошек. Когда они видят друг друга, они друг друга приветствуют при помощи головы. Они контактируют морда к морде, и причина этому в том, что в надбровной области у них есть железы, выделяющие пахучее вещество. Когда они контактируют друг с другом, выделяется запах, и это запах прайда. У всех львиц прайда одинаковый запах морды. Не знаю, как это происходит, но так создал Бог. Внешне львицы выглядят одинаково.

одинаковыми для нас, а также они выглядят одинаковыми и друг для друга. Так что, когда выделяется этот запах, они понимают: «О да, ты одна из нас. Хорошо, заходи». После этого приветствия они трутся о лицо друг друга, что очень интересно. А потом начинают друг о друге заботиться. Они делают это потому, что такая забота на самом деле устанавливает связь друг с другом. Их языки очень шершавые, как наждачная бумага. И с помощью такой заботы сестры удаляют друг с друга паразитов и грязь. То есть они говорят: «Ты наша, мы приветствуем тебя». Чувствуй себя среди нас, как дома. Открой свою силу и возрастай среди нас. Для тебя здесь, в Прайде, есть обеспечение и безопасность. Так и нам в нашей жизни необходимы люди, которые скажут нам: «Заходи, ты наш, чувствуй себя как дома». Ничего страшного, что будут ошибки, но тебе надо возрастать. И ты можешь возрастать в безопасности и в обеспечении Прайда. У тебя на ухе клещ, давай я его уберу. В нашей жизни нам необходимы такие женщины. Я открою эту передачу своим любимым приветствием. Различные книги Библии обычно открываются приветствием, а закрываются благословением. Но, думаю, мы забываем о том, что и приветствие, и благословение вписываются в контекст всего того, что стоит между ними. Мое любимое приветствие из послания Иуды, что само по себе шокирующе. Там говорится примерно вот что. Это послание Иуды, 1 глава, 2 стих. «Расслабьтесь, все будет хорошо. Пребывайте в покое. Все соединяется в одно. Откройте свои сердца. Скоро придет любовь». В Прайде, в компании друзей, все соединяется в одно, даже когда в других местах все распадается. Среди родственниц, сестер, в семье есть безопасность, даже если в других местах опасно. Нам необходимо такое приветствие. Мы необходимы друг другу, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы приходим в семью, приходим домой. Это должно быть такое приветствие, чтобы было понятно. Расслабься. В одном из переводов Библии приведены слова Павла: «Приветствуйте друг друга святым объятием». Мы думаем, что это подразумевает такое неуклюжее объятие сбоку. Вы понимаете, о чем я говорю? Это объятие, но на самом деле не объятие. Это такое объятие, что ни в коем случае не коснуться грудью. И для меня это на самом деле легко. Но Павел сказал: «Святым объятием». Когда вы приветствуете друг друга, обнимайте друг друга. А объятие означает, что между нами есть связь. Конечно, хорошо, когда люди в скромности обнимают друг друга, но это не объятие. Должно быть приветствие и должно быть объятие. И если оно не происходит сразу, то должно происходить в святилище. Нам необходимо смотреть друг на друга и подойти настолько близко, чтобы почувствовать запах, аромат от лица. Как у тебя дела? Что происходит в твоей жизни? Но не надо вести себя неучтиво. Чем ты так надушилась? Но надо поинтересоваться жизнью человека. Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы делали это по отношению друг к другу». А затем продолжает: все братья и сестры, приветствуйте друг друга. Мне это нравится. Мы все связаны друг с другом. Мы все друг друга приветствуем. Приветствую вас, Коринфяне». И затем он говорит: «Изумительная благодать Господа Иисуса Христа, щедрая любовь Божья и близкая дружба Духа Святого да будет со всеми вами». Какое потрясающее приветствие! Щедрое, изобильное, переполняющая все любовь Бога для всех нас. И такое приветствие должно переходить от дома к дому, от города к городу, от мужчин к женщинам, от сестры к сестре, от брата к брату. И такому приветствию надо научить и детей. Вот еще одно из заботливых приветствий Павла. «Я пишу это не как сосед, ругающий соседа, не для того, чтобы вы почувствовали себя плохими. Я пишу к вам как отец, дети мои». Итак, что здесь подразумевается? Он говорит: «Это не так, как бывает между соседями. Когда я пришел, кто-то не убрал мусор, и я накричал на всех соседей. Я говорю не об этом, а о том, что между нами особенные отношения. Вы мои дети, я ваш отец». В приветствии говорится: «Вот кто я такой, и вот кто вы для меня». Итак, Павел установил связь «отец-дети» и сказал: «Я люблю вас и хочу, чтобы вы хорошо возрастали».

и не испортились. И он добавил, есть много людей, которые с нетерпением ждут, чтобы сказать, что вы сделали неправильно, но немного отцов и матерей, которые хотят потратить время и усилия, чтобы помочь вам возрастать. Многие люди скажут вам, что вы делаете не так, но для того, чтобы помочь возрастанию людей, требуется время и усилия. Нет ничего плохого в том, чтобы быть молодым и незрелым, плохо оставаться таким. В нашей жизни нам необходимы люди, которые помогут нам возрастать. Так что это важно. И крайне необходимо, чтобы в вашей жизни был кто-то, кто будет говорить в нашу жизнь таким образом, и кто отругает вас, если это необходимо. Чтобы это были отношения отца и дочери, матери и дочери и так далее. У меня есть подруга, к которой я иногда хожу. Динамика отношений у нас в Соединенных Штатах не такая, как в вашей стране. Я сказала, я путешествую и проповедую, и бывает, делаю что-то глупое, а потом люди говорят об этом. Но они не говорят об этом мне. И я сказала, мне в моей жизни нужен человек, который скажет мне, когда я веду себя глупо. Который скажет мне, когда я говорю что-то неясное или ненужное. Образно говоря, я сказала, я хочу, чтобы ты заботилась обо мне как сестра. Я хочу, чтобы ты обо мне заботилась. А что значит заботиться о ком-то? Это значит очищать. Но также это значит взращивать. Это также значит хорошо позиционировать. Когда вы заботитесь о ком-то, вы приводите их в позицию, где о них заботятся. Вы не вбрасываете их в эту позицию, а приводите их туда. Не то, что я помогаю кому-то чего-то добиться. Нет, мы заботимся друг о друге. Нам необходимо друг о друге заботиться. И так нам нужно проявлять эту заботу. И нам необходимо понимать, это будет процессом. Потому что многие из нас хотят, чтобы о них заботились. Некоторые из нас будут осуществлять это через наши ошибки. Кто-то из вас скажет, «Я не хочу заботиться о ком-то, Лиза, прекрати это. Я хочу, чтобы обо мне заботились, я здесь для этого». Нет, у вас есть то, с помощью чего вы сможете заботиться о других, ваши ошибки. Сэм Левинсон сказал, «Вы должны учиться на ошибках других людей. Вы не можете прожить достаточно долго, чтобы сделать их все самостоятельно. Вы должны учиться на ошибках других людей, так что давайте учиться. Все, что написано в моей книге, написано на основании моих ошибок. Я говорю вам правду. Я сделала это неправильно. Пожалуйста, не делайте так. Я то сделала неправильно. Пожалуйста, не делайте этого. Я сделала так, и это не сработало. Если мы одно тело, если мы на самом деле верим в это, тогда то, что плохо выглядит на мне, плохо выглядит и на вас. А то, что плохо выглядит на вас, плохо выглядит и на мне. Самый прекрасный пример подобной заботы – это история про женщину с алабастровым сосудом, которую никто не приглашал. Это история с Иисусом, его ногами и слезами женщины. Вы можете себе представить, каким кошмаром была эта женщина для Симона? Я имею в виду, Симон спланировал это собрание чистых, святых и умных людей. К нему приходит Иисус. Все прекрасно. И вот никем не приглашенная, не просто женщина, но женщина с плохой репутацией, можно сказать, проститутка, является в дом, устраивая очень неудобный момент для Симона, в тот момент, когда у него идет этот большой пир. И знаете, я люблю Иисуса, потому что он схватывает всю эту динамику мгновенно. Он видит мысли, чувствует конфликт и позволяет событиям развернуться. В то время, как другие остановили бы ее в дверях, Иисус говорит, «Пусть эта ситуация развивается и откроет, что в сердцах присутствующих». Писание говорит, что через некоторое время, повернувшись к женщине, но обращаясь к Симону, это интересная позиция. Иисус смотрит на женщину, но говорит, обращаясь к Симону. Иисус говорит, «Видишь ли ты эту женщину?» «Ну да, кто не видел? Кто не видел ее?» Все возлегли у стола, а она склонилась у ног Иисуса и плачет. «Ну, конечно, мы все заметили ее, Иисус. Ты видишь ее?» «Конечно, вижу, ее все видят». Иисус задает этот очевидный вопрос, но он имеет в виду, «На самом деле ты не видишь эту женщину. Ты видишь то, что она делает, ты видишь неловкость, ты не желаешь, чтобы это происходило, но видишь ли ты на самом деле эту женщину?» И потом он говорит, «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». У кого-то это могло вызвать раздражение, так как она не переставала целовать ноги Иисуса с тех пор, как Он пришел. Возможно, она целовала их и тогда, когда Он шел. Она не переставала делать это с тех пор, как Он пришел. Это продолжалось уже некоторое время. Неловкая была ситуация. И затем Иисус говорит Симону,
«Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Потом он говорит, «Я так люблю эти слова». Она производит впечатление, не так ли? Ей прощено много-много грехов, и поэтому она очень-очень благодарна. А если прощение минимально, то и благодарность минимальна. Так что нам надо на самом деле начать понимать, что сейчас это самое время. Когда я писала книгу, я услышала, как Дух Святой сказал, «Вы думаете, что грех этой женщины слишком велик, чтобы признать ее, поэтому вы игнорируете ее». Вы думаете, что она последняя из тех, кто может представлять Евангелие. Но я выделил пример этой женщины и тем самым оправдал женщин. Вы думаете, что грех Евы более велик, чем грех Адама, поэтому отказываете дочерям в праве быть за моим столом. Но не забывайте о том, что кому много прощено, те намного более благодарны. Этим дочерям приготовлено почетное место, даже если через омовение и помазание моих ног. Не знаю, как вы, но я хочу дать Иисусу повод сказать, что то, что мы делаем, производит впечатление. Меня не интересует, какое впечатление я произведу на кого-то еще. А чтобы это сделать, нам надо приветствовать друг друга и заботиться друг о друге. Нам надо делать это как обществу женщин, но мы знаем, что женщины могут поступать друг с другом ужасно. Маргарет Мид, исследовав много культур и опытов, сказала, «Отношения между сестрами в семье, вероятно, самые конкурентные». Но когда сестры становятся взрослыми, эти отношения становятся самыми крепкими. Давайте становиться взрослыми. Давайте становиться взрослыми. Перестанем соревноваться. Пусть наши отношения будут самыми крепкими. Я очень люблю это место Писания, книга пророка Исаии 28:6. В одном из переводов этого места Писания говорится, «Энергия и откровение правосудия для тех, кто ведет и решает. Сила и мастерство для тех, кто охраняет и защищает». Мастерство — это то, что постоянно встречается и повторяется, когда речь идет о львицах. В стратегии львиц есть три фактора — время, маскировка и открытость. Та женщина знала время. Сейчас пир, и я пойду туда, хотя меня и не приглашали. Она подошла близко, на близкое расстояние. И маскировка, она склонилась низко. Она склонилась низко, отирая волосами ноги Иисуса. Она стала сокрытой в нем. И нам нужно быть женщинами, у которых время, маскировка и которые открыты. Мастерство. Я дам вам определение этого слова. Исключительная способность, умение, сила, а также доблесть и отвага. Пресс Майт сказал, «Я не умею делать всего, но то, что знаю, стараюсь делать хорошо». Так что каждый из нас нужно знать, что мы были созданы сделать, а затем сделать это очень-очень хорошо. Иногда я смотрю на других людей и говорю, вот бы мне делать настолько хорошо, но делать эту вещь хорошо было доверено не мне. Поэтому нам нужно выяснить, что было доверено нам, и затем делать это хорошо. В послании к Римлянам 12 главе в 5-6 стихах говорится, «Поскольку мы видим, что мы встроены в эти прекрасно созданные и чудесно действующие части тела Христова, давайте будем теми, кем мы были созданы, быть без того, чтобы с завистью и гордостью сравнивать себя друг с другом, или пытаться быть кем-то, кем мы не являемся. Вам надо стараться изо всех сил, стать абсолютно лучшей самой собой. Многие из вас не знают, что значит быть лучшей самой собой. Вы еще размышляете о том, как это самое лучшее вы выглядите. Потому что, может быть, другие боятся самой лучшей вас, или вы будете лучшей самой собой, которую никто раньше не видел. Так что вам надо быть вами. Вам надо быть теми, кем Бог сотворил вас быть. Быть этой невиданной силой. Кем Бог сотворил нас быть? Быть этой невиданной силой, которой мир не знал никогда раньше. Бог, обращаясь к Иову, говорит в одном из своих изречений, «Можешь ли ты научить львицу ловить добычу и насыщать аппетиты ее львят, когда они лежат в берлогах?» Это так классно. Это Бог учит львиц. Я не знаю, как Он это делает, но Он делает это. Возможно, Он создает детали окружающей среды, которые учат львиц реагировать определенным образом. Я изучала, как они охотятся и что они делают в разгаре дня, когда у них нет никакого намерения охотиться. Они занимают стратегическую позицию, размещаются на открытом месте. Когда они появляются, все начинают паниковать. «Ой, ужас, львицы!»
Но потом львица начинает дремать и расслабляться, и все думают, а, все нормально, они не голодные. Но затем в сумерки или перед рассветом львицы открывают глаза, и у них есть стратегия, потому что когда другие видят плохо, львицы видят лучше всего. Одна из них начинает погоню и гонит добычу к засаде, где залегли другие. Я слышала, что старые львицы рычат, а молодые лежат в засаде. Есть такая африканская поговорка, не знаю, правильно ли я ее цитирую, но она гласит, «Те, кто убегает от ревущего льва, встречаются с затаившимся». Надо понимать, что они гонят добычу к засаде. Они делают именно то, что нужно. Но кажется, что первая сделала что-то не так. Нет, у них есть стратегия. Они охотятся вместе, и каждая из них применяет свои умения. Охота — это не убийство. Охоту также определяют как погоню, преследование, спасение и поиск. И нам необходимо охотиться вместе. Есть вещи, которые вам необходимо исследовать. Есть люди и ситуации, которые вам необходимо спасти. Есть стратегии, которым вам нужно следовать. Все мы следуем за Богом. Мы говорим, «Я бегу за тобой, Бог», и эта погоня, эта охота захватывает дух. Вот как нам нужно следовать за Богом. Потому что, когда я устанавливаю эту связь, тогда мне необходимо установить эту связь с вами, так как мы делаем это вместе. Нам надо охотиться вместе. Вот что еще я люблю в львицах. Весь прайд защищает друг друга. Не какая-то часть, а весь прайд. Я смотрела документальный фильм о группе львиц в прайде. Они находились на каменистой возвышенности. Кобра проползла между камнями и появилась прямо среди детенышей. Я наблюдала за тем, что делали львицы. Их реакция была почти полностью лишенных эмоций. При этом они немедленно эвакуировали всех детенышей до последнего подальше от кобры. После того, как эвакуация закончилась, 2-3 львицы остались и занялись врагом. Бог приглашает нас с вами стать частью охоты. Когда одна слаба, другая сильна. Когда одна колеблется, другая преуспевает. Когда одна рычит, другие сидят в засаде. И всю свою силу мы имеем под сенью нашего могущественного Господа, льва из колена Иудина. Итак, нам надо пребывать в единстве, в одном видении, стремясь донести людям послание, благую весть, не отступая и не пятясь перед противниками. Ваша храбрость и ваше единство покажут им, против кого они выступили. Это будет значить поражение для них и победу для вас. И все это благодаря Богу. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27-28 стих. Какой мы можем сделать вывод? Опасно думать, что мы сами можем позаботиться о себе. Есть области в моей жизни, где я промахиваюсь. Есть области в вашей жизни, где промахиваетесь вы. Такие области есть в жизни каждой, и в этом нет ничего плохого. Но опасно думать, что мы всегда сможем позаботиться о себе сами. Иногда нам надо пригласить профессионалов, иногда друзей, но нам необходимо быть сильными. И нам надо получать всю необходимую нам помощь. В просьбе о помощи нет ничего плохого. У меня есть подруга, которая пережила самые ужасные моменты в своей жизни. Ее зовут Джинни Мейл. Так вот, когда у нее были проблемы, она говорила, когда приходила на церковное собрание, «Я расстроена, но я христианка и хожу на церковные собрания». Знаете это, так сложно иногда быть для кого-то хорошим другом. Так вот, она была таким интересным человеком. Какая бы вам ни была нужна помощь, получите ее. Необходимо, чтобы вы были сильными. Не надо стыдиться того, что вы не можете быть такими сильными, как я. Нет, будьте сильными в своей области. Просто не надо надеяться на себя, на собственную силу. Все, что нужно, у вас есть, и мы нуждаемся в вас. У вас есть все, что нужно. Опасно думать, что вы сможете позаботиться о себе сами. Привлекайте других людей на помощь. Мы все вместе, в единстве. Не одна женщина, а все мы вместе можем сделать что-то впечатляющее.
Я хочу, чтобы Бог, посмотрев на наше поколение, сказал: «Впечатляюще! Моя невеста производит впечатление». Невеста Христова включает в себя и мужчин, но сейчас я обращаюсь только к женщинам. Хотя мужчины также призваны быть невестой Христовой. Можно сказать, что мужчинам трудно представить себя невестой без участия женщин. У некоторых мужчин есть контакт со своей женской стороной, но я не могу представить Джона хорошей невестой. Если мы хотим быть невестой, у нас должен быть голос.

Должно быть влияние, страсть, стремление и также нежность. И когда мы сестры вместе, тогда нет недостатка. Нет открытого, незащищенного места. Нет риска для наших детей. Мы должны заботиться о детях друг друга.

Там говорилось о порнографии, о мастурбации, о том, как всем этим занимались 14-летние подростки. Мой сын посмотрел на меня и сказал: «Я не хочу читать эту книгу». Я добавила: «И я не хочу, чтобы ты ее читал». Мы прекратили чтение. На следующий день я позвонила в школу и сказала, что хочу другую книгу для чтения своего сына. Учительница согласилась и дала ему другую книгу. Я ей сказала: «Поймите, такое чтение против его совести, оно просто неприлично». Не знаю, что произошло, но затем что-то пошло не так. Учительница решила вопрос не так, как, возможно, решила бы его сейчас. Она решила вопрос неправильно, и мой сын Арден пришел домой в слезах. Знаете, когда ваш почти взрослый сын приходит домой в слезах, внутри вас что-то происходит. Это было для меня как призыв к пробуждению. Я была довольна, что Арден в безопасности, но я забыла об остальных 30 мальчиках в школе, от которых тоже требовалось прочесть эту книгу. Я позвонила в школу и сказала, что использую свое влияние и свое мастерство от имени остальных матерей, которые понятия не имеют о том, что читают их сыновья. Я написала об этом в блоге, и через 24 часа я получила 524 отклика. А также я пошла в школу и показала им, в чем они нарушали свою собственную политику. И знаете что? Они поблагодарили меня, сказав: «Мы понятия не имели, насколько субъективным стало наше расписание». Знаете, это произошло в классе Ардена. Если бы я ничего не сказала: «А, мой сын в безопасности, но как насчет всех остальных мальчиков?» Что если бы их совесть осквернилась? Так что недостаточно того, что только наши дети в безопасности. Мы должны поднимать голос в защиту сыновей и дочерей других людей, чтобы в безопасности были все. Верно? Отлично. Вы просто потрясающие.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Помогите! На помощь! Помогите! Помогите!
1: Если Иисус пришел для того, чтобы навсегда утолить нашу жажду и дать нам лучшую жизнь, то возникает вопрос, почему мы этого не чувствуем? Почему наша жизнь не изменилась? Почему мы чувствуем неудовлетворение, гнев, боль, одиночество и страх? Почему мы недовольны жизнью? Что мешает нам ощутить на себе действие живой воды Иисуса? Спасибо. В Библии есть книга под названием «Послание к римлянам». Фактически, это письмо одного из последователей Иисуса по имени Павел жителям Рима. Там сказано, что принять то, что Иисус вам дает, можно лишь имея с Ним близкие отношения. Действительно, вы должны с Ним общаться, чтобы познать Его в полной мере. Но как можно общаться с Иисусом? Павел говорит, что для начала нужно признать правду о себе. В Римлянам 3:23 сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Я знаю, что грех — это религиозное слово, которое многих раздражает. Думаю, это потому, что часто оно используется, чтобы показать на кого-то пальцем. Люди произносят слово «грех», чтобы осудить других, а самим показаться лучше. Но Павел имел в виду другое. Он говорит, что все мы согрешили. Мы все одинаковые. Что же такое грех? Это очень просто. В Библии сказано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А когда мы знаем, что не должны делать зло, но все равно делаем, то это тоже грех. Просто и верно, не так ли? Бывало ли так, что вы не делали того, что, как сами знали, хорошо? Или делали то, что, как сами знали, плохо? Я тоже, и очень часто. Итак, в послании к римлянам сказано, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, Бог оценивает нас по своему идеалу. Очевидно, что мы Ему не соответствуем. Все мы согрешили, и наш грех отделяет нас от Бога. Однако больше всего на свете Он хочет общаться с нами. Просто это невозможно из-за нашего греха.
2: Это можно унести?
1: Да, можно еще кофе.
2: Обычный или без кофеина?
1: Обычный, спасибо. Представьте себе, этот стакан воды символизирует Бога. Бог абсолютно чист, настолько, что человек не может этого осознать. Бог все делает правильно. Он совершенен, Он всегда честен и искренен. Для описания Его совершенства в Библии используется особое слово — «святой». Буквально оно означает «отделенный». Это значит, что святой Бог находится в одном месте, а грешные мы — в другом. Нас разделяет огромное расстояние, и между нами преграда — Божья праведность. Нам нельзя к Нему приближаться, чтобы не осквернить Его. Но согласно Библии, Бог сотворил нас по Своему образу. Это значит, что Он влил в нас Свою сущность, Свою природу. Мы были чисты, как Он, пока грех не вошел в мир. Мы могли иметь совершенное общение с Богом. Представляете, Он влил в нас Свою любовь и силу, и мы могли беспрепятственно с Ним общаться. Нас ничто не отделяло от Бога. Разве не замечательно? Согласно Библии, именно так мы и должны были жить.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо. Но затем во все это вмешался грех. Принимая решение воспротивиться воле Божьей, мы оскверняемся. Мы уже не чисты. Неважно, как часто или как страшно вы грешили. И неважно, грешили ли вы больше или меньше кого-то другого. В любом случае, вы осквернены грехом, а Бог по-прежнему чист. Бывает ли не страшный грех? Например, притворившись больным, вы отпросились с работы и пошли на пляж. Или вы знаете, что можете помочь соседу починить машину, но смотрите дома телевизор. Или друг говорит вам что-то по секрету, а вы рассказываете другим. Ничего страшного, правда? Вы же никого не убили. Другие поступают еще хуже. Но как эти поступки отразились на ваших отношениях с Богом? Он остался чистым, а вы осквернились. Мы уже не можем общаться с Ним, как прежде. Он святой, а мы нет. Своим грехом мы отделились от Него. Это относится и к вам, и ко мне, и к серийному убийце, и к тому, кто говорит невинную ложь, и кто сплетничает. Своим грехом мы отделились от Бога.
2: Еще что-нибудь?
1: Нет, спасибо. Но я зайду к вам еще.
2: Возьмите ваши сдачи.
1: Спасибо, Рита.
2: Что ж, всегда рады вас видеть.
1: Часто нам трудно признаться в своих грехах. У нас дома есть особая комната, где мы принимаем гостей. Там стоит белый диван. Это рискованно для дома, где есть дети, но они знают, что им на диван нельзя. Недавно, убирая в своей комнате, моя жена подняла с дивана подушку и увидела на нем огромное пятно. Когда я пришел домой, она мне это показала. Я сказал: «Что ты на меня смотришь? Я не сажусь на этот диван». Мы пригласили в комнату трех наших дочерей, не сказав им зачем. Когда они пришли, я молча подошел к дивану и поднял подушку, чтобы показать пятно. Но не успел я это сделать, как моя четырехлетняя дочь Морган расплакалась и тут же убежала в другую комнату. Она уже долго жила с чувством вины, боясь разоблачения. Когда же все раскрылось, она не смогла этого вынести. Часто мы также поступаем со своими грехами. Очень трудно признаваться в ошибках и грехах, которые мы совершаем. Но именно они отделяют нас от Бога. Мы не признаемся в своих ошибках, а наоборот, отрицаем их. Нам не хочется признавать свои грехи. Даже себя мы убеждаем в том, что их нет. Мы делаем вид, что не замечаем своих ошибок. Мы не хотим признаваться в том, что живем неправильно, и не любим, когда нам об этом говорят. Признаваться в грехах очень трудно, пусть даже самим себе или Богу. Итак,

так, мы не признаемся в том, что поддались искушению, а начинаем искать себе оправдание. Ничего страшного, времена изменились, Бог хочет, чтобы мне было хорошо. Я никому не делаю плохо. Мы очень изобретательны, когда нужно найти оправдание своим поступкам. Но так мы лишь убеждаем свой разум в том, что наши дела хорошие, тогда как наше сердце знает, что они плохие. Оправдываться очень легко, сравнивая себя с другими. Я что, грешник? Да посмотрите на него. Нам приятно слышать о грехах других. Мы думаем, что на их фоне мы выглядим лучше. Но Бог ни с кем нас не сравнивает. Он судит нас с позиции совершенства, и никто из нас не совершенен. В Библии сказано: «Все согрешили». Но когда мы уже не можем отрицать свой грех с помощью оправданий и сравнений, мы прячемся. Мы делаем это постоянно. Иногда это даже помогает, но в глубине души мы страдаем.

В том же послании к римлянам, в 23 стихе 6 главы, Павел пишет: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Задумаемся над этими словами. Здесь говорится не только о том, насколько серьезен наш грех, но и о том, как сильно Бог хочет все исправить. Первое очень важное слово — это «возмездие» или «расплата». За свою работу вы получаете зарплату. Расплата, как и зарплата, — это то, что вы заслужили. Получая зарплату, вы получаете то, что вам полагается. То же самое и с грехом. Согласно Библии, он имеет свои последствия. Нам кое-что полагается, если мы не поступаем по Слову Божьему. Если задуматься, то так оно и есть. Вас никогда не интересовало, почему в нашем мире все так плохо? Почему люди не могут жить в мире друг с другом? Почему всевозможные кризисы следуют один за другим? Почему мы не радуемся, получив то, к чему стремились? Почему в этом мире покой и радость так недолговечны, а постоянно присутствует гнев, разочарование, боль и одиночество? Согласно Библии, это потому, что ежедневно мы несем возмездие или расплату за грех.

0: Может, проведем вместе время?
1: Эй, ты что это делаешь?
0: А тебе какое дело?
1: Может, тебе пора ехать домой?
0: Меня отвезут куда надо.
2: Эй, я не твоя собственность. Ты моя собственность.
1: Хорошо.
2: И сейчас ты мне не нужна. Может, выйдем? Хочешь?
3: Но может быть и еще хуже.
4: Если мы решим так и оставаться отделенными от Бога, то это определит нашу судьбу в вечности. В Библии сказано, что если мы умрем отделенными от Бога, то после смерти попадем в место, где Бога действительно нет. Это место называется ад. Иисус описал ад словами «тьма внешняя». Там все испытывают жажду, но не могут ее утолить. Но в аду нет не только воды, там нет любви. Нет заботы и внимания, нет общения, нет смеха. Иисус сказал, что в аду только плач и скрежет зубов. Плач указывает на душевное страдание, вечную печаль. А скрежет зубов — это сожаление о неверном решении. Ад — это место вечного сожаления и недовольства. В аду нет общения, а лишь одиночество. Клайв Льюис сказал, «Ад — это место, где вы будете одни всю вечность». И это ужасное место, потому что в нем вообще нет Бога. Если мы решим жить без Бога, Он позволит нам так жить и сейчас, и потом, после нашей смерти. Итак, в Библии сказано, «Все согрешили, а наказание за грех — смерть».

На день рождения мне подарили книгу, в которой рассказывается, что делать в экстремальных случаях. Например, как принимать роды в такси, как спасаться от зыбучих песков, как уклоняться от аллигатора, как прыгать с машины на ходу и как выжить в других сложных ситуациях, которые могут произойти. Есть раздел о том, как выжить, если не раскрылся ваш парашют. Прежде всего, нужно дать знак своему товарищу, который прыгнул с вами. Кстати, там не сказано, что делать, если вы один. Пока товарищ к вам приблизится, вы уже будете падать со смертельно опасной скоростью — 200 км в час. Но вы хватаетесь за товарища, он раскрывает свой парашют, и вы приземляетесь. Вероятно, у вас будут вывихи и переломы рук и ног, но все же вы останетесь живы. Есть глава и о том, как спасаться от пумы. Прежде всего, не бегите. Если каким-то чудом вы еще будете живы, то постарайтесь показаться пуме крупнее, чем вы есть. Например, распахните полы своего плаща или куртки. Читая эту книгу, я удивлялся простоте ее советов. Неужели эти простые решения, предлагаемые всего на 150 страницах, могут спасти мне жизнь? Ведь кажется, что чем опаснее ситуация, тем сложнее должен быть выход из нее.

А наша ситуация с грехом самая опасная. Нас сотворил совершенный и любящий Бог, чтобы мы жили в единстве с Ним, радуясь жизни и процветая. Но наш грех все испортил. В этом мире мы ведем лишь жалкое подобие той жизни, которой должны были жить. Вместо того, чтобы насыщаться живой водой, мы погружаемся в отчаяние, не имея ни радости, ни цели, ни надежды. От Бога нас отделил наш грех. В послании к Римлянам 6:23 сказано: «Возмездие за грех — смерть, не только сейчас, но и в вечности». Но дальше стоит слово «дар». Все согрешили, и возмездие за грех — смерть, но дар Божий — жизнь вечная. Чем отличается дар от возмездия? Возмездие — это то, что мы заслужили. А дар — это то, что нельзя заслужить. Если за дар заплатили или как-то его заслужили, то это уже не дар. И Павел сказал: «Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Но в Библии говорится не только о вечной жизни на небесах, но и о жизни с избытком здесь, на земле, о полноценной жизни, которая начинается с примирения с Богом. Приняв Его дар, мы можем, наконец, зажить счастливо. Но возникает вопрос. Если мы заслуживаем смерти и вечного отделения от Бога, то как Он может дать нам этот дар жизни вечной и полноценной жизни на земле? В послании к Римлянам сказано: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Бог справедливый и потому не может игнорировать наш грех, будто не замечая его. За грех полагается наказание. Вот почему Иисус умер на кресте. В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус пришел на землю с небес не просто чтобы научить нас жить, а и чтобы умереть вместо нас. На Него была возложена наша вина, все, что мы заслужили. Предлагаемый нам дар жизни вечной стоил Богу крови Его единственного Сына Иисуса.

Иногда я слышу от людей, разве Иисусу было обязательно умирать? Почему Бог просто не простил наши грехи, забыв о том, что нас разделяет? Согласно Библии, Бог безупречно справедливый. Он не может сделать вид, будто греха нет. Да и в таком случае мы по-прежнему были бы осквернены и не могли бы общаться с Ним. За наши грехи полагалось возмездие, а возмездие за грех — смерть. Иисус пришел на землю и умер, а Его кровь стала расплатой за наши грехи. Он буквально отдал свою жизнь за нас. Согласно Библии, теперь мы оправданы. Это юридический термин, означающий «признаны невиновными». Иисус умер, чтобы справедливый Бог признал виновных людей невиновными. Но оправдание означает не просто прощение. С вас сняты все обвинения, которые тяготели над вами.

Теперь Бог считает вас совершенно невиновными. Сегодня официантка принесла мне счет за обед. В нем указаны блюда, которые я ел, и сколько я за них должен. Но что, если бы она сказала, что за все уже заплачено? То есть я бы заказал обед, съел бы его, но оказалось бы, что кто-то заплатил вместо меня. По сути, это же Бог сделал через Иисуса для нас. Мы никогда не смогли бы оплатить свой счет, но за нас это сделал Иисус. И теперь, приняв этот дар Божий, мы можем стоять перед Ним совершенно чистыми, как будто мы никогда и не грешили. Но возникает вопрос, почему совершенный Бог предлагает вам такой дорогой подарок? Лишь потому, что Он очень сильно вас любит. Иисус жил на небе и знал, что из-за греха вы не сможете жить с Ним вечно в раю. Поэтому Иисус пришел на землю и принес свою жизнь в жертву за вашу, как расплату за ваши грехи. Иисус скорее готов умереть, чем жить без вас.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться.

с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой. Он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время. Но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим, и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся. И мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты. Вы знаете, он такой. Он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный. Там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол? Да Господь любит всех. Просто нужно к нему прийти. И быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь, Он хочет дать свое благословение, Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу! Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным, оно не должно быть
быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира в ваше сердце, в ваши семьи, в вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

Я хотел бы обратиться к партнерам Live.tv. Тем, кто уже является партнером и кто станет им в будущем. Вначале я хотел бы зачитать одно место из Библии, которое станет фундаментом для сегодняшней темы. 3 Иоанна, 1 глава, стихи с 3 по 8. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников». Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Апостол Иоанн говорит здесь о миссионерах. Он говорит церкви и пастору. Он говорит, что в церковь пришла группа миссионеров, которых надо поддержать и снарядить всем необходимым, чтобы они могли пойти и не просить ничего у тех, кому проповедуют Евангелие, и у тех, кто еще Бога не знает. Иоанн говорит, что они вышли во имя Иисуса. Он говорит, когда мы поддерживаем тех, кто выходит с заданием во имя Иисуса, то если мы их поддержим, то мы станем соучастниками истины. Мне нравится, как здесь сказано. Есть работники, которые находятся на передовой, кто идет проповедовать или на миссионерскую работу, или участвует в других проектах. То есть несут Божье Слово из стен церкви, из небольшого христианского окружения, будь то семья или наши друзья. Live.tv — это один из таких каналов, который достигает таких мест, которых мы сами не достигнем. Подумайте, с моей стороны это может быть интригующей идеей или интересной мыслью. Мои деньги могут достигнуть тех мест, которых я, возможно, никогда не достигну. Когда я делаю свою работу, то вкладываю в нее свое время. Я вкладываю много времени в свою работу. Я вкладываю в нее свою энергию, свое время. И когда рабочий день закончен, то я чувствую усталость. Я приобрел какие-то умения, которые я использую для своей работы. Если я возьму часть денег, которая выплачивается мне за мою работу, то эти деньги символизируют мое время, мои умения и мою энергию, которую я вложил в эту работу. Моя зарплата перешла на мой банковский счет. Если я возьму эти деньги и посею их в какой-то миссионерский проект, предположим, есть кто-то, кто собирается на миссионерскую работу, то я сею это для осуществления какого-то проекта, куда я сам в действительности не поеду. Я не поеду к финно-угорским народам, чтобы проповедовать

Евангелие или, например, проповедовать в Грузию. Этим я поддерживаю тех, кто делает это. В действительности я вкладываю в это самого себя, свое время, свои умения, свою энергию, как будто я сам туда отправился. Люди, которые идут, это работники. И как говорит Иоанн, я являюсь соработником истины. Я вспоминаю одну историю из жизни Давида, когда пришли враги, которые сожгли и разрушили город, разграбили все имущество, увели женщин и детей. Тогда Давид пришел к Богу и спросил, должен ли он пойти на врагов. Бог ответил, иди, ты одолеешь врагов и заберешь у них все. Давид собирает своих людей. Они, конечно же, должны быстро отреагировать. Кто-то из его окружения не выдерживает такого темпа. И сказано, что Давид оставил их преимущество. Вы оставайтесь здесь, а у нас здесь команда быстрого реагирования, и мы справимся с этой работой. Они пошли и победили врагов, и отобрали у них все, что те у них забрали, и даже больше этого. Интересно, что соработники Давида, его солдаты, стали решать, кто сколько себе из этой добычи получит. Некоторые сказали, что те, кто остались в тылу, им ничего не принадлежит. Они получат обратно только своих детей, жен и, может, какую-то часть из добычи. Удивительно, как Давид устанавливает духовный закон и правила. Точно так же, как те, кто участвовали в сражении, кто рисковал своей жизнью, точно так же, как те, кто остался в тылу, имеют одинаковую часть. Это не исключительный случай. Сказано, что Давид сделал это законом с этого самого дня. Я верю, что это такой же духовный закон. Есть люди, которые призваны находиться в тылах, так же, как и те, кто призваны на миссионерскую работу. Как я уже говорил, что Life TV — это одно из миссионерских служений, которое достигает людей, которых мы сами никогда не достигнем. У каждого из нас есть своя миссия и задание. Какая-то часть людей находится в тылу, какая-то на передовой. И между ними должна быть так называемая линия поддержки. Ни одна армия не сможет выиграть на передовой, если эта линия повреждена. Я более чем уверен, что враг душ человеческих, это интеллигентное зло, делает все возможное, чтобы эта линия не функционировала. Вот есть тылы, есть передовая, на которых каждый занимается своим делом, кого куда Бог поставил, и враг пытается повредить эту линию. В Библии мы читаем, что дьявола называют Богом этого мира. Это значит, что в физическом мире, в политической, экономической сфере у него есть определенное пространство и свобода для действий. Он делает все возможное, чтобы пережать источники снабжения, чтобы Божья работа не распространялась. Много лет назад я слышал, как один пастор сказал, «Отчего моя душа застыла?» Он сказал, что из-за бедности церкви люди каждый день попадают в ад. Подумайте об этом. Мы верим, что есть небеса и есть ад. Люди должны слышать Евангелие и иметь возможность принять Иисуса в свою жизнь, чтобы спастись от ада. Причина, по которой многие люди не слышат и не имеют возможности слышать этого, заключается в том, что зачастую церковь и христиане заняты своими нуждами. Или просто нет ресурсов для того, чтобы делать эту работу и распространять Слово Божие.
По этой причине многие люди гибнут, потому что не имеют возможности слышать Слово Божье. Евангелие должно быть проповедано всем народам, как говорит Иисус. И тогда придет конец, когда Евангелие будет проповедано всем народам. Церкви и конкретно верующим надо финансировать этот проект. Деньги не сыплются с неба и не материализуются с банковского счета. Я верю, что у Бога есть достаточно ресурсов, чтобы осуществить свой проект.

разные проекты. Я убежден, что телевидение, будь это кабельное телевидение или спутниковое, или интернет, телевидение — это самый важный инструмент, через который Евангелие может быть проповедано всем народам. Многие люди так никогда и не придут в церковь из-за каких-то препятствий или предубеждений. Они не знают, что там ожидать. Может, на меня будут как-то странно смотреть, если я туда приду. Могу сказать про себя. За год до того, как я стал более серьезно относиться к вере, я смотрел передачу по телевидению, где проповедовал один американский проповедник. Его передачи в то время показывали по телевидению. Что это произвело? Это стало внутри меня ломать предубеждения в отношении Бога, христианства и церкви. Моим предубеждением было то, что все, что происходит в церкви, это бессмысленно, и что это для людей, которые совсем другие. Я не видел ничего, что могло бы меня привлечь к этому. И когда я стал смотреть эти передачи, где проповедовал Бен Хейден, то для меня большим сюрпризом стало то, что это были понятные, логичные и замечательные проповеди. Это сломало мои предубеждения и произвело интерес. Это были семена, которые через телевидение были посеяны в мое сердце. Я даже не отдавал себе отчета в этом. Я просто помню, что их показывали каждое воскресенье. Снова и снова я смотрел эти передачи. Каждый раз он делал призыв для тех, кто хотел молиться и кто хотел спастись. Во время этой части я переключал канал и не придавал этому значения. Но это были семена, посеянные в мое сердце. И уже позже в моей жизни произошел перелом, когда я окончательно уже пришел к Иисусу. Бог использовал телевидение, чтобы коснуться меня, хотя я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда, потому что я не принимал всего этого. Но это сломало барьер в моем сердце. Для проповедования Евангелия нужны финансы. Телевидение конкретно — это очень дорогой проект, как мы все понимаем. Но это один из самых эффективных способов, который доносит до людей Евангелие. В мире говорят, что деньги отвечают за все. Так оно и есть. По Библии деньги являются средством, а не целью. Нашей целью является проповедь Евангелия всем народам. С самого начала это было видением Life TV. Господь призвал этот канал к жизни для того, чтобы открыть глаза людям, чтобы они обернулись от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Это большой проект, который нуждается в финансировании и поддержке. И как я уже говорил, если у Бога есть план, то у него есть и бюджет. Я хочу зачитать из Евангелия от Луки, 8 глава, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Мы знаем, когда Иисус начал свое служение, то он должен был оставить работу плотника, потому что он не мог одновременно делать мебель и ходить, и проповедовать Евангелие. Здесь мы видим, откуда Иисус получал поддержку для своего служения. И каким образом он и его 12 учеников восполняли свои нужды для того, чтобы Евангелие могло распространяться. Здесь говорится, что были люди, которые материально помогали им. О чем бы я еще хотел сказать? Кто были эти люди? Иисус не проводил просто какую-то кампанию. Скажем, Иисус сидит в церкви с коробкой для пожертвований и говорит:
Не давайте это церкви, а давайте...

Давайте лучше мне, у меня более важная работа. Мы видим, что люди, которые материально поддерживали служение Иисуса, были те, которые через служение Иисуса получили помощь. Здесь говорится, его поддерживали те, которые через его служение получили освобождение от злых духов, которые были исцелены, чья жизнь была изменена. Иисус посеял в них слово, молился за людей, и их жизнь была изменена. Говорится, эти люди почувствовали, что теперь они смогут дать что-то для того, чтобы то, что произошло с ними, могло достичь и других людей. Такой же принцип мы видим и в других местах Писания. В Галатах 6 главе стихи 6 и 7 Павел говорит, «Если мы научены словом, то мы должны сеять и материально поддерживать их». Здесь говорится конкретно о церкви, пасторе, служении, о работе в церкви. Принцип тот же. Те люди, которые получили помощь и благословение, поддерживали эту работу, чтобы как можно больше людей смогли получить то же самое. Это вполне логично. Они не были эгоистами. Я получил помощь, я исцелился, моя жизнь изменилась, и теперь я пойду своей дорогой. Здорово, аллилуйя. Нет, эти люди приняли это, как вызов в свое сердце, чтобы та же самая изменяющая сила Евангелия смогла достичь многих. То же самое могут делать и все телезрители Life TV. Если ты смотришь на свою жизнь и говоришь, что через эти проповеди и передачи я получаю духовную пищу, хорошую, твердую, духовную пищу Божьего Слова, я исцелился, освободился от проблем, и я реально вижу, что моя жизнь изменилась через эти послания, сделай то же, что сделали эти люди. Если ты получил помощь, то сделай шаг, чтобы кто-то другой получил помощь, так же, как и ты когда-то. Еще одно место Писания, которое нельзя оставить без внимания. Письмо Павла к филиппийцам, глава 4, с 10 по 20 стихи. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, Павел говорит, что он отправился на миссионерское служение. Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием. Обратите здесь внимание, кроме вас одних, вы и Фессалонику, и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получил от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Павел говорит здесь о своей миссии. Он говорит, что справится со всем, будь это скудость или изобилие. На меня это не влияет, я буду продолжать свою работу. Я верю, что служение Life TV продолжится так или иначе. У Бога есть план и бюджет. У Него есть люди и ресурсы, чтобы продолжать работу. Павел говорит, что вы, филиппийцы, сделали хорошо, что поддержали меня. Павел не был таким, чтобы выпрашивать деньги или манипулировать людьми. В послании к Коринфянам он говорит, «Каждый давай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, без всякой манипуляции». Но в то же время он рассказал о своих нуждах. Во втором послании к Коринфянам, 8 и 9 главе, также в послании к филиппийцам, он говорит, что вы поступили хорошо, что поддержали миссионерскую работу, в которой Павел участвовал. Он говорит, что искал плода, умножающегося в пользу вашу.
Дело было не в том, что у филиппийцев были

какие-то деньги, которые они отдали Павлу. И теперь они стали беднее, а Павел смог что-то сделать. Павел говорит, то, что вы дали, это есть плод, который будет вам на пользу. Я вспоминаю, как Иисус сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе». Каким образом я могу собрать деньги на свой небесный банковский счет? Иисус сказал богатому молодому человеку, «Пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». И мы дописали туда своим религиозным карандашом, «И ты получишь свою часть, когда попадешь на небеса». У меня для вас новость, что на небесах нет долларов, рублей, гривен. Нам не нужны деньги на небесах, чтобы взять деньги со счета, чтобы пойти в магазин и купить себе молоко. Там все предостаточно. С этого небесного банковского счета, о котором Иисус говорил богатому молодому человеку, а также в своей Нагорной проповеди, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища». Обратите внимание, это действие. «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Одним словом, это небесный банк и небесный счет, на который не влияет инфляция, не колебания курса валюты. «Но собирайте себе сокровища на небе». Павел говорит в послании филиппийцам, «Это плод, который будет вам на пользу. Вы посеяли финансы в миссионерскую работу. Это и есть плод, который теперь на вашем счете. Он свидетельствует, что вы достаточно заботились обо мне. Вы снарядили меня для этой работы. У меня теперь все предостаточно. Не так, что едва-едва хватает». Он говорит, «Я получил все и избыточествую. Я получил это, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». И вот, здесь находится суть всего. Послание к филиппийцам, стих 19. Это место Писания. Мы, как христиане, много раз читали, цитировали и, может, благодарили Бога. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание на контекст. Кому было дано это обетование? Это не происходит автоматически для всех христиан. Так что Бог восполнит нужды всех христиан, независимо от того, что они делают или не делают. Это обетование не дано хаотически. Оно дано в контексте миссионерской работы и распространения Евангелия. Павел говорит, «Вы дали на миссионерскую работу и поддержали это служение. Это плод, который теперь на вашем счете». С этого самого счета Господь да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Это обетование, которое не дано все равно кому, оно дано тем, кто заботится о том, чтобы Божья работа могла распространяться. Это действует именно для тех, кто участвует в этом большом проекте, чтобы Евангелие распространялось. Бог обещал восполнить нужды тех, кто помогает в этом. И не просто, чтобы нужды были едва восполнены, едва хватало на оплату счетов. Здесь говорится, что Бог да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Господь восполнит человеку, который заботится о его работе. В книге пророка Агея в первой главе Господь говорит своему народу, что «Вы живете в домах украшенных». «Тогда как дом мой находится в запустении». «Обратите сердца ваши на пути ваши». Господь говорит, «Поставьте мою работу на первое место». «Тогда вы увидите, как ваша жизнь, материальные обстоятельства изменятся таким образом, как вы раньше и не видели». Он говорит, что вы трудитесь много, а зарабатываете мало. Зарабатываете плату, как для дырявого кошелька, и не можете свести концы с концами. Господь хочет благословить свой народ, свою церковь. Но, как я уже говорил, Господь призвал нас быть соучастниками истины. Кто сеет в эту работу тем, чем Господь когда-то благословил нас? Я призываю всех телезрителей телеканала Life TV. Если ты являешься просто зрителем и являешься частью этого, ты смотришь на свою жизнь и говоришь, «Я благословлен. Это

питает меня духовно. Я получил ответы на молитвы. За меня молились на этих передачах и благословляли. Тогда я призываю тебя участвовать в этом проекте и поддерживать эту работу. На экране вы видите номера банковских счетов для перечислений. Сделай это с верой, не потому что какой-то проповедник сказал это. Сделай это перед Богом. Павел сказал, то, что вы принесли мне, то принесли не для меня, а как жертву, благоприятную Богу. Это является инвестицией на небесный банковский счет. Исходя из этого, Бог благословит тебя. Если мы строим Божий дом, тогда Бог благословит нашу жизнь, наши семьи, наше здоровье, работу, все, чего мы касаемся. Прими участие в этом проекте и будь благословен.

0: В этом выпуске программы «Место встречи – Иерусалим». Президент Трамп завершает свой визит в Китай, а Израиль и Ливан возобновляют мирные переговоры в Вашингтоне. Также протесты в Нью-Йорке и готовящийся иск со стороны Израиля против газеты «Нью-Йорк Таймс». Анализ от Гордона Чанга и Джонатана Конрикуса. И еще последние новости об Алии после войны и уличные торжества в Иерусалиме. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи – Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи – Иерусалим». С вами Джули Стал.
1: И Джошуа Свонсон.
0: Трамп завершил свой визит в Пекин, пока Израиль и Ливан продолжают переговоры в Вашингтоне. Тем временем в Газе Израилю, возможно, придется самостоятельно разоружить Хамас.
1: В Иерусалиме израильтяне отмечали годовщину воссоединения Иерусалима. В то же время в СМИ разгорается битва за Израиль с участием одной из самых известных американских газет. Вот последние новости об этом и многом другом.
0: Сегодня в Вашингтоне должен начаться третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Они возобновляются незадолго до истечения срока перемирия. Впервые в состав делегации войдут военные. Это происходит на фоне ударов беспилотников Хизбаллы по израильским военным и гражданским, а также ударов Цахала по оружейным складам и инфраструктуре Хизбаллы на юге Ливана. А в Газе перемирие не приносит результатов. Хамас восстанавливает контроль над некоторыми районами.
1: На территориях, которые по-прежнему контролирует Хамас, он обдирает на улицах людей, с которых уже нечего взять.
0: Во время визита в Иерусалим генеральный директор Совета по вопросам мира добавил, что если ничего не изменится, у жителей Газы не будет никаких перспектив.
1: Вы можете накормить людей, построить дома, дороги, но если вы не дадите им перспектив, вы улучшите все только на один день. Вы не измените ничью жизнь.
0: В прошлом году Трамп назначил Младенова дипломатом, курирующим соглашение о прекращении огня в Газе.
1: Спустя 7 месяцев после прекращения огня дверь в будущее Газы по-прежнему закрыта. Это не то, что было обещано палестинцам, и это не то, чего они заслуживают. И это не дает Израилю безопасного будущего.
0: Хамас по-прежнему может существовать как политическая партия, но не военная сила.
1: Недопустимо, чтобы наряду с переходной палестинской администрацией существовали вооруженные группировки, обладающие собственным военным командованием,

0: арсеналами и сетями туннелей.
1: Посол Хакоби ранее заявил, что Израилю, возможно, придется разоружить Хамас самостоятельно. В Кнессете на этой неделе парламентарии всего мира пообещали признать Иерусалим столицей Израиля в преддверии празднования Дня Иерусалима. На встрече присутствовали чиновники из США, Японии, Австралии, а также стран Европы и Африки. Также присутствовали послы Гватемалы, Парагвая, Малави, Аргентины, Панамы и Фиджи. День Иерусалима официально начинается с заходом солнца в четверг и отмечает 59-ю годовщину воссоединения города под контролем Израиля в ходе шестидневной войны 1967 года. Знаменитое шествие с флагами по городу в четверг пройдет по следам солдат Цахала в 1967 году, через старый год к стене плача. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Правительство Израиля собирается подать иск против газеты «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля осудили эту статью как одну из самых омерзительных, лживых публикаций, когда-либо появившихся в современной прессе в адрес Израиля. На страницах газеты заявили о широко распространенных злоупотреблениях в отношении палестинских заключенных, в том числе об обвинениях в сексуальном насилии с использованием специально обученных собак. Представитель «Нью-Йорк Таймс» отверг обвинения Израиля, назвав их безосновательными и частью избитого политического сценария. Этот скандал вызвал возмущение среди сторонников Израиля в Соединенных Штатах.
1: «Мы уже сталкивались с отрицанием событий 7 октября со стороны «Нью-Йорк Таймс». И сегодня мы призываем их опровергнуть это».
0: Демонстранты собрались у здания штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс», обвинив издание в распространении ложной информации об Израиле. «Они распространяют клевету, которая с научной точки зрения просто невозможна. Собаки не насилуют людей. А вот Хамас, да. Газета «Нью-Йорк Таймс» преуменьшала значение гитлеровской пропаганды и его убийств евреев в 1930-х, 40-х и 50-х годах. И сейчас они делают это снова». Тем временем десятки тысяч человек собрались на празднование Дня Иерусалима, посвященного воссоединению города после шестидневной войны. В рамках праздника прошло ежегодное шествие с флагами по старому городу. При этом силы безопасности находились в состоянии повышенной боевой готовности. Министр нацбезопасности Бен-Гвир посетил Храмовую гору в четверг утром и выступил с заявлением на одном из самых спорных религиозных объектов в мире. «В этом году Рамадан прошел как никогда спокойно. И это все благодаря одному. Храмовая гора наша». За пределами Израиля в Персидском заливе продолжают меняться союзнические отношения. Премьер-министр Нетаньяху сообщил, что во время войны с Ираном он тайно посетил Арабские Эмираты. Официальные лица Объединенных Арабских Эмиратов опровергли это, заявив, что отношения в рамках Авраамовых соглашений регулируются на основе принципа прозрачности. Саудовская Аравия присоединилась к ударам по проиранским вооруженным группировкам в Ираке. Саудовские истребители нанесли удары по объектам, с которых происходили атаки по странам Персидского залива. Президент Трамп в Китае провел переговоры по Ирану, торговле, технологиям, Тайваню и другим вопросам. Корреспондент CBN Гэри Лейн взял интервью у Гордона Чанга о его взглядах на саммит и планы Китая. Полную версию этого интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале CBN. Си Цзиньпинь заинтересован в том, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, поскольку 50% его морского импорта нефти проходит через этот стратегически важный водный путь. Китай – крупнейший в мире импортер нефти с рца. Я полагаю, что Си Цзиньпинь хотел бы, чтобы иранцы и дальше удерживали США в патовой ситуации. Что касается Трампа, я не знаю, о чем он собирался просить, но он должен потребовать, чтобы Китай прекратил поддержку Ирана. Китай предоставляет Ирану все, что ему нужно в этой войне, за исключением солдат. Это союзник Ирана. И одна из причин, по которым Трампу не следовало бы отправляться в эту поездку, заключается в том, что в ходе войны наш главнокомандующий не должен посещать столицу вражеского государства.

0: Трамп отложил первый саммит, который должен был начаться 31 марта, именно потому, что война продолжалась. И война все еще продолжается. И я думаю, что это сигнализирует Си Цзиньпиню о том, что Трамп чего-то хочет. Я не думаю, что Трамп считает его врагом. Он всегда говорит, мы отлично ладим, он мой друг. Я надеюсь, что он в этом не искренен, поскольку именно Си Цзиньпинь стоит за планом Компартии использовать фентанил для убийства американцев. В прошлом году от фентанила погибло 48 тысяч американцев, годом ранее 72 тысячи. Си Цзиньпинь не друг президенту Трампу. Думаю, Трамп это знает. Китайский режим дал понять, как открыто, так и в завуалированной форме, что США должны прекратить свое существование. Гордон, как по-вашему, что должно произойти на саммите? Будет ли там что-то важное? Я полагаю, что США нужно налагать на Китай санкции, а не просто предупреждать. Нам нужно выполнять свои обещания. Если мы не будем этого делать, китайцы будут считать нас слабыми. Трамп не считает себя слабым, но китайцы так думают. И это имеет большое значение, поскольку именно это будет определять их действия. И, кстати, китайская версия происходящего находит отклик по всему миру, в США и в других странах. Поэтому президенту Трампу нужно что-то предпринять, чтобы опровергнуть эту версию. В противном случае нас будут считать слабой державой, но это не так. В некотором смысле это не важно, поскольку другие люди верят в версию Си Цзиньпиня. Итак, Гордон Чанг, старший научный сотрудник Института Гейтстоун. Спасибо, Гордон, что нашли время для нас. Большое спасибо, Гэри.
1: Далее. Анализ Джонатана Конрикуса. Возможно ли, что в Иране проводятся секретные операции? Что станет с ядерными материалами Ирана? И смогут ли демонстрации протеста довести до конца то, что начали военные действия? Крис Митчелл говорил с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократий.
0: Джонатан, насколько важен обогащенный уран, который по-прежнему находится в распоряжении у Ирана? Мне кажется, люди во всем мире не до конца осознают, насколько опасен этот режим, насколько он отчаян и на что он будет способен, получив доступ к обогащенному урану. Сейчас у них нет возможности изготовить ядерную боеголовку, установить ее на ракету и запустить в сторону Европы или континентальной части США. К счастью, на данный момент у них нет таких возможностей. Но они определенно способны изготовить грязную бомбу. Своими действиями иранский режим показал, что является изгоем, полностью пренебрегающим законами, нормами и святостью человеческой жизни. Поэтому оставить высоко обогащенный уран в их руках было бы очень серьезной ошибкой. Вот почему так важно изъять этот материал у Ирана. Потребуется ли проведение спецопераций и ввод войск на территорию Ирана? Думаю, да. И это будет не простая операция, а масштабное предприятие. Установление контроля над территорией и обеспечение доступа – это только одна из составляющих. Затем предстоит физически добраться до обогащенного материала. Затем безопасно извлечь его, при этом обеспечив безопасность и защиту военнослужащих. И затем безопасно вывести его из Ирана для хранения или уничтожения. Это можно осуществить, как и любую другую военную задачу. Все дело в планировании, подготовке и готовности выполнить миссию. Однако, если дело дойдет до этого, у США есть такие возможности. Израиль будет играть вспомогательную роль, возможно, также направив

0: туда свои войска. Но я бы предпочел, чтобы иранский режим поставили на колени и вынудили сдаться под давлением мощи США и Израиля в их совместных ударах и экономическом давлении на Иран. Нет никакого сомнения, что Соединенные Штаты и Израиль способны выполнить эту задачу. Но лучше, чтобы этого не пришлось делать. Сенатор Линдси Грэм говорит, что на местах действуют миллионы боевиков, имея в виду многомиллионную армию иранцев, выступающих против режима. Возможно ли, что Моссад или ЦРУ пытаются вооружить эти боевые единицы? Более чем. И даже не располагая конкретными доказательствами, я бы сказал, что это весьма вероятно. Я удивился бы, если бы этого не происходило, и это не было бы приоритетом для США и Израиля. В январе отважный иранский народ вышел на улицы с целью противостоять силам безопасности и заявить: «Мы недовольны тем, как вы управляете страной. Мы хотим свободы, мы хотим процветания, мы хотим лучшего будущего для наших детей и достойной жизни». Дело не в политике, не в США, Западе или Израиле. Миллионы иранцев вышли на улицы, поскольку они сыты по горло коррупцией, жестокостью, пытками, несправедливым правлением и коррумпированной системой. Теперь будет уравнивающий фактор, в отличие от январских событий, когда отважный иранский народ вышел на улицы и был забит иранскими головорезами и иностранными наемниками, действовавшими по приказу режима, поскольку они не были вооружены. Думаю, что Моссад, ЦРУ и другие организации заняты тем, что предоставляют иранскому народу необходимые средства для уравнивания сил. Надеюсь, что это так, и что отважный иранский народ в конечном итоге сможет отвоевать свою страну у режима, который управляет Ираном последние 47 лет. Джонатан Конрикус, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии, спасибо, что были с нами.
1: Далее, американка рассказывает, почему решила репатриировать.
0: Почему христиане должны благословлять и поддерживать еврейский народ и Израиль? Если вы последователь Иисуса, то вы принимаете Его слова. Иисус сказал спасение через иудеев. Бог решил записать историю искупления в еврейском народе и через него. И Он никогда не отречется от благодати, данной Израилю. В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Позвоните по этому телефону или сделайте это онлайн. В мире проживают 8 миллионов евреев, имеющих право на алию или репатриацию в Израиль. За пределами Израиля самая многочисленная община проживает в Соединенных Штатах, и в настоящее время среди ее членов растет интерес к возвращению на родину. Репортаж Джули Стал.
1: После начала войны в 23-м году Лиори Раш решила репатриировать. Я репатриировала из-за событий 7 октября. Это был для меня сигнал к пробуждению. Моя еврейская душа пробудилась. Раш счастливо жила в Золотом штате. У меня все было отлично. Дом в Силиконовой долине, много друзей. Я занималась джиу-джитсу, ходила в синагогу. Она сказала, что ситуация в Калифорнии изменилась, когда началась война. После 7 октября

0: октября стало гораздо больше проявлений мусульманской гордости. Повсюду были хиджабы, а потом еще было несколько палестинских митингов в торговых центрах. Меня также обвиняли в том, что я еврейка. Но она решила уехать не поэтому. Я не боялась. Люди не могли поверить, что я уезжаю. В их представлении я уезжала в Газу, в зону боевых действий. И я это понимала. 15 января 2024 года Леори подала заявление в Нефеш Бе-Нефеш, которое рассматривает заявки на алию из Северной Америки. Спустя несколько месяцев она с двумя собаками переехала в Израиль.
1: 7 и 8 октября, то есть с начала этой войны, мы наблюдаем резкий рост интереса к алии в Северной Америке.
0: Марк Розенберг сообщил новостям CBN, что это привело к росту числа подающих заявки на 40-45%. И эта тенденция сохраняется.
1: Это многое говорит о духе людей, задумывающихся об алии. Я думаю, главный мотив для тех, кто интересуется алией, действительно связан с качеством жизни. Они хотят растить детей, начать профессиональную карьеру, вывести ее на новый уровень. Я думаю, что у них много общего в том, что они чувствуют. Израиль — это великий проект еврейского народа.
0: С момента своего основания Нефеш Бе-Нефеш помогла более чем 85 тысячам евреев из Северной Америки репатриировать в Израиль.
1: Самым большим препятствием для алии является страх перед неизвестным. Думаю, когда люди собираются переехать в новое место, они хотят быть уверены, что у них будет план обучения детей или общий бюджет, на который они будут жить. Еще одно препятствие — это семья и жизнь вдали от нее. Я думаю, что интернет и гаджеты заставили людей понять, что можно оставаться на связи, даже если живешь на другом конце света.
0: Леори говорит, что чувствовала себя в безопасности, потому что ее судьба в руках Бога. Со мной могло что-то случиться и в Калифорнии, так что я совсем не боялась приехать сюда. Даже язык не пугал. Она призывает евреев, желающих репатриировать, решиться на этот шаг. Как только попадаешь сюда, сразу чувствуешь себя дома. Я не понимала, что значит «добро пожаловать домой», пока не оказалась здесь. Я считаю, что всем стоит приехать или даже поселиться. Джулия Стал, новости CBN, Иерусалим. Далее. День Иерусалима. Воссоединение израильтян всех возрастов.
1: В CBN Израиль мы благословляем и наглядно демонстрируем любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Пятьдесят девять лет назад израильские десантники воссоединили разделенный Иерусалим, захватив старый город с Храмовой горой во время шестидневной войны. Вот как израильтяне отмечают эту победу.
1: Это место основного сбора участников марша с флагами. Отсюда они пройдут через старый город к Стене Плача, чтобы отпраздновать воссоединение Иерусалима. В конце шестидневной войны полковник Мотта Гур объявил миру «Храмовая гора в наших руках». Это стало первым случаем за более чем 2000 лет, когда еврейский народ обрел свою столицу. Я был здесь в 67-м году, я был совсем молодым солдатом, и в конце шестидневной войны нам сказали: «Можете идти домой». война закончилась. Но никто не пошел. Мы отправились в наш настоящий дом, в Иерусалим. Генерал в отставке.

0: еврейского народа, возвращающегося в Израиль.
1: Это событие символизирует воссоединение Иерусалима, города, история которого насчитывает тысячи лет, начиная с царя Давида. Это очень важно для еврейского народа.
0: Мы хотим показать, что Иерусалим – это прежде всего город, открытый для всех религий. И это чудесная страна, открытая для всех.
1: Речь о патриотизме, о любви к нашему городу, который в течение тысячелетий является духовным центром нашей религии и нашего народа.
0: Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, мы вчера оба были на параде. Тебе понравилось?
0: О, я давно столько не танцевал, Джули.
1: Много радости.
0: Ничего подобного я не испытывал.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также за достижение наилучшего результата для всех стран, которых коснулись нынешние конфликты на Ближнем Востоке.
1: Пожалуйста, продолжайте молиться за Израиль, за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и нас с вами, не дремлет и не спит. С вами была Джули Стал, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерие.нет». И сегодня хотелось бы поговорить на тему убийства. Но вот в таком ключе, как убийство во благо.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: А может ли убийство быть вообще во благо?
0: Вот хороший вопрос, собственно.
3: Жизнь – это священный дар, данный Богом. И никто не вправе отнимать этот дар.
2: Поэтому...
3: Заповедь Божественного Деколога гласит «Не убивай».
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: Ну, а что называть тогда убийством? По приговору суда, когда кого-то приговаривают к смертной казни, это убийство, нет?
5: Вот я бы разделил эти понятия, потому что слово «убийство во благо» — это вообще как бы такое словосочетание, ну, само себе противоречащее. Убийство само по себе — это плохо, да?
0: Да.
5: А вот смертная казнь все-таки это звучит по-другому.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: Я бы разделил эти понятия.
2: Во благо может быть?
5: Вот это уже другой вопрос.
0: Я сознательно переворачиваю вот эти все вещи для того, чтобы они... Пусть они будут резать слух, но когда они режут слух, они заставляют по-новому взглянуть на обыденные вещи, к которым у нас уже устоявшееся какое-то мнение.
2: Ну, вот
0: скажи,
2: режет.
0: Смертная казнь, у нас уже люди все поделились. Кто-то считает, она нужна, кто-то считает, она не нужна. Вот. Но те, кто считает, что нужна смертная казнь, они фактически готовы убить этого человека ради какого-то блага, потому что они считают, что это надо.
5: Ну, какой... Я не думаю, что ради блага, а ради справедливости.
0: Как справедливость, наказание. Благо.
5: Но все-таки не говорят, что убиваем ради блага. Убивают, потому что справедливо наказание по отношению к нему такое.
0: Ну, они же говорят, что если мы этого не сделаем, а наоборот, там еще дадим там условный какой-то срок, он сейчас послезавтра выйдет, наделает еще кучу зол, и мы как бы вот...
2: Маньяк-убийца, дед-убийца,
0: да,
2: например.
0: Да.
2: Да, лишить его жизни – это благо для общества.
0: Да,
2: так?
0: Да.
2: Об этом речь?
0: Ну, а хотя бы.
2: Ну... А почему обязательно убивать вот этого человека? Почему нельзя, ну, сегодня есть, например, одна из форм наказания, как пожизненное заключение?
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
5: 25 лет.
2: Нет, пожалуйста.

0: Пожизненное?
1: Есть и пожизненное заключение. И вы знаете, когда начинаешь спрашивать у этих людей, мало таких случаев, но есть несколько интервью с заключенными пожизненно, и ни один еще из них не сказал, что для них это было благо. То, что они вот сейчас здесь пожизненно сидят. Очень многие откровенно говорят, лучше бы нас расстреляли.
0: Но один и не сказал расстрелянный, что это благо для него. Если уж говорить об этом,
1: к сожалению, в конечном итоге. Никто не может спросить.
0: Вот, но однажды это все будет открыто. Все-таки закон есть закон, божественный закон. Угу. И вот в 10 главе Евангелия Иоанна, в тексте 10 прямо Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я же пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Воля Божия заключается в том, чтобы каждый человек жил. Жил полнокровной, красивой, насыщенной жизнью. Ну, это принцип Божий.
1: Замечательно, если у него такая воля, если есть у него такое желание, но почему-то, вот вы прочитали из Нового Завета, и как всегда сейчас вспомнят люди Ветхий Завет, и вспомнят, что там была такая ситуация, как Содом и Гоморра, которых Бог взял и просто так вот не спрашивая, испепелил. Про потоп вспомнит. Хотя я усматриваю разницу между Содомом и потопом. Вот.
2: Но тем не менее результат.
3: Ну и второе пришествие Иисуса Христа. Я согласен. Но там идея безнадежности уже, когда люди сделали окончательный свой выбор. А кто это определяет? Мы сегодня вправе определить, что человек уже не изменится, больше для него вообще нет. Или это прерогатива Бога. Бог это сделал, потому что он видит сердце человека.
0: Что касается жителей шумерской цивилизации,
1: допотопной.
0: А в книге «Бытие» сказано, они делали зло во всякое время. То есть люди это в полном смысле слова, тем более им была предоставлена замечательная возможность на протяжении 120 лет
1: определиться. Семья, проповедовали, говорили о надвигающем. Поэтому я сказал, что между потопом и Содомом есть огромная разница.
2: Есть разница, но все равно, наверное, там были люди, которые погибли в потопе, и в том числе они будут спасены.
0: Будут.
2: Да. То есть это не просто определяется, вот это вот потоп, это не просто вот Бог определил, что эти люди все погибнут. Это в то же самое время, как это историческая необходимость. Нужно поставить точку. Даже если есть там люди, которые будут спасены, да, которые могли бы и к лучшему измениться. Но если историческая необходимость, так же при втором пришествии.
1: Там, какая, к примеру, историческая необходимость была в потопе?
2: Ну, я так назвал это.
1: Хотя бы
2: вот как при втором пришествии тоже же наверняка там...
3: Ну, то есть, историческая необходимость, обусловленная тем, что ковчег уже наполнился, и никто больше не пришел. Вот.
0: Вот давайте определимся.
3: Но опять же, а кто определил-то эту историческую необходимость?
2: Бог определил.
3: Вот Бог. А поэтому, когда мы возвращаемся к смертной казни, вот здесь я почему говорю, что... На мой взгляд, человек не вправе выносить суд
2: и принимать решение. Если мы уйдем от потопа, уйдем от Содома и Гоморры, и, ну, придем к израильскому государству, теократическое израильское государство, и там Бог дал людям право решать, кому применить смертную казнь, кому нет. И дал определенные критерии. Да, то есть мы видим, что в израильском народе...
3: Ну, может, у них Урим и Тумим был, вот как-то они с помощью этого...
2: Никакого Урима и Тумима, там были прописаны, вот вы читаете Ветхий Завет, там прописаны четкие вещи, да, когда
1: в
2: человек...
1: В таком случае, пожалуйста, побить камнями.
2: Побить камнями.
0: И часто это продемонстрировано в Библии, убийство камнями.
2: Пусть не продемонстрировано, но декларировано, и есть повеление. То есть в израильском народе во времена Ветхого Завета смертная казнь была, и это было Божьим повелением, и от этого никуда не уйти.
1: Достаточно одного записанного раза о смертной казни, коих там есть несколько, вот, чтобы показать, что она не просто была, но и действовала. А уже насколько часто, так может и хорошо, что редко.
2: Мы не знаем. Так, конечно.
0: Мы знаем, опять же, один пример. Ну, в Ветхом Завете. Один египтянин побит камнями. За что?
2: Это он до того, как он вошел в Ханаан.
0: Вызов Богу в явно выраженной, открытой форме. Угу. И Бог дал повеление побить его камнями.
3: Да и потом, ведь Бог конкретному определенному обществу, конкретному определенному народу дал сам такое повеление. Я не стану возражать, если сегодня Господь придет в наше общество или каким-то образом сообщит нам об этой своей воле и скажет, вот вам, дорогие мои, пора бы вести уже вот смертную казнь. Тогда я здесь, конечно, да, все, я уже, у меня аргументов не остается.
0: Когда мы говорим о жителях допотопного мира, когда мы говорим о жителях Содома и Гоморры, а эта категория людей переступила все границы норм человеческого состояния. Это уже не люди в полном смысле этого слова. Бог не человека-убийца. А кто является человек-убийцей?
3: Дьявол.
0: Как написано об этом?
3: Сатана.
0: Сатана. Он есть человек-убийца. Он и лжец. И когда он говорит ложь, говорит свое. Вот он человек-убийца. Он не устоял в истине. То есть основой все-таки человека-убийства является не Бог, а Сатана. Он ввел род человеческий в смерть. И он является сподвижником смерти на земле посредством разных моментов, в том числе вот смертная казнь. А что же касается убийства людей, Бог никогда не убивал людей. В полном смысле этого слова. Нельзя назвать.
1: А подождите.
0: Жители Содома и Гоморры.
1: А Содом и Гоморры кто убил?
0: Я еще раз говорю, нельзя назвать в полном смысле слова жителей Содома и Гоморры людьми. Пример Лота. Пришли жители, весь город пришел в движение. Ангелы явились Лоту в дом. Выведи их нас. Что мы с ними сделаем?
1: Познаем.
0: Лот говорит, у меня две дочери, не знающие мужа, я их вам выведу, пожалуйста. Только их нельзя трогать. Нет, нам не надо.
3: Дайте гостей.
0: Смотрите, какое состояние ума. Что? И причем дальше сказано, там все от мала до велика пришли и окружили дом Лота. Даже дети маленькие.
2: Вы же сами согласились, что среди тех, кто погиб во время потопа, все-таки были люди, и, ну, скажем так, нравственные, с определенными нравственными принципами. Просто они погибли, потому что, может, родители их не впустили в ковчег, еще что-то. То есть были, но тем не менее они погибли по Божьему повелению.
0: Не по Божьему повелению, а по неправильному выбору.
1: То же самое скажу про Содом и Гоморру. У него были, да, вот были дочери, которые не познали мужа, но были и замужние дочери, о которых он все пытался, Лот пытался оттянуть вот это исполнение. Он не хотел тогда же выходить, когда ему ангелы, пришедшие за ним, сказали, все, уже пора. Он хотел пойти, послал к зятьям своим, пожалуйста, пойдем. Если ему надо было послать к зятьям, это значит, что зятья и дочери его не были среди той толпы, которая там искала входа и кричала, давай, выведи гостей, мы их познаем. Значит, они не были настолько же безнравственны, насколько вот эта толпа. Мы не говорим о том, что они там были там намного лучше еще, но не настолько.
0: Согласен.
1: И он послал за ними. Да, они не поверили ему, да, они там это, они сказали,
3: потому
1: извините.
3: Бог и предложил Лоту и его семье выйти, потому что они единственные, по сути, еще не были до такой степени оскотинившиеся люди, проживающие в этой местности.
1: Хорошо, те не поверили, но с другой стороны, всегда бы вы поверили, когда среди ночи придет какой-то родственник, который вы считаете чересчур религиозным или еще каким-то, может быть, сдвинутым в некотором роде, потому что все общество ведет себя так, а он какой-то странный. И вот этот вот какой-то странный родственник среди ночи присылает к вам и говорит, вообще город будет этой ночью уничтожен, пошли со мной. И вы подумаете, точно из ума старик вышел.
0: В конце концов, мы не судим сыновей, вернее, дочерей Лота остальных, мы не судим. Мы говорим о других людях, которые окружили дом, как сказано, от стара до мала, окружили дом все.
1: Почему
0: жители
1: нельзя
0: Содома,
1: было их предупредить?
0: Все. За исключением, мы не знаем судьбу этих людей.
1: Жители допотопного мира предупреждали 120 лет.
2: Я бы ушел бы от Содома и Гоморры.
1: Ненивия.
2: Потому что мы говорим вообще, в принципе, о смертной казни, да, об убийстве, которое благо или не благо вообще, допустимо или недопустимо, да. Содом и Гоморру проще, там Бог решил, но все-таки к израильскому народу хочу вернуться. Было в израильском народе. Но я бы что разделил? Я бы разделил четко, что в израильском народе приговор вот этой смертной казни, это не было убийством. Его не мог осуществить любой человек по своему произволу. Это должно быть решением, судебным решением общества. Да, над этим человеком. Поэтому заповедь «не убей» не подходит или не подходило к исполнению вот этого приговора. Смертного приговора в израильском народе. Потому что нельзя было, там была процедура.
3: Что нельзя квалифицировать было подобные действия как убийство.
2: Конечно.
3: Это правда. Я соглашусь и с тем, что была декларация вот как раз того, о чем было сказано, что смертная казнь, она должна приводиться в исполнение там, во имя.

0: имя чего-то. Но, опять же, вот я повторюсь, это...
1: Сегодня это приемлемо или нет? Вот в чем вопрос.
0: Вот, я почему против, например, смертной казни как таковой? Потому что известно много случаев, когда казнили людей, а впоследствии обнаруживалось, что они были невиновны. А за этими людьми есть еще и близкие, родственники, сыновья, дочери, жены, матери, отцы. И если сегодня вдруг произойдет нечто подобное, как тогда вот разрешать вот эту дилемму, кто вернет?
2: Я приведу другой пример. Если это единственный аргумент, то вот вам, пожалуйста. Точно так же его не казнят, его посадят. Вот, посадят далеко, надолго и в строгие, значит, в строгие режимы. И что происходит там, одному Богу известно, ну и тем людям, которые там находятся. Ничего хорошего там не происходит. И очень многие люди, выходя из мест лишения свободы, настолько исковеркана их уже жизнь, и что они порой менее приспособлены к жизни в обществе, чем были до. И после этого вы говорите, что лучше, чтобы их посадили, ну да, хорошо, лет через 5-10 вскроется, что они невиновны, их выпустят. Их выпустят, но их жизнь настолько исковеркали, что
0: всех.
2: После этого будут страдать и их родственники, и их друзей будут страдать повторно.
0: Причем. Не у всех она исковеркана, из тех, да, которых выпустили. О. И потом, что сравнится с тем, что ты все-таки живой, и ты вернулся?
3: Я работаю с заключенными в колониях. Есть особый режим. У нас в Нижегородской области, это первая колония, это особый режим. И именно там, в этом особом режиме, люди более всего чувствительны к Слову Божьему. Что интересно. Мы провели крещение там 2 года назад. 4 человека приняли крещение. Если бы их приговорили к смертной казни, например, эти люди погибли бы для вечности, возможно. А теперь они наши братья. Наши братья приняли христианство, истину. Они отказались от всего. Они не пьют даже чай. Значит, ну, я имею в виду,
2: кефир.
3: Ну, тот
2: кефир, да.
3: Кефир. Они пьют, не сквернословят. Они свободны абсолютно от всего того, что есть там о том бедламе, который вы говорите. То есть выбор есть там тоже. И нельзя говорить, что в колониях сегодня все так страшно. Это неправда. Это неправда. В цивилизованных колониях, у нас в Российской Федерации, все условия предоставлены для нормального развития, реабилитации даже, если хотите. И нормальный человек делает выбор свой там свободно. Предоставлена возможность посещать колонии сегодня. Русская православная церковь беспрепятственно. Значит, представителям ислама беспрепятственно. Представителям иудаизма беспрепятственно. А буддистов точно так же. Ну и вот сегодня решается вопрос с тем, чтобы уже официально посещение было и протестантами вот этих учреждений. И дай бы Бог, чтобы на уровне ФСИНа Москвы такой договор был подписан, чтобы протестанты также несли эту весть туда. Именно в эти места лишения самого. То есть, как Библия говорит, и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Лучше. Для человека есть выбор. Услышать эту весть и принять ее. И фактов таких очень много. Если почитать, по всем, люди освобождаются вот сейчас. Они освобождаются, приходят в нашу церковь. Такие факты тоже есть. И не только в нашу, и в другие направления христианские они приходят. Тоже православие. Они освобождаются от многого плохого, не на основе такого, то, что было у них до того, как они оказались там. То есть выбор у человека остается. А здесь человека лишает выбора. Смертная казнь ставит крест на всем, на всей его жизни. Все, он ничего не может сделать, ничего не может изменить.
2: Тогда
3: это страшно.
2: Тогда зачем она была вот в теократическом государстве?
1: Да. Зачем она была зачем в теократическом она государстве? Была? Я думаю, что понятно, что псу живому всегда лучше, чем мертвому льву. И с точки зрения милосердия всегда лучше оставить человека... Ну, даже если применяется наказание, всегда лучше, чтобы для человека, чтобы он остался живым. Но вот, а вопрос справедливости. Иногда человек, вот вы сами сказали, что это уже там не люди, да? Но если человек вот до такого состояния, вот сегодня же тоже может человек.
3: Ну, у нас пример был Чикатило, да? Ну, действительно, это уже действительно не человек. Это не человек.
1: Вот. И что делать?
3: Это не человек. Разговор идет об этом.
1: Так все-таки, если по вашему определению, к нечеловекам смертную казнь нужно применять сегодня или нет?
3: Вот станет ли он человеком? Да, большой вопрос. Но если он дошел до такого состояния ума, что ему насиловать и убивать людей – это норма жизни, тогда, конечно, тяжелый вопрос. Когда у нее эта перестановка переосмысленная
1: произойдет? Естественно, речь идет только об этом.

0: Конечно.
1: Но я просто за то, что если есть и существует альтернатива смертной казни на сегодняшний день, такая как пожизненное заключение, да, например, да, то я бы выбрал все-таки вот ту меру наказания.
2: Пожизненное заключение.
1: Без лишения жизни человека. Вот я о чем. Угу. Это не означает, что таких людей нужно оставлять в обществе. Они опасны, это мы все прекрасно понимаем. Их нужно изолировать даже от общества. Но ведь бывают случаи, когда по ошибке человека обвиняют, когда его подставляют, оговаривают. И лучше будет, пусть даже через 5 лет признают, что все-таки и оправдают его, что он невиновен, чем если бы казнили человека, и уже все.
0: То есть, Алексей, твоя позиция такая, что ты против смертной казни чисто потому, что наша судебная, как бы,
3: система несовершенна.
1: Человеческий суд, он объективен.
3: Субъективен.
2: Я, например, знаю человека, который сегодня отбывает 12 лет лишения свободы за убийство, которое он не совершал, и это точно. Он даже не знает места, где это убийство было совершено. Но ему присудили.
0: Официальная статистика говорит, что 5% как бы невинно осужденных людей, да, то есть нечаянно как бы за других, это норма. Но вот можно себе представить, норма? Среди заключенных 5%. Сколько таких людей сегодня?
2: Но его присудили к смертной казни. Это представь себе такую картину. Вот, скажем, за убийство вели бы мораторий на смертную казнь.
0: 5 человек из 100.
2: Вот считайте.
3: Теперь давайте посмотрим, насколько у нас сейчас получились двойные стандарты. Потому что только что мы говорили о том, что среди погибших во время потопа могли оказаться люди, которые, скажем так, недостойны были того, чтобы погибнуть там. По своим каким-то нравственным качествам, моральным качествам. Ну, так получилось. Вот. И вполне возможно, что кто-то из них будет Богом потом для вечности спасен. И тут мы говорим о том, что вот есть какие-то 5%, которые невинно осуждены. А в чем проблема? С какой точки зрения я задаю вопрос, в чем проблема? Мы так сильно ратуем за эту жизнь, но именно Бог установил такое понятие, как смерть. И он не просто так это сделал. Он сказал: возмездие за грех – смерть. И установил эту смерть, установил определенную продолжительность жизни для человека. И как в Священном Писании написано, дней, лет наших сколько? 70, при большей крепости 80. И те труд и болезни.
1: Но кто определил-то это?
3: Бог определил жизнь, Бог и определил смерть. И я смотрю вот по Священному Писанию, такое ощущение, как будто Бога в принципе не волнует, сколько лет проживет человек на этой земле. Его волнует, как он их проживет.
2: Это одна из тенденций. Но вместе с тем, я против того, например, что Бог определял саму категорию смерти. Человек... Оторванный от источника жизни, сам себя обрекает на смерть. Оторванный сам себя. Не Бог определяет, а человек отторгает себя от источника жизни. Человек отправился в пустыню без единого глотка воды.
3: Я абсолютно
2: Через
3: вас понимаю.
2: Через 7 дней наступает смерть. Почему? Воды нет.
3: Последствия его выбора.
2: При чем тут Бог?
3: Дело в мы том, что та смерть, о которой мы сейчас говорим, и та смерть, о которой только что вы сказали, это две разных смерти, и в Священном Писании они четко разделены. Есть смерть, которая разделение с Богом, она в Писании называется смерть вторая, и от нее нет воскресения, она вечная смерть. Все, это полное уничтожение существа. И есть та смерть, которой умирают люди сейчас, будь то убитые, будь то умерли своей смертью, как бы то ни было. И Христос ее очень четко называет: «Лазарь уснул, я иду его разбудить». И неоднократно он называет эту смерть сном.
1: Ну так это опять же...
3: И вот эта смерть как раз-таки, вот это сон, и есть Божье определение.
2: Мы путаем две категории. Мы говорим сегодняшнее состояние нашего общества. Мы стали смертными в силу того, что первые наши родители разорвали отношения с Творцом, стали смертными, и мы теперь через их генную систему, структуру унаследовали смерть. Нам деться некуда, у нас выбора не было. У них был выбор. Угу. У нас выбора нет, у них был. Да. И они сделали выбор неправильный. Они избрали смерть, потому что отрезали себя от источника жизни. Бог их не умерщвлял, и Бог не определял им смерть. Он сказал им: дети мои, вот...
0: В день, в который вкусите смертью, умрете.
2: Я вам предлагаю жизнь.
3: Умерли?
2: Я вам предлагаю жизнь. Но как
0: время?
2: Скоро вы захотите умереть?
3: Так в день?
2: Давайте по-другому посмотрим.
3: Это еще одно лицемерие, можно отдельную жизнь. Тему говорить на эту тему.
2: Но как скоро вы захотите умереть? Вот плоды дерева познания добра и зла.

0: Но...
1: Такая концепция возможна?
0: Нет, а вот ну, еще вот такой момент. Андрей, вы тогда предлагаете взять на себя, чтобы человечество взяло на себя вот эти функции. Бог определил, положил вот границы там какие-то.
2: Я не предлагаю ничего. Я просто говорю, что во всем этом есть доля вот той самой, того самого лицемерия, о котором мы говорим. Потому что мы пытаемся говорить о том, что вот насколько важна вот эта человеческая жизнь. Давайте всеми силами ее защищать. В то же самое время Бог на это внимание не обращает. Такое сильное, на какое обращаем мы.
0: Нет, как раз Бог обращает внимание на защиту человеческой жизни.
2: На качество человеческой
3: дал
2: жизни,
3: дал заповедь,
2: да.
3: Не убивай.
2: И
3: Бог
2: при,
3: дал.
2: И при этом постановил время жизни человека. Ну, пусть будут дни их, 120 лет.
3: Но,
2: или пусть будут так.
3: Но там, наверное, не время жизни, а промежуток времени до потопа.
0: Это Бог
3: определен был в
0: эту мною. Не нам же устанавливать
3: 120 лет,
0: сроки жизни
3: его
0: человека.
3: До потопа и зальются на землю. То есть период времени но отрезанный.
2: Но промежуток жизни для человека тоже, получается, он установил. Вот мы живем, и мы сейчас не по 900 лет живем, извините. При всем желании мы не можем.
0: Даже если это он установил. Это же не говорит о том, что сегодня нам надо определять, сколько... Да. Давай вот сегодня
4: нет,
0: решим.
4: Нам не надо определять. Мы говорим о возмездии за преступление, да, как наказание, в качестве смертной казни для тех, кто это справедливо заслужил. Человек лишил других, там, 10 человек, 20 человек жизни лишил. Почему, в чем проблема, если общество вынесет ему смертный приговор?
3: Суд превозносится, или милость превозносится над судом. Нет. Слова Христа.
2: Тогда почему он не помиловал Содом? Ниневии дал выбор, послал туда, хотя Ниневия зверствовала не меньше, чем, чем Содом.
4: Зверствовала, разврат там был, может быть, поменьше.
2: Хорошо, давайте про разврат вспомним. В книге Судей Израилевых, в последних главах, описывается очень интересная история, которая была в самом Израиле. Там то же самое произошло. В израильском городе, между прочим. То же самое, что в Содоме. Шел странствующий левит со своей наложницей, остановился в городе и пришел весь город и сказал, выведи их, мы познаем ее. Он выдал им наложницу, к утру она была мертва. Замучили до смерти.
3: А
2: нормально.
3: Чем?
2: То есть, это то есть
3: нормально.
2: Бог взял, на Содом излил полную свою ярость, уничтожил, потому что сказал, это раковая опухоль, надо такое дело уничтожать, чтобы оно не распространялось. Вот, пожалуйста, такая же самая система в Израиле. И Бог спокойно на это.
3: Ну разве спокойно? Ну давайте будем последовательны. Кто какое это колено сделало?
2: Да, и потом это колено что? Едва ли не уничтожили.
3: Ну вот так вот. То есть неспокойно. Реакция Бога была на эту несправедливость.
2: Поклялись. Ну, вот. И да. Там очень темная история.
3: И вместе с тем Бог неспокоен. Бог неспокоен. Бог реагирует на такие явления, страшные вещи, реагирует, и очень остро реагирует, как кто-то сказал.
2: Значит, так, раз вы говорите, отреагировал таки,
3: да.
2: Значит, дал, по сути, полномочия и право другим коленам Израилю уничтожить этот город? Но дал право, получается?
3: Но в конечном итоге...
2: Получается, дал, значит, смертная казнь, опять же. А как со случаем с левитами, когда вот Моисей спустился с горы, вот он принес эти 10 заповедей? Вот.
0: Так вы поймите, там конкретно Бог сам давал это повеление. Сегодня мы слышим, что ли, вот такое повеление? С этим человеком поступите точно вот таким
2: образом. В случае с городом Вениаминтян там не было конкретного повеления.
4: Ну, и в конце
2: там
4: концов,
2: люди приняли решение и
4: сказали,
2: выполнили
4: что
2: его.
4: Второе пришествие Христа, мы говорим суд. Да? Суд? Так, в общем, страшный суд, как хотите, да, его назовите. Но этот суд поставит точку для жизни людей.
0: Кто его будет совершать, этот
2: Бог.
0: Суд? Вот именно.
3: Он имеет право на это.
2: Я просто...
3: как жизнедатель, он имеет право, и уж он не ошибется.
2: В этом
3: вот он не ошибется. Мы люди способны ошибаться. Субъективный подход у каждого есть, у нас у всех субъективный. И в этом субъективном подходе мы можем много всего нагородить, страшных вещей, и отнимать жизнь налево и направо.
2: Угу.
3: Нет таких полномочий у человека.
4: Нет, конечно, таких полномочий у человека нет.
3: Все,
4: мы
3: точка.
4: Об этом однозначно можем сказать, но в контексте... суда и наказания. Вот в чем вопрос. Понятно, что я не имею права, какой бы человек плохой ни был, я не имею права выйти и убить этого, да? Человека. Там кровная месть, то же самое, как бы, да? Нет, такого права нам Бог не дал. Но суду человеческому, да, скажем так, он дал право наказывать преступников?
3: Да.
2: Дал.
3: Но слава Богу, до какого момента? Слава Богу, в нашей стране нет смертной казни. Слава Богу, замечательная страна наша. Слава Богу.
2: Знаете,
3: это здорово.
2: К одному мы здесь, по крайней мере, все были согласны с тем, что суд – это прерогатива все-таки Божья. В

плане и вечности, в плане и вечной участи человека, и в плане жизни и смерти. И слава Богу, что над нами вообще есть такое верховное божество, которое управляет всем, которое в конце концов поставит все на свои места. Ну, вот на этом можно закончить, хотя эта тема, судя по всему, неисчерпаема, еще много можно было бы общаться.

Бог даровал человеку разум, чтобы он его использовал. А медитация или размышление – это то, что нас отличает от запрограммированного робота. Но медитация, источником которой являются восточные религии, приобрела в наше время другое значение, скорее противоположное. Мы узнаем сегодня, какой вид медитации предусмотрел для нас Господь и чем опасна восточная медитация. В Библии слово «медитировать» используется 14 раз, в основном в псалмах. Давид говорит о том, что размышляет над Словом Божьим, над Божьим законом, над Божьими заповедями. В Новом Завете это слово используется как «думать» или «пребывать в учении». Естественно, что медитировать означает в библейском понимании активное действие, наполнение знаниями и информацией. Так в Псалме 119 в английском варианте и 118 в русском написано «I'll meditate in thy precepts and have respect unto thy ways». «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». На слайде вы видите также и другие примеры использования слова «медитировать». Как вы видите, никто из авторов библейских книг не призывает нас опустошить свой разум и отключить ум, тем более войти в транс. Цель медитации в Библии – это познание Бога. И в Библии есть только один вид медитации – размышление. Медитация

Библии это активное действие. Павел сравнивает Слово Божье с едой и говорит, что Слово Божье – это пища для ума и сердца. Цель медитации в Библии – познание Бога. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Книга притч Соломона, 9 глава. Цель же восточной медитации – научить нас искусным методам, освобождающим от иллюзий, написал Шамар Ринпоче. Иллюзии в индуизме обозначают мир, людей и все, что нас окружает. То есть познавать там, по сути, некого. Медитация о пустоте или о Боге. По словам кандидата богословия, проректора Никола Угрешской духовной семинарии, священника Варерия Духанина, восточный мистический опыт отвергает личностного Бога и потому стремится к преодолению личности человека в самадхи или нирване, а также дает переживание растворения своей индивидуальности в океане безличного или небытия. А христианство свидетельствует, что по мере приближения души к Богу человек все более ясно видит свое несовершенство и не самодостаточность. Поэтому опыт приближения к Богу утверждает в христианине смирение, покаяние и любовь. Благодаря этому возможна чистая искренняя радость, единение с Господом, который тебя видит, слышит и любит. Какие же виды небиблейской медитации? Практически существует только два вида медитации – библейская медитация и размышление и медитация без размышления. Все виды медитации произошли из индуизма и буддизма. Небиблейские. Все эти виды медитации связаны так или иначе с йогой и поклонением идолам. В отличие от восточных медитаций, библейская медитация призывает вникать в учение и заниматься этим постоянно. Первое послание Тимофею, 4 глава. В ней сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Есть другие виды небиблейской медитации. И первая из них – тратака, медитация на свечу, медитация осознавания, метамедитация или медитация любящей доброты, медитация на объект, медитация на идеал или божество, медитация на дыхание, мантра-медитация и трансцендентальная медитация. Разберем более подробно, что они собой представляют. Осознанность или бессознательное состояние. Все эти медитации объединяют одно, что они опустошают сознание. То есть практически это медитация в бессознательном состоянии. О чем же говорит медитация осознанности, как ее назвал Кабат-Зин «mindfulness»? Он является основателем медитации осознанности. Он был учеником дзен-буддийских учителей, таких как Филипп Капло, Тич Нат Хан и Сын Сан, и одним из основателей Кембриджского дзен-центра. Он практиковал хатха-йогу, дзен-буддизм. Именно он переформулировал буддийскую медитацию в медитацию mindfulness или трансцендентальную медитацию. Таким образом, он просто подменил понятие. Он говорил следующее о медитации. Развивая осознанность, человек перестает идентифицировать себя со своими мыслями, чувствами и эмоциями. Он понимает, что они лишь временное омрачение ума. С помощью медитации люди учатся наблюдать за внутренним потоком, отслеживать, как он возникает и исчезает, сказал Джон Кабат-Зинн. То есть мы видим здесь призыв отключить свои мысли, эмоции и чувства, принимать все, что придет в голову, отключить свою волю, критическое мышление и способность принимать решения. По его словам, наши мысли – это временное омрачение ума. Данное состояние относится к состоянию скорее транса. И одной из особенностей этого состояния является внутренний фокус внимания, направленность на образы, воспоминания, мечты, ощущения, а не на внешние факторы, как в случае с осознанным восприятием. Все-таки осознанность или бессознательность. Когда человек входит в трансовое состояние намеренно, то такой транс называется многими духовными школами восточных стран медитацией. Об этом сказал Кей Хоффман. Что же такое транс? Транс произошел от французского слова «транзир» – переходить границы

чего-либо, ряд измененных состояний сознания. И все виды перечисленных небиблейских медитаций вводят в транс. По сути, небиблейские медитации – это опустошение ума, отключение критического мышления. И хотелось бы более подробно остановиться на трансцендентальной медитации. Что означает трансцендентальная? Означает перешагнувшая или выходящая за пределы. Выходящая за пределы размышления – это движение, основанное Махараши Махеш Йоги, получившее название по созданной им же технике медитации с произнесением личной мантры. Трансцендентальная медитация – это более коммерческая форма медитации, которая использует мантру или непрерывно повторяющийся звук для достижения глубокого расслабления и специализированного сознания. Этот метод включает в себя молчаливое сидение в удобной позе, закрытие глаз, расслабление тела и концентрацию своих мыслей только на дыхании мантры, то есть отключение сознания. Некоторые так описывают свой опыт, как потерю чувства собственного достоинства и единения с окружающими вещами. По всем признакам данная медитация не что иное, как переход в состояние транса. И что же такое мантра? Чем она отличается от молитвы? Как в библейской медитации используется вместе с размышлением молитва, как в псалмах Давида, в которых он молится и говорит о том, что ему открыл Бог из своего писания. В восточном виде медитации присутствует мантра, и она не является библейской молитвой, а по сути противоречит ей. Ведь Иисус предупреждал нас о том, что нам не нужно повторять одно и то же слово, как язычники, не знающие Бога. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Евангелие от Матфея, 6 глава. Мантра. Мантра – это жестко зафиксированная последовательность звуков. Самое распространенное звучание – это звук «Ом», священное для индусов. Зачастую это набор звуков, которые повторяются снова и снова, не имея никакой смысловой нагрузки. И тем самым способствует состоянию транса. В мантре важен произносимый звук, который не может быть изменен во время практики мантры. В молитве гораздо более важен лексический смысл произносимого, чем правильная последовательность произношения слов, которая может быть изменена. Молитва всегда имеет лексическое значение. Мантра может не иметь лексического значения. Молитва может быть произнесена на любом языке. Язык мантры не может быть изменен. Молитва может быть успешной или неуспешной. Мантра действует автоматически. Для молитвы очень важно правильное духовно-эмоциональное состояние. Для мантры в силу ее автоматического действия особо духовного эмоциональное состояние не столь важно. Мантра является частью магии и заклинаний. Английский востоковед Джон Фаркуар заключает, что мантры – религиозная мысль, молитва, священное высказывание, но также считаются заклинанием или оружием сверхъестественной силы. Голландский востоковед Ян Гонда определяет мантру как общее название для стихов, формул или фиксированных последовательностей слов в прозе, которые содержат воззвание, обращение, имеют религиозную, магическую или духовную эффективность. Транс в восточных медитациях. Как описывает Всемирная организация здравоохранения, транс – это состояние нарушенного сознания, сопровождающееся снижением способности реагировать на внешние раздражители. Одержимость – заболевание, характеризующееся временной потерей ощущения себя как личности. Отличительная черта патологии – появление чувства внешнего управления телом и разумом. В 90% случаев эти состояния сопровождают друг друга. Как сказано в международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. И оба эти заболевания относятся к диссоциативным расстройствам. В международной классификации болезней под номером 11 транс и одержимость разделены на два разных диагноза – трансовое расстройство и расстройство одержимости. Код диссоциативных расстройств МКБ-10 – это F44. И в международной классификации 11-й пересмотр международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Разработана данная классификация Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, транс ведет к трансовому расстройству, диссоциативному расстройству, характеризующемуся состоянием транса, при котором имеется временная потеря чувства, личностной идентичности, а также значительное сужение

о познавании окружающего. В данном состоянии внимание избирательно, а речь, движение и позы имеют ограниченный репертуар и воспринимаются неконтролируемым сознанием. Также заявляет Всемирная организация здравоохранения. В европейской культуре типичным примером является психическое состояние медиумов во время спиритических сеансов, которые считают, что их голосом, помимо собственной воли, говорят вызываемые души умерших. Трансовое расстройство обычно ограничено небольшим репертуаром простых действий, в то время как трансовое расстройство одержимости может включать более широкий спектр моделей поведения. То есть осознание не повышается, осознанность не повышается, а понижается. На самом деле человек отключает волю, критическое мышление, происходит нарушение мыслительных процессов. Для христиан, чья цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на Боге и стать ближе к Нему, осознанность и другие светские методы медитации способствуют нездоровой степени сосредоточенности на себе. Христианская медитация включает в себя успокоение тела при активной концентрации своих мыслей на Господе, Его Слове, Его воле и Его путях. Мотивация никогда не заключается в том, чтобы достичь самопросветления или самосознания. И мы призываем вас, включите разум. Многие светские формы медитации включают в себя опустошение ума, но христианское посредничество включает в себя взятие всяких мыслей в плен послушания Христу, как сказано во втором послании к Коринфянам 10 главе. То есть, если перевести на понятный язык, человек перестает критически мыслить и дает волю всем мыслям, приходящим в его голову, как плохим, так и хорошим, и впадает в состояние обычного транса. Человек в этом состоянии не борется с искушением, не проявляет свою волю для борьбы с греховными мыслями. Он впускает в голову все, что приходит ему на ум. И если даже в медитации мы заменим искреннюю молитву на повторение слова «Христос, Христос», то также впадем в транс, и это тоже не будет библейской медитацией или размышлением, которое у нас призывает Бог. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь в книге Исаия 1 главе. И сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум» в книге Иов 28 глава. «Начало мудрости — страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110. Мое пожелание, чтобы мы не отказывались от разума и использования мозга для познания Бога. Все-таки восточная медитация, по сути, является состоянием транса. А согласно медицинским источникам, такая медитация ведет к патологии. А медитация, о которой Господь говорит, это размышление над Словом Божьим, но никак не опустошение, отключение разума для беспрепятственного влияния на него энергии, духов, источником которых являются языческие религии.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, сегодня у нас урок номер 5. Я буду говорить на тему, исполняя поручение. То же самое поручение. В этой передаче я буду не такой серьезной. Я открою ее историей о льве и львице. Я узнала о львицах кое-что новое. Вы знаете о том, что львицы на самом деле владеют землей? Они владеют площадью Прайда. И это группа родственников. Сестры, двоюродные сестры, тети, матери, дочери, бабушки. Они удерживают территорию, на которой они охотятся и где проходят границы. А львы борются за право властвовать над прайдом львиц, которые удерживают территорию. Главная цель львиц – защитить детенышей. Из-за львиц между львами происходит борьба. И львицы выясняют, кто из них сильнейший. Львица решает, когда создать пару. Не львы решают, а львица говорит: «Хорошо, давай займемся этим». Лев подходит, но львица отказывает ему, если считает, что ее детеныши не будут в безопасности. Львицы хотят убедиться в том, что этот лев сильнейший, что он будет защищать детенышей, защищать территорию от львов-отшельников. Есть бродячие львы, а есть львы-альфа-самцы. Львы борются друг за другом за то изобилие, которое есть в прайде. Вы помните тот пример, когда львицы принесли добычу льву? Если это маленький прайд, там лев один. Или это может быть группа родственников-братьев. Их может быть 2-3, и они бросают вызов правящему льву. Если он недостаточно силен, чтобы их победить, они его убивают. Они его убивают или выгоняют. Иногда они даже убивают какого-то молодого льва в прайде. Львицы стремятся к тому, чтобы для их детенышей не было опасности. Их главная забота – детеныши. Львицы заботятся о сохранении наследия, земли, владения, территории. Львы приходят и уходят. Они держатся в главной позиции 2-3 года. Очевидно, что Иисус не такой. Иисус не на 2-3 года, Он навечно, навсегда. Ну, в общем, вот такая история. Львы даже не представляют себе жизни без львиц. Потому что львицы приносят им все блага и приобретения. Львы никогда не окружают себя жалкими, слабыми, болезненными, пассивными львицами. Потому что они понимают, чем сильнее львица, тем больше наследия и тем больше территория, которую они удерживают. Поэтому львы окружают себя самыми сильными львицами. На самом деле лев понимает, что, имея рядом с собой сильных, эффектных, потрясающих львиц, он сам

выглядит лучше. Итак, главная цель льва — утвердиться в силе. Чтобы утвердиться в своей силе, лев не доминирует над другими львицами. Чтобы утвердиться в силе, он доминирует над другими львами. Он борется и побеждает более слабых самцов. Он не доминирует над более слабыми самками. Он понимает, у львиц не слабость, а другая сила. Так что это другая динамика, нежели мы могли бы подумать. Нет никакого смысла доминировать, когда ты уже выиграл. Когда ты открыто проявляешь, кто ты такой и на что ты способен. И я думаю, что Иисус смотрит на нас точно так же. Нам нет никакого смысла доминировать, когда Он властно поверг позору нашего врага, который прежде господствовал над нами. Иисус открыто и полностью лишил его власти. Всем нам нужно понимать важность пребывания под покровом этой силы, этого обеспечения, этого лидерства. И когда вы знаете, что кто-то готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить вас, чтобы быть вместе с вами, тогда ему нет никакого смысла доминировать над вами, потому что вы и так подчиняетесь тому, кто, как вы знаете, защищает вас. И он сделает все, чтобы защитить вашу жизнь, потому что между вами есть связь, есть отношения. Итак, львы и львицы делят жизнь вместе. На африканских равнинах нет места межполовой конкуренции. Однако разница между полами есть. Интересно то, что лев и львица — это единственные сексуально-диморфные существа. Для того, чтобы вы подумали, что я такая умная, мне надо было посмотреть справочную литературу. Диморфные — «ди» значит «два», то есть два фактора, обозначающие их пол. Оказавшись на африканской равнине, увидев двух жирафов, вы сможете легко определить, кто из них самец, а кто самка. Но, например, леопарды выглядят совершенно одинаково. Подойдя поближе, можно увидеть, что самка несколько меньше. То же самое относится и к гепардам. Но у львов существенная разница, и сразу понятно, кто самец, а кто самка. Потому что у льва есть грива, и этой гривой он заявляет, кто он такой. У львицы нет гривы, и этим отсутствием гривы она заявляет, кто она такая. Так что нам необходимо понимать, Бог не пытается смешать полы. Он говорит, радуйтесь разнице между ними. Поскольку у льва есть такое явное отличие, он плохой охотник, ведь его видно отовсюду. Он никак не может замаскироваться. А поскольку львица не выделяется, она отличная охотница. Она подкрадывается незаметно и может скрыться даже на открытой местности. И я думаю, мы живем в такие времена, когда Бог скрывает женщин на открытой местности. Мы проникаем незаметно и в свое время проявляемся. О синхронизации мы поговорим позже, на следующем занятии. Но львицы просто удивительные и потрясающие. Когда я была на африканской равнине, наши проводники сказали, что возникла проблема. Появились два бродячих льва. Они не были в прайде, но объединились. Они не были братьями, но действовали вместе. Убивали других самцов и убивали добычи больше, чем могли съесть. При этом они никого не подпускали к убитой ими добыче. Они охраняли, к примеру, убитых жирафов до тех пор, пока они не начинали разлагаться. И тогда приходили гиены и питались. Но львицы и детеныши не могли есть. Наших проводников ужаснули эти события. Как видите, прибавление женщин приносит здоровье. Недостаточно убить много добычи. Необходимо, чтобы всем досталась своя часть. Львицы в первую очередь отдают часть добычи льву. Но также они заботятся о том, чтобы пищу получил и каждый детеныш. Когда я размышляла о различиях между полами, мне попалась замечательная книга архиепископа Десмонда Туту. Я не помню, как называлась книга. Кажется, «Веруй». Его глубокие наблюдения за межрасовыми различиями в Южной Африке позволяют лучше понять межполовые различия, которые имеются в теле Христа. Я стала читать его размышления, и мне встретился прекрасный комментарий, в котором писатель говорит, «Различия предназначены не для того, чтобы разделять, не для того, чтобы порождать отчуждение. Мы разные именно для того, чтобы осознать нашу нужду друг в друге. Для того, чтобы сказать, ты нужен или нужна мне, требуется здоровая женщина или здоровый мужчина». Нездорово для мужчин говорить «мне не нужны женщины», и нездорово для женщин говорить «мне не нужны мужчины». Это нездорово. Здоровые львы и львицы, здоровые мужчины и женщины понимают, что преуспевать они могут только вместе. Да, отдельно друг от друга мы можем выжить. Но нам нужно не выживание, а динамика преуспевания в нашей жизни и в наследии, которое мы порождаем.

Нам нужно признать нужду друг в друге и признать силу друг друга. Альфа-лев прячет свои слабости. Бродячие львы убивают всех сильных с тем, чтобы доминировать. Если вы истинный лидер, вы не чувствуете нужды доминировать. Вы будете наделять силой других. Иисус наделяет нас силой. А для того, чтобы наделять силой и окружать себя сильными людьми, требуется благородство. Слабые лидеры, не понимающие, что они строят, окружают себя людьми, над которыми они могут доминировать. Но нам нужно правильно соединять всю динамику вместе. И знаете, это было интересно. Я говорила вам о том, как я сказала, что не пол определяет достоинство человека, а его добродетели. Вы помните, я говорила о лидерстве, и удивительно, как это перешло в вопрос о подчинении. Это сразу перешло на тему. Вы хотите сказать, что не должны подчиняться мужу? Раздумайте, что более добродетельны, чем он. Разве я сказала муж? Разве я сказала брак? И мне надо спросить, почему каждый раз, когда затрагивается тема силы женщин, сразу возникает вопрос о подчинении? Почему? Я имею в виду, почему же? У кого-нибудь еще уже был опыт в подобном? Так как люди часто говорят об этом в социальной сети Facebook, тема все время переходит на вопрос о подчинении. Давайте разберемся, что такое подчинение. Подчинение. Подлодка. Что значит подлодка? Под водой. А что значит подчинение? Под поручением, под задачей. В жизни много поручений и задач. И в разные времена задачи и роли различны. Когда я была незамужней, моя задача отличалась от той, которая появилась у меня, когда я вступила в брак. Когда я стала матерью, моя роль в жизни изменилась. А сейчас у меня другая родительская функция. Я бабушка. У меня разные задачи. Но я все время остаюсь родительницей. Правильно? Я всегда буду родительницей, всегда буду матерью. Однако задача родительской функции меняется. Ты переходишь от обеспечения к воспитанию. Родительская функция изменяется. И нам необходимы поручения для нашей жизни, поручения для наших браков, поручения для наших детей, поручения, которые есть для нас у Бога. Наше с Джоном поручение — воспитывать сыновей, чтобы они чтили Бога, слушали своих родителей, почитали власти, чтобы они научились сочувствовать другим, оказывали честь женщинам. Не могу сказать вам, сколько раз я говорила своим детям, сидя на служении. Нет, это неправильно, поговорим об этом дома. Потому что у меня поручение, чтобы мои мальчики почитали женщин. И ничто в жизни не может преуменьшить значение любви к женщинам. В нашем поручении есть мой вклад и его, а также других людей. Мы хотим, чтобы в нашем поручении принимали участие другие люди. Пусть вокруг нас будут умные люди, потому что мы не всегда так уж умны. Так что пусть участвуют и другие люди. В конечном итоге ответственность будет нести Джон. Но с его стороны было бы глупо не привлекать в исполнение поручения свою семью. Я думаю, что суть нашего поручения изложена во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 и 20 стихах. Если вы хотите изложить свое поручение, то это самый лучший стих. Тут говорится, «Бог примирил с собой мир через Мессию, дав людям возможность все начать сначала, предложив им прощение грехов. Бог дал нам, вам и мне, это поручение. Дал нам задачу говорить всем о том, что Он делает. Мы представители Христа. Вы слышите, все время повторяется фраза, что Он делает, что Он делает. Не то, что они могут сделать, а что Он делает. Мы представители Христа. Бог использует нас, вас и меня, убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия и войти в Божью работу по налаживанию отношений между ними. Цель Бога — улаживание отношений между всеми людьми. Мы посланники. Мы больше уже не должны представлять людям то, что мы думаем. Нам необходимо представлять то, что делает Бог. Нам надо оставить свои мнения. Я не могу представить себе лучшего поручения, чем быть Божьим представителем. Я не могу представить большей чести. Когда я лечу на самолете, я думаю, что я опять делаю? Когда я езжу, говорю ли я людям о любви Божьей? На самом деле, я говорю людям о том, какой Бог подходит.

потрясающий. Я говорю им, что у него есть невероятный план. Это даже не кажется обычным. Но когда начинаешь участвовать в том, что делает Бог, это захватывает. Это настоящее приключение. Так что возникает вопрос. Мы говорим людям о том, что делает Бог, или же слишком заняты тем, что они могут или чего не могут делать? Потому что когда вы говорите им, что они могут и чего не могут делать, это становится очень-очень пугающим. Вам нельзя говорить людям, что они не могут сделать то, что говорит им Бог, потому что тогда они начинают сомневаться в Боге. Почему нам надо быть осторожными и не подвергать сомнению то, что говорит Бог? Он дает нам поручение убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия, чего бы это ни касалось, раскола в церкви или брака. Это может быть что-то близкое и интимное, такое как брак. И также это может быть что-то такое, далеко простирающееся, как служение народам. Но Бог говорит нам убеждать людей. Как мы проповедуем Евангелие, убедительно или влиятельно? Или неубедительно и налагая ограничения? Не могу сказать вам, сколько раз я летела на самолете. Люди спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала им. Езжу, чтобы проповедовать Евангелие и придавать ценность женщинам. И они не могли усвоить, что христианство придает ценность женщинам, так как раньше слышали что-то неубедительное и налагающее ограничения. «О, Иисус пришел, чтобы простить вас и дать вам новый шанс. Но знаете что? Он не сможет сделать это, пока вы не...» Кто в это поверит? Человек скажет: «Вы не убедили меня в том, что сами свободны, потому что вы не можете мне помочь». Хорошо, давайте за одну минуту разберем третью главу послания к Тимофею, с 1 по 10 стих. Шучу, на это потребуется чуть больше времени. Лидерство в церкви. Вот как начинается это место Писания. «Если кто-либо желает быть лидером в церкви...» Здесь сказано «кто-либо», «любой человек». Я читаю в этом переводе, но, по крайней мере, еще в трех других сказано. Если кто-либо желает быть лидером в церкви. Хорошо, но есть предварительные условия. Вот эти предварительные условия. Лидер должен пользоваться хорошей репутацией, быть верным своей жене. Могут спросить, ну и как женщина может быть верна в своей жене? В другом переводе говорится «одной жены муж». В те времена мужчины имели более одной жены, и в церкви не желали, чтобы многоженцы становились лидерами. Женщинам этого говорить было не надо, потому что женщины не выходили замуж за нескольких мужей. А иначе это было бы немалым испытанием. Так вот он говорит, быть выдержанным и собранным, простым и гостеприимным. Он должен быть рассудительным и непристрастным к вину, не бесцеремонным, а кротким. Должен быть не обидчивым, не падким до денег. Он должен хорошо управлять своими делами, хорошо воспитывать своих детей и быть у них в почтении. Потому что если кто не способен справиться со своими личными вопросами, как он сможет заботиться о Церкви Божьей? Он не должен быть новообращенным, чтобы высокое положение не вскружило ему голову, и дьявол не уловил его. У внешних он должен пользоваться хорошей репутацией, чтобы дьявол не смог заманить его в ловушку. То же относится и к тем, кто хочет быть служителем в церкви. Они должны быть серьезными, не обманщики, не пьяницы, не корыстолюбивы. Они должны испытывать благоговение перед тайной верой, не использовать свою позицию для властолюбия. Надлежит их прежде испытать, если пройдут испытания, ставить служение. И дальше говорится, не должно делать исключений для женщин, те же самые требования. Зачем выдвигать женщинам требования, если они не могут стать лидерами? Когда мы поступаем на работу, там есть требования, и мы не говорим, это только для мужчин. Нас принимают на основании того, отвечаем мы требованиям или нет. Если вы не отвечаете им, и вы не отвечаете им, и вы мужчина, вы не получаете работу. Если отвечаете, и вы женщина, то получаете. Писание продолжает. Они должны быть серьезными, надежными, не сплетники, не пьяницы. Служители в церкви должны быть верны своим супругам, внимательны к детям, прилежны в управлении своими делами. Те, кто делает это дело служения, это значит, что они что-то делают, так ведь? Будут иметь великую честь, прославляя веру в Иисуса Христа. Вот что происходит. Бог говорит нам всем войти в это. Вопрос, для чего Бог дал владычество и мужчинам, и женщинам, если хотел, чтобы женщины были в подчинении? Верим ли мы в то, что искупление дано равно всем? Или мы верим в то, что искупление дано мужчинам, а женщинам только через рождение детей? Я серьезно, нам надо ответить на эти вопросы. Наш друг архиепископ Десмонд Туту сказал, есть люди, которые отвергают расизм по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по цвету кожи, но в то же время принимают другой вид расизма по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по их полу.

Мы все не приемлем расизм по цвету кожи, но с расизмом по половому признаку должно быть то же самое. Не знаю, слышали ли вы такое выражение. Женщина была сотворена последней, но согрешила первой. Поэтому у нее не должно быть голоса в Доме Божьем. Да, есть немало доктрин, которые утверждают, что женщин легко обмануть и так далее. Но в моей Библии сказано, что в Адаме все согрешили. Здесь не сказано в Еве. Адам знал, что он делал, а Ева была обманута. Даже наш закон гласит, что если вы делали что-то сознательно, вам полагается более строгое наказание, чем за преступление по неведению. Так говорит Библия. В 3 главе послания к римлянам есть место, уравнивающее всех. Все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы были оправданы даром, чтобы мы могли свободно двигаться, свободно жить, свободно служить. Знаете что? Многие из нас не желали становиться лидерами и стали ими случайно. Вы лидер не потому, что сказали людям следовать за вами. Иногда люди следуют за вами тогда, когда вы не просите их об этом. Но если люди следуют за вами, то вам необходимо быть хорошим лидером. Вам надо быть лидером согласно требованиям Писания и не дисквалифицировать себя по половому признаку. Главное требование – это добродетель в вашей жизни. Честно говоря, люди наблюдают за нами. Они наблюдают за нами. Если у вас заметная позиция, вы лидер. Недавно были дебаты на Фейсбуке. Там была одна очень интересная девушка, у нее классное фото в профиле, и она спросила, «Так вы говорите, жена пастора не лидер?» Ей ответили, «Никакой она не лидер, просто ей оказана честь поддерживать своего мужа». Извините, но мы говорили, что люди в системе поддержки лидеры, верно? Я хочу, чтобы в церкви были лидеры, которые оказывают поддержку. Я хочу, чтобы лидеры были опорой в церкви. Если люди замечают жену пастора, если она пример, тогда она является лидером благодаря своему примеру. Вот что говорит Павел. Не углубляйтесь в эти различия между мужчинами и женщинами. Ни мужчина, ни женщина не могут справиться в одиночку и заявить о своем приоритете. Мужчина был сотворен первым, как сияющее прекрасное отражение Божье. Это правда. А женщина – это отражение своего главы, мужа. Вначале женщина была создана из мужчины. Правда. Но с тех пор каждый мужчина рождается от женщины. Раз все от Бога, давайте оставим эти споры на тему, кто первый. Раньше велись эти дискуссии, но почему бы нам не продвинуться дальше? Мне очень нравится 2 глава послания к филиппийцам. Павел трудился, трудился и трудился. И вот что он говорит. «Если вы получили хоть что-то благодаря следованию за Христом, если Его любовь, любовь, которую мы испытали, хоть как-то изменила вашу жизнь, если общение Духа что-то значит для вас, если у вас есть милосердие и сострадание, то окажите мне милость. Будьте в согласии друг с другом. Любите друг друга. Будьте друзьями в Духе. Не расталкивайте других локтями и не пробирайтесь изо всех сил наверх. Отойдите в сторону и пропустите вперед других. Не думайте только о своей выгоде. Забудьте о себе настолько, чтобы протянуть руку помощи». Будем заканчивать, потому что у меня осталось 30 секунд. Брак – это не борьба за власть, а союз во власти. Хорошие лидеры не скрывают своих слабостей. Наши различия подчеркивают нашу нужду друг в друге. Бог соединяет мужчин и женщин вместе, и это союз удивительный, могущественный и убедительный. Все согрешили и лишены славы Божьей. Точка. Бог не ищет, на кого возложить вину. Он возложил всю вину на Иисуса. Иисус забрал ее полностью и понес на себе вместо нас. Мужчины и женщины одинаково искуплены. Только один Бог достоин поклонения. Мы не должны поклоняться своему полу. Обожествление женщины – нездоровый ответ на патриархальные взгляды. Нам нужно прославлять имя Божье. Оба пола – союзники и хранители, а не враги и стражники. Не углубляйтесь в различия между мужчинами и женщинами, потому что все от Бога. Давайте будем женщинами, которые проявляют это в своей жизни. Давайте следить за тем, как мы говорим друг с другом. Давайте не будем высмеивать и унижать мужчин в своих шутках. Давайте следить за тем, чтобы на нас не действовала информация по обожествлению женщин.

Я сейчас говорю не о рекламе бритв для женщин, я имею в виду гнев. Потому что гнев в ответ на неправильное обращение обесценивает наше поклонение. Давайте будем женщинами, которые делают это хорошо. Согласны? Потрясающе.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Николь Си Мюллен. Небеса возвещают славу Божью. Мы пленены Его святостью.

Привет, я Николь Сеймулин. Добро пожаловать! Вы только что слышали песню из моего нового альбома «Пленены», «Пленены святостью». Мы приготовили для вас и другие песни. Ребята, которых вы видели, из моей наставнической программы. Это мои ученики, можно так сказать. Команда называется NCM. Оставайтесь с нами. В послании Филиппийцам 4:18 сказано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Давайте потанцуем немного.

Апостол Павел говорит: «Я знаю, как жить в нужде и как жить в избытке. Я знаю, что значит терпеть голод и насыщаться. Я научился секрету, как довольствоваться всем. Это личность Иисуса Христа. Мы можем сделать все во Христе. Скажите: я все могу во Христе».

Я тут на днях подумала кое о чем. Я беседовала с командой NCM на репетиции. Мы говорили о разнице между встретиться с кем-то, знать о ком-то и на самом деле знать кого-то. Я думаю, это правда в отношении Иисуса Христа. Бывает, что мы знаем все о Боге, об Иисусе. Возможно, мы даже встречали Его. Но есть разница между встретиться с кем-то и знать кого-то. Есть разница между знанием всех фактов об Иисусе и знанием Его лично. Важно, чтобы вы пришли к Иисусу Христу и сказали: «Мне нужно Твое прощение». Это единственный путь, как можно войти в общение с Богом. Но после этого вам следует сделать следующий шаг — познавать Его. Мы познаем Его через Слово Божье, через Библию. И потом проводите время в молитве. Я надеюсь, что вы не остановитесь на встрече с Ним, не остановитесь на знании о Нем. Я хочу, чтобы вы воистину познали Иисуса Христа. Господь, и прости мне долги мои, как и я прощаю должникам моим. Like many waterfalls, I...

Большое спасибо, что смотрели нас сегодня. Я бы хотела поддерживать с вами связь. И если вы этого хотите, вы можете зайти на мой сайт. Можете следовать за мной на Твиттере. Меня зовут Николь Си Молин. Или можете найти меня в Facebook. Там у меня адрес official Николь Си Молин. Если у вас есть смартфон, можете скачать мое приложение совершенно бесплатно. Николь Си Молин. Мы оповестим вас, где и когда мы будем выступать. Почти каждый день мы публикуем стихи Писания, чтобы ободрять вас. Я бы очень хотела поддерживать с вами связь. Найдите меня. Позвольте мне найти вас, и вместе мы будем совершать служение для Иисуса Христа. Увидимся! David said in the Bible, as the deer pants for the water brook, so my heart

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
2: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями? На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Брысь, вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие удоды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
2: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?

0: готовится отпугнуть других птиц.
1: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
2: Ясада!
3: Рокки, привет. Поешь?
2: Не сейчас, я просто устал.
3: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
2: Конечно.
3: Что обо мне думают другие птицы?
2: Они считают тебя великой птицей.
3: А ты кем меня считаешь?
2: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
3: У тебя отличные знания и понимание, мой маленький друг.
2: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
3: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
4: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
5: Цапли?
4: Нет!
5: Выпей!
4: Нет, я не хочу пить!
5: Да не выпить, а выпей!
4: Нет, не они!
5: Говори, что ты видишь!
4: Один небольшой широкий, а другой сизый голуби. Или белый.
5: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
6: Внимание! Стой, кто летит!
7: Я Том, зимородок. А ты кто?
6: Я Джек.
7: Почему ты кричишь на бревно?
6: Я охраняю наше озеро.
7: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
6: Воздух! Полундра, задраить люки!
3: Джейкоб!
6: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
5: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
3: Привет, ребята!
6: Ясада?
3: Угу.
6: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
3: В самом деле?
5: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
1: Это еще мягко сказано.
0: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
7: И бревно тоже.
3: Мне это напомнило одну историю.
7: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
3: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
2: Подлетайте ближе!
8: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
5: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
3: Перри был серой куропаткой.
5: Не люблю я куропаток.
2: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
3: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
7: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
0: Том прав.
3: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
7: О, это страшное место!
3: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: Ранен, летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал Удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Но должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то его и любили.

0: Он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Седа снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Настойчивость. В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Хорошо. Это хорошо. А играть? Когда будем играть?
0: Вот это нота до, а вот это ре.
1: Да, все, я понял. Я начинаю играть. Ой, что-то не получается. Почему это?
0: Нужно немного поучиться и заиграешь. А это нота ми.
1: Вот что! Ага, выучил! Ми, до, ре, помидоры! Начинаю! Ой! Не получается!
0: Ну, на это нужно время. У тебя обязательно получится.
1: Что-то мне не нравится так долго сидеть без толку. Пойду я.
0: Выйдя из музыкальной школы, Тони решил пойти записаться на футбол, ведь он отлично бегал. На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
2: Делаем разминку 20 приседаний.
1: Ой, 1, 2, 3, все, 20, все, я пошел гонять мяч, все, я пошел, я готов, давай.
2: Нет.
0: Сказал тренер.
2: Еще 10 отжиманий.
1: Ну ладно.
0: Согласился ежик и, с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле. Но его снова остановил тренер.

0: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай, давай,
1: иди.
0: Делай, делай.
1: Все.
2: Наконец, после разминки, ежик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ежик был не очень доволен.
1: Что это мне за футбол такой? Мяч ловить. Да я забрал.
3: Ой, мой нос! Мой нос! Мой нос!
2: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ежик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
1: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
4: Конечно,
2: сказал радостно бобер.
4: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой, стой. В воду не заходи. Пока что стой на берегу и смотри.
2: Ежик старательно повторял все движения.
1: Так я уже все выучил. Так, ну все, я пошел.
2: Сказал ежик и побежал в воду.
4: Только на глубину не заходи.
1: Ой, спасите, помогите, я плавать не умею, ой.
2: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.
5: Привет, сынок.
6: Что случилось?
3: Я ничего не умею я.
5: Ну, я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
3: На пианино я играть не умею, и в футбол я играть не умею, и плавать я не умею.
5: Но этому всему нужно научиться,
2: сказал папа, обняв Тони.
3: Ага, я уже учился.
5: Да?
2: Удивился папа.
5: А когда?
3: Сегодня, всему сегодня учился, и ничего не умею.
5: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
7: А что это такое?
2: Сказал ежик, вытирая слезы.
5: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней, а иногда и много лет. И тогда ты научишься.
7: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
5: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
7: Да? Мне аж легче стало. Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
5: Молодец, сынок. Так держать.
2: Важно помнить, что в любом деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

0: Мы все хотим быть особенными, чтобы в нас видели личность и не смешивали с толпой. Наша героиня, Валентина Коваленко, при любом желании не могла быть как все. Ее уникальность была очевидна и принесла немало горя близким.
1: Во втором-третьем классе, вот когда мы делали общие фотографии, я видела, что какая-то я очень маленькая.
2: Осознание того, что с ней что-то не так, к Вале пришло не сразу. Ее мама первой обнаружила проблему. И только благодаря тому, что исправно заполняла детский альбом со дня рождения дочери.
3: 4 года 95, 5 лет 97, 7 лет 106 сантиметров. Когда она уже пошла в школу, 106 сантиметров, мы обратились к врачу.
2: Выяснилось, что еще в детском саду Валя неудачно упала и сильно ударилась. В голове образовалась гематома. Она стала давить на область гипофиза, и гормон роста перестал выделяться должным образом. Валя росла не более 1-2 сантиметра в год.
1: Дома свет, например, у меня была специальная палочка, и я, значит, там ванну или что-то, кухня, я включала по этой палочке свет.
3: Считали, что ей 3-4 года. Она очень хорошо, мы когда идем в транспорте, ее что-то спросят, маленькая девочка, она начнет им стихи читать, а она... Ой, такая маленькая читает, а я сижу втихаря, да она уже не маленькая, ей уже 7 лет.
2: Осознав проблему, мама вместе с Валей подолгу просиживала длинные очереди к врачам именитых клиник столицы.
4: Я когда увидела Валечку, мне стало жалко ее и ее маму, потому что я знала, что мы в то время ничем не могли помочь этому ребенку, ничем. Фактически, несмотря на наши усилия, что мы назначали там и витамин роста, есть такой витамин А, препараты моркови, карнитин хлорид, например, анаболоиды, анаболики, вот, которые любят наши спортсмены. Но толку от этого было очень мало.
2: Врачи постановили, единственный выход для Вали – это операция по удалению опухоли из головного мозга.
3: Операция очень сложная. Читать это... На то время это была сложная операция, которая неизвестно, чего бы она пришла.
2: Валя, узнав о том, что ей надо будет вскрывать череп, категорически отказалась от операции.
4: Если бы нейрохирурги сделали операцию, то есть они не давали 100% гарантии, что вот они сделают операцию, и Валечка останется жива, и что чем-то может быть ей помочь, понимаете? И... В дальнейшем она практически осталась без лечения.
2: Тем временем Валя, как могла, пыталась ужиться в мире больших людей.
1: Имела неосторожность там, в 5 или 6 классе просто учительнице физкультуры там, пожаловаться на девочек, которые прогуляли урок. И на следующем уроке одна из них подошла ко мне и дала пощечину. Мне никогда никто не бил в таком плане по лицу, тем более. Вот, для меня был шок. Я просто встала, хотя она там на метр, наверное, выше меня была в тот момент. И начала с ней как-то там драться, там, ну, как девочки обычно. Нас никто, в принципе, не пытался разнимать, потому что понимали, кто она и кто я. Вот, и я ногой по ее белому передничку, и получилось так. Она для нее это был... Все, конец жизни, белый передник, мастики. Она сама убежала, начала плакать, весь урок проплакала.
5: Были такие случаи, что к ней старались относиться как к маленькому ребенку. Там зайчик, котик. Очень Вале не нравилось это. Котик, зайчик. И она сразу говорила, что не называйте меня так. Я взрослый, я, ну, как вы все. Вот она вот так старалась держать себя на высоте.
2: Пока Валя старалась не замечать свою проблему, мама искала способы, как ее решить. Одним из таких способов стали походы к знахарям и целителям.
3: Кто-то говорил, что он с Богом, что Бог действует с этим словом. И мы вот ходили к таким людям, у кого говорится, что Бог за спиной их стоит. И то есть они помогают с Божьей помощью. Ну и мы вот приходили к ним.
2: Один из таких целителей оставил о себе буквально неизгладимые впечатления.
1: Мы приехали к какому-то сомнительному дядечке, который непонятно в каком месте вообще принимал. И меня положили на стулья. И он положил на спине мне в трех местах какую-то травку. Вот маме наговорил, что эта травка там супер-пупер целебная, значит, и это три точки, которые вот у человека отвечающие за рост. И он поджег на мне эту траву. Я кричала очень сильно, боль была просто сильно как адская, говорят, да, для маленького ребенка, там мне лет 13, может, было. Мама со слезами сидит, терпи, доча, терпи, это поможет, в надежде, опять-таки заплатив кучу денег. Конечно же, это ничего не помогло, это развод чистой воды. По сей день у меня три белых пятна на спине, которые не загорают, ничего с ними не происходит, просто три белых точки, которые он прожег. То есть трава полностью на мне перегорела.
6: Библия содержит Божьи критерии, как необходимо определять исцеление от Бога или не от Бога. Самые первый критерий, что все исцеления, они должны совершаться в церкви, через служителей церкви, потому что Господь дал дары именно для церкви, для созидания тела Христова. Исцеление должно приводить к покаянию человека и к восстановлению правильных взаимоотношений с Богом, потому что Иисус предупредил, когда Он исцелял людей, Он говорил: «Ступай и не греши больше». Также в Писании говорится, что все исцеления должны совершаться бесплатно. Иисус говорил: даром получили, даром давайте.
0: Наверное, многие из нас могут понять боль матери, которая отчаянно пытается спасти своего ребенка. Тут, как говорится, все средства хороши, но не все помогут. Проходили дни, месяцы и годы, и надежда на то, что однажды Валя начнет расти, становилась все призрачнее. Мама Валентины рисовала в своем воображении ужасные картины будущего. Каким оно будет для ее девочки? Сможет ли маленькая и беззащитная Валя выжить в этом мире? Порой помощь приходит именно тогда, когда силы уже на исходе, и все иллюзии развеяны. Так произошло и в жизни нашей героини. Когда Валина мама потеряла всякую надежду на исцеление дочери, в дверь ее дома постучались. Это была женщина из онкологического фонда, в списках которого числилась Валентина. Она принесла гуманитарную помощь и благую весть.
3: Она внесла в мою жизнь совсем новое дыхание. Два слова сказала: вы хотите что-то услышать о Боге? И я здесь открылась. Я говорю: да, я давно его ищу, давно жду. Я почувствовала, что это та соломинка, за которую я могу ухватиться, и это мне поможет.
2: Вскоре Валина семья стала посещать церковь. Именно там девочка поняла силу молитвы.
1: Первая вот молитва была, она, ну, как бы, я понимала это в плане того, что вот здесь мне могут помочь, надо попробовать. У меня начали постепенно до меня доходить вот это вот осознание Бога вообще, откровение о нем, насколько он великий, насколько он могучий, и что на самом деле для него не проблема вот так вот щелкнуть и меня исцелить, как бы. Но он для чего-то меня проводит через все это.
2: Шли годы, но Валя верила, что однажды Бог ее вылечит. Однако рост девочки по-прежнему был чуть больше метра. Когда пришло время определяться с профессией, Валя захотела стать актрисой. Ей казалось, что для такой профессии рост не имеет значения. Но большие люди из приемной комиссии были иного мнения.
1: Мне уже сказали в театральном, что да, что-то есть, интересно. Но, говорит, нам вас жалко, здесь конкуренция жесткая, девочки тут чуть ли не волосы выдирают за роли, поэтому, говорит, тут такие модели вот двухметровые, а вы тут, вас просто затопчут, поэтому как бы...
2: Из театра на кухню. Валя с мамой отправились искать удачи в кулинарном училище. Готовить – это еще одно любимое занятие Валентины.
1: Приходим в училище, а мне, ну... Женщина на меня смотрит, говорит: да вы что, у нас кастрюли больше, чем она, куда? Там кастрюли по 3 метра, а я метр с хвостиком, как бы. Говорит: нет, ну, мама говорит, может, она на стульчик будет становиться, это все мешает. Она говорит: ну да, и туда же вместе с ложкой.
2: Один отказ за другим, неудача за неудачей. В который раз Вале приходилось прощаться со своими мечтами.
1: Проскальзывали мысли о том, что почему именно со мной это происходит. Вот, если бы я не ударилась тогда головой, была бы полноценным нормальным ребенком, росла бы там какие-то... Было бы у меня то, что у всех.
2: Помолившись Богу, собрав остаток силы, Валя подала документы в столичное училище культуры на специальность режиссер массовых мероприятий.
1: Мы пришли, и, конечно же, комиссия посмотрела на меня и говорит: «О, сильно маленькая?» «Нет». Мама меня вывела, говорит: «Я сейчас, пару минут». Я не знаю, о чем они говорили, что она рассказывала, но мама вышла со слезами, красная, зареванная, вся комиссия зареванная со слезами, и приняли у меня документы.
2: В училище Валя сразу стала играть на студенческой сцене. Она чувствовала себя счастливой. Еще одним важным шагом для Вали стало крещение. Обещание Богу верить всегда словно открыло девушке новое дыхание.
1: Я уже начала действительно читать Библию, изучать, понимать, что я читаю. Потом, когда я услышала у одного проповедника фразу, что Бог никогда не дает испытания, которое ты не можешь перейти и прожить. То есть он не даст тебе такое испытание, что ты все, умер и не прошел через него. То есть на самом деле он дает такие, что тебе по силу. Хотя тебе кажется, что это нереально. Но на самом деле с Богом ты можешь это сделать.
2: То, что случилось вскоре, похоже на чудо. Иностранная фирма предоставила эндокринной клинике Киева для исследований препарат гормона роста. Это дорогостоящее лекарство раньше было недоступно для Вали. Теперь же его при определенных условиях можно было получить бесплатно. Лечащий врач поспешил позвонить маме Валентины.
3: Есть препарат, который еще не исследован. Если вы хотите, мы подписываем с вами договор. Что будет, какие результаты, они не знают. Я согласилась.
1: И вот на протяжении 2,5 лет, почти каждый день, я ездила к своей подруге, однокласснице, которая мне в руку... Притом рука за 2 года уже была настолько дубовая, что даже самая тоненькая инсулиновая иголочка, которая покупалась, чтобы не было больно, она настолько была больна от этой иголочки. Но я это все терпела, я понимала, что это мне поможет. Благодаря этому я смогу вырасти. Насколько, я не знала.
2: Никто не давал гарантий, но препарат действовал. С каждым месяцем Валя прибавляла по нескольку сантиметров. 1,40 м. О таком росте она лишь мечтала. И почти сразу произошла еще одна судьбоносная встреча. Валю пригласили на прослушивание в концертный отдел одной благотворительной организации. Им срочно понадобилась поющая актриса на роль девочки-сироты в спектакле «Старый сапожник» по рассказу Льва Толстого.
1: Конечно же, я перенервничала. Я там понимаю, а песня очень высокая, нужно было высоко-высоко петь. Но есть мечта. И я там что-то с нотами не сложилось у меня. Думаю, и потом вот Наталья Юрьевна, которая меня прослушивала, она говорит: «Ну да, да, ну мы подумаем там».
7: Мне не важно было, как спела эта девочка. Я увидела потенциал в ней. Пообщалась с ней, я сразу поняла, что это наш человек. И мы с ней сработаемся, потому что я увидела, что она все-таки воспринимает мир не как ребенок, а все-таки как взрослый.
2: С тех пор талантливая маленькая актриса сыграла много разных ролей. Ее персонажи – веселые, смешные, обаятельные – радуют зрителей и говорят о вечных ценностях, о Боге.
8: Ну вы-то, ребят, меня узнали?
1: Да! Понимала, что я хочу где-то играть, но при этом и рассказывать о нем. То есть вот мне вот почему-то этого хотелось. Рассказывать о Боге через спектакль. Я не понимала, как это все можно слепить вместе, но вот мне хотелось и то делать.
2: Роль смешной девочки Клары послужила знакомству Вали с ее будущим мужем.
9: Проходи, там тоже хорошо.
8: Нет, пожалуйста, я так хочу записаться в клуб суперкниги. Я очень люблю, Робик, тебя.
10: Это было не просто вот статичный персонаж, который просто стоит и играет. Она бегала по сцене, прыгала там. Я не помню, я не обратил внимания на рост. Просто был интересный человек.
1: И я помню, он сказал: ты, говорит, у меня вот образ твой, говорит, мне хочется тебя положить на руку, а второй рукой прикрыть тебя, охранять. Вот почему-то, хотя я уже была не маленькая, как бы 1,60 м у меня уже был рост. Вот. Вот у него хотелось меня оберегать, защищать. Вот это меня настолько тронуло, что я, конечно же, растаяла.
2: Ребята поженились и теперь вместе работают в

0: ассоциации «Эммануил». Алексей снимает видео, Валя по-прежнему играет в спектаклях. Каждый раз, выходя на сцену, она радуется тому, что может влиять на зрителей и рассказывать им о том, кто изменил ее жизнь на 180 градусов.
1: Меня Валя стала первым свидетелем того, что сделал Бог в моей жизни и в ее тоже. Поэтому я доверила свою проблему ему, и он ее решил.
2: Слово «спасибо», как бы это настолько маленькое слово, которое, ну, как бы я Богу раньше говорила «спасибо», думаю, ну что для тебя «спасибо», то есть... А я могу сказать, что я счастливчик, что мне повезло. Повезло, что Бог меня нашел, что Бог привел меня к себе в нужный момент, потому что Он-то видит мою жизнь от и до, и даже самые как бы бурные мои мечты и фантазии, да, они не сравнятся с Божьими.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Хочу начать с такое начало сделать и поговорить о таком определении или значении этого слова «красота». И знаете, первое, что хочется сказать, когда мы говорим о красоте или смотрим на красоту, или она где-то рядом, то мы люди, мы очень интересные по своей натуре, и мы можем не видеть

очевидных вещей. Это происходит в детстве, когда ребенок не понимает, что, допустим, родители, они воспитывают и хотят лучшего для ребенка, да? Но ребенок этого очевидного не видит. Он видит то, что перед его глазами, что

очень много их очевидных вещей не видим. И мы часто смотрим небрежно или не совсем пристально. Знаете, когда я вот помню, первый раз съездил и увидел горы, да, я так подумал, я все восхищался, ходил, смотрел и как бы естественным образом как-то молился, потому что вот я вижу что-то, что меня сильно восхищает, природа, она создана Богом, и я молюсь и говорю: «Господь, ну, славлю Его» и так далее. И потом у меня была такая мысль, почему так получается, что мы с вами часто смотрим на природу, на какие-то красивые вещи в этом мире, на горы, на реки, не знаю, на леса, и мы это так восхищаемся, но не смотрим так же на людей, хотя это самое невероятное творение Божие. Самое невероятное творение Божие – это мы с вами, люди, потому что человек, он настолько глубок, и настолько в него внутри Господь поместил, дал ему свободу выбора, и человек может делать невероятные красивые вещи, особенно когда он знает Бога и следует за Ним. И у меня была такая мысль, как же так получается, что мы восхищаемся какими-то вещами, в горы едем просто, но смотрим на людей и не видим этой красоты, которую Бог вложил. Даже в самых простых людях, даже в самых, возможно, нами неприметных. Почему? Потому что мы с вами видим по-другому и смотрим по-другому. И также Слово нам говорит, что Господь, Он не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце, на душу. И знаете, когда Бог смотрит на сердце, Он видит другие вещи. А мы с вами часто смотрим на какие-то вещи, которые бросаются нам в глаза. Как выглядит, как говорит, как себя ведет, что делает. Но порой это не говорит о его душе, что внутри. А Бог, Он видит это. И почему я захотел вообще начать с этого? Я посмотрел, интересно, одно интервью, и там пастор выразился так, он так, они обсуждали духовные вещи, и он говорит, там какая-то была тема, неважно какая, но он так выразился, что вот если это Слово Божие не соблюдается, не реализуется в жизни людей или в церкви, то теряется вот эта красота. И знаете, что Слово Божие говорит? Оно говорит такие вещи, смотрите. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Онные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь, вечно помнит завет Свой». Но смотрите, как написано, «дело Его – слава и красота». И действительно, если Бог творит, Он творит красиво. И когда Он создал землю, когда Он сказал «хорошо», да, Он не сказал, ну, пойдет. Он сказал, хорошо. И действительно, когда Божий плод есть в жизни человека, когда человек исполняет Слово, когда это реально работает в его жизни, это красиво. И знаете, я сам на себе, помню, наблюдал, и, ну, будучи как бы молодым, я приходил, помню, сюда, там, в 9-10 классе, и я такое ощущение поймал, и мысли такие у меня были, что я вроде людей не знаю, но я как будто их уже люблю. И думаешь, как это работает? Почему это так происходит? От чего это происходит? И если бы я там что-то сделал или вот так вот отношусь к людям, это же все-таки, это же Божий плод. Это же Божье чувствование. Это то, чему Бог нас учит. И знаете, можно много разных таких примеров приводить, но мы можем их не замечать. Я тут недавно такую историю читал, смотрел, и там была, знаете, такая ситуация, что человек, ну, ребенок, подросток в 15-16 лет, он уже, у него очень такое суровое детство было. Это нереальная история, это, может быть, даже вымышленная, но неважно. И человек, это был парень, 15-16 лет, сложная семья, отец выпивал, и отца как бы запретили приближаться к семье, и в какой-то момент он вернулся, выпивший, и он убил всю семью, а этот ребенок, он убил его. И он сбежал из дома, он, знаете, такой вот, когда он 15-летний, он еще жизни видел, и он в таких суровых, просто пережил такой суровый опыт. Он был как дикий такой, и он оказался на одном из такой ферм раньше, и там вот один мужчина, один главный, заведующий, он его приютил, и

И этот человек служил ему всю жизнь, а у этого владельца этого ранчо, у него были дети, которым хотел передать свое, сыновья, которым он хотел передать свое владение, все это, чтобы они защищали, заботились. Но сыновья, они то хотели, то не хотели, не знали, чего они хотят в жизни и так далее. И он потом, спустя там 30-40 лет, он пишет такое, что «я долго переживал об этом и думал, почему Господь дал мне мало сыновей, потому что они то хотят, не хотят, непонятно, а я должен отдать это им». Но я вдруг понял, что у меня достаточно сыновей. Он говорил именно об этом человеке, который всю ему жизнь служил, был в его доме. И смотрите, это чудесно, это красиво. Это действие преданности, верности. И это действительно красиво, когда Божья такая истина, Божьи законы, они воплощаются в жизни человека. И даже если этот человек, там, возможно, не жил такой праведной жизнью, возможно, он такой уже грех совершил, убийство в самом раннем возрасте, не знаю, еще какие-то разные вещи. Но смотрите, когда мы смотрим на эту историю, нас будет восхищать то, что он сделал, как он был верен, когда вся семья там, вот этого человека неверна, дети, сыновья неверны, да, уходят. Это, знаете, как притча о блудном сыне. А тут человек, который не сын, но который с детства вместе с ним, и который был во многих ситуациях вместе с ним прошел, и ничего не ждал взамен, он не ждал, что он станет владельцем. Никогда не было на это намека. Он всегда там, к этому человеку обращался как сэр, то есть даже по имени когда-то. Ну, то есть, понимаете, да? И когда ты это видишь, ты понимаешь, что, возможно, человек где-то неправ, много согрешает, может быть, даже где-то, может быть, Бога не знает, даже если он не христианин. Но вот эта вот истина, которую Бог сказал, повелел нам исполнять, делать, она в нем где-то работает. И мы уже видим красоту. Хотя человек, возможно, не знает Бога, не следует за ним Богом. Ну, поняли, да? И я начал думать о том, что чудесно, когда мы с вами в воле Божией исполняем Его Слово, потому что это та книга, то Слово, которое действительно будет совершать в нашей жизни красоту. Другие будут это видеть, будут видеть и будут видеть славу Божию. Это не будет, знаете, почему я вообще выбрал слово «красота»? Потому что я услышал это от проповедника, и я услышал то, что обычно как-то не говорится так. Красота, красота действия. Или когда... Я так и подумал, интересно, он говорит, да, и действительно, когда Слово Божие реализуется в жизни человека, мы видим этот плод, он прекрасен, но мы должны его увидеть. Поэтому я говорю о том, что мы не видим часто, и мы не видим часто того, что потенциала, который есть в людях, а Бог, Он видит. Бог, Он знает, что может этот человек. Бог, Он знает, что ты можешь в своей жизни, к чему ты, как ты можешь ее прожить, и что ты можешь сделать для своих близких, для окружения, для церкви, для Бога. Все Он это знает и видит. И знаете, сегодня я не хотел бы говорить о красоте. Я хотел говорить о другой теме, очень важной. Я хотел бы говорить об ответственности. И знаете, когда мы с вами слышим слово «ответственность», почему-то часто люди воспринимают это слово, это значение, как что-то негативное. И это легко объяснить, почему. Потому что они воспринимают это как на бытовом уровне. Они воспринимают ответственность как что-то, что ты должен сделать. Мы сразу слышим или помним какие-то такие выражения, когда человек не взял на себя ответственность, человек безответственный, или человек пострадал, или понес ответственность, и потом его наказали, потому что он там что-то не сделал. Да? Мы все об этом слышим. И в нас, как бы естественным образом, внутри нам кажется, что это что-то негативное, что-то, что мы не хотим как бы сильно, о чем мы не хотим сильно заботиться или брать на себя, потому что будут последствия, если ты не выполнишь. Будет какое-то наказание, возможно. И мы на каком-то бытовом уровне не понимаем. Но я сегодня хотел бы поговорить на самом деле, что такое ответственность. И
знаете, я говорю это не потому, что я тут что-то там научился чему-то в этом смысле. Я учусь этому. Я понимаю, что очень много мне нужно. Я сейчас

размышляя об этом. Но то, о чем я хочу говорить, я вижу в Писании. И мы будем с вами об этом читать. Почему я сказал про красоту? Потому что, когда на самом деле вот, мы будем понимать, что такое ответственность, то тогда вот эта красота, которую Бог вкладывает в это понятие, в то, когда мы следуем или берем ответственность, тогда вот эта красота, она будет также в нашей жизни. Потом мы к этому вернемся. Смотрите, мы, люди, мы часто даже пытаемся избежать ответственности. Мы говорим, что вот это, за это был ответственен кто-то другой. Мы говорим, что он брал на себя ответственность. Или ты должен взять на себя ответственность. Да? Есть что-то такое в человеческом характере, избежать вот этого ответственности. Но давайте просто поразмышляем. Значение ответственности сильно недооценивается. Смотрите, что я хотел бы вот выразить и сказать. Смотрите, ответственность – это, я бы так сказал, и это, знаете, не мои слова. Я их прочитал в определенной в книге и потом начал сверять со Словом Божьим. Ответственность – это характерная черта, жизненная позиция, желание отвечать за свои поступки и их результаты, невзирая на обстоятельства. И знаете, когда мы действительно подумаем об ответственности, мы поймем, что это реально ответственность – это последствия. То есть тебя ждут, тебя ждет что-то, если ты что-то не сделаешь, да? Но по факту, чтобы быть ответственными или правильно понимать ответственность, мы должны понять, что это действие определенное. То есть ответить за слово, сделать так, как ты пообещал. И в действительности это не какое-то действие, которое ты должен сделать. На самом деле это ты свободен выбирать, отвечать за поступки или не отвечать за поступки. И это как бы получается, что если мы будем с вами так именно понимать это, то у нас совсем будет все по-другому. Если мы будем понимать, что это жизненная наша позиция, то нам намного даже будет проще исполнить Слово Божие. Почему? Потому что оно очень много нам говорит, что нам нужно сделать. А мы с вами можем подумать, что вот эта ответственность я должен сделать. Но знаете, должен и хочу – это разные вещи. Желаю исполнить слово или должен исполнить слово – это разные понятия. И в нашем сердце, в нашем душе оно будет разный отклик иметь. Когда нам говорит, что мы должны, мы сразу чувствуем эту обязанность. Мы не понимаем, что это может быть наша жизненная позиция, наше желание быть ответственными, да? И смотрите, сама природа ответственности заключается в понимании того, что у нас есть свобода выбора. По факту мы можем выбирать, быть ответственными или не быть, исполнять слово или не исполнять, отвечать за него или не отвечать. И смотрите, Слово Божие нам много раз говорит о разных вещах, о том, что Бог хочет, чтобы мы делали, да? Во-первых, Слово говорит, что мы к свободе призваны. То есть, знаете, если мы представляем благочестивого человека, мы не представляем его таким, который боится и говорит, что я должен сделать то, должен делать это. Слово Божие нам говорит часто о том, что когда мы видим, или человек, он действительно следует и хочет исполнить Слово, он хочет это исполнить. Он не, как бы не говорит, что он должен, он хочет просто даже исполнить. Понимаете, да? Это чуть разные взгляды. И когда мы хотим действительно исполнять Слово Божие, мы будем иметь намного больший успех в этом, нежели когда мы будем говорить, что ты должен, я должен. И когда мы так это воспринимаем, мы всегда будем в сложности. Как же это сделать? Но когда мы действительно хотеть это будем делать, это будет совсем другой эффект. Слово Божие говорит, что мы к свободе призваны. Это не значит, что вот Бог сказал, да, мы должны это исполнить, сделать, да, но мы действительно должны хотеть это исполнить. Поэтому мы к свободе призваны. Если бы Бог сказал бы, что мы должны исполнить Слово, то как будто здесь нету свободы, понимаете, да, но мы свободен, каждый из нас свободен выбирать. Да, мы знаем, что Божья истина, она она неизменна. В конце нашей жизни нас будет ждать то, что Бог утвердил быть, да? Библия говорит, что без Него ничего не начало быть.

быть, что начало быть, да? То есть Божья истина, она неотменна. Но человеку дан выбор даже сказать, что Бога нету. И очень много на этой земле говорят, что Бога нету. Библия говорит, что они глупцы. Так и есть. Но у человека есть этот выбор как бы. И поэтому Слово Божие, оно говорит и о других вещах, о том, что мы к свободе призваны, что мы с вами будем чувствовать свободу. Мы даже будем делать, исполнять Слово Божие не потому, что должны, а потому, что хотим. Наш внутренний человек, он будет изменен, да, Словом Божиим, Духом Святым, что мы будем хотеть этого. Смотрите. Когда мы читаем такие слова, когда «говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда», мы видим здесь, что мы ответственны за то, что мы говорим. Знаете, я думаю, что если бы к нам просто диктофон положить в карман, и все время, чтобы он нас записывал, и мы просто когда-нибудь слушали бы это, мы бы очень много, ну, комментариев бы делали, наверное, негативных, да, почему я так выразился, да я вообще не это имел в виду, да здесь я, может быть, спылил, здесь я, может, погорячился, здесь я слишком был откровенен или еще что-то. Но мы будем точно знать, точно такой будет момент, что мы будем сожалеть, что мы вот так сказали. И это, знаете, это легко проверить. Если мы так сделаем 2-3 дня, мы очень много, ну, мы увидим слова, которые как бы нам бы и не хотел. Зачем они были сказаны вообще? А представьте, Слово Божие говорит за каждое праздное слово. То есть мы несем ответственность за слово. И если мы тут будем говорить, я должен, или точнее, ну, вот так воспринимать это, нам будет сразу проблема. Мы как будто бы в рамках, нас как будто бы поместили в коробку. Я должен, но не хочу. Мы же должны по-другому размышлять. Я хочу так делать. Я хочу не говорить праздного слова. Я хочу, чтобы у меня была такая жизненная позиция. Я хочу так жить. Я хочу так говорить с людьми. Я хочу говорить так с врагами, наверное, с близкими мне людьми, которые, возможно, легко простят мне, если я скажу что-то не так. Если у нас будет позиция «я должен», нам будет всегда сложно это сделать. Когда мы говорим, почему это очень здорово вот так относиться или так понимать слово «ответственность», потому что когда мы поймем, что это в нашей духовной жизни, оно будет преображать нас. Смотрите, есть такое слово, да? Мы должны проповедовать, мы хотим или Бог хочет, чтобы мы с вами говорили, чтобы приносить спасение в жизнь людей, для того, чтобы люди спасались, узнавали Слово Божие. И Библия говорит, что наши ноги мы должны обувать в готовность благовествовать. Да? И мы всегда вот принимаем это, говорим «дай аминь», мы все будем на это говорить. Но как только случается испытание, как только тебе надо говорить, как только тебя попросили послужить или сказать что-то, у нас сразу сложности, мы чувствуем ответственность, мы чувствуем вот эту вот ответственность на тебе, да? И если один раз попросили, то еще раз попросят. Если попросили за кого-то, сначала ты такой, дай аминь, молиться нужно всегда за всех ближних, за друг друга, а потом где-то на служении или где-то в молитвенной группе или еще где-то помолись за брата, а ты такой, ой, ну, как бы, давай кто-нибудь другой. И мы часто можем здесь проигрывать в нашей духовной жизни, потому что мы будем относиться к этому, что вот на нас сейчас возложат ответственность. Вот эта ответственность, мы потом будем за нее отвечать. Когда ты чувствуешь, что ты должен сказать где-то у своих коллег, которые Слово Божие не знают, или где-то на улице, ты потом, у тебя будут такие мысли, что ты, а как ты ответишь на этот вопрос? А я не так хорошо Слово Божие знаю, а я не проповедник, а я к этому не призван. Мы много себе отговорок делаем, да, чтобы что-то такое не сделать. Но легко всегда говорим «дай аминь», когда кто-то об этом говорит. И как только это приходит, мы сразу чувствуем или воспринимаем, как будто на тебя возлагают ответственность. Все, теперь ты должен, теперь ты так, на мушке, ты теперь будешь вот это и то делать. У тебя не будет свободного времени, не знаю, тебя заберут это и это. Но если мы с вами будем по-другому относиться к этому, что это мой жизненный такой подход. Я хочу исполнить Слово Божие. И мы же все последуем за Богом, мы все следуем за Христом, мы уверовали в Него. И поэтому, когда мы слышим такое слово, мы должны как бы воспринимать или
Хочется, чтобы мы воспринимали, как я хочу это делать. И когда мы будем молиться, Господь, я хочу, чтобы мои ноги были одеты в готовность благовествовать, не потому, что я хочу кем-то там стать, я хочу там быть проповедником или пастором. Господь, я просто хочу исполнить Твое Слово. Не для какой-то позиции, не для каких-то выгод. Я просто говорю о том, что как мы относимся даже к Слову. Да? Если мы будем воспринимать как должен, ответственность на тебя возложили, если ты не исполнишь, будет последствия, то здесь будет совсем другая история. Тогда, наверное, поэтому так много жизненных людей, что люди не исполняют волю Божию. Избегают, боятся. Почему? Потому что думают об вот этой ответственности, которая как гора на тебя возложится, и ты всю свою жизнь ты будешь как бы в сложностях, в трудностях пройти, сделать, потому что ты должен. Но на самом деле, если мы будем воспринимать, как я хочу, будет совсем по-другому. Я хочу отвечать за Слово свое, хочу быть ответственным. И если я говорю «дай аминь» на Слово Божие, которое кто-то говорит, то, наверное, я должен хотеть тоже это сделать. И по-человечески, конечно, мы часто и легко говорим «да». Но когда только мы сталкиваемся с этим обстоятельством, ситуацией, сразу же как-то и вот не так уж легко сказать на это «да». Библия говорит еще такие слова, что «все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Мы считаем об этом, говорим «дай аминь», но как только мы какая-то ситуация, мы понимаем, что мы к этому слову мы должны, как бы, мы должны поверить в это слово, мы должны захотеть, чтобы действительно это было в моей жизни. Если мы будем говорить «Господь должен», знаете, часто даже так люди говорят «Господь должен», или вот это кто-то должен, или я должен. Да, мы можем по-разному относиться к этому слову и по-разному трактовать, да, но я хотел бы сказать именно то, что мы хотим, должны хотеть желать как бы этого. Также, когда мы говорим об ответственности, мы говорим про исполнение слова, которое мы даем, которое мы имеем, да, которое мы, когда мы говорим с людьми, когда мы договариваемся о чем-то. И Библия четко и конкретно нам говорит, что мы не должны лгать, мы не должны преувеличивать, мы не должны как бы... И Библия говорит так, что верный свидетель не лжет, а ложный или свидетель ложный наговорит много лжи. И когда мы это слышим и понимаем, лгать нельзя, значит, это мы должны хотеть делать как бы. Мы не хотим пред Богом быть вот этими ложными свидетелями, так ведь? А значит, мы хотеть должны этого. И когда это будет реализовываться, тогда действительно вот эта ответственность, которую мы хотим, чтобы в нашей жизни была, для того, чтобы была Божья красота, для того, чтобы исполнить Божье Слово, для того, чтобы действительно быть успешными в нашей жизни. Потому что если, знаете, я в какой-то момент в своей жизни понял, что если человек не берет ответственность, как бы, то он лишается многих благословений, и он лишается успеха. Потому что он боится взять или пойти, или захотеть этого. И он лишается всех тех плодов и того успеха, который следует за этим, когда человек действительно решается что-то делать. Это может быть твоя работа, это может быть слово, которое ты подвязаешься, да. Если я подвязаюсь и говорю, что хочу, чтобы мои ноги были готовы благовествовать, да, значит, и Бог как бы даст мне на вооружение что-то. Бог, Он видит твое сердце, видит твое желание, и оно начинает работать в твоей жизни. Если мы будем относиться как должен, ответственность сложно, избежать, не хочу, то тогда ты и не получишь эту награду, которая будет следовать за тем, что ты исполнил, сделал, пошел, решился. Библия также говорит: «Повелением твоим я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». И когда мы это все слышим, это же все об ответственности, ответственность за слово, ответственность, как ты говоришь, что ты из себя в этом смысле представляешь, это все об ответственности. Знаете, это вот
Ответственность – это не совсем то, что

что мы на себя берем, или то, что на нас возложат, это на самом деле собственно добровольный выбор. И это на самом деле на практике пока реализуется. Смотрите, если человек, на человека водрузили, да, сказали, ты должен это делать, он взял на себя ответственность, и он не хочет этого по факту, то он будет где-то в этом буксовать, он будет где-то не исполнять, он будет где-то проигрывать, потому что он как бы не хочет, его заставили. Ему сказали, он может и долго будет делать, как сказали, да, потому что вот возложили, вот должен, все. Но он все равно будет буксовать, потому что это будет ему в напряг, это будет сложно. Но когда он действительно захочет, поймет, что это собственный выбор, тебя и меня. И тогда это совсем по-другому. Я хочу, и тогда все по-другому совсем. И на нашей работе. И мы это сразу видим на работе, когда кто-то на себя берет ответственность просто для того, чтобы получить какую-то награду. Но он как бы не хочет этого. И он буксует, и видно, что ему сложно. Но этот человек хочет научиться, хочет, чтобы там, допустим, на работе, чтобы там предприятие развивалось, или он развивался как руководитель, или еще что-то. И он добровольно хочет, желает вот это, берет на себя, подвязается, да, что-то делать, то тогда это и имеет успех, он получает награду. Он не настолько в сложности, в трудности, потому что он каждый раз, он знает, он вспоминает, что он хочет этого, а не должен. Вот. Что бы мне хотелось дополнить к этому? Нам всем необходимо Божье откровение. Знаете, этим и удивительно Слово Божие, что когда мы познаем Его, оно нескончаемо дает нам откровение. Почему? Потому что Божье Слово, оно богодухновенное. И мы никогда с вами до конца на этой жизни не познаем Бога, не будем настолько совершенными, что нам уже просто некуда Слово читать. В этом и прекрасность Слова Божьего. Почему? Потому что мы каждый раз выносим для себя уроки, и если ты их будешь исполнять, эти уроки, исполнять будешь Слово, то это будет иметь эффект на твою жизнь. Ты будешь лучше, ты будешь более совершеннее. И поэтому нам нужно, необходимо Божье откровение. Смотрите, что Слово Божие об этом говорит. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Смотрите, опять возвращаясь к ответственности, если мы с вами не понимаем, что мы к свободе призваны, мы как бы свободны, мы в Боге не в заточении, мы свободы действительно. И мы должны хотеть исполнить Божью волю, но не думать об этом как о какой-то... Потому что иногда бывает так, что Божья воля, она не совсем с нашим желанием пересекается. Где-то бывает так, что мы не понимаем, почему Бог хочет, чтобы мы это делали, пока мы не увидим полной картины. И это очень часто происходит. Мы не понимаем какой-то момент, когда нам сложно, допустим, угождать людям, или есть люди, которые нас не любят, а Слово Божие говорит, что мы должны любить наших врагов. И мы не понимаем, мы думаем, что мы должны, а как было бы здорово, если мы рассуждали, как мы хотим. И для этого нам нужно откровение. Мы порой с вами можем читать одно и то же слово, но один получает откровение. Это преобразует его сердце, преобразует душу, да, преобразует его путь, жизнь, а иногда ничего не происходит. То же самое слово мы услышим там или в проповеди, на слове, когда кто-то что-то скажет. Но где-то это, у кого-то это работать будет, а у кого-то нет. И нам с вами нужно откровение. Почему? Потому что слово говорит, что мы... Без откровения необузданный народ. И знаете, когда сейчас мы будем с вами смотреть, сколько в мире всего придумано человеком, какой-то мудрости в разных народах, племенах, те, кто не ссылается на Слово Божие, мы увидим, насколько много вот этих мудрости, которые Бог потом посрамит. И об этом Слово Божие говорит. Но мы можем это не понимать, и нам нужно Божье откровение, чтобы понять, распознать. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Смотрите, тут не только нужно искать их, да, тут еще и хранить их надо. Когда ты
Когда ты от слова

получил от Бога слово определенное, которое тебя чему-то научило. Ты должен его оберегать и хранить. Пройдет время, ты можешь далеко от этого уйти, если ты не будешь об этом вспоминать и помнить. Если это... Поэтому псалмопевец пишет, что блаженны хранящие откровение его. Если мы храним, да, вспоминаем, молимся, размышляем, решаем действительно, что мы поменяем что-то в своей жизни. Не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Хотим, чтобы вот быть такими людьми, которые хранят откровение. Не потому, что, опять же, да, так написано, я должен сделать, просто по определению, как закон, но чтобы это было действительно наше желание, внутреннее желание. Знаете, очень много еще разных путей, как нам научиться откровению. Я сам только размышляю, познаю это. Хотелось бы именно сказать именно больше об откровении, но если, я точно знаю, что если у нас оно будет, об ответственности, да, я в частности имею в виду, то наша жизнь, она будет меняться. Нам будет действительно не так сложно подвязываться, исполнять Слово Божие, следовать за Ним и делать то, что Он хочет, как если бы мы не имели этого откровения и не понимали, что действительно мы должны к ответственности относиться как к свободному выбору, жизненной позиции, а не как к чему-то, что ты должен, на тебя водрузят, на тебя заставят, ты обязан до конца, если ты этого не сделаешь, тебя накажут. Я верю, что Бог, наверное, для нас более совершенный путь желает, чтобы мы с вами действительно, когда мы читаем с вами Слово, мы бы такие размышляли, как я хочу, чтобы это было в моей жизни, как я хочу быть таким человеком, я хочу действительно исполнить так или сделать так, но не как, чтобы это было нам напоминание, что ты должен, но ты не делаешь. Знаете, это печально и грустно, когда мы видим людей, которые следуют за Богом, но когда приходит вот момент, когда ты как бы... момент испытания, где твое слово, которое ты читаешь и подвязываешься и говоришь «дай аминь», оно должно реализоваться, оно должно исполниться. Человек уходит куда-то, увиливает, он пытается избежать этого. Это всегда печально и грустно. Но когда человек исполняет, делает, совершает, потому что хочет, потому что действительно желает этого в сердце, тогда мы видим эту красоту. И пускай это будет в каждом из нас, пускай будет это в наших сердцах, пускай эта красота, которая несет на самом деле под собой слово ответственность или те плоды, которые будут за ней, они действительно будут в нашей жизни.

0: Здравствуйте. Иногда чувства становятся зависимостью и приносят вред. Чем опасна любовная зависимость и как отличить ее от зрелой здоровой любви? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Одна, наверное, из излюбленных тем моих, например, это тема отношений, тема любви. Ну и сложностей, связанных с ней.
1: Тема интересная, да.
0: Да, тема интересная, тема, которая так или иначе коснется хотя бы один раз в жизни каждого. Как вообще определить, что человек страдает именно от любовной зависимости?
1: Есть разница, если говорить о любовной зависимости, как около клиническом диагнозе, то мы не будем вдаваться в эти подробности, это уже скорее к докторам. Если смотреть с психологической точки зрения, с практической психологии, да, то далеко не каждую ситуацию, где говорят, ой, у него любовная зависимость, действительно можно назвать так. Потому что любовная зависимость как таковая, она проявляется достаточно остро, как и все остальные зависимости, когда человек практически не владеет собой, когда у него прям в отсутствии объекта влюбленности, притяжения любви, может быть, прям такие проявления, похожие на ломка.

0: Это называется, да, вот когда человек прям страдает, прям малодееспособный, и это отдельная история, да. А там уже действительно лучше с докторами, с клиническими психологами и так далее. А все, что касается любовной привязанности и вообще способности впадать вот в такие зависимые отношения, да, это скорее вопросы к самооценке, если смотреть с точки зрения здоровых ситуаций, но не совсем, скажем так, не совсем здоровых, потому что такие отношения, в которых присутствует какая-либо зависимость партнеров друг от друга, они, ну, психологами и называются нездоровые отношения, такие сценарные, зависимые, когда люди не свободны в своих проявлениях, не свободны в возможности развиваться, принимать какие-то решения, и очень сильно оказывают влияние друг на друга, но не позитивное, в смысле, чтобы влиять на человека, чтобы он развивался, двигался вперед, достигал целей, а наоборот, скажем так, купирование его, да, торможение, замораживание его способностей и привязывание к себе партнера.
1: А вот как, в чем это выражается? Как должна вести себя, ну, например, девушка или молодой человек, чтобы мы точно сказали: о, это зависимость. Это не просто чувство, это зависимость.
0: Но если прям зависимость, тогда это критические проявления, когда люди могут и угрожать, да, партнеру, и сцены ревности какие-то устраивать, и прям вот впадать в глубокую депрессию при отсутствии партнера, если его там оставили, или действительно впадать в клинические состояния и прекращают работать, прекращают жить, кто-то даже до суицида доходит. А вот такие вещи...
1: Но это крайние уже, наверное.
0: Это крайние, да. Если говорить о вот именно зависимости. А если просто в отношениях присутствует между партнерами такая нездоровая сценарная зависимость, да, тогда ограничение свободы партнера — первый признак, когда человек... Один из партнеров старается ограничить свободу другого для того, чтобы максимально привязать его к себе, и это первый из признаков, и максимально его, скажем так, оградить от внешнего мира, чтобы получить все внимание, все его ресурсы себе. Это первый признак.
1: То есть с подругами пошла встречаться, а почему не со мной? Или там с друзьями? Нет. Вечер что? Хочешь побыть один или хочешь там сходить на какие-то там развивающие занятия? Нет, ты должен
0: всегда
1: быть со
0: мной.
1: Обида,
0: со мной.
1: Да, наверное.
0: Да,
1: да. Обида, злость из-за того, что...
0: И вот люди, склонные к таким отношениям, они часто проявляются так, что любят всегда вот, проводить время вместе, любят одинаковую одежду надевать с партнером, чтобы у нас были одинаковые футболки, чтобы у нас было... Это неплохо, я не говорю, что это определенно точно признак, но так бывает, что чтобы у нас все одинаковые вещи были, одинаковые зубные щетки, чтобы мы всегда... И вот это, скажем так, купирование территории партнера, оно уже является звоночком, на который стоит обратить.
1: Да, интересно. А вот если партнер сам поощряет такое поведение и рад этому, он и сам не хочет никаким друзьям ходить, ну, встречаться, проводить время, хочет проводить все свободное время исключительно в компании, например, своей возлюбленной. Но я говорю с точки зрения как бы девушки, все-таки у нас больше женская программа, поэтому мы представим, что, ну, как бы, допустим, в зависимость впадает девушка. И как бы, но парень, он это поощряет, он тоже хочет быть все время рядом, его никто не интересует, кроме нее. Это что такое?
0: Дело в том,
1: может быть, это нормально?
0: Это долго не продержится. На период влюбленности это нормально, так бывает. Но, скажем так, на этом не нужно останавливаться, отношения должны дальше развиваться. Потому что если на этом остановиться, то рано или поздно и партнер надоест, и отношения придут в тупик, и придется решать какие-то сложные конфликтные ситуации. Они неизбежно возникнут. Поэтому жизнь должна быть разнообразной. И вот если говорить со стороны девушки, ну вот если мы сейчас именно такой формат рассматриваем, то должно быть понимание того, что отношения — это не единственный источник жизни, радости, успеха, реализации и так далее, потому что если весь фокус внимания сведен в эту область, тогда получается, что при потере или при угрозе потери этой области жизни, этой сферы, человек разрушается, его не остается. Его нет. И вот тут, здесь возникает как раз угроза.
1: Ну, кстати, вот человек-то может понимать умом, что кругом, ну, вокруг него интересный огромный мир. и может говорить: я понимаю, что в мире много всего интересного, но мне никто не нужен, и ничто мне не нужно, кроме него.
0: Это похоже на, да, это похоже на сценарные отношения, но это обычно длится несколько месяцев, когда вот не только-только человек, а как же работать, а как же учиться? То есть все равно же жизнь в обществе, она диктует какие-то свои условия, и мы все равно так или иначе окунаемся во внешний мир и обязаны выполнять какие-то свои обязательства. Поэтому здесь
1: человек может сам понять, что у него зависимость.
0: Ну, в случае потери. А обычно это понимают люди, когда может понять, например, если партнер в командировке, а женщина страдает, ей нечем заняться, она не знает, что делать, она не хочет с подругами, она не хочет с собой, она не хочет рисовать, она не хочет петь, она ничего не хочет, и только ей нужен вот этот мужчина. Вот это уже похоже на вот такую нездоровую сценарную зависимость.
1: Но она сама может это понять.
0: Может понять, когда ей плохо в отсутствии партнера.
1: То есть мы отслеживаем свои эмоции, свои состояния, да, когда партнер не рядом.
0: Это нормально, если мы привязываемся с течением времени, но если пара встречается 3 месяца, и у них уже вот такой уровень привязанности, то это говорит о том, что есть какие-то несовершенства в самооценке, нестабильность, и партнер излишне склонен привязываться к человеку, которого ты еще даже не очень хорошо знаешь. И такое бывает часто, что с первого свидания, с первого взгляда, и вот мне никто не нужен, начинается вот эта история. Здесь нужно смотреть самооценку и начинать активно, срочно развиваться. Это прям очень важно. Изучать себя, исследовать свой внутренний мир, искать хобби, развлечения, свои сильные стороны, профессионально развиваться, для того, чтобы быть целостной личностью со всех сторон.
1: То есть я так понимаю, что одна из причин того, что человек впадает в любовную зависимость, это низкая самооценка.
0: Да. Да, низкая самооценка, потому что за этим и следует как раз то, что человек не внимательно к себе относится, не развивается с разных сторон. Ну, то есть он, когда заниженная самооценка, он к себе как-то себя особенно не учитывает, да, и тогда на первый план выходит партнер, и он становится центром жизни, что очень неправильно, потому что центром жизни в идеале должны быть цели, ценности, Бог, духовность, духовное развитие, личностное развитие, когда ты представляешь из себя какую-то целостную структуру.
1: То есть, да, как бы нам, может быть, это не было страшно осознавать, но партнер может с нами не быть всю жизнь. И даже если мы вступили в прекрасный счастливый брак, основанный на верности, ну, партнера может унести смерть, например. Ну, как бы что-то может произойти, и вдруг человек остается один и обнаруживает, что...
0: Что ему не на что опереться.
1: Да,
0: абсолютно, да, ничего больше не остается. Поэтому важно разделять. Здоровая привязанность, она предполагает искренность, открытость, способность доверять, несмотря на, может быть, какие-то удары жизни, которые были до сих пор. Да? То есть человек, способный на близкие отношения, это не значит человек зависимый. Как модно сейчас, да, есть такой тренд, что я ни от кого не завишу, мне никто не нужен, я сам по себе, я такая целостная личность. Это не очень правильная, да, позиция, потому что здоровый психологический человек, он привязывается, он способен действительно любить. И на уровне действий, и на уровне чувств. Это нормально, если длительный период времени человек, ну, люди были вместе, да, и человек привязался там. И при потере он чувствует какие-то негативные эмоции, может быть, даже горе, страдания. Это нормально. Нужно грамотно выходить и иметь другие опоры, более сильный, устойчивый партнер, чтобы не был прямо в центре, всем смыслом, всем существованием. Но привязываться — это нормально, любить — это нормально, чувствовать любовь — нормально, доверять, быть искренним, открытым — это все хорошо и нормально.
1: Все, что дал нам Бог, ведь Он не зря создал мужчину и женщину, первую семью, и подразумевалось, наверное, что отношения будут тоже основаны на любви, на привязанности, на верности.
0: Да.
1: Ну, это будут крепкие отношения навсегда, так
0: да,
1: скажем.
0: Это смысл парного катания. И вообще в идеале, если пара способствует развитию, то есть если здоровые люди встретились, да, и способствуют развитию друг друга, даже если, например, есть склонность к этой зависимости, это молодая пара, там 18 лет, да, там едва ли как бы первые отношения, и они создают такую пару, они понимают, что у них есть склонность к этой зависимости. Почему? Потому что, может быть, что-то от родителей недополучили, где-то что-то чему-то не научились, но они понимают, что они будут сознательно влиять на второго партнера, на его развитие, на развитие его талантов, отпускать его, давать ему свободу, где-то даже, может быть, подстегивать, подталкивать, да, где бывает, ой, ты ж моя хорошенькая, ничего, сиди дома. Нет, давай учись, давай делай что-то. То есть вот такой формат любви, он приводит к тому, что отношения имеют перспективу будущего, они могут перерасти в настоящую любовь, они могут трансформироваться, там образуется и здоровая привязанность, и дружба. А если люди вцепились друг в друга и начинают друг друга очень сильно ограничивать, то это приводит, ну, или один партнер перерастет и выйдет из отношений, это будет невозможно в них находиться, или же это будет постоянная такая нездоровая связь, когда все страдают и никакого благополучия.
1: Ну вот как выйти из любовной зависимости? Как из нее выйти, если, допустим, ну, наверное, разные ситуации есть. Выйти из любовной зависимости, если, допустим, был партнер, но отношения с ним разорваны, а человек продолжает чувствовать. Да? И выйти из любовной зависимости, когда отношения есть, и они имеют какое-то будущее, но, например, человек чувствует, что он начинает уже сходить с ума, безумно ревновать и как-то требовать слишком много, и отношения могут разорваться из-за этого. Бывает же такое, что
0: бывает.
1: Начавшиеся хорошо отношения двух свободных любящих людей разрываются из-за того,
0: проявляют,
1: что, например, девушка душит своей любовью.
0: Бывает, бывает. Я в данном случае за честный диалог. Нужно говорить, мне некомфортно, мне здесь тяжело, и это может привести к плохим последствиям в наших отношениях.
1: Но
0: давай менять.
1: Другой человек должен сказать.
0: Да, он должен обозначить, конечно. А сам человек, который это делает, ну, раз он это делает, наверное, он не очень хорошо понимает. Если он, допустим, послушает нашу программу и захочет задуматься, а не вцепилась ли я в кого-нибудь очень сильно, да, ну, таких осознанных людей, конечно, не так много. Себя со стороны видеть сложнее. Обычно мы обратную связь получаем из общество откуда-нибудь извне. Но если вдруг осознала, захотела меняться, читаем умные книги, мой постоянный рецепт, действительно, заняться собой, поиском своих талантов, развитием своих способностей, обратить внимание на внешность, на внутреннее, на интеллектуальное свое содержание, на образование, на цели, желание, искать свой путь, независимо, какой-то такой путь, который не связан с партнером. Он есть отдельный.
1: А возможно это вообще? Возможно для человека, который находится в зависимости, привязан, может быть, сам этому не рад. Но мне кажется, что все-таки человек это может осознавать. Он сам не рад, но просто вот, ну, но вот по-другому не может, не уверен, видимо, ну, не уверен в том, что партнер его любит, и нужны больше и больше подкрепления, и это человек понимает, он же в своем уме, но ничего поделать с собой не может, например.
0: Ну, два пути. Я верю только в возможность вообще, ну, три пути, ладно, хорошо. Первый путь — это решить все вопросы с Богом. Это то, что реально работает, это практика. Вторые вопросы.
1: А какие
0: решаем?
1: Вопросы надо с Богом?
0: Любые решать. Внутренние вопросы. То есть это та ситуация, о которой мы сейчас говорим, это внутренняя задача вот этой девушки. Вот она понимает, что она в зависимости, она там страдает, она вцепилась, и что с этим делать? Плохо себя чувствует, и постоянно переживает, ревнует, что-то еще. Решаем или с Богом вопросы, или со специалистом. То есть вообще-то это хорошая психотерапия, это запрос на длительную терапию, такие вещи. Или же идем самым длинным путем, читаем умные книжки, про вот это в области этой темы. Я могу рекомендовать Литвака, это очень хороший психотерапевт, вот его книги почитать, он много об этом пишет. И вообще развиваемся, и постепенно можно из этого выйти. Переводим фокус внимания на себя. Это вот три пути. Сам с собой работаю, с специалистами работаю, с Богом работаю. Лучше в комплексе.
1: В комплексе, ну да, да, в комплексе. Я думаю, что как бы обращение к Богу и поиск у него ответов на сложные вопросы, какие-то размышления молитвенные, они совсем не исключают обращение, например, к психологу.
0: Лучше в комплексе.
1: Да, потому что мы, например, молимся о здоровье, но можем идем к врачу. Да. Проверять наше здоровье и лечиться, да, медикаментами.
0: Это часть нашей ответственности, да. Которую Бог отдает нам, потому что мы можем говорить, оставить все на волю Бога, как я люблю говорить, сел на диванчик, все по воле Бога, но у нас есть часть своей ответственности, мы идем, ставим пломбу, мы идем к доктору, мы идем к психологу, мы о себе заботимся, мы развиваемся, мы идем, в конце концов, в университеты, к учителям, учимся у умных людей, то есть это часть нашей ответственности себя организовывать, да, а все остальное делает Бог, и Он способен способствует, он дает возможности, дает людей, дает информацию, ситуации, книги и так далее. То есть это и так понятно, что все.
1: Ну, то есть человеку, в принципе, реально избавиться. Конечно. От такой, ну, не то, что избавиться от зависимости и сохранить.

0: сохранить при этом отношения.
1: Возможно, да.
0: Возможно,
1: конечно,
0: да?
1: Возможно, просто надо постараться и углубиться в эту тему, признать, что оно есть, и начать над этим работать.
0: Понятно. Итак, время нашей программы подошло к концу. Алина, большое спасибо за участие в передаче. Благодарю вас.
1: Благодарю вас.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Кейси.
1: Здравствуйте. Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался, проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить, и это едва не стоило ему брака. Я был женатым человеком и не должен был находиться там, но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
2: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
1: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
2: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
1: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
2: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил.

0: ходил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
1: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал: «Ничего себе!» Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
0: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
1: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала: «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал: «Встань на колени и молись». Я ответил: «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал: «Это не я». Учитель спросил: «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала: «Хорошо, это уже кое-что».
0: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
1: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал: «Зачем ты сделал это для нас? Я знаю, какой я эгоистичен». Но я начал влюбляться в Иисуса. Я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
0: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
1: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
1: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
0: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
1: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Это история выживания. Выживание брака. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот что говорил Кейси: «Я знал, что делаю неправильно, но все равно пошел». Первые три раза у него тряслись руки, но вскоре это прекратилось. Всегда наступает момент, когда совесть успокаивается, и вы больше не считаете это неправильным и не реагируете физически. Вы привыкаете к новой реальности, и она буквально порабощает ваше сердце. Пророк Осия написал, что блуд подобен идолопоклонству. Он порабощает сердце. Вы влюбляетесь в то, что убивает вас и отделяет от Бога. Это делает вас рабом страстей, и вы теряете контроль над собой. Вы фокусируетесь на разрушающих вас вещах. Кейси сказал: «Я знал, что это было неправильно. А еще я осуждал Давида, пока сам не стал им». Вы делаете то, чего боитесь, что осуждаете. Давид знал, что поступал неправильно, но все равно делал это. А потом к прелюбодеянию добавил убийство. Однако он признал свой грех. Вы должны понять, что нет другого места, куда можно пойти, потому что только у Иисуса слова жизни. У меня есть хорошие новости для вас. Бог простил Давида. Бог простил Кейси. И Бог простит вас. Но вы должны отвернуться от греха. Сделайте то, что сделал Кейси. Он 6 месяцев восстанавливал свои отношения с Богом. Давид постился и молился в храме. Он покаялся и сказал: «Куда еще мне идти?» Так говорили и ученики: «Куда нам идти? У тебя слова жизни». Пусть это станет вашим поворотным моментом. Сегодня вы можете осознать, что только Иисус может дать вам жизнь, потому что Он — путь, истина и жизнь. Вы не можете прийти к Отцу, как только через Него. Вам нужно признать то, что уводит вас от Бога. Будь то вино, блуд или идолопоклонство, какая-то цель в жизни, которая, как вам кажется, принесет вам радость и наслаждение. На самом деле, вы не получите ничего из этого. Эта вещь лишь уведет вас. Но истина в том, что, придя к Иисусу, вы получите все. Кейси осознал еще большую истину. «Я сильнее люблю Мелиссу, свою жену, а не себя». Иисус пришел ради нас. Он возлюбил нас. Он был готов отдать свою жизнь за нас. А главная ответственность мужа — положить свою жизнь за свою семью. Если вы тоже хотите изменить свою ситуацию, склоните голову и помолитесь со мной. Если вы уже раньше принимали Христа, но по какой-то причине отошли, как Кейси, столкнулись с искушением и поддались ему, а теперь не можете вернуться назад, возможно, вы стараетесь выглядеть хорошо внешне, но внутри знаете, что поступаете неправильно. Вы можете вернуться к Богу, как это сделали Кейси и Давид. Скажите: «Я не хочу жить сам. Я хочу, чтобы Он жил во мне». И когда вы примете это решение от всего сердца, то найдете его. Это молитва для вас. Склоните свою голову со мной и вместе помолимся. А Иисус делает то, что Он сделал для Давида и Кейси. Иисус сделает то, что умеет делать лучше всего. Он спасет вас. Он сделает это прямо сейчас. Иисус, скажите его имя вслух. Иисус, я отошел от тебя. Меня увело мое сердце, похоть моих очей и плоти. Господь, я возвращаюсь к тебе. Восстанови меня, прошу тебя. Прости меня. Верни радость моего спасения. Позволь мне узнать, что ты услышал мою молитву, что ты простил мой грех, что ты освободил меня. Иисус, я хочу следовать за тобой во все дни своей жизни. Я хочу быть тем, кем ты хочешь видеть меня. Услышь мою молитву. Приди в мое сердце. Обнови меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
0: Энджи и Джордан Салливан получили свой самый лучший подарок на День Святого Валентина. Это был неожиданный звонок, который подарил их дочери новое сердце. После обследования врач посмотрела на меня и сказала: «Сердцем вашего ребенка что-то не так». Энджи Салливан была на 5-м месяце беременности, когда УЗИ показало, что у ее малышки гипоплазия левого предсердия, редкий порог, при котором левая часть сердца практически не развита. Энджи позвонила своему мужу Джордану и все рассказала.
1: Мое сердце ушло в пятки. Мне было больно, что моя жена плачет. Я понимал, к чему это может привести?
0: Страх, разочарование, шок, неверие. Ты не хочешь, чтобы такое случилось с тобой и твоими детьми. Малышке Блэр нужно было сделать несколько операций сразу после рождения. Энджи и Джордан обратились к родным и друзьям с просьбой помолиться, а также создали страничку под названием «Поддержка малышки Блэр». Я не знаю, что бы мы делали без помощи общины, и хватило ли у нас сил, чтобы пройти через это. Ведь это испытание. Рождение Блэр было наполнено надеждой и тревогой.
1: Я пытался осознать все это. Я видел ее пальчики, всю ее. Это было захватывающе. Просто удивительно.
0: Я была счастлива, когда увидела, как она начала дышать. Но, к сожалению, это длилось недолго, потому что врачи сразу же забрали ее. На 8-й день Блэр сделали операцию. Специалисты увидели, что стенос легочного ствола парализовал здоровую часть сердца. Единственным шансом на жизнь была пересадка сердца. Мое сердце было разбито. В такие моменты тяжело сохранять веру, но других вариантов нет.
1: Мы продолжали молиться, потому что это было единственное, чем мы могли помочь ей. Это не пластырь наложить на разбитое колено. Я ничем не мог помочь ей. Я мог помогать только молитвой. Поэтому я молился и молился.
0: Энджи и Джордан снова обратились к друзьям и подписчикам в соцсети. Учитывая особые обстоятельства, их молитвы были наполнены смирением. Мы понимали, что для того, чтобы у Блэр появилось новое сердце, должен был умереть другой ребенок. Никто не хочет молиться о таком. Мы молились о том, чтобы исполнилась его воля, и чтобы мы были готовы к любому исходу. Из-за инфекций и других осложнений Блэр несколько раз убирали из списка на трансплантацию. Но в день Святого Валентина родителям позвонили.
1: Женщина нам сказала: «Мы получили сердце для Блэр». «Что? Повторите», — она сказала. «Мы получили сердце для Блэр».
0: Я не могла в это поверить. Я попросила нашего координатора повторить это несколько раз, потому что не поверила.
1: Мы были очень рады. Мы обнимались и плакали. Это был особенный день Святого Валентина. Я сказал своей жене перед сном: «Я никогда не забуду этот день Святого Валентина. Ни один подарок не сравнится с тем, что нашей дочери дали сердце. Новое сердце».
0: На следующий день Блэр сделали успешную трансплантацию. Через 7 месяцев наконец-то выписали. Малышку встретили дома настоящим парадом. Это было удивительно.

0: удивительно. Когда мы привезли ее домой, то почувствовали, что именно здесь она и должна быть.
1: Она такая активная, веселая малышка. Она крутилась, садилась, играла с игрушками. У нее всегда была улыбка на лице. Она очень радостный ребенок.
0: Блэр нужно наверстать упущенное, чтобы быть на уровне со сверстниками. И каждый раз на День Святого Валентина ее родители празднуют тот день, в который их малышка получила новое сердце, и вспоминают любовь Божью и молитвы верных людей.
1: Мы считаем, что если бы не молитвы наших друзей, общины и еще многих людей в мире, то сегодня Блэр не была бы с нами.
0: Наша цель — делиться своей историей, давать надежду другим, укреплять их в вере. Нельзя терять веру. Нужно молиться. И когда не остается других вариантов, нужно молиться. Только это поможет. Аминь. Нужно молиться, доверять Богу и хранить веру. Продолжайте молиться и верить, что Небесный Отец, который любит вас, слышит и отвечает на ваши молитвы. Он ответит на них в свое время. Это именно то, что нужно нам. Бог совершил чудо для этой чудесной семьи и может сделать нечто чудесное для вас. Я верю в это всем сердцем. Мы с Гордоном будем молиться за вас и ваши нужды, чтобы Бог совершил чудо в вашей жизни. А пока мы хотим ободрить вас в вере и расскажем несколько свидетельств. Это история о чуде. Дэвид из Миндена, Невада, проснулся однажды с острой болью в плече. Он надеялся, что она пройдет. Через 6 месяцев мужчина все еще чувствовал боль и дискомфорт. Однажды в клубе 700 он услышал, как Гордон сказал: «Вы молитесь о своем правом плече. Поднимите сейчас свою руку. Вы полностью исцелены». Дэвид с верой так и сделал, и боль ушла. Это чудо, слава Богу.
1: Вот еще одно. Рози прислала нам это свидетельство по электронной почте. Я всегда люблю смотреть ваши свидетельства про исцеление и молитвы о нуждах. Эшли молилась об исцелении человека, у которого были проблемы с левой рукой. Она не знала причину боли. Я тоже не знала, почему у меня болело. Я приняла слово исцеление, и боли больше нет. Вы слышите? Я приняла обетование исцеления. Это то, о чем говорит Библия. Слушай, Израиль. Это означает, что мы должны слушать. Бог действует через свое слово. Пусть его слово будет как семя. Библия сравнивает слово Божье с семенем. Пусть его слово сеется в вашем сердце, духе, разуме и теле. Пусть оно прорастет там, где вы нуждаетесь в исцелении. Пусть его слово принесет жизнь и здоровье. Все, в чем вы нуждаетесь. Когда вы осознаете это, то поймете, что Бог воплощает свое слово. В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. И это слово стало плотью и жило среди нас. Я цитирую Евангелие от Иоанна. Вы можете прочитать его сами. Если прочитаете, то поймете, что Бог действует именно так. Это слово стало плотью. Это значит, что его слово может стать плотью в вас. Оно может иметь такую же силу, как у Христа. Это серьезные слова. Вы можете подумать, что это значит. Когда Иисус приходит в ваше сердце, вы получаете ответы на все нужды. У Бога есть невероятные возможности. Пусть эти слова проникнут в вас. Пусть они принесут плод, который должны принести. Когда вы сеете пшеницу, то пшеницу и ожидаете собрать. Когда вы сажаете кукурузу, вы хотите собрать кукурузу. Если вы посадили помидоры, то собрать огурцы невозможно. Когда вы сеете Слово Божье, то получаете Бога. Он в Своем Слове. Он — исцеление, любовь и спасение. Пусть Он будет для вас.

0: всем во всем прямо сейчас. Давайте молиться. И вот вам чудесное слово. Он прощает все ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Он венчает вас любовью и милостью. Обновляет вашу молодость, как у орла. Дает вам силу, мудрость и все, в чем вы нуждаетесь. Давайте молиться и верить. Пусть Божье Слово оживет вас. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой и просим, чтобы Твое Слово стало в нас плотью. Мы просим, чтобы мы стали живыми примерами силы Твоего Слова, потому что Ты следишь за тем, чтобы его исполнять. Ты в Своем Слове. Мы принимаем его сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то смотрит нас. У вас увеличившееся сердце. Из-за этого возникают и другие проблемы. Вы шутите и говорите, у меня большое сердце, потому что я люблю людей. А вы знаете, что это болезнь, и хотите, чтобы Бог исцелил вас. С Богом все возможно. Бог может исцелить сердце. Я верю, что Он делает это для вас прямо сейчас во имя Иисуса. Поверьте и примите это. Начните славить Его, поклоняться Ему. Сила Духа Святого сходит на вас. Он видит вас. Он любит вас. Примите это сейчас. Спасибо, Господь.
0: У одной женщины лишай. Вы ощущаете боль, и у вас уже есть шрамы. Для вас это настоящая пытка. Бог исцеляет вашу кожу и нервы. Во имя Иисуса, будьте исцелены. У кого-то из вас аутоиммунное заболевание кожи. Бог исцеляет вас. Примите это сейчас. Поднимите свои руки к Нему и прославьте Его за то, что Он сделал для вас. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своими радостными новостями. А закончим мы со словами из Исаии. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».

Исход, 4 глава, с 1 стиха. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь»?» И сказал ему Господь, «Что это у тебя в руке?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Хорошо ли вы понимаете эту часть стиха? Мне нравится. «Побежал от него, и сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и стал змей жезлом в руке его». Здесь я остановлюсь. Я хочу поговорить с вами на тему сверхъестественного. Мы живем в мире, где есть интерес к сверхъестественному, интерес к духовному. Это не всегда святое, но духовное. Кажется, что фильмы, книги, как никогда раньше, стараются восполнить этот существующий голод. Удивительно, что церковь во многом остается холодной, мертвой, скучной и сухой. Она не говорит о сверхъестественной силе, не упоминает о силе Святого Духа, тогда как мир желает сверхъестественной силы. Я вижу три момента в истории Моисея, которые хотел бы подчеркнуть. Библия говорит, что Бог сказал Моисею, «После 40 лет жизни в пустыне я вновь готов использовать тебя». Бог говорил это из горящего куста, сказав, «Я хочу, чтобы ты пошел к фараону и сказал ему отпустить мой народ». Через 450 лет рабства Бог говорит, «Ты тот человек, которым я воспользуюсь, чтобы освободить мой народ». Моисей ответил, «Господи, как они поверят мне? Почему они согласятся с тем, что ты послал меня?» И Бог задает ему вопрос, «Что у тебя в руке?» Он ответил, «У меня нет ничего, кроме

руками жезла. Бог сказал: «Брось его». Библия говорит, что палка превратилась в змею. Бог сказал: «Я использую то, что я уже дал тебе. Я хочу, чтобы ты бросил жезл». И он превратился в змея. Затем Библия говорит, что Моисей побежал от него. Он бежал от змея, то есть бежал от своего призвания. Кто-то из вас замаскировал свое призвание. Вы стараетесь прикрыть его и убежать от призвания, но Бог не позволит вам этого сделать. Пришло время бежать к призванию. Бог обратился к Моисею и сказал: «Теперь возьми змея за хвост». Это интересно. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты взял змея за хвост». Я не змеелов, но если бы я решил взять змею в руки, то не стал бы брать ее за хвост. Я смотрел по телевизору передачи National Geographic. Там говорили, что змею надо брать за голову, потому что если взять ее за хвост, то она может развернуться и ужалить. И вот что Бог говорит Моисею: «Раз я буду тебя использовать, то ты должен противостать своим страхам. Ты должен побороть страх». Потому что основной способ дьявола в попытке не дать Богу использовать вас, это вселить в вас страх. И Бог говорит: «Я смогу использовать тебя, если номер один, ты преодолеешь свой страх, посмотришь в лицо своему страху». Эта палка выглядела обычной, такой ординарной, но когда он выпустил ее, она стала сверхъестественной. Думаю, я догадываюсь, почему Моисей заикался. Когда мы впервые читаем о Моисее, то Библия говорит, что он был красноречивым, сильным в словах и речи. Но потом мы читаем, что он заикался. Хотите знать, как появилось это заикание? Это мое предположение. Когда Бог сказал: «Возьми его», Моисей ответил: «Что?» Так все и началось. Даже если вы больше ничего не запомните, то ради этого уже можно было бы прийти сегодня в церковь. Бог сказал: «Брось его, а потом возьми его». И змей снова превратился в посох. Все опять стало прежним. Потому что Богу нужно только то, что Он уже дал вам. Иногда Богу нужна просто палка. Когда Моисей стоял у Красного моря, Бог сказал: «Тебе нужна только твоя палка. Держи свой жезл, и я разделю Красное море, чтобы вы перешли его по суху». Когда израильтяне были у горьких вод Меривы, они умирали от жажды, им было нечего пить в пустыне. Бог сказал: «Возьми палку и брось ее в воду». И эта палка превратила горькую воду в сладкую, и народ смог пить. Потому что иногда все, что нужно Богу, это обычная палка. Когда вдова умирала от голода и собиралась приготовить свой последний обед, Библия говорит, что возле ее дома оказался пророк. Обратите внимание, что она делала. Она собирала палки, чтобы разжечь огонь и в последний раз поесть. Но иногда для чуда Богу нужна просто палка. Когда топор соскочил с рукояти и упал в реку Иордан, сыны пророков не могли продолжать свое строительство. И пророк сказал: «Возьмите палку с дерева, оторвите щепку и бросьте в воду». И когда они бросили щепку в воду, то топор всплыл. Железный топор всплыл. Он стал плавать от этой щепки. Потому что когда Бог хочет сотворить чудо, то иногда ему нужна палка. Когда Бог хотел доказать островитянам, что он Бог, он сказал: «Павел, я хочу, чтобы ты набрал палок и развел костер. А я дам этим людям понять, что я Бог». Когда Бог решил искупить мир от греха, Он позволил своему Сыну умереть на Голгофе на двух палках, потому что иногда все, что нужно Богу, это палка. Вот почему Библия говорит: «Друг любит во всякое время». И бывает друг ближе, чем брат. Иногда Богу нужна обычная палка.
Мы думаем, чтобы творить сверхъестественное, нам нужно быть какими-то особенными, могущественными и супердуховными. Но Бог ищет не этого. Он ищет палку. Он ищет обычные вещи. Ему нужно как раз то, что вы можете ему предложить. Заметьте, Бог не спросил, что у тебя в голове. Потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего интеллекта. Бог не спросил, что у тебя на устах. Потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего словарного запаса. Он спросил, что у тебя есть? Что я уже дал тебе? Вам не нужно делать чудо тем, чего у вас нет. Бог будет использовать то, что Он уже дал вам. Обычный посох. Перестаньте думать, что вы не подходите. Перестаньте думать, что у вас ничего не получится, что вы такой маленький, а дело слишком большое. Перестаньте думать, что Бог не может вас использовать, не может вас благословить. Чаще всего Бог использует обычную палку. Он говорит, «Дай мне то, что у тебя есть». Так важно, чтобы вы это поняли. Пока Моисей не взял то, что у него было, и не выпустил из своих рук, оно не стало сверхъестественным. Пока его руки держали посох, он не был сверхъестественным. Но когда Моисей отдал посох в руки Божьи, внезапно он стал сверхъестественным. Бог говорит, отдай мне то, что я уже дал тебе. Убери от этого свои руки, потому что я хочу сделать сверхъестественное. Я не хочу, чтобы на этом были ваши руки. На этом будет моя рука. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Точно так же, как Бог использовал Моисея, Он будет использовать и вас. Просто отдайте Ему то, что Он уже дал вам. И это важный момент, который я хочу отметить. Если бы Моисей не прошел через пустыню, он не получил бы этот жезл. Он должен был пройти через пустыню, и именно в пустыне он взял эту палку. Там в его руках оказался посох. Я хочу, чтобы вы поняли, часто, проходя период, который мы называем пустыня, мы сдаемся, мы все бросаем и теряем то, что Бог хочет вложить в наши руки. Но именно когда мы переживаем трудности, Бог вкладывает в наши руки то, что Он будет использовать позже, чтобы принести освобождение, помощь, исцеление и надежду кому-то, кому вы будете служить тем, что вы взяли в пустыне, тем, что вы получили в трудностях. Если бы Моисей не прошел пустыню, он бы никогда не получил этот посох. Когда мы проходим пустыню, проходим засуху и не сдаемся, каждый раз Бог будет использовать эти трудности, эту пустыню, чтобы вложить в наши руки то, что Он будет использовать позже для Своей славы. Но это приобретается не на вершинах, а в пустыне. А вот теперь, после того, как ты побывал в пустыне, потренировался здесь, то самое время идти к фараону. И когда он спросит, «Откуда мне знать, что тебя послал Бог?» «Сделай так, как ты тренировался тут. Брось свою палку, и она превратится в змея». Ты готов? Моисей идет, и фараон говорит, «Я не верю, что Бог послал тебя. Докажи». И он говорит, «Видишь палку?» Он бросает ее, и она превращается в змея. Моисей думает, что фараон будет впечатлен. И я практически вижу, как он думает, «Ага». А фараон зевает и говорит, «Приведите сюда моих волхвов». Библия говорит, что пришли волхвы со своими волхвованиями. Это слово означает «огонь». Они не были пророками, они были магами. Маг — это тот, кто обманывает. Они не могут творить сверхъестественное, но могут вас обмануть. Они не могут вытащить кролика из ниоткуда, но могут использовать ловкость рук, чтобы заставить вас поверить, что кролик в шляпе появился из ниоткуда. Маг использует трюки и фокусы.

Библия точно не говорит. Но я где-то читал, что палка и змеи у волхвов были в какой-то как бы упаковке, которая выглядела как палки, и они их бросили. Но раз говорится «волхвование», то там был огонь, дым, был туман и ловкость рук. И оказалось, что они сотворили такое же чудо, что и Моисей. Но Бог говорит: «Смотри на змея, Моисей». И вот змей Моисея начал поглощать других змей. Он начал поглощать этих ложных змеев. И когда он их поглощал, то они извивались. Но в конце остался лишь один змей, Моисея. Один змей в начале и один змей в конце. Началось с одного Господа и завершится одним Господом. И Иисус поглотит Магомеда. Он поглотит ложное учение. Он поглотит доктрины. Он поглотит Будду. Он поглотит ложь гуманизма. Все началось с одного Господа и завершится одним Господом. Он царь царей. Он царственный змей. Он Господь Господ. Он пожрет всех ложных змеев. Давайте воздадим Ему хвалу. Если вы верите, что наш Бог могущественнее, наш Бог больше, наш Бог сильнее. Остался лишь один змей. Мы любим это. Как вы думаете? Моисею, наверное, было весело. Огромная платформа перед всем Египтом. Он бросает посох на пол, и палка превращается в змея, который поглощает всех ложных змеев. Это было восхитительно. Потом Бог говорит: «Теперь возьми его за хвост», и он снова превратится в палку. Мы любим, когда Бог делает в нас что-то могущественное. Что-то сверхъестественное. Когда Он ставит нас на платформу, когда сильно использует и делает что-то сверх. Бог дает нам сверхъестественный успех, сверхъестественную победу и сверхъестественные результаты. Это так чудесно и прекрасно. Самая прекрасная часть чуда была не тогда, когда палка превратилась в змея. По-моему, самая прекрасная часть чуда была тогда, когда змей снова превратился в палку. Сверхъестественное снова стало обычным, нормальным, ординарным. Как бы говоря, я этого не заслуживаю. Ведь главное не змей, извивающийся на полу. В центре могучий Бог, который может взять что-то простое, обычное, ординарное и превратить это в сверхъестественное. У меня вопрос: может ли Бог взять то, что есть у вас, ваш талант, ваш дар, и дать вам платформу, чтобы бросить вас на пол и сверхъестественно использовать вас? Вам может казаться, что вы должны жить вот там, всегда там находиться. Но настоящее, сверхъестественное происходит, когда вы выходите и возвращаетесь в нормальное, естественное состояние. Вы можете петь соло, но когда вы уже не поете, потом, будьте тоже верны. Вы можете проповедовать Евангелие, можете построить бизнес и иметь сверхъестественный успех, но когда этого не происходит, когда вы не в офисе и вас не называют сэр, можете ли вы прийти домой и быть обычным папой и мужем, быть с семьей? Мы думаем, что чудо — это самое важное. Но это всего малая часть. Причина, почему Бог не делает больше змей, сенсационно. Палка — это скучно. Палка — это обычно. Палка — это нормально. Я подумал, может принести палку и настоящую змею? Я задумался об этом. Но я не сделал этого, потому что я не могу. Я хотел, и я подумал. Кого бы мне взять, чтобы он встал здесь и взял змею? Я попросил список неплательщиков десятины. Их оказалось так много, что я не смог выбрать ни одного.
Так что вам придется самим представить,

0: ведь, что я держу палку, и у меня настоящая змея. Так часто мы ждем чуда, но настоящее чудо, когда Бог может могущественно вас использовать, дать вам удивительный успех и благословение на огромной платформе среди толпы египтян, но потом вы уходите с конференции, с большой сцены, и вы обычный, нормальный человек. Боже, я ценю все это, я хочу быть верным в Твоей руке. И тогда, когда у меня змей и много внимания, и когда я работаю на парковке, приветствую людей или пою в хоре, а не в группе прославления. На самом деле, это не важно. Я думаю о своей жизни. Бывает, что я проповедую, а иногда Бог использует меня, чтобы проповедовать на конференции или каком-то подобном мероприятии. Он ведет меня и дает мне сцену. Но я скажу, что это не то, чего ищет Бог в первую очередь. Люди могут совершать такие дела, но потом Бог говорит: «Теперь я хочу от тебя». Самое сверхъестественное, что вы можете сделать, это оставаться естественным. Чтобы то, что Бог использует вас, не вскружило вам голову. То, что Он использует вас, не изменило вас. Я начинал с простой палки, был никем, пока Бог не прикоснулся ко мне. Даже когда Бог использует меня, я по-прежнему никто. Без Его прикосновения я ординарность. Так что не хвалите меня, достойно агнец. Не хвалите меня. Воздайте Богу всю славу. Вот чего Он ждет. У нас будет больше чудес, если Бог найдет больше палок. Мы просим: «Боже, используй меня». И этим мы имеем в виду: брось меня на пол перед многими людьми. Используй меня перед всеми этими людьми. Я буду извиваться, творить что-то сверхъестественное. И все будут говорить: «Вот это да». А Бог спрашивает: останешься ли ты верным, когда все закончится? Жизнь — это разные периоды. Господь сказал мне передать вам, что Он следит за вашим преобразованием. Сможете ли вы смирить себя, если останетесь обычным человеком? Сможете ли сказать: «Боже, это удивительно, но я все равно такой же. Я не потерял того, кто я. Я знаю, кто я. Я ничего не значу без Тебя. И это не просто слова. Это в моем сердце». И Бог говорит: «Надо же, я должен снова взять эту палку». Бам! А потом Он говорит: «Возвращайся, воздай мне славу». Бам! И возвращайся. Бог может дать вам дом? Бог может вас благословить? Может ли Он доверить вам сверхъестественный успех? Я почти закончил. В Марка 16 Библия говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Змея в дни Моисея представляла собой сверхъестественную силу Божию. И когда он поднял змея, тот не ужалил его. Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Я видел, как Бог использовал людей. Они творили сверхъестественные дела. У них был успех, сверхъестественные победы. Но они не научились воздавать славу Богу. Эти люди были в два раза лучше, когда у них было в два раза меньше. Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Можете ли вы взять змея, чтобы он не ужалил вас? Если Бог сделает что-то большое, сверхъестественно откроет двери, благословит вас больше, чем вы могли бы себе представить, сможете ли вы оставаться тем, кто вы есть? В заключение я скажу следующее. Может ли Бог использовать вас? Справитесь ли вы с этим? Можно ли Богу использовать вас сверхъестественно? Можно ли благословить вас? Я чувствую, что должен сказать, что Бог хочет сверхъестественно благословить людей этой церкви сверхъестественно. Все скажите: сверхъестественный успех.
1: Пусть это не изменит вас. Я начинал с палки, потом пришло сверхъестественное, и я возвращаюсь в палку. Если Бог найдет в вас смирение, Он будет использовать вас снова и снова. Он пройдет мимо многих звезд и скажет: «А вот это отношение мне нравится». Бум. А потом вы возвращаетесь и воздаете Ему всю славу и хвалу. Я хочу, чтобы вы сказали три слова. «Боже, используй меня». Скажите еще раз: «Боже, используй меня». Еще раз: «Боже, используй меня». Когда я буду творить сверхъестественное и получу сверхъестественные возможности, то это не погубит меня и не навредит мне. У меня были сверхъестественные возможности, и это не повредило мне, как я считаю. Бог хочет дать вам сверхъестественные возможности, но вот вопрос: сможете ли вы с ними справиться? Устоите ли в благословении? Останетесь ли тем, кем Он вас создал, кем призвал верным человеком в Его руке? И когда эти дни пройдут, когда телефон перестанет звонить, когда уже не будет приглашений, когда возможности и бизнес начнут останавливаться, все нормально. Я в порядке. Могу жить и в изобилии, и в недостатке. Неважно. Господь, ведь дело не в этом. Главное — это Ты. Пока я в Твоей руке, в Твоем присутствии, я буду простой палкой. Все, что нужно Богу, это палка. Посмотрите на меня. Сегодня я делаю большой призыв к алтарю. Всем тем, кто слушает меня и кто говорит: «Я хочу, чтобы Бог использовал меня». Это очень важный призыв. «Я хочу, чтобы Бог использовал меня». Вставайте со своих мест и встаньте здесь как можно ближе. Что бы это ни было, большое или маленькое, в свете прожекторов или за сценой, змей это или палка, я готов. Я просто хочу, чтобы Бог использовал меня. Пусть все, кто говорит: «Я хочу, чтобы Бог использовал меня», подойдут как можно ближе, как можно ближе. Пастор, это ненормально, это большая церковь, и люди не могут подойти ближе. Те, кто хочет, смогут. Потому что это важно. В этом и есть жизнь. Боже, используй меня. Поднимите руки все. То, что я вижу, так прекрасно. Начинайте молиться. Говорите: «Господь, я Твой, я Твой. В любой период жизни я Твой. Моя цель — небольшая сцена. Моя цель — оставаться верным в Твоей руке. Господь, я не пытаюсь стать кем-то великим. Я просто хочу быть сосудом. Я хочу исполнить Твое призвание для меня и отдаю себя в Твои руки. Если хочешь что-то использовать, используй меня».

после недавнего выпуска, посвященного теориям происхождения Земли и времени ее фактического существования, у зрителей появилось множество уточняющих вопросов с просьбой продолжить тему исследований, главным из которых был подобный этому вопрос. Иудеи исчисляют годы также от сотворения мира, и сейчас у них идет 5786 год. По вашим подсчетам, от сотворения мира прошло 6280 лет, за счет чего возникла разница в 494 года. Вопрос вполне логичный, и с этим вопросом напрямую связан еще один. Хотелось бы уточнить еще про 430 лет в Египте. Просто очень многие, особенно евреи, говорят, что евреи в Египте были 210 лет, а 430 лет – это время от обещания Аврааму до 10 заповедей. По моим подсчетам, согласно Библии и некоторым реконструированным хронологическим периодам с опорой на небиблейские даты, миру 6258 лет. Это значение ориентировочное. Многие даты четко зафиксированы в Писании, а некоторые приблизительны. То, что можно утверждать наверняка, это количество тысяч лет, но никак не сотни, уж тем более не десятки лет. Точно такой же примерный год, 5786 сотворения мира, в иудейской традиции. Оба значения опираются на масоретские тексты. Однако разнятся данные подсчеты ввиду отличающихся трактовок длительности определенных исторических периодов, а именно времени евреев в Египте, длительности периода судей и существования Персидской империи. В Исходе 12:40 написано: «Времени же, в которое сыны Израиля обитали в Египте, было 430 лет». Многие библеисты рассматривают 430 лет как полный период пребывания Израиля в Египте.

Египте, тогда как в иудейской традиции 430 лет понимается как время от обещания, данного Богом Аврааму, до исхода, из которых непосредственно на Египет пришлось 215 лет. Один из главных иудейских аргументов следующий. В Бытие 15.13 сказано: «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». По их мнению, выражение «в земле не своей» следует понимать шире, чем только Египет, включая и Ханаан. Поэтому отчет в 430 лет начинается еще до переселения в Египет. При этом, хотя текст Танаха основан на масоретской традиции, формулировку стиха из Исхода 12.40 они, похоже, заимствуют из Септуагинты, где в подстрочнике уточняется: «Заселение сынов Израиля, которым жили в земле Египта и в земле Ханаан, лет 430». Первые 215 лет они получают из трех частей. От завета с Авраамом до рождения Исаака – 25 лет. От Исаака до Иакова – 60. И от Иакова до переселения в Египет – 130 лет. Но самая главная нестыковка в том, что 430 лет по иудейскому летоисчислению – слишком большой промежуток для четырех поколений – от Левия до Моисея. Почему именно для этого промежутка? Аргументация такова. Леви, как сын Иакова, вошел в Египет. У него там родился сын Кааф. От Каафа – Амрам. А от Амрама произошел Моисей. А вышли евреи из Египта как раз при Моисее. По этой причине иудеи отвергают 430 лет в Египте как слишком длительный период между четырьмя поколениями. Оппоненты иудейской трактовки считают, что короткая цепочка от Левия до Моисея не является проблемой, поскольку библейские родословия нередко носят сжатый характер. В них сознательно опускаются промежуточные поколения, а термин «сын» в Библии часто означает не прямого сына, а потомка в более широком смысле. Другая цифровая нестыковка приходится на период судей. Длительность этого периода уточнил сам апостол Павел в книге «Деяния». Около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. У иудеев период судей занимает 300-350 лет. Соответственно, разница между иудейской и новозаветной трактовкой – 100-150 лет. И, наконец, третья нестыковка приходится на период существования Персии. Согласно светской и библейской истории, период господства Персии вплоть до ее завоевания македонским занял 200-217 лет. Это общее число выведено из суммирования времени правления персидских царей, записанных как библейских, так и небиблейских источниках. Вот список всех царей Персии. При этом иудейская традиция «Седер Олам Рабба» утверждает, что персидских царей было всего 3 или 4, потому как Кир, Дарий и Артаксеркс, по их видению, это одно и то же лицо, или разные титулы одного и того же царя. А это один из аргументов, почему Персидская империя существовала лишь 52 года. Почему же евреи так сильно сократили срок персидского владычества? Раввинистическая хронология стремилась согласовать историю Израиля с пророчеством о 70 седьминах из книги пророка Даниила. Поэтому период между разрушением первого храма в 586 году до н.э. и разрушением второго храма в 70 году н.э. в этой системе хронологии был представлен как примерно в 490 лет, чтобы соотнести исторические события с данным пророчеством. Если бы в расчет включили фактическую продолжительность персидского владычества в 200 лет, итоговая хронология уже не совпала бы с этой религиозной интерпретацией. Поэтому в раввинистической традиции персидский период был значительно сокращен. Это позволило сохранить иудейскую религиозную симметрию примерно в 490 лет между разрушением первого и второго храма. Многие христиане понимают пророчество о 70 седьминах иначе. По их толкованию, отчет начинается от указа Артаксеркса о восстановлении Иерусалима и продолжается до распятия Христа. Между этими событиями проходит 69 седьмин, а последняя 70-я седьмина, то есть 7 лет, по разным толкованиям, либо исполнилась в период становления ранней церкви, либо, как считают диспенсионалисты, исполнится в будущем, во время Великой Скорби, перед концом истории. Ввиду сокращения некоторых периодов времени от сотворения мира, разница между иудейской хронологией и моим библейским подсчетом составляет примерно 490-530 лет. Логичен также вопрос, почему у православных период от сотворения мира на сегодняшний день составляет более 7 тысяч лет.
Именно об этом я упоминал в сюжете «Счет лет в истории». Отличия возникают потому, что разные религиозные традиции опираются на разные текстовые версии Ветхого Завета. Иудеи и многие протестанты используют масоретский текст, тогда как православные традиционно опираются на септуагинту. Я поясню, что значит септуагинта и что такое масоретские тексты. Септуагинта – это древний перевод Ветхого Завета на греческий язык. Она появилась во 2-3 веках до нашей эры в Александрии, в Египте. В то время многие евреи диаспоры, как говорят историки, вообще не знали древнееврейский, поэтому Писание перевели на греческий язык, который был тогда языком международного общения. Название Септуагинта означает «перевод 70». По преданию, над переводом работали около 70-72 ученых. Этот перевод стал самым древним известным переводом Ветхого Завета, которым пользовались первые христиане. Считается, что Септуагинта отражает очень древнюю еврейскую текстовую традицию, хотя в некоторых местах она отличается от более позднего еврейского текста. В Септуагинте, в родословии книги Бытие, у ряда патриархов указан более высокий возраст при рождении сыновей, примерно на 100 лет больше. В результате промежуток времени от Адама до Авраама увеличивается примерно на 1500 лет. Поэтому в византийской христианской традиции, из которой впоследствии сформировалось православие, возраст мира сегодня оценивается более чем 7000 лет. Масоретский текст сформировался значительно позже, примерно с 7 по 10 век. Его закрепили еврейские книжники, называемые масоретами. Они тщательно переписывали текст Танаха, стандартизировали его, а также добавили систему огласовок и знаков произношения, чтобы сохранить правильное чтение. Благодаря строгим правилам переписывания, этот текст отличается высокой точностью. Именно масоретский текст стал основным еврейским текстом Библии и лег в основу большинства современных переводов, включая русский синодальный перевод, который родился также в православной среде. Я знаю, какой вопрос у многих из вас возник в голове. Что достовернее? Масоретский текст или септуагинта? У каждого источника свои сильные и слабые стороны. Кто-то может сказать, септуагинта древнее, значит она достовернее. Это не совсем так. Септуагинта действительно старше. Однако близость к оригиналу – это не только вопрос возраста. Масоретский текст передавался с крайне строгими нормами копирования, что обеспечивало высокую текстуальную точность. Септуагинта же – это перевод, причем уже с некоторыми вариациями. Таким образом, с точки зрения текстологии, масоретский текст ближе к еврейским протографам, древним копиям оригинала, тогда как септуагинта оказала большое влияние на христианское богословие, но не всегда текстуально ближе к исходнику. Все зависит от целей. Для точности текста масоретский текст предпочтительнее, а для традиции ранней церкви – септуагинта. Несмотря на различия в хронологии, примерно на 1000-1500 лет, иудеи и разные христианские конфессии в целом сходятся в одном. Речь идет о теории молодой земли, а не о миллиардах лет, что в этом вопросе делает многих верующих союзниками. При этом характерно, что в научных моделях возраст земли нередко уточняется с погрешностями в миллионы лет, тогда как в библейских реконструкциях расхождения измеряются всего 1000.

Чем вы думаете заниматься в жизни? Наверное, вам, как и мне, уже надоело слышать этот вопрос. Меня до сих пор спрашивают, хотя у меня уже семья и четверо детей. Хотя для кого-то это вообще не вопрос. Я буду врачом, я буду морским биологом, я буду пилотом. Но когда я говорю о своей работе, люди реагируют по-разному. Я разговариваю с людьми о Боге и вере. Иногда это просто здорово, потому что завязывается разговор о том, во что мы верим, но иногда бывает неприятно, потому что меня могут посчитать фанатиком или лицемерным святошей. Люди приводят множество доводов против существования Бога. Они об этом пишут книги, ведут веб-сайты, делают публичные заявления. Я хочу представить другую сторону дела и начать честный разговор о вопросах веры, с которыми так или иначе сталкиваемся мы все. Давайте начнем с вопроса, откуда мы взялись? Или вернее, откуда взялся весь этот мир? Он был создан кем-то или чем-то? Или он появился сам по себе? Или может Вселенная просто существовала всегда, без начала и конца? Философы и ученые уже много тысяч лет задаются этими вопросами. Например, Платон, один из самых выдающихся философов нашей истории. Он считал, что если предмет движется, значит кто-то привел его в движение, и если проследить каждое движение назад во времени, то мы найдем источник всего движения. Допустим, вы сидите дома, смотрите в окно и видите, как прямо на вас летит мяч. Неужели вы решите, что мяч летел всегда, отскакивая туда-сюда в космическом пространстве? И если этот мяч влетит к вам в окно, неужели вы сразу подумаете: «Надо же! Наверное, этот мяч двигался всегда». Конечно, нет. Скорее всего, вы сразу же начнете искать виноватого, то есть причину того, что произошло. Или, допустим, вы обнаружили дома что-то неожиданное. Вы же не скажете: «Как странно, что я раньше этого не видел». Вы подумаете: «Как это здесь оказалось?» Такие уж мы люди, любопытные. За вопросом «Как?»

так, всегда следует вопрос «Кто?». Кто оставил это в моей комнате? Кто разбил мне окно? А теперь представьте куда более масштабный мячик. Нашу планету. Наша прекрасная сине-зеленая каменная глыба несется в космосе со скоростью 108 тысяч километров в час, вращаясь со скоростью 1674 километра в час. Возникает вопрос, кто или что запустило это движение? И почему Земля продолжает двигаться? Вот как начинается первая глава Библии. В начале. Два коротких слова с огромным смыслом. Здесь сказано, что у нашей Вселенной было начало. Но соответствует ли это тому, что говорят ученые о происхождении нашей Вселенной? В начале 20 века Эдвин Хаббл, в честь которого назван знаменитый телескоп, сделал большой вклад в научную теорию расширения Вселенной. Хаббл утверждал не только то, что Вселенная расширяется, но и то, что она появилась из единой точки в какой-то момент прошлого. Раньше ученые принимали за аксиому, что Вселенная существовала всегда. Но такие ученые, как Хаббл, показывают, что у Вселенной есть точка начала, точка отсчета. Но я хочу сказать, что если у Вселенной есть начало, разумно предположить, что ее запустила какая-то сила, и что эта мощная созидательная сила находится за пределами самой Вселенной. Мне кажется, что и наука, и религия признают возможность существования этой мощной созидательной силы. Если эта сила и есть Бог, сразу становится понятнее, откуда мы взялись, и откуда у нас сама способность вести этот разговор.

Люди часто думают, что наука и религия противоречат друг другу, и надо выбирать либо одно, либо другое. Или говорят, вера – это, конечно, интересно, но я лично все-таки склоняюсь к науке. По-моему, тут не надо делить все на черное и белое. Я знаю множество прекрасных и очень серьезных ученых, которые верят в Бога. И еще я знаю, что вера в Бога вовсе не вынуждает нас пренебрегать выводами науки. Более того, многие важные теории и открытия о Вселенной были сделаны верующими учеными. Вспомните хотя бы Блеза Паскаля, Исаака Ньютона и Роберта Бойля. Когда начинаются дебаты о различиях между наукой и религией, большинство людей признают, что и наука, и религия пытаются понять Вселенную. Наука помогает нам понять, как и когда она появилась. А вера отвечает на вопрос о том, кто ее создал и зачем. Чем больше мы углубляемся в науку, тем больше поражаемся тому, как удивительно и маловероятно само существование жизни. Например, как утверждает английский физик Пол Дэвис, складывается впечатление, что законы физики являются плодом усилий исключительно изобретательного ума. Иными словами, складывается впечатление, что везде, от нашей гигантской Солнечной системы до невероятно сложных клеток, из которых состоят наши тела, прослеживается некий конкретный дизайн, некая конкретная цель, которая удерживает в порядке то, что по идее должно быть абсолютным хаосом. Представьте себе самый громадный на свете пульт звукорежиссера, какие бывают на суперконцертах. А еще лучше представьте себе полный зал таких микшерных пультов. Сотни, тысячи входов, выходов, каналов, кнопок, фейдеров. Для зарождения потенциальной жизни во Вселенной каждая кнопка, каждый фейдер, каждая настройка должна оказаться в строго определенной позиции. Представьте, что фейдер первого канала контролирует расстояние Земли от Солнца. Сдвинешь ползунок на миллиметр, и Земля сгорит. Миллиметр в другую сторону, и она замерзнет. Чуть изменить силу гравитации, и Земля либо упадет на Солнце, либо улетит в космическое пространство. Чуть уменьшить содержание кислорода, и жизнь прекратится. Американский ученый Фрэнсис Коллинз говорит, что во Вселенной есть 15 констант, таких как сила гравитации, скорость света и температура кипения воды. У каждой из них строго заданное значение. И если хотя бы одну из них изменить даже на 0,0,0,0,0,1%, во Вселенной уже не будет не только человеческой жизни, но и, скорее всего, не будет ни звезд, ни планет. Красота нашего мира держится на очень тонко выстроенном равновесии. Малейшая перемена приведет к колоссальной катастрофе и гибели всего человечества. Стивен Хокинг, известный физик-теоретик и атеист, однажды сказал, что вероятность

Вероятность возникновения такой вселенной, как наша, в результате большого взрыва ничтожна, исключительно мала. Он сказал, что объяснить, почему вселенная зародилась именно так, чрезвычайно трудно. Если только это не был акт творения Бога, намеренно создавшего таких существ, как мы. Это серьезное заявление со стороны гениального ученого такого калибра. Но хотя Хокинг и признавал Бога в качестве возможного ответа на загадку сложности и тонкости настройки Вселенной, одновременно с ним в науке работали и другие выдающиеся ученые, выдвигавшие альтернативные объяснения. Я же лично просто поражаюсь, сколько всего нужно уже для одного существования нашей Вселенной. Когда я смотрю на окружающую меня красоту, то вспоминаю одно место в Библии, где апостол Павел говорит: «Все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно, незримая в нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были явно видны разуму во всем созданном им». Конечно, может быть, мы появились в результате случайности или совпадения, но это так же маловероятно, как то, что обезьяна, усаженная за компьютер, в конечном итоге напечатает нам один из сонетов Шекспира. Итак, перед нами две альтернативы. Мы существуем либо благодаря практически невероятной случайности, либо благодаря невероятно сложному дизайну. Чтобы найти доводы в пользу существования Бога, мы смотрели и в микроскопы, и в телескопы. Но какими бы интересными и убедительными не были все эти доводы, пока что они остаются чисто внешними. Чтобы поговорить на эту тему всерьез, нам надо заглянуть и внутрь. Например, у всех нас есть чувство, что у жизни есть смысл. Мы часто слышим «не трать зря свою жизнь». Но ведь потратить зря можно только что-то дорогое, что-то имеющее ценность. В моменты большой радости или удовлетворения мы говорим: «У меня такое чувство, что я только ради этого и живу». Или «такое чувство, что я создан именно для этого». Что это? Коллективный самообман или просто попытки придать смысл бессмысленному миру? По всей видимости, никто, кроме нас, на Земле не задается вопросом, в чем состоит смысл жизни. Если Бога нет, то, несмотря на всю красоту Земли и всю красоту людей, мы с вами всего лишь случайная совокупность атомов, как бы жестко и холодно это ни звучало. Но уберите Бога, и у нас не останется никакого четкого предназначения, ради которого мы сотворены. Это не значит, что мы не способны придумать себе достойную цель на сегодняшний день или даже на всю жизнь, но откуда у нас это стремление искать в жизни смысл или придавать ей смысл? Вспомните книги, которыми вы зачитывались в детстве. Неужели это просто слова и мысли, записанные так, чтобы вызвать реакцию в мозге читателя, заставляя его поверить, что он может сотворить новый, лучший мир? А как быть с любовью? В мире случайностей, без смысла и цели, любовь — это лишь биохимическая реакция. Но если жизнь — это всего лишь химия и биология, то почему мы сидим в больнице возле дорогого нам человека, и для нас нет ничего важнее ритмичного писка кардиомонитора? Почему нам так важно каждое биение сердца? Когда на нас обрушивается горе, будь то смерть кого-то близкого или даже болезненный разрыв отношений, мы говорим, что наше сердце разбито, но что это значит, ведь сердце продолжает биться? Дело в том, что мы называем сердцем что-то другое, центр нашей личности, глубинную сущность нашего «я». Именно там мы чувствуем самую глубокую скорбь о тех, кого потеряли, и переживаем разлуку с теми, по кому тоскуем. Но откуда у нас эта тоска, это желание, как их объяснить? С одной стороны, у нас есть физиологические потребности, например, в пище. Вот сейчас, например, мне ужасно хочется ванильного мороженого в шоколадном рожке. Правда, одно то, что мне его хочется, еще не значит, что я непременно его получу. Но разве мой аппетит и чувство голода не означают, что где-то в мире существует еда? С другой стороны, у нас есть куда более глубокие потребности и желания, эмоциональные и духовные. Например, мы представляем себе, каким может быть наше будущее, или хотим быть частью чего-то большего, чем мы сами, или нам хочется сделать со своей жизнью что-то существенное, оставить после себя что-то прочное и значимое. Так может быть, эта надежда на что-то более глубокое, истинное и радостное тоже указывает на существование чего-то другого, или кого-то другого? Клайв Стейплс-Льюис, автор «Хроник Нарнии», однажды сказал так: «Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, вероятнее всего это можно объяснить тем, что я был создан для другого мира».
В Библии сказано, что этот другой мир.

небеса. А этот кто-то другой — Бог. И мы созданы по Его образу и подобию. Я вовсе не имею в виду свои руки и ноги или странную родинку на спине. Нет, я говорю про наш разум, про нашу природу, про нашу способность не просто выживать, но созидать, любить, пользоваться воображением. Все это отражает природу Бога, создавшего меня. Или, может быть, вы скажете, что все, что делает нас людьми, например, любовь, радость, романтика, творчество, воображение, это всего лишь химические реакции. Но как же все-таки удивительно, что Вселенная образовалась из ничего, породила невозможные, но идеальные условия для человеческой жизни и произвела на свет людей, которые, посмотрев на себя и друг на друга, заявляют, что вся эта невероятность ровным счетом ничего не значит, потому что живем там и так, будто это и имеет для нас самый важный смысл. Всем доброе утро! Меня зовут мистер Сомервиль, и сегодня урок буду вести я. Есть истории, которым можно доверять, но есть и такие истории, которым доверять не следует. Помню, в детстве в соседней школе ходили слухи, что кто-то из ребят стащил натрий у химички и спустил его в унитаз. И якобы был гигантский взрыв. Помню, еще тогда я подумал, я в это поверю только тогда, когда мне об этом расскажет кто-то из ребят, кто сам все это видел. Ну или хотя бы пусть это подтвердят хотя бы 5 человек из той школы. Если их рассказы сойдутся, тогда я, может, и поверю. Короче, обычно, когда до нас через вторые или третьи руки доходит какой-то реально странный или подозрительный слух, вряд ли мы сразу ему поверим. Но если вы случайно подслушали, как про вас разговаривают ваши же друзья, вам придется поверить тому, что они говорят. Во-первых, источник надежный, а во-вторых, они не знали, что вы их слышите, и поэтому, скорее всего, говорили правду. То же самое можно сказать и о людях, написавших повествование о жизни Иисуса. Нет, реально, эти авторы даже и подумать не могли, что их рассказы подслушают миллионы читателей, и что все еще будут читать через 2000 лет, и что они войдут в главный бестселлер всех времен и народов. Эти авторы просто описывали жизнь Иисуса для своих друзей и поместных общин, которым хотелось узнать о нем поподробнее. Эти короткие повести, которые мы называем Евангелиями, что означает «благая весть», написали 4 автора – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Про эти 4 книги, да и вообще про всю Библию в целом, постоянно задают один и тот же вопрос. Совпадает ли современный текст Библии с тем, каким он был 2000 лет назад, и можно ли ему доверять? Потому что критики христианства иногда утверждают, что первые христиане по тем или иным причинам изменили изначально записанные рассказы о жизни Иисуса. Так можно ли им доверять? Когда историки пытаются определить достоверность древнего текста, они смотрят на целый ряд факторов и задают такие вопросы, как спустя какое время после самих событий они были записаны, сколько версий этих событий у нас есть и насколько они точны, есть ли свидетельства очевидцев. Возьмем, к примеру, Александра Македонского, великого полководца древнего мира. Он родился за 300 лет до Иисуса, но самые ранние имеющиеся у нас сведения о его жизни принадлежат историкам Арианну и Плутарху и появились лишь через 300 лет после его смерти. Понятно, что эти историки не знали ни Александра, ни его современников. Но несмотря на это, обычно мы принимаем их сведения как исторические и самые достоверные, потому что ничего из написанного об Александре при его жизни до нас не дошло. Все слышали про римского императора Юлия Цезаря, родившегося в июле 100 года до рождения Христа. Но знаете, что интересно? За 1000 лет после его смерти до нас дошло всего 20 экземпляров рассказа о его жизни. Несмотря на скудность имеющейся у нас информации, мы принимаем ее как историческую. Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что эти сведения нельзя принимать всерьез. И вот что еще интересно. В плане исторической достоверности у нас куда больше оснований верить сведениям о жизни Иисуса, чем сведениям о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря. Первые свидетельства были записаны сразу после земной жизни Иисуса, другие в течение следующих 30 лет, когда еще были непосредственные свидетели этих.

исторических событий, которые могли их подтвердить. Что касается сохранения точности текста при переписывании, у нас есть более 5000 древних рукописей Нового Завета, полных или частичных, и это только по-гречески. Есть еще более 8000 документов на латинском и еще 9000 на многих других языках, и все они были написаны в течение 300 лет после смерти Иисуса. Сравните это с 20 рукописями о Юлии Цезаре через 1000 лет после его смерти. Так что, по-моему, в плане исторической достоверности, Иисус просто не имеет себе равных. Рассказ о его жизни разлетелся по древнему миру еще при жизни его современников, что, в общем, неплохо для сына незамужней беженки из провинциальной деревни на окраине Великой Империи. Так что если мы принимаем рассказы о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря как достоверные исторические свидетельства, то, по идее, разве нам не следует таким же образом принять сведения о жизни Иисуса? Кому из нас хоть раз не доводилось преувеличивать? Возможно, я слегка преувеличил, когда описывал знакомым прошлые выходные. На самом деле мы с детьми плескались в надувном бассейне. Но друзьям я сказал, что катался по озеру. На этой моторке! Люди нередко считают, что те, кто рассказывал об Иисусе и вспоминал о нем, скорее всего, тоже слегка приукрасили реальность. Что ученики Иисуса местами преувеличивали, описывая тогдашние события. Однако, когда мы преувеличиваем, рассказывая о себе, обычно мы делаем это для того, чтобы показаться лучше. Итак, могли ли ученики Иисуса выдумать подробности его жизни или преувеличить те или иные события? Может быть, но я лично в этом сомневаюсь, и вот почему. Во-первых, в Евангелиях постоянно всплывают мелкие и вроде бы неважные подробности, которые указывают, что перед нами рассказ очевидца, потому что в художественной литературе того времени так не писали. В этих деталях нет ничего фантастического или сенсационного. Например, во время бури Иисус спит на корме, подложив под голову подушку. Или неожиданная деталь о юноше с льняным покрывалом. Когда воины, пришедшие за Иисусом, схватили и его тоже, он вырвался и, оставив им покрывало, убежал совершенно голым. Иисус кричит Петру, чтобы тот забросил сети с другой стороны, когда лодка находится в 100 метрах от берега, и в неводе оказывается 153 рыбины. Все удивительно конкретно. Такие мелкие детали характерны для рассказов очевидцев, вспоминающих реальные события, а не для художественного вымысла. Сейчас авторы художественных книг сознательно вставляют такие детали, чтобы повествование было правдоподобным. Но этот стиль в художественной литературе появился только в 18 веке. Кроме того, если ученики действительно придумали эти подробности, значит, они намеренно лгали. Но вот только зачем им было это делать? Если они действительно все это придумали, зачем им было упоминать людей, которые были еще живы и которых легко было спросить? Было ли все то на самом деле или нет? Мы читаем истории об Иисусе в различных местах Библии. Вот, например, Иисус свидетельствует перед Иродом и Понтием Пилатом, втайне встречается с Никодимом, исцеляет дочь человека по имени Иаир. Вот отец Александра и Руфа помогает Иисусу нести крест. Если авторы пытались приукрасить или выдумать историю о сверхъестественном Иисусе, зачем они включили в нее имена реальных людей и названия реальных мест, которые любой слушатель мог легко проверить? Если бы вы вписывали себя в эту историю, хвастаясь тем, что вы лично следовали за Иисусом, за Божьим Сыном, то вряд ли бы стали нарочно выставлять себя и своих товарищей такими тугодумами и маловерами. Если бы Евангелия были выдумкой, то ученики Иисуса, ставшие лидерами Первой Церкви, скорее всего, выставили бы себя, если не суперменами, то хотя бы более достойными людьми. Но в Евангелиях мы постоянно сталкиваемся с их незрелостью и даже глупостью. Иаков и Иоанн просят разрешения поразить неверующих громом и молнией. Петр трижды отрекается от Иисуса в день его смерти. Иисусу не раз приходится останавливать споры учеников о том, кто из них будет самым главным. Так что если уж выдумывать историю, которая придаст вам авторитет, или поставит, как Петра во главе,

целого движения, то зачем рассказывать такие вещи, из-за которых может сложиться впечатление, что вам даже пару ножниц нельзя доверить спокойно? Кстати говоря о лидерах первой церкви, в Евангелии есть один момент, когда Иисус даже называет Петра сатаной, то есть врагом Бога, дьяволом. Если бы Иисус в лицо назвал меня сатаной, я бы точно не стал писать об этом в Твиттере, но этот эпизод включен в Евангелие, по всей видимости, потому что он реально произошел. Наконец, если бы вы придумали, что Иисус был ходившим среди нас Божьим Сыном, то зачем так упорно подчеркивать Его человеческую природу? Зачем говорить, что Он уставал и хотел есть? Зачем писать о том, как Он плакал или как у Него на лбу выступил кровавый пот, когда Он молился о том, чтобы избежать распятия? Зачем выдумывать историю о том, что Иисуса казнили самым кровавым, жестоким и унизительным способом? И если ученики действительно все это выдумали, то почему, как мы знаем из истории, они умирали, отстаивая правду своего рассказа?

мире есть огромные города, как, например, Нью-Йорк с его гигантскими небоскребами и монументами. Есть города и поменьше, как, например, мой родной Дублин. Но в любом городе вы увидите множество образов и символов. Они могут быть сложными, вроде дорожных знаков, которые не поймешь, как ни старайся, или совсем простыми, как рекламный постер или всемирно известный логотип. Каждый из них несет в себе информацию. Есть символы, которые мы терпеть не можем. Например, когда смотришь на телефон и видишь, что заряда остался всего 1%. Ужас! Однако другие символы нас очень даже радуют. Например, когда идешь себе вдруг и понимаешь, что тебе срочно нужно в туалет. Оглядываешься вокруг в поисках заветного символа. И увидев его, как можно быстрее семенишь навстречу свободе. И практически в любом городе, большом или маленьком, помимо всего прочего, вы обязательно увидите символ креста. На шпиле церкви, на здании или на шее у людей. В этом христианском символе много смысла. Он говорит о событиях, которые мы пересказываем до сих пор. Иисус умер. И для миллионов людей это очень важно, хотя кому-то это кажется странным. И хотя крест говорит о смерти Иисуса, смертью все не заканчивается. Через 3 дня после его смерти по городу поползли слухи, что гробница, куда его положили, пуста. Что же произошло? Куда делось его тело? Есть несколько версий того, что произошло во время распятия Иисуса. Давайте посмотрим на 4 версии событий. Первая. Иисус выжил после распятия и обманом заставил людей поверить, что он воскрес. Вторая. Тело унесли или римляне, или фарисеи. Третья. Тело унесли и спрятали ученики Христа. И 4. Иисус реально воскрес из мертвых.

Давайте начнем с распятия. Мог ли Иисус остаться после него живым? Хотя сейчас мы понимаем всю значимость Иисуса, в глазах Римской империи в нем не было ничего особенного. Они стремились завоевать мир, а он был очередным бунтовщиком, очередным повстанцем, с которым надо было покончить. Он был не первым и не последним. Для бунтовщиков и преступников римляне придумали самую жестокую и мучительную форму казни. После ареста преступника раздевали, унижали, били и хлестали плеткой так зверски, что многие арестованные умирали уже под хлыстом. Видите ли, им было мало просто убить виновного. Римляне хотели внушить страх всем тем, кто поддерживал его и следовал за ним. Враги римлян должны были умирать медленно и мучительно. Многовековая практика сделала свое дело, и когда им в руки попал Иисус, у них в ходу уже была идеальная, самая позорная и мучительная казнь – распятие. Тех, кому удалось пережить римскую плетку, заставляли нести на себе крест, к которому их потом прибивали за руки и за ноги. Обычно это делалось в публичном месте, например, на перекрестках, где кресты стояли в качестве символа. Символа победы Рима

над распятыми и напоминание, что Рим всегда побеждает своих врагов. Однако жертвы погибали не столько от кровавых ран, сколько от остановки сердца, которое не могло качать кровь, от неестественного положения тела, когда человек был прибит к кресту, но не мог выпрямиться.

очень важное. И он не знал того, что мы знаем сейчас, благодаря таким людям, как ирландский ученый Сэмюэл Хоттон. В 19 веке он доказал, что если после смерти человека проткнуть чем-то острым его левый бок, то вытекающая оттуда вода и кровь доказывают, что вокруг сердца скопилась жидкость. И это означает, что сердце остановилось. Иоанн ничего этого не знал. Он описал то, что видел сам. А видел он, что Иисус был мертв. Чтобы предположить, что Иисус не умер на кресте, надо поверить, что он смог пережить избиение римской плеткой. Распятие, выполненное настоящими профессионалами своего дела, да еще и удар копья в сердце. Затем он изнутри сдвинул громадный камень, прорвался сквозь вооруженную охрану и явился своим ученикам здоровым и невредимым. Кроме того, по этой версии событий, Иисус оказывается величайшим аферистом мира, придумавшим величайший в мире лохотрон – христианство. Глядя на все эти исторические свидетельства, мы, как мне кажется, можем сделать три вывода. Первое. Иисус явно умер во время распятия. Второе. Он был похоронен в гробнице богатого человека в Иерусалиме. Третье. И эта гробница, которую охраняли римские воины, оказалась пустой. Так что же там произошло? Я лично считаю, что мы явно можем исключить иудейских начальников и римские власти из числа подозреваемых. Остается только одна возможная версия – ученики. По-моему, в плане учеников нам нужно посмотреть на два момента. Во-первых, возможность, и во-вторых, мотив. Итак, возможность. Если судить об учениках по Евангелиям, то вряд ли сложится впечатление, что за один день они могли резко превратиться в гениев преступного мира. Кража тела Иисуса – дело не шуточное. А эти ребята – простые рыбаки, крестьяне, налоговики, плюс их учитель все время призывал их сохранять мир, исполнять заповеди типа «не укради». Даже если бы им хватило умения это сделать, судя по всему, особой смелостью они не отличались. После смерти Иисуса они были напуганы и растеряны, прятались за закрытыми дверями. Иисуса арестовали, потому что среди них нашелся предатель, и во время ареста ученики разбежались. Бросили Иисуса одного, хотя до этого клятвенно заверяли, что умрут, но не оставят его. Когда читаешь все это, просто невозможно представить, что те же самые люди, которые побоялись спасти Иисуса, пока он был жив, стали бы рисковать своей жизнью, чтобы выкрасть его тело. Что касается мотива, на первый взгляд ученики действительно могли украсть тело, а потом объявить всем, что Иисус воскрес из мертвых. Давайте признаем, что никому не нравится проигрывать, и в истории полно примеров того, как люди обманом пытались сделать себе имя. Но если посмотреть на дальнейшие события, эта теория становится маловероятной. Если бы после воскресения Иисуса ученики приобрели славу и власть, мы всегда сомневались бы в их правдивости. Но они ничего не выигрывали от появления нового религиозного движения, основанного на лжи, потому что знали, что их, скорее всего, ждут насмешки, пытки и в конечном итоге мучительная смерть. И ради чего? После смерти апостолов христиан еще долго сажали в тюрьмы и убивали, вплоть до правления императора Константина, почти два столетия спустя. Согласно христианскому преданию, некоторые апостолы были убиты за веру и погибли страшной смертью, но встретили эту смерть с необычайной смелостью. Отдать за что-то или за кого-то жизнь – это подвиг. Может быть, кто-то из нас готов умереть за родных или друзей, или за какое-то дело, в которое по-настоящему верит. Но разве кто-нибудь стал бы умирать за ложь? Когда в Иерусалиме началось христианское движение, иудейские начальники всячески пытались его остановить, но чем упорнее были их попытки, тем больше росла церковь. Один пожилой мудрый раввин тогда напомнил своим коллегам обо всех движениях, которые появлялись и исчезали за их жизнь, и добавил: «Если это движение от человеков, не надо ему противиться. Оно пойдет само по себе, но если оно от Бога,
как бы мы ее...

ему не сопротивлялись, его ничто не остановит. Люди пытались его остановить. И древние, и нынешние правители не раз пытались стереть христианство с лица земли. Но вот, прошло 2000 лет, а оно никуда не делось. Может быть, это и есть главное доказательство воскресения Иисуса. Воскресение Иисуса меняет все. Лучше всего об этом сказал апостол Павел. Если Христос не воскрес из мертвых, христианство не имеет смысла, и мы, христиане, самые несчастные люди на земле. Но если Иисус и правда воскрес из мертвых, тогда я согласен. Это меняет все. Нет ни одного народа, армии или человека, которые изменили бы человеческую историю так, как ее изменил Иисус. Его популярность не угасает и сегодня. Нравится вам это или нет, Иисуса можно увидеть чуть ли не на каждом углу. Он есть в кино, потому что про него снято более 100 фильмов. Он есть в музыке, потому что про него спели все, кому не лень, от Битлз до Джастина Бибера. Его упоминают в известных мультсериалах типа «Южного парка», «Гриффинов» и «Симпсонов». Конечно, будь ваше представление об Иисусе основано только на том, каким его рисует современная культура, я бы забеспокоился, так как считаю, что характер и личность Иисуса чрезвычайно важны по двум причинам. Первое. В Писании сказано, что он называл себя Божьим Сыном. Так что если Иисус и впрямь был тем, кем себя называл, то узнавая его, мы одновременно узнаем самого Бога. И второе. Вопрос не только в том, стоит ли в него верить. Куда важнее знать, стоит ли ему доверять. Я лично решил последовать за Иисусом, последовать его учению и примеру не только потому, что обнаружил убедительные причины в него верить, но и потому, что сам он показался мне убедительным. Позвольте мне рассказать вам о 3 весьма интересных встречах Иисуса с разными людьми, потому что о человеке можно многое узнать, глядя на то, как он обращается с людьми. В Библии евангелист Иоанн рассказывает непростую, очень эмоциональную историю о женщине, которую застали за прелюбодеянием. В то время за такое людей полагалось побивать камнями до смерти. Однажды к Иисусу явилась агрессивная толпа, таща за собой полуодетую женщину. Ее взяли на месте преступления, только ее одну. Без мужчины притащили к Иисусу и бросили к его ногам. Хотя разговор идет о ней, главной мишенью иудейских начальников является не она. Они надеются, что нашли способ поймать Иисуса на нарушении закона и дискредитировать его. Эта женщина всего лишь пешка в их игре. Иудейский закон предписывал побить ее камнями, но иудеями тогда управляли римляне, и их закон не позволял иудеям предавать кого-либо смертной казни. Иудеи надеются на один из двух вариантов развития событий. Вариант первый. Иисус скажет «побейте ее камнями». Тогда они донесут на него прокуратору, чтобы римляне наказали или, может быть, даже убили его. Вариант второй. Иисус скажет «отпустите ее». И тогда они смогут сказать, что он не следует закону, и значит, ему нельзя доверять как учителю. Им кажется, что они загнали Иисуса в угол. Либо казнь от руки римлян, либо наказание от иудеев. Иисус в ответ не паникует, не волнуется. Он наклоняется вперед, что-то пишет на песке пальцем, а потом, выпрямившись, говорит пришедшим: «Кто сам без греха, пусть первым бросит в нее камень». Внезапно все умолкают. Иисус молча продолжает что-то чертить. Ученики потрясенно следят за происходящим. Женщина пытается прикрыться, закрывает глаза в ожидании первых камней. Но люди, яростно сжимающие в кулаках камни, уже не смотрят на несчастную грешницу. Их внутренний взор устремлен на их собственные грехи. Один за другим они разжимают побелевшие пальцы, роняют камни и молча уходят прочь. В конце концов остается только полураздетая женщина, которую заставили посмотреть в лицо своему греху. Она сидит посреди брошенных камней перед Иисусом, который, по всей видимости, единственный имел право судить ее. Он поднимает глаза и говорит: «Никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — отвечает она. «И я не осуждаю, но теперь иди и больше не греши». Этот

0: Эпизод очень много говорит мне об Иисусе, потому что он действует совсем не так, как можно было бы ожидать. С одной стороны, женщина и ее обвинители повинны в грехе. Иудеи согрешают, демонстрируя свое осуждение, ярость и высокомерие. Женщина согрешила в прелюбодеянии. Но Иисус не судит ее подобно остальным. Он не достает черный список людских провинностей и сам не тянется за камнем, чтобы швырнуть в нее. Вместо этого он освобождает ее от людского осуждения. Он обезоруживает разъяренную толпу, а ее призывает начать жизнь заново и больше не грешить, как прежде. Иисус показывает, что нет таких проступков, которые он не мог бы простить, и такой ситуации, которую он не мог бы исправить. Оказавшись рядом со знаменитостями, многие просто теряют голову. Однако мы, ирландцы, совсем не такие. Чаще всего мы ведем себя так, будто ничего не происходит. Как-то раз мы с другом были в ресторане, и он увидел там известного человека, которого просто обожал. Как я его не уговаривал, он наотрез отказался даже подойти к своему кумиру, потому что не хотел его доставать. В первом веке Иисус тоже стал своего рода знаменитостью. Когда он входил в города и деревни, местные жители, в отличие от моего друга, не теряли времени даром. Слух о прибытии Иисуса разносился моментально, и к нему тут же стекались люди, неся и ведя своих больных в надежде, что Иисус исцелит их. В Евангелии от Марка есть рассказ о женщине, которая повела себя не так, как все остальные. Она не суетилась и не кричала, но молча, стараясь по возможности избегать контакта с людьми, одновременно пыталась приблизиться к Иисусу. Чтобы ее понять, нам нужно кое-что о ней знать. Уже 12 лет она страдала от хронического кровотечения. С такой болезнью жить вообще нелегко, но ей было еще труднее из-за тогдашних религиозных предписаний. Согласно храмовым законам, любой человек с кровотечением считался ритуально нечистым, и остальные в буквальном смысле его избегали. В результате она не только оказалась отрезанной от общества, но и все, чего она касалась, на чем сидела и так далее, автоматически становилось нечистым. Представьте, каково это — быть источником нечистоты, словно окружающие могут от вас запачкаться. Простые знаки тепла и доброты, прикосновения к руке, объятия, поцелуи вдруг оказываются для вас под запретом, и вы оказываетесь в полной изоляции. Все это очень несправедливо, но в поисках исцеления эта женщина готова рискнуть. Она наверняка услышала о прибытии Иисуса, потому что о нем говорил весь город. Говорят, он дает слепым зрение, открывает глухим уши, а хромые начинают ходить. Она наверняка знала, что все это очень походило на описание Мессии. Уже сотни лет в еврейских ветхозаветных писаниях были пророчества о человеке, которого Бог пошлет, чтобы принести спасение, исцеление и новую жизнь. И вот пока все вокруг пытаются завладеть вниманием Иисуса, эта женщина незаметно подбирается к нему все ближе и ближе и, наконец, хватается за край его одежды. В тот же момент она чувствует, что внутри ее что-то изменилось. И, не помня себя от радости, начинает выбираться из толпы. Вдруг она слышит громкий голос. «Кто прикоснулся ко мне?» Народ вокруг ничего не понимает, потому что все они толпятся и толкают его, и ученики прямо говорят об этом Иисусу. «Иисус, да тут все к тебе прикасаются, ты же в толпе!»
1: «Нет», — отвечает он, — «кто-то ко мне прикоснулся. Я почувствовал, как из меня изошла сила».
0: Иисус почувствовал отчаяние женщины, как ученики никогда не смогли бы его почувствовать. По словам евангелиста Марка, поняв, что незамеченной уйти не удастся, женщина пала к ногам Иисуса и все ему рассказала. Могу себе представить, как долго она оставалась незамеченной, как долго никто из окружающих по-настоящему ее не видел. Из-за болезни она не только считалась нечистой, ее еще и игнорировали. Вы видите, что делает Иисус? Он не только исцеляет ее от кровотечения, но и заставляет людей снова увидеть и признать ее. Он не становится нечистым от ее прикосновения и не сердится, потому что она подошла к нему. Он спрашивает, кто прикоснулся ко мне, потому что хочет освободить ее от стигмы нечистой болезни и дает ей шанс рассказать свою историю перед всей толпой, потому что это дает ей возможность снова стать частью общества. Он не только остановил кровотечение, но снял с нее отчуждение и вывел ее из изоляции. Благодаря этой встрече я знаю, что для Иисуса я не просто статистическая единица, строка в списке дел или очередное безымянное лицо в толпе. Нет, я уникальная личность, человек, желающий.

Желающие узнать Иисуса, чтобы в результате встречи с Ним преобразилась и вся моя жизнь. Помню, когда я только получил права, мама то и дело просила меня куда-нибудь ее отвезти, и пока мы ехали, все время задавала мне уйму вопросов о вере. Тогда я еще не вполне разобрался со своими убеждениями. Я много чего знал об Иисусе и о Библии, но у меня было много вопросов и сомнений. Со временем моя вера окрепла. Но, признаюсь, мне пришлось разбираться с довольно серьезными сомнениями, и процесс еще продолжается. И это действительно может быть важным для наших близких, так что когда мы никак не можем поверить, у нас может возникнуть чувство, что мы огорчаем своих родных или друзей. Но сомнения всегда были и всегда будут частью веры. И это естественно. Такова реальность. И христианство этого не боится. Давайте, толкайте.

Когда Иисус воскрес из мертвых, вышел из гробницы и явился своим ученикам, ну, не всем, но большинству. Увидев его, они были просто потрясены. Их слезы горя превратились в слезы радости. Они увидели раны на его руках и в боку, они услышали его голос, и их вера снова ожила. Одного из учеников там не оказалось, его звали Фома. Остальные ученики рассказали Фоме о явлении Иисуса, рассказали, что они видели, что слышали, к чему прикасались, но Фома неизменно отвечал: «Пока не увижу следов от гвоздей на его руках, пока сам не прикоснусь к этим ранам, пока не прикоснусь к ране в его боку, я не поверю». Когда люди вспоминают эту историю, они часто судят о Фоме слишком жестко и несправедливо, называя его Фомой неверующим и говоря, что ему следовало просто послушаться и поверить. Но представьте себя на месте Фомы, так сказать, в его шкуре. Представьте, что у вас умер кто-то из близких, а через пару дней к вам приходят и говорят: «Ты не поверишь, он воскрес! Он умер, но теперь он снова ожил!» Разве вы сами сказали бы в ответ просто: «Ну отлично, супер!» Тогда все ваши родные сразу подумали бы, что вам все равно. Если вы сами не видели ожившего человека, поверить в такое трудно, не потому, что вам не хватает веры, а потому, что вы слишком любили умершего и не хотите снова переживать боль потери, позволив себе поверить в чудо, а потом разочароваться. Мне кажется, у Фомы все было именно так. Все дело было в его чувствах, он не был против воскресения Иисуса, он хотел снова его увидеть, снова ему поверить. Он просто не хотел еще раз его терять. И смотрите, как по-доброму Иисус повел себя с Фомой. Он явился ему лично и не стал упрекать его за то, что тот не поверил. Не стал перечислять причины, почему Фоме следовало бы поверить сразу. Он сказал: «Вот мои раны, прикоснись к ним, коснись тех мест, где были гвозди». Он дал Фоме возможность снова уверовать, снова ощутить надежду. Мне очень нравится, что Иисус относится к людям со страданием, а не с осуждением. Бог, ставший человеком и умерший за нас, открыл свои раны Фоме, чтобы помочь ему поверить, видя в каком тот состоянии. А еще он сказал: «Ты веришь потому, что увидел. Блаженны те, кто не увидел, но уверовал». Произнося эти слова, Иисус имел в виду нас с вами. Он давал нам понять, что понимает, как трудно бывает поверить, как трудно бывает надеяться. Мне нравится его встреча с Фомой, она очень мне близка и понятна, и, наверное, не только мне. Иисус освободил Фому от необходимости делать вид, что у него нет сомнений. Он разрешил Фоме быть честным, признаться в своих сомнениях, задать вопросы и искать на них ответы. В каком-то смысле, нам никогда по-настоящему не узнать, каким был Иисус, потому что нас не было с ним рядом 2000 лет назад. Но у нас есть 4 исторических свидетельства о его жизни, в которых явно видны его любовь и доброта. Это подтверждают даже древние историки того времени. Историки Плиний и Лукиан пишут, что Иисус был мудрым и уважаемым учителем, а Иосиф Флавий даже упоминает его чудеса. Кто-то говорит, что Иисус был просто мудрым человеком и великим учителем веры, но ни один мудрец не утверждал, что имеет власть прощать грехи, как Иисус, простивший женщину, застигнутую в прелюбодеянии. И ни один мудрец не знал заранее бесчисленных подробностей внутренней жизни людей,

как Иисус, явивший милость страдающей от кровотечения женщине. И ни один мудрец не воскресал из мертвых, чтобы потом отыскать сокрушенного, истерзанного сомнениями ученика, показать ему свои израненные руки и ноги и прошептать ему: «Поверь, все это правда». Не ругайся, не рассказывай анекдоты, не слушай такую-то музыку. Не ходи в бары и ночные клубы, не гуляй по ночам. Одевайся прилично, не ходи в воскресенье по магазинам. И вообще поменьше веселись, понятно? С таким списком запретов можно подумать, что христианство — это просто соблюдение правил, никак не связанное с внутренней жизнью. И мне понятно, почему многие считают, что христиане ужасно скучны и занимаются только тем, что следят за тем, все ли соблюдают положенные правила. Но если вы прочтете хотя бы одно Евангелие от начала до конца, то вряд ли скажете, что Иисус был скучным и только и делал, что следил, как все соблюдают положенные правила. Его куда больше волновало, понимают ли люди, что такое полнота жизни, и все христиане, которые это понимают, должны отражать это в своей жизни. Хотя, если честно, в нашем обществе правила тоже играют важную роль. Например, уберите правила дорожного движения, и дороги превратятся в сущий кошмар. Уберите правила посещения зоопарка, и вам будет страшно выйти из дома. Да что там, уберите правила в школе, и там начнется такое... Налетай!

Нет, конечно, бывают совсем тупые правила. Например, во Флориде, в США, нельзя выпускать газы в общественном месте по четвергам после 6 вечера. В Японии есть запрет на лишний вес. В той самой стране, откуда пошла борьба с умо. В австралийской Виктории только лицензированный электрик имеет право менять лампочки. А в Ирландии любой житель Дублина имеет право пасти скот в общественных местах с зелеными насаждениями. И в 2000 году всем известный Боно из группы U2 воспользовался этим правом, выгуляв в парке ягненка. Однако в вопросах веры правила и принципы существуют для того, чтобы принести благо и ценность в нашу жизнь. Мы уже говорили про субботу, единственный день в неделю, когда нас просят не работать. Мне этот принцип нравится, потому что он задает моей жизни ритм, позволяя уравновешивать работу и отдых. А на эмоциональном уровне он напоминает мне, что меня как личность определяют не мои достижения. Кстати, именно поэтому теперь у нас есть выходные. Так что давайте будем благодарны религии хотя бы за это. Но когда правила превращаются в основную цель христианства, в результате неизменно возникает лицемерие и лицемеры, которые осуждают всех вокруг и страдают от комплекса суперполноценности. Они тщательно выполняют правила и считают себя лучше остальных. Они возвышают себя и унижают других. Интересно отметить, что именно против этого Иисус выступал особенно ревностно. И как он часто делал, он рассказал об этом притчу, чтобы наглядно проиллюстрировать свою мысль. Герои этой притчи, мытарь, сборщик налогов и фарисей, вместе пришли помолиться в храм, похожий на этот. Фарисей молится так: «О Боже, спасибо тебе, что я не такой, как все остальные. Воры, мошенники, блудники или, не дай бог, этот мытарь. Я пощусь дважды в неделю, отдаю десятину со всех доходов». Мытарь же молится так: «Боже, помилуй, прости меня грешного». Дальнейшие слова Иисуса ставят все на свои места. Он одобряет искреннюю молитву мытаря, который признал свой грех и искал у Бога прощения. Но строго предупреждает фарисея, говоря: «Если так и будешь ходить, задрав нос, то однажды упадешь лицом в грязь». Фарисей виноват не в том, что строго соблюдал правила, а в том, что больше ничего не делал, но при этом гордился собой. Он возгордился и начал презирать других, как будто Бог просто обязан его благословлять, так как он этого заслуживает. Но он забыл, что самая важная заповедь состоит в том, чтобы всем своим сердцем любить Господа Бога и любить ближнего, как самого себя. Во главу угла христианство всегда ставило отношения между Богом и тем, кого он сотворил. Интересно отметить, что несмотря на те усилия, которые фарисей прилагает к соблюдению установленных правил, одновременно он разрушает то, что должно быть для него самым важным –

свои взаимоотношения с Богом. Если подумать, мы, христиане, должны быть примером смирения. Все мы – недотепы, лузеры и грешники, которые признают свои недостатки, но знают, какую свободу дает Божье прощение. Так что я лично исполняю принципы и правила только в контексте своего стремления жить так, как жил Иисус. Как мы тратим время и деньги, как мы общаемся с друзьями, родными, с девушками, с парнем. На все это влияет жизнь Иисуса. Он отдал за меня свою жизнь, и поэтому я изо всех сил стараюсь жить так, как жил Он.

Всем нам часто мешает страх. Он может помешать нам воплощать свои мечты или убедить нас, что у нас ничего не выйдет. Он также может помешать нам поступить правильно. Вот почему страху не должно быть места в жизни веры. Клайв Стейплс Льюис однажды тонко подметил, что когда христиане слишком много думают о жизни после смерти, на земле от них становится мало толку. Такое чувство, что люди неверно истолковывают заповедь Иисуса жить в мире, но быть не от мира сего. Они считают, что христиане должны оградить себя от всего дурного и жить как за каменной стеной отдельно от мира. Как будто мира надо бояться, как будто от него надо защищаться. Проблема тут в том, что тогда за каменной стеной остается вся жизнь, все остальные люди, и мы уже не можем сделать для них ничего доброго. Отсюда возникает стереотип, что христиане всего боятся. Если бы Иисус в какой-то момент жизни поддался страху, он никогда не встретился бы с людьми, которые больше всего в нем нуждались. Он никогда не вступился бы за беззащитных людей против религиозных начальников и никогда не пошел бы в Иерусалим, зная, что там его ждет смерть. Один из учеников Иисуса, Иоанн, в послании к первым христианам написал одну очень мощную истину. «В любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет страх». Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что у христиан развивается иммунитет к страху. Но чем лучше мы осознаем Божью любовь к нам, чем больше ей доверяем, тем меньше влияния оказывает на нас страх. Чем тверже мы знаем, что нас любят, тем меньше мы боимся поступить правильно или сделать ошибку, тем меньше мы боимся, что нас отвергнут. Я на личном опыте знаю, что когда мне трудно было поверить, что меня любят, я чувствовал себя очень неуверенно и изо всех сил старался всем угодить, заслужить любовь и одобрение. Но чем больше я убеждался в том, что Бог любит меня, тем увереннее я становился, тем меньше я боялся быть самим собой. Если подумать, есть два способа жить ради Бога. Можно надеть чистую белую рубашку и жить максимально осторожно, думая, что в конце меня будут судить на основании того, удалось ли мне сохранить ее чистой. Но так я никогда не смогу помочь парню, которому надо срочно поменять шину, или подвести до дома юную даму, которая явно перебрала. Потому что все это может запачкать мою чистую белую рубашку и костюм. Альтернативно, можно считать свою жизнь светом. Светом, который особенно нужен в темных местах. Это значит нести любовь туда, где ее нет. Это значит нести надежду тем, кто утратил всякую надежду. Заботиться о тех, кого обычно не замечают. Иисус, как всегда, рассказал притчу, где подчеркнул самое главное. Ее часто называют притчей о добром самарянине. Один человек шел по вот такой же дороге из Иерусалима в Иерихон. По пути на него напали бандиты, отобрали все, что было, избили до полусмерти и бросили умирать прямо на обочине. Первые два человека, которые его увидели, были священник и левит, люди с важными должностями в еврейском храме. Вместо того, чтобы помочь, они перешли на другую сторону дороги. Тут Иисус, кстати, пошутил, потому что эта дорога была такая узкая и извилистая, что никакой другой стороны у нее просто не было. Получается, что этим религиозным начальникам пришлось либо перешагнуть через лежащего, либо как-то бочком его обойти. Они оставили его лежать, потому что, как мы уже говорили, прикасаясь к определенным людям, к больным, мертвым или умирающим, они становились ритуально нечистыми и не могли войти в храм. В этой притче жить в соответствии с верой для них означало пройти мимо умирающего человека, чтобы сохранить ритуальную чистоту и исполнить свои религиозные обязанности.

Главным героем притчи стал следующий прохожий. Он был самарянином. Многие евреи презирали самарян, потому что те жили по своим религиозным законам. Но вместо того, чтобы пройти мимо, самарянин помогает лежащему, перевязывает его раны, везет в гостиницу и даже оплачивает ему медицинскую помощь. Священник и левит так боялись нарушить свои религиозные установления, что не смогли проявить элементарную любовь к человеку. Точно так же, когда христиане неверно истолковывают Библию или учение Иисуса, все становится с ног на голову, и люди думают только о себе. Для самарянина любовь была обычной частью жизни. Такие притчи развенчивают ложные христианские стереотипы и напоминают мне подлинную сущность того, что значит следовать за Иисусом. Это значит жить, жить по-настоящему, на полную катушку не из страха, а из подлинной любви к людям. С кем бы я ни разговаривал, с ребятами в школе, со старыми друзьями или просто с людьми, которых встречаю в течение дня, рано или поздно почти все задают один и тот же вопрос, который мешает им поверить в христианство, и по ряду причин отвечать на него всегда нелегко. Вопрос такой: если Бог действительно всеблагой и всемогущий, то почему в мире так много страданий и зла? Легких ответов на этот вопрос просто нет. Другие вопросы и возражения против христианства можно обсуждать открыто и спокойно. Но страдания задевают наши глубочайшие чувства, и у этого разговора всегда есть важное эмоциональное измерение. Наверное, говоря о страдании, можно вообще отставить Бога в сторону и заявить, что большая часть человеческих страданий — это просто часть эволюции. Выживание сильнейших требует безжалостно избавляться от слабых. Но в 21 веке так говорить о страдании не принято. Ну, представьте себе, что на похоронах вдруг кто-то встает и в прощальной речи говорит: «Что ж, слабые умирают, сильные выживают. Такова жизнь». Все начнут переглядываться и перешептываться: «Он что, с ума сошел?» А еще иногда мы ведем себя уж совсем странно. Сердимся на Бога, в которого не верим, потому что нам кажется, что мир должен быть другим, не таким, как сейчас. Страдания и зло не дают нам покоя, потому что все мы упорно считаем, что жизнь — ценная штука, и что живем мы не напрасно. Поэтому вопросы о страдании обретают куда больше смысла, если Бог все-таки присутствует в картине мира. И вопрос «Есть ли Бог?» превращается в «Где ты, Бог?» Или еще лучше: «Где ты был, Бог, и куда ты смотрел, когда...» Страдание пронзает нас до самой глубины души и поднимает вопросы, о которых мы даже не подозревали. Эти важные вопросы обязательно нужно задавать и честно искать на них ответы. Кто-то задает их прямо и по существу. «Почему все так, Боже? За что?» Другие спрашивают о людях: «Боже, как ты мог позволить им так поступить?» Когда страдают близкие нам люди, нам тоже больно, и, как ни странно, именно потому, что мы их любим. Не будь этой любви, будь нам все равно, нам не было бы так тяжело. Такова цена жизни в мире, где нам дана возможность испытывать и выражать реальную любовь. Потому что любовь — это решение, выбор. Если человек говорит, что любит вас, его слова имеют смысл лишь тогда, когда они сказаны без принуждения. Но если выясняется, что человек вынужден вас любить или запрограммирован на любовь к вам, его слова становятся пустыми. Кроме того, в мире у нас есть возможность выбрать такую линию поведения, которая не несет в себе любви или даже сознательно несет разрушение. Поэтому, с одной стороны, я благодарю Бога за дарованную нам свободу воли, а с другой, мне трудно принять эту реальность, реальные последствия свободных человеческих решений, например, вождение в пьяном виде, убийство, проявление экстремизма. Отвечать на эти вопросы всегда нелегко, особенно когда страдание не является результатом человеческих поступков, например, природные катаклизмы или такие болезни, как рак. Однако христианство позволяет мне взглянуть на эту проблему уникальным образом. Это дает мне надежду. Оно говорит, что сам Бог вошел в человеческую историю и пострадал за нас. В Иисусе мы видим, как Бог вошел в мир и разделил с нами его боль. Иисус знает, как это, когда тебя не понимают, когда тебя предают, избивают. А на кресте он пережил самое жуткое одиночество. Вот так об этом пишет один из библейских авторов. Иисус состраждет нашим слабостям, потому что знает, каково это — пройти через то, через что проходим мы. Страдания и веру трудно примирить, если видеть в Боге небесное.

страшного социопата, который, видя, как нам плохо, только покрикивает: «Эй там, не ныть! Соберитесь, тряпки!» Но в Иисусе и в Библии Бог предстает передо мной совсем другим. Клайв Стейплс Льюис писал, что дружба зарождается в тот момент, когда один человек говорит другому: «Что, и ты тоже?» А я думал, что я такой только один. В Иисусе мы видим Бога, который откликается на наши страдания, говоря: «Да, я знаю, я тоже такой». Я родился в Северной Ирландии и работал полицейским в самый разгар политической и религиозной смуты 1990-х. Это было очень тяжелое время для всех жителей Северной Ирландии, полное терактов и насилия. Я лично пережил 3 серьезных взрыва и в результате последнего чуть не потерял руку. Потом врачи сказали мне, что я выжил только чудом. У меня был полностью раздроблен локоть, и нижняя часть руки висела только на мышцах. Все хирурги рекомендовали ампутацию, но я верил, что Бог может меня исцелить. Я побывал в 3 больницах, пока не нашел хирурга, который согласился попробовать спасти руку, но сразу сказал, что она не будет действовать. Однако, несмотря на все это, сейчас моя рука полностью здорова. Я уволился из полиции по состоянию здоровья и думал, что худшее уже позади. Но 5 лет спустя мы с женой и детьми возвращались с дня рождения и попали в страшную автокатастрофу. В нас врезалась другая машина. Жена и младшая дочь погибли на месте, а у старшей дочери была парализована правая половина тела. Когда я очнулся после 10-дневной комы, мне сказали, что по дороге в больницу у меня раз 5 останавливалось сердце. У меня был сломан череп, глазница, нос, плечо и несколько ребер. Было повреждено легкое. Хирург сказал моим родным, что я вряд ли выживу. Но пока я был в коме, со мной кое-что произошло. Я знаю, многим это покажется странным, но тогда в коме я встретился с Иисусом. Это было очень реально. Меня переполняло ощущение его любви и покоя. Когда я очнулся, и мама рассказала мне о жене и младшей дочке, признаться, мне захотелось снова забыться, уйти в кому. Но, услышав о том, что произошло со старшей дочерью, я решил, что буду бороться, чтобы выжить и встать на ноги. Мне никогда не описать всю глубину горя и печали, которые еще оставались со мной. Встреча с Иисусом не дала мне моментального облегчения и ответов на все вопросы, но она помогла мне в 2 очень важных отношениях. Я понял, что Иисус остается со мной в горе и в страданиях, и благодаря моему полному выздоровлению и выздоровлению дочки, я понял, что Бог больше моего страдания. Ровно через 5 недель после катастрофы мы с 4-летней дочкой уже могли вместе гулять и начали непростой путь к восстановлению и надежде. Я не знаю, что пришлось пережить вам, какое горе и какие страдания. Может быть, вы испытали нечто подобное тому, о чем сейчас рассказал мой друг Дэвид. Но по опыту я знаю, что даже люди с самыми благими намерениями порой говорят очень бестактные вещи. Например, вы только что расстались с девушкой или парнем, а кто-то говорит: «Да ладно, не переживай, забей, найдешь себе получше». Сначала хочется заорать: «Лучше не бывает!» А потом добавить: «Я не хочу на это забивать!» Или вам говорят что-то вроде: «Не переживай, все будет хорошо». Серьезно? Обещаете? Наверное, это грубо, но мне лично всегда хочется послать такого утешителя подальше, потому что мне не надо, чтобы все было хорошо. Мне надо, чтобы все было как раньше, чтобы все вернулось назад, как было. Люди искренне хотят как лучше, но иногда их слова только делают нам больнее. И нам всем пора осознать и усвоить, что в моменты горя и страданий нам надо поменьше говорить и вместо этого поддерживать человека, просто оставаясь с ним рядом. В Евангелии от Иоанна Марфа и Мария сообщают Иисусу, что его друг и их брат Лазарь сильно заболел и его жизнь висит на волоске. Они дружат с Иисусом и знают его достаточно хорошо, чтобы в самую трудную минуту поскорее послать за ним. Но когда Иисус все-таки пришел, Лазарь уже умер. Родные приготовили его тело к погребению. Они уже оплакали и похоронили его. Они уже положили мертвое тело в гробницу. Встретившись с пришедшим Иисусом, Мария и Марфа обе говорят одно и то же, хоть и по отдельности и в разное время. «Если бы ты был здесь, Лазарь был бы жив». Наверное, мы с вами тоже говорили нечто подобное, пусть и другими словами, но мы тоже обвиняли Бога, что его не было рядом, что он ничего не сделал.
Иисус не пытается оправдываться. Он не сердится, он не говорит: «Я Бог, и я знаю, как лучше». Вместо этого мы видим, как он плачет. Если вы слышали о Лазаре и знаете, чем все закончилось, вы знаете, что через несколько минут Иисус воскресил его из мертвых. Иисус знает, что сейчас совершится чудо, что все вот-вот изменится. Но посреди горя и страдания сестер, видя их гнев и их слезы, он плачет вместе с ними, разделяя их боль и печаль. И для меня это пример того, как Бог откликается на наши страдания. Именно это на себе испытал мой друг Дэвид. Иисус — это Бог, который не только пострадал за нас однажды, но и сейчас страдает вместе с нами.

Будучи молодежным служителем, я беседую о вере с тысячами молодых людей. Мне нравится общение, веселые интересные споры и особенно вопросы. Пожалуй, я слышал уже все вопросы на свете в буквальном смысле слова. Про моду, про личную жизнь, про рай, про ад, про инопланетян и даже про Санта-Клауса. И чаще всего меня спрашивают про историю сотворения мира, про Адама и Еву. И это, в общем, понятно, потому что если вы читали первую книгу Библии, «Бытие», про сотворение мира, кое-какие ее детали могут показаться непонятными. Бог сотворил мир за 6 дней. Всего за 6 дней? Ты что, шутишь? Такой громадный за 6 дней? В конце 6-го дня Бог сотворил Адама и Еву и поместил их в Эдемский сад. Кстати, а у них был пупок? Наверное, нет. Но как они тогда объясняли детям, почему у них есть пупок? В Библии сказано, в Эдеме было дерево познания добра и зла, и людям было запрещено есть его плоды. Это было яблоко? Почему мы решили, что это было яблоко? В Библии ничего об этом нет. Может, это была груша, или манго, или папайя. И вот однажды из лесу появился говорящий змей и уговорил Адама с Евой съесть плод с этого дерева. Тот говорящий змей посеял семена сомнения в мыслях Адама и Евы. Сомнения в Божьей благости. И убедил их, что Бог не дает им самого лучшего. Адам и Ева нарушили слово Бога, съели запретный плод, и их глаза открылись. В этот момент в мир вошло чувство вины. Они вдруг увидели, что ноги, и им стало стыдно, и они спрятались в саду. Разные христиане толкуют эту историю по-разному. Кто-то считает, что все произошло именно так, как написано. Другие говорят, что первые главы книги «Бытие» написаны в поэтическом стиле, и их нельзя толковать буквально. Я читаю книгу «Бытие» по той самой причине, по какой, как мне кажется, она была написана. Это не учебник естествознания. Она написана, чтобы раскрыть нам характер Бога, почему Он сотворил нас и как мы можем Его узнать. Неважно, насколько буквально вы воспринимаете историю сотворения. То, что произошло с Адамом и Евой, происходит и сейчас. Я, например, знаю, как это, когда хочется спрятаться. Мне известно, как бывает стыдно, когда совершишь подлость. Я знаю, как это — притворяться и носить маску, чтобы никто не узнал, какой я на самом деле. Откуда взялись эти чувства? Почему нам так нелегко отпускать свои ошибки, поступать правильно или даже прощать других? Откуда этот внутренний надрыв, который мешает нам ладить с собой, с людьми и с Богом? Неужели люди всегда были такими? А какими задумал нас Бог? Какими были Адам и Ева до того, как съели плод дерева и убежали прятаться в кусты? В Библии сказано, что они были созданы по Божьему образу и подобию, не знали стыда и свободно ходили в присутствии самого Бога. Если мы тоже созданы по Божьему образу и подобию, то чтобы понять себя, нам надо понять, какой Бог, какова его сущность и природа. Проблема в том, что Бог — это большая загадка, в хорошем смысле слова. Бог — это 3 в 1. Бог — Отец, Бог — Сын и Бог — Святой Дух. Бог — это самодостаточное сообщество, желающее творить и делиться. И, по-моему, в своих лучших проявлениях люди отражают образ Божий. Например, создавая шедевры искусства или новые технологии.

Или даже родители, которые хотят, чтобы их любовь превратилась в растущую семью. Вот почему перед тем, как создать Еву, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному». Потому что Он создал нас для того, чтобы нас знали, видели и принимали. Чтобы мы любили и чтобы любили нас. Вот при чем тут Иисус. Я не хочу быть суперрелигиозным, но хочу знать, что Бог говорит о том, кто я такой. И мне это необходимо, потому что верить в подобные вещи мне трудно. Мне трудно верить, что меня принимают, что меня знают, любят и прощают. И вот почему-то мне кажется, что я такой не один. Самое интересное в истории начинается, когда в ней появляется Иисус. Это Бог в человеческой шкуре. Вот как описан приход Иисуса в мир в Евангелии от Иоанна. «Бог стал плотью и жил среди нас. Иисус переехал жить в наш район». Бог не прокричал нам свое слово с небес, Он пришел и стал одним из нас. Будь он неуверенным в себе эгоистом, он явился бы с фанфарами и фейерверком, с толпой вопящих поклонников и суперсаундтреком. Но все было как раз наоборот, и его приход задал тон всей его жизни, всем его словам и всем его поступкам. Он родился не во дворце, а в хлеву, вот тут, в Вифлееме. Он родился в неспокойное время. Его родителям пришлось бежать от преследований царя Ирода. Он провел большую часть детства в Египте, будучи бедным беженцем. Мы часто забываем, что Иисусу тоже пришлось искать убежище, и что его семья жила в чужой стране из боязни вернуться на родину. Из Евангелий мы много знаем о его рождении и потом о его служении после 30. Интересно было бы узнать, как он провел промежуточные годы. Ну то есть, каково было Иисусу жить в Назарете, на таких вот улочках? Каким он был в подростковые годы? Дразнили ли его за то, какой он послушный? Боялся ли он темноты? Нравились ли ему девушки? Влюблялся ли в него кто-нибудь? Интересно иногда пофантазировать о том, чего мы не знаем. Но из того, что мы знаем, самое главное для меня вот что. Бог стал человеком, чтобы прожить такую жизнь, на какую мы не способны, и умереть такой смертью, которой нам никогда не придется умирать. И знаете что? Если бы Иисус хотел только спасти нас, Он мог бы просто сойти на землю уже взрослым в любой день и отдать за нас жизнь. Вместо этого Бог жил на земле 33 года. 33 года Бог общался с людьми, принимал их, даже отверженных, любил их, даже врагов, и исцелял, даже тех, кто не позаботился даже сказать Ему спасибо. Иисус показывает нам, какой Бог на самом деле. Я упоминал змея, говорящего змея, смутившего Адама и Еву. Это показывает, как нас обманом подстрекают усомниться в том, что Бог хороший, или усомниться в том, можно ли вообще Ему доверять. Для меня Евангелие — это 33 года, когда Иисус доказывал свою надежность, от скромного рождения до жестокой смерти. Он пережил все, что переживаем мы, нашу боль, наши трудности и испытания. Он преодолел все и при этом не согрешил. Он знает наши искушения и сложности. Он в буквальном смысле слова побывал в нашей шкуре. Но для меня Он больше, чем хороший друг, чем хороший учитель. Он мой спаситель, который спас меня охотно и с радостью. Дни и недели перед самым распятием были такие тяжелые, такие нервные. Он добровольно пошел в Иерусалим, зная, что идет на смерть. Накануне распятия Иисус отправился в Гефсиманский сад помолиться. Его страшило то, что должно было случиться. Под такими же деревьями, в саду с видом на раскинувшийся город, Он упал на колени и воззвал к Небесному Отцу. Он молился Отцу до тех пор, пока на лбу у Него не проступил кровавый пот. Так Ему было тяжело, так сильно Он тосковал. Он молится и просит. Может быть, можно как-то иначе простить людям грехи, как-то иначе напомнить им, кто они такие, и исцелить этих несчастных. Может, есть другой способ? Мы никогда не узнаем весь ужас той муки, которую Иисус претерпел за нас. Другие религии озабочены в основном тем, как нам дотянуться до Бога и угодить Ему. Но история Библии

История Иисуса говорит о том, на что пошел Бог, чтобы дотянуться до нас. Вы слышали, что Иисус умер за наши грехи. А что это вообще такое? Грех. Грех — это не просто нарушение установленных Богом правил. Когда Иисус был на земле, Он говорил, как грех влияет на нашу жизнь. Например, как из-за греха мы не можем быть самими собой, даже перед Богом. Или пытаемся как-то определить свое «я» и свою значимость с помощью вещей. Или всю жизнь гонимся за властью, успехом или привилегиями, забывая о других. Победа Иисуса над грехом должна была дать нам свободу от всего этого. Он сказал, что если мы поверим в то, что Бог сделал для нас, то узнаем истину, и истина сделает нас свободными. Интересно смотреть, как устроен мир, как устроено общество. Компании, маркетинг, реклама. Нас все время уговаривают что-то купить или кем-то стать. Играя на нашей неуверенности и незнании, кто мы такие. Нам обещают, что мы станем такими, как наши кумиры, кем бы они ни были. Нам твердят, что для одобрения окружающих надо достичь определенного стандарта. Но Иисус говорил нам нечто совершенно противоположное. Мир говорит: «Ах, если бы ты был чуточку красивее, чуточку привлекательнее, чуточку талантливее, иди с нами, и мы сделаем тебя стройнее, красивее, богаче, умнее и остроумнее». Может, не все это знают, но Иисусу тоже пришлось столкнуться с таким искушением. Поймите меня правильно, никто не говорит, что Иисусу надо было похудеть, и никто не пытался продавать ему шампунь. Но предания, легенды о Мессии, о Христе, ходившие в его мире, создавали вокруг него определенные ожидания. Когда придет Мессия, он поведет нас к победе. Мессия сделает нас сильными. Когда придет Мессия, мы свергнем римлян и уничтожим всех врагов. Иисус своей жизнью являл миру любовь и благость Божью. Но люди ожидали от Него именно таких мессианских поступков. В Евангелии от Иоанна Он накормил 5000 человек и сразу же ушел, потому что понял, что народ хочет насильно сделать Его царем. Но Он пришел совсем не для этого и не собирался отдавать победу миру. Отчасти Он пришел для того, чтобы дать людям свободу от давления общества, которое подчас не дает нам дышать. Народ настолько привык к греху, что хотел заставить Иисуса основать империю, построенную на крови и насилии. Но Иисус пришел установить царство, основанное на любви и жертвенности. Сам Иисус принес колоссальную жертву. Его избили, исхлестали, на Него плевали, на Него надели терновый венец, глумливо называя Его царем. Его прибили к кресту и оставили умирать. Казалось, Иисус проиграл, Бог проиграл. Но тогда даже ученики Иисуса еще не знали, что именно так в мир войдет сила преображения. Грех и страдания вошли в мир, когда люди попытались занять место Бога. Исцеление и прощение вошли в мир, когда Бог занял наше место. Как говорится в одной древней молитве, Он раскинул руки на кресте, и любовью, что крепче смерти, принес совершенную жертву за грех.

На кресте, беспомощный и униженный, Иисус берет на себя всю нашу слабость, всю нашу человеческость и делает это сознательно, из любви. На кресте Он принимает все наши страдания, все, что сделали с нами люди, и все дурное, что сделали мы сами. И перед самой смертью Он восклицает: «Свершилось!» Дело сделано, задуманное свершилось. Мы можем получить прощение и свободу. Так что, когда меня спрашивают, какое отношение имеет ко мне Иисус, я говорю: Он умер за меня. Значит, я стою того, чтобы за меня умереть. Значит, меня любят и знают. Я говорю, что Он умер за меня, какой я есть, и это значит, что меня принимают. Я говорю, что Иисус воскрес из мертвых, и значит, теперь все будет по-другому. Он дал мне Святого Духа, и это значит, что я не один. Эта серия фильмов стала для нас целым путешествием. Иногда оно было похоже на исследование в научной лаборатории. Иногда мы словно сдували пыль со старых книг, чтобы узнать, что в них написано. Мы разбирались, произошли ли те или иные исторические события на самом деле, и размышляли, что делать с горем и страданием, которое нам пришлось пережить. После всех вопросов, заданных в 8 эпизодах, я хочу напоследок задать еще один. Я как мог постарался дать на него ответ, но вот как ответите на него вы? А какое отношение Иисус имеет к вам лично? Ответ на него не может дать никто, только вы сами. Кто-то сказал, что выбор — это самое физическое, эмоциональное и духовное дело, которое может сделать человек. Все начинается с выбора, с решения. И решение поверить, уверовать в кого-то больше себя — этот выбор можете сделать только вы. Я верю в то, что Бог любит вас такими, какой вы есть. Бог, который, не поморщившись, сделал все, чтобы восстановить с вами общение. Я верю, что Бог уже сделал свой выбор в вашу пользу. А что выберете вы?

Выбор проявляется на физическом, эмоциональном и духовном уровне. Все начинается с выбора. Если вы смотрите видео, возможно, вы задумываетесь принять это решение, доверить жизни Иисусу. Я знаю, это большой шаг, который нелегко сделать. Я знаю, как тяжело бывает довериться кому-то другому из-за страха, что они увидят тебя таким, какой ты есть. На самом деле, и я в этом абсолютно уверен, Иисус знает тебя лучше тебя самого. Каждую мысль, каждую странность, каждую ошибку. Но все равно Он любит тебя. Во всяком случае, я надеюсь, что во время нашего путешествия ты смог увидеть, что Иисусу можно доверять. В Евангелии от Иоанна есть интересный момент, где большинство людей не принимает предложение Иисуса следовать за Ним, а напротив, отдаляются от Него. Тогда Иисус оборачивается к Своим ученикам и спрашивает, «Может, и вы хотите уйти?» Петр правильно ответил. Он сказал, «Господи, кому мы пойдем? У Тебя есть слова, которые приносят вечную жизнь. Мы верим в Тебя. Мы знаем, что Ты святой, посланный Богом». По сути, он сказал, «Куда нам идти после того, как мы узнали, кто ты такой?» И я его очень хорошо понимаю, у меня самого все еще много вопросов. Я не во всем разобрался. Но все же лучшее, что у меня есть, это мои отношения с Богом. Если ты готов и хочешь сделать следующий шаг, повторяй за мной слова, которые я буду говорить Иисусу. Произноси их от своего имени. Это твой ответ от всего сердца на то, что Иисус сделал для тебя, и возможность начать новую жизнь с Ним. Иисус, спасибо, что любишь меня. Спасибо за то, что ценишь меня настолько, что отдал свою жизнь за мой грех. Я осознаю, что нуждаюсь в твоем прощении. Я хочу обратиться от жизни для себя к жизни под твоим руководством. Я хочу идти по жизни с тобой и стать тем, кем ты меня задумал. Аминь.

0: Если Иисус – еврейский мессия, то почему в него не верят иудейские раввины? Объяснение этому мы услышим в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» от еврея-агностика, человека, который сам о себе говорит, что любил грех.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной сегодня Рон Кантер, еврей, который говорит, что Иисус и есть еврейский мессия. Его воспитание абсолютно исключало все то, во что он верит сейчас. Он вырос в совершенно нерелигиозной еврейской семье. Кстати, Рон, вы прошли через обряд бар-мицва?
2: Конечно.
0: И что для вас значит иудаизм?
2: Он определяет нашу национальную принадлежность. И хотя мы совсем не были ортодоксами, мы все-таки оставались еврейским народом в культурном отношении.
0: А Иисус Христос? Кто он такой, если рассматривать с этих позиций?
2: Хороший человек, может быть, даже пророк, но определенно не Сын Божий. В это пусть верят христиане.
0: Итак, ваш лучший друг однажды появляется в школе совершенно неожиданно, оказывается одним из этих ненормальных фанатиков Иисуса. Он и вправду любит этого Иисуса. Как это сказывается на вас лично?
2: Очень даже. Я потерял своего лучшего друга. Он появился в школе, но он стал уже совершенно другим человеком. Вообще-то это происходило постепенно. Я вскоре стал замечать, что он перестал пить, завязал с наркотиками. Наконец, я не выдержал и говорю ему: «Брайан, что с тобой случилось?» И то, точно он стал одним из этих ненормальных. Потом он попытался втянуть туда и меня, но я ему сразу сказал: «Знаешь, Брайан, может, для тебя это и хорошо, но я еврей, а евреи в Иисуса не верят, отвяжись от меня». И после этого я стал считать, что наши отношения закончены.
0: И он сдался?
2: Совсем нет. Он ломал все мои представления о приличном поведении. Он

0: все время маячил у меня перед глазами. Он был приятным и милым, но чересчур настойчивым.
1: А какова была ваша реакция на его настойчивость?
0: Я просто зверел. Однажды я пригрозил ему, что если он еще хоть раз снова заговорит со мной об Иисусе, я перейду к рукоприкладству. И хотя я, скорее всего, не сделал бы это, я просто не мог больше это слышать. Но он продолжал за меня молиться. При этом в духе он видел перед собой мое лицо, и он самоотверженно молился за меня в течение 8 месяцев.
1: Когда он все время доставал вас своими разговорами, вы что, в буквальном смысле слова зверели? Или вы просто говорите так, чтобы подчеркнуть всю силу своей негативной реакции?
0: Я немного утрирую, потому что на самом деле я уже начал серьезно относиться к его заявлениям. Однажды я даже задал ему такой вопрос: «Брайан, ты что хочешь сказать, что если я не верю в Иисуса как в Мессию, то я не попаду на небо?» По моим понятиям, это было просто безумие.
1: Минуточку. А вы как думали, что произойдет с вами после смерти?
0: С самого раннего детства меня мучил страх смерти, потому что я любил жизнь. Я любил жизнь, когда был ребенком. Я любил жизнь, когда стал подростком. Я просто балдел от жизни. Мне нравилось, что я сам себе господин. Это было здорово. Я верил в то, что после смерти уже больше ничего нет.
1: А почему вы в это верили?
0: А потому что у меня не было причин верить чему-то другому. Никто не рассказывал мне о Боге как о личности, никто даже в контексте учения иудаизма, никто не сказал мне, что я могу действительно знать Бога через иудаизм или посредством чего-то еще, что существует такая вещь, как вечная жизнь. Я не верил в то, что внутри все мы духовные существа, которые будут жить вечно.
1: Почему же тогда вы спрашивали вашего лучшего друга, или точнее бывшего лучшего друга, о том, насколько это правда? Какая вам была разница?
0: Я просто хотел удостовериться в том, что он верил именно так. И знаете, что он мне ответил?
1: Что?
0: Он посмотрел на меня и сказал: «Да, это правда». И когда он сказал «да», все, что я могу сказать, это как будто в комнате открыли тяжелые шторы. Это было как будто, если у тебя на окнах не просто тюль или занавески, а плотные шторы, и вдруг кто-то отдергивает их, и ты можешь все видеть. У меня были шторы на окнах. Я сказал: «Брайан, ты ведь не сможешь найти про это в Библии». Потому что, Сид, я знал, что в Новом Завете ничего не написано о том, как родиться свыше.
1: А как вы узнали об этом? Разве вы читали Новый Завет?
0: Никогда.
1: Так как же вы об этом тогда узнали?
0: Потому что я знал, что они какие-то секта. В ответ он вытаскивает маленький Новый Завет и зачитывает мне одно место. И читает мне Иоанна 3:3, где сказано, что пока человек не родится духовно, он не увидит Царствия Божьего. И когда он мне это зачитал, как будто меч с неба вошел мне прямо в сердце. Я не хотел знать правды, Сид, понимаете? Мне нравилась моя жизнь, и я ничего не хотел в ней менять.
1: А какая у вас была жизнь?
0: Клевая.
1: Ну что, например, вы делали?
0: Вел беспутную жизнь. У меня было множество дружков и подружек, и я болтался по вечеринкам. Я не был наркоманом, но мне нравились наркотики. Я просто любил тащиться. И мне совсем не нужна была религия. Мне совсем не нужна была церковь. Я не искал смысла жизни. Я просто хотел ловить кайф.
1: И все-таки я никак не возьму в толк. Как вы могли поверить то, что он вам сказал, исходя из вашего образа жизни?
0: Это не было на уровне логики. Разумом я не поверил в это, просто Бог открыл мне глаза. И я знал, что все это чистая правда. Я хотел бежать от этого, я не хотел, чтобы это было правдой. Первая моя реакция была: «Ты чокнутый, Брайан». Все внутри меня кричало, что это правда, но моя первая реакция была именно такой. Я бежал от этого. Я с головой окунулся в грех, в то, как я привык жить, в пьянку, наркотики и все такое.
1: Однажды вы говорили с вашим другом о том, нравится ли ему самому эта его новая жизнь.
0: Понимаете, Сид, на самом деле были две вещи, которые не давали мне прийти к Иисусу. Во-первых, то, что я был еврей. Как я мог поверить в Иисуса? Я не знал ни одного еврея, который бы верил в Иисуса. Конечно, я не мог знать тогда, что фактически все последователи Иисуса из Нового Завета были евреями. Я думал, что если ты последователь Иисуса, то ты уже больше не еврей. А мне нравилось быть евреем. Именно так я себя воспринимал. Но была еще одна причина, Сид. И эта причина называлась грех. Мне нравилось быть хозяином своей жизни. Мне нравилось делать то, что я хочу. Это было классно. Я сказал ему: «Брайан, неужели твоя жизнь действительно стала лучше теперь, когда ты веришь в Иисуса?» Я знал, что этого просто не может быть. Я думал, думал, что он мне скажет: «Моя жизнь сейчас очень скучная, но зато, когда я умру, я пойду на небо».
1: Именно такого ответа вы от него ожидали?
0: Я думал, что так он мне и скажет. Но вот что произошло на самом деле. Его лицо вдруг засветилось. Будто что-то осенило его свыше. Внутри него явно произошло что-то сверхъестественное. Он посмотрел на меня глазами, которые излучали неизъяснимую радость, и сказал:

0: «Мне нравится моя новая жизнь. Я никогда не жил так классно». А потом он произнес эти слова: «Я знаю Бога».
1: Вы слышали, что он только что сказал? Он ожидал, что его друг ответит ему, что он влачит жалкую жизнь, но что при этом попадет на небо. Но он сказал, что его жизнь прекрасна. Он сказал что-то о том, что по сравнению с тем, что ты знаешь Бога, все, что казалось раньше классным, оказывается пустотой.

0: Ну и ну. Вы только представьте себе этого парня, который развлекается с женщинами, балуется наркотиками, наливается алкоголем, и еще спрашивает у своего друга, как тот развлекается со своим Иисусом. В ответ он ожидает услышать от друга, что никакой радости в подобной жизни нет, зато потом пойдешь на небо. А вместо этого его друг начинает светиться внутренним светом. Что же он вам сказал, Рон?
1: Он сказал, что знает Бога. Я знал, что он говорит правду, что он не лжет.
0: Как вы могли это знать?
1: Просто знал, да и все. Иногда так бывает. Я сказал ему: «Брайан, я хочу с тобой пойти на собрание. Позвони мне в воскресенье, мне надо все проверить».
0: А вы раньше когда-нибудь бывали в церкви?
1: Никогда в жизни. Только не в такой. И вот он звонит мне в воскресенье утром, а я всю ночь гулял и совсем не чувствую себя в форме, чтобы пойти в церковь. Поэтому я ему говорю: «Знаешь что, Брайан, давай в другой раз, а?» В это время я уже учился в колледже, и во второй половине дня я как раз вернулся в колледж. Я прохожу в свою комнату, отпираю замок, никого в моей комнате не было. И все это время я не прекращаю раздумывать над тем, действительно ли Иисус — это путь в небеса. И есть ли они вообще, эти небеса, есть ли вообще Бог? Это были не просто мысли об Иисусе, а о том, есть ли что-либо там за чертой смерти, или ты просто умираешь, и это конец. Я размышлял об этом, а сам в это время входил в свою комнату. Там без меня 5 дней никого не было. Я открываю дверь, вхожу, и вдруг мой проигрыватель сам по себе начинает играть. Поколению, живущего век компакт-дисков, следует объяснить, что такое проигрыватель. А то некоторые молодые люди даже не знают, что такое альбом, то есть пластинка. Так вот, это как компакт-диск, только немного побольше размером.
0: Правильно.
1: И вдруг он сам по себе начинает играть.
0: А может, он уже играл, когда вы входили в комнату?
1: Нет, не играл.
0: Сколько, вы говорите, вас там не было?
1: 5 дней.
0: Как же он мог тогда заиграть?
1: Не знаю.
0: Он что, был включен в розетку и поставлен на воспроизведение?
1: Да, включен в розетку. Конечно, может, он так и оставался включенным, хотя вряд ли. Ведь меня не было 5 дней. Обычно никто не оставляет включенным свой стереоцентр на целых 5 дней.
0: А что там играло?
1: «Лестница в небо». Конец песни, где певец не поет, а говорит.
0: Это была тогда самая популярная песня?
1: Может быть, даже это самая популярная песня за всю историю рок-н-ролла.
0: «Лестница в небо». Если бы вы спросили, верю ли я в Иисуса, но у меня она была.
1: Я спросил Бога: а что, есть небеса? Это потрясло меня. Через 2 дня мой друг Дин подвозил меня до Ричмонда. Я тогда занимался фармацевтикой. Надеюсь, понятно, о чем я.
0: Наверное, вы продавали лекарственные препараты медикам и аптекам?
1: Не совсем. Продавал препараты — это да. Я покупал кофеин, содержащий таблетки.
0: Ах, вот о какой фармацевтике идет речь.
1: Я говорил друзьям, что эти кофеин-содержащие таблетки прибавляют скорость.
0: Вы делали на них деньги.
1: Я был не очень честным в своем бизнесе. И вот я приезжаю домой, беру то, что мне нужно, и мы едем обратно в колледж. По пути в разговоре с Дином я затрагиваю этот вопрос о рождении свыше. Он смотрит на меня и вдруг сообщает: «А знаешь, я когда-то был рожденным свыше, верующим в Иисуса». А я ему в ответ: «Как это, когда-то был? Я думал, что это раз и навсегда».
0: Да, это так.
1: А он продолжает: «Когда-то я действительно жил для Бога». А я говорю: «Что же случилось? Почему ты перестал?» Он говорит: «Друзья, давление и все такое». А я говорю: «Дин, у меня есть один вопрос. Это касается жизни с кайфом. Понимаете, Сид, это было все, что меня действительно интересовало. И если Бог был не в состоянии дать мне столько же кайфа, сколько я сам себе обеспечивал, то, честно говоря, это перестало бы меня интересовать». Я спросил его: «А какая у тебя была жизнь, когда ты жил с Богом?» И вдруг он начал светиться весь. Прямо как Брайан. Такой реакции я раньше никогда ни у кого не видел, а тут 2 случая за 1 неделю. Его лицо начинает светиться радостью, и он говорит: «Рон, моя жизнь была потрясной. Каждый день я был наполнен Божьим присутствием». Сид, я тогда и понятия не имел, что такое Божье присутствие. За все свои 18 лет

0: Я не испытал Божьего присутствия. Знаете, Сид, потом произошло что-то удивительное. Когда он продолжал со мной разговаривать, вдруг я сам начал ощущать Божье присутствие.
1: Некоторые из вас могут и не осознавать этого, но вы все сейчас начинаете испытывать Божье присутствие, когда Рон говорит об этом. Как будто оно прямо с экрана сходит вам в комнату, и вы ощущаете любовь к себе. Но продолжайте, пожалуйста.
0: А дальше происходит вот что. Он ведет меня на просмотр фильма об Иисусе во вторник, 2 дня спустя. В конце фильма я заплакал. Я вообще очень чувствительный и плачу довольно часто. Я, например, плакал в конце фильма «Ити». Хоть и понимаю, что это всего лишь кино, все равно плачу. Потом мы садимся в машину, едем домой, и я говорю: «Бог, я должен узнать правду. Я верю, что ты реален. Еще год назад я в это не верил, но теперь я верю, что ты есть Бог. Но мне принципиально важно знать, является ли Иисус еврейским мессией». Не успел я это сказать, как машина Дина теряет управление. Ее начинает бросать из стороны в сторону, крутить, и пару раз мы хорошенько цепляем обочины. Еще мгновение, представляете, Сид, машина влетает в придорожную канаву и переворачивается.
1: И что, машина?
0: Полностью разбита.
1: А вы?
0: Оба целы, ни единой царапины. Мы выбираемся из машины, в буквальном смысле перелезая через верх. Идем к ближайшему дому и стучимся. 5 минут назад я просил Бога показать мне, Иисус Мессия или нет. Мне нужно было знамение. И вот машина разбивается, а я стою и стучусь в чью-то дверь. Догадайтесь, кто мне открыл?
1: Подождите-ка, что это было за местность?
0: Сельская местность. Штат Северная Каролина, самая глубинка.
1: А поблизости много других домов?
0: Много хуторов, между которыми расстояние в несколько миль. То, что поблизости оказался хотя бы один дом, само по себе было чудо. Дверь нам открыли двое. Это была прекрасная пара рожденных свыше верующих в Иисуса Христа. Они проводят меня в дом. Дин, конечно, озабочен судьбой своей машины.
1: Понятно.
0: А я озабочен своей судьбой вечности. Я сразу увидел в доме Библию и какие-то журналы, из чего догадался, что передо мной верующие. Я стал задавать им вопросы и задаю им свой самый главный вопрос. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то почему Он не сошел с креста, чтобы доказать это всему миру?
1: Одну минуту. Я согласен. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то это вполне оправданный вопрос. Разумеется, Он мог бы сойти с этого креста и не умирать такой страшной смертью. Почему он не воспользовался этим доказательством? Это очень хороший вопрос.

0: Во время перерыва Бог говорил со мной. И он сказал, что среди наших зрителей есть кто-то, у кого сильная боль в шейном отделе позвоночника. И если вы сейчас подвигаете головой, то убедитесь, что боль ушла. Но не благодарите меня, я всего лишь репортер. Знаете, ведь это Бог производит исцеление, потому что Он любит вас. А сейчас со мной в студии Рон Кантер, очень милый еврейский агностик. Совершенно неожиданно он сталкивается с Иисусом, как с еврейским мессией, и он задается вопросом, очень естественным вопросом. Если Иисус Сын Божий, то почему Ему было не сойти с креста? Ведь у Него была вся сила и власть, и Он полагал, что на этот вопрос Ему никто и никогда не сможет ответить. Так что же на это ответили эти люди?
1: Женщина сказала мне, «Он пришел не для того, чтобы сойти с креста, он пришел для того, чтобы умереть на кресте». Я спросил, «Ну зачем?» Для меня это было лишено всякого смысла, и она пояснила, «Он пришел, чтобы смертью на кресте заплатить цену за грех человечества». И снова эта религиозная терминология только вносила путаницу. Я просто понятия не имел, о чем она говорит. И спросил, «А зачем ему надо было платить за мой грех? Что я такого сделал? Я неплохой парень, иногда перевожу бабушек через дорогу. Но подумаешь, иногда выброшу через окно одну-другую пивную бутылку. Что я сделал плохого?» И она начала говорить со мной о грехе. Никогда до сих пор я не думал о себе как о грешнике, но вы знаете, что Библия говорит нам о грехе. Там ясно сказано, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем своим. А я этого не делал. Там сказано, что мы должны почитать родителей. В детстве я был ужасным ребенком. Вы бы только послушали, что я вытворял. А уж как я разговаривал с родителями. Там также сказано, что мы не должны совершать прелюбодеяние, и любые интимные отношения до брака просто исключаются. Я знал, что я был виновен в этом. Не укради, не солги. Я нарушал и эти заповеди. И при этом мне в голову не приходило, что я грешник.

0: грешник. Но когда она начала показывать мне все это, и я посмотрел на 10 заповедей, то оказалось, что нет ни одной из них, которую бы я не нарушил.
1: Сегодня большинство говорят, что они соблюдают заповеди. На самом деле они даже не знают, в чем состоят эти заповеди. Лично я понял, что нарушал их все. И если ваши зрители будут честными, то они признаются, что тоже нарушали их. Вот что еще она объяснила. «Рон, ты был виновен, и тебя следовало отправить на электрический стул за все то, что ты сделал против святого Бога. Но когда тебя уже приковали к этому стулу и присоединили электроды к твоему телу, приходит Иисус, Иешуа, снимает тебя с этого стула и сам садится на него вместо тебя, говоря, «Рон, я так люблю тебя». Он смотрит тебе прямо в глаза и говорит тебе, «Знаешь, ты такой чудесный, такой особенный, и я так люблю тебя, что я не хочу, чтобы ты погиб, я не хочу, чтобы ты пошел в ад». И это не только я, это и ты, Сид, и любой другой человек. Он говорит, «Я забираю тебя с этого судного места, я сам, как совершенная жертва, пришел, чтобы понести твое наказание. Хочу быть искренним до конца, Сид». Все это исполнено для меня смысла сегодня. Но в тот момент мне хотелось сказать, «Женщина, у вас все в порядке?» С головой. И в то же время сила Божья сошла на то место. Это произошло так сильно, Сид, как будто я ударил руку. Настолько реально я ощущал Божье присутствие. Его нельзя было отрицать. И это было прекрасно.
2: Позвольте, позвольте. Рон Кантер, ведь если быть честным, то в тот момент вы не так много знали. Конечно, вы были евреем, которому нравилась еврейская жизнь, но вы совсем немного знали об иудаизме и о еврейской вере.
1: Совершенно верно.
2: И я вижу, что в результате необычного переживания вы поверили в то, что Иисус является еврейским мессией. Но я хочу спросить, как же раввины? Как могло случиться, что они не поняли, что Иисус и есть еврейский мессия?
1: Это серьезный вопрос, естественный вопрос для любого еврея. Если передо мной сидит некий Рон Кантер и говорит, что мне надо поверить в Иисуса, Иешуа, как еврейского мессия, первое, что я спрошу у него, а как же раввины? Они знают намного больше, почему же Рави Шварц в это не верит. Ответ очень прост. Знаете, в Библии говорится о духовной слепоте, которой подвергнется наш народ на определенный период. Об этом написано в книге пророка Осии. Там говорится, что еврейский народ в течение многих дней не будет понимать этих вещей. У нас не будет ни пророка, ни священника, ни царя. Но в последнее время мы снова с трепетом обратимся к царю Давида, нашему Мессии. Но вот что интересно, Сид. Если принять решение довериться раввинам, то неплохо проследить их историю. Если ты избираешь для себя авторитеты, то надо посмотреть, как эти авторитеты работали в других ситуациях. Когда-то я изучал предмет, который сам преподаю сейчас. Он называется «Новая история». Израиля. В процессе этого курса я детально изучил все, что связано с становлением государства Израиль. Был такой человек по имени Теодор Герцль. Вы его знаете. 100 лет назад он заговорил о том, что должно появиться израильское государство. Он был неверующий, нерелигиозный еврей, но он понимал, что это единственная надежда для евреев состоит в том, чтобы иметь свое собственное государство. И он начал работу во Всемирном еврейском конгрессе с целью снискать поддержку идеи создания нового израильского государства на Ближнем Востоке. Как вы думаете, какова была реакция раввинов на деятельность Герцля? Думаете, они были в восторге?
2: Они должны быть в восторге, ведь они знают Библию.
1: Конечно, Теодор, это есть в Библии, нам нужно еврейское государство. А вам известно, что раввины Германии, того места, где родилась эта инициатива, созвали совещание и выступили с осуждением Теодора Герцля и предупреждением для каждого немецкого еврея держаться от него подальше.
2: А другими словами, они проморгали нечто великое.
1: Они проморгали его тогда, и они продолжали делать это последующие 50 лет. Именно раввины Иерусалима сотрудничали с арабами во время войны за независимость против создания израильского государства. Сид, если вы побываете сегодня на Ближнем Востоке, то вы увидите там город под названием Иерусалим и страну под названием Израиль. Сегодня Израиль существует как нация. Теперь посмотрим на историю с ивритом. Был еще один неверующий еврей по имени Елизер бен Игуда. Он был литовским евреем, который путешествовал из Литвы в Иерусалим. По дороге он вдруг заявляет своей жене, «Дорогая, отныне никакого русского, никакого литовского, никакого идиша, только иврит». Вы скажете, «Но что тут такого? Все правильно». Да. Но маленькая деталь. Его жена еще ни слова не говорила на иврите. Этот человек был настоящим радикалом. Он поставил себе цель вернуться в Израиль и сделать иврит языком нового израильского государства.
2: И как он был принят раввинами?
1: Вы, конечно, думаете, раввины сказали, «Знаешь, Бен Игуда, это чудесно, мы снова заговорим на иврите, ты воскресаешь мертвый язык». Так вот,

0: Они отлучили его от синагоги. Они сказали: «Ты хочешь использовать священный язык не святым образом?» И они выдворили его из Иерусалима. Они прошли по всему Иерусалиму, дудели в шофар и объявляли его исторгнутым из иудаизма.
1: Понимаете, о чем он говорит? Два наиболее значимых события в жизни еврейского народа, то, что Израиль стал современной страной, о чем было предсказано в Писании, и то, что в этой стране стали говорить на иврите. И это встретило ожесточенное сопротивление со стороны раввинов. Так что мы теперь скажем относительно третьего, наиболее важного события, того, что Иисус будет воспринят как еврейский мессия. Можем ли мы после этого доверять раввинам в этом вопросе? Или мы будем доверять Писанию? А Писание говорит, что нет другого имени, данного человеком, используя которое они могут прийти к познанию Мессии. И это имя Иисус, или на иврите Иешуа, еврейский Мессия.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас тема вечная фактически. Это тема поколений, взаимодействия поколений. И мы поговорим о домах престарелых. И, по сути, главный вопрос, настолько ли необходимо в каких-то случаях отдавать своих престарелых родителей или немощных родителей в дома престарелых, или можно этого избежать, да и вообще, почему эта тема возникла?
1: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я бы начал с того, как вообще нам относиться к старшему поколению. Я считаю, что одна из важнейших заповедей, конечно, все заповеди важны, но одна из важнейших заповедей закона Божьего говорит о том, что нам необходимо уважать своих родителей. «Почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Так гласит пятая заповедь из закона Божьего. Это заповедь с обетованием, заповедь, которая говорит о Божьих благословениях, если мы будем исполнять ее в своей жизни. То есть так, как мы относимся к своим родителям сегодня, так же наши дети будут в дальнейшем относиться и к нам. И у нас будет добрая старость.
0: Ну, формула хорошая, но мне кажется, конкретно она не работает.
1: Но
0: это значит, что так, как родители наши относились к своим родителям, так мы относимся и к ним. Но если посмотреть немножко, то окажется, что что-то совсем здесь поломалось.
1: Ну, конечно же, здесь есть разные исключения. Я говорю-то сейчас, в общем-то, образно, о чем говорит заповедь. Uh-huh. Если мы хотим, чтобы наши дни продлились, чтобы у нас была добрая старость, мы должны относиться, это же ясно, с уважением и с почтением к старшему поколению. Не только к родителям, ведь эту заповедь, ее можно широко трактовать, относиться вообще к старшему поколению с уважением. Как когда-то это было и в нашей стране, и сейчас еще сохранилось на Востоке. Такая культура почтительного отношения к родителям. Вот я вспоминаю, когда я был в Душанбе, значит, мы выходили из самолета, сели в автобус, чтобы он нас отвез в терминал. И в автобусе сидели молодые люди, когда они увидели меня. Я не считаю себя старым человеком.
0: Но, да вы не выглядите.
1: Да, но все-таки эти молодые люди были в два раза моложе меня. Они увидели, что старший вошел, они уступили мне место. Я так удивился, мне никто никогда место здесь в России не уступал. То есть, да. И старикам-то редко уступают места сегодня. Вот. А там вот такая культура, понимаете. Если старший вошел и стоит, то как молодой может перед ним сидеть? В Библии, кстати, об этом написано, это библейскую, они заповедь выполняют, в книге Левит, 19 глава, 32 стих, «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего».
0: Ну, видите, вот, как получается.
1: В нашей стране, я хочу немножко еще вот пояснить, в нашей стране вот эта культура утеряна, и во многом, на мой взгляд, это проблема

0: нашего советского прошлого, когда искоренялась память о предках, когда люди просто боялись вспоминать о своих родных и близких, о своих там дедушках, бабушках, потому что был определенный риск, значит, ответить за то, что родители были там, принадлежали к кулакам или к дворянам, или там к офицерам, или, значит, еще каким-то слоям общества, которые репрессировали в советское, в сталинское время. Вот. Мои вот дедушка и бабушка вспоминали, мой прадед был репрессирован в сталинские годы. И когда в 1952 году он вышел из мест заключения, уже глубоко больным человеком, он всего лишь год прожил, умер. И вот 1953 год, это было еще сталинское время, мои бабушка и дедушка рассказывали, как они боялись приходить на кладбище, ухаживать за могилой, потому что считалось, как можно ухаживать за могилой врага народа. Да? То есть вот такой страх существовал. Ну и, конечно же, кроме этого, само бездуховное общество советское, потому что, да, была мораль, была этика, но не было религии, не было веры в то время. Ну, она была, но была в сердцах немногих людей, она запрещалась. И, понимаете, вот эта вот эпоха атеизма, она тоже, мне кажется, сильно повлияла негативно на отношение к старшему поколению. Почему? Ну, я так утверждаю. Потому что верующий человек, какой бы религии он ни принадлежал, но если вот конкретно христианству, если человек по-настоящему глубоко верит в Иисуса Христа, верит в Слово Божие, я уверен, что он не будет относиться с неуважением, непочтением к своим родителям.
1: Знаете, уверен опять же, мне кажется, что-то здесь не так вот в этих формулах, потому что, во-первых, в том же нашем прошлом Советском Союзе заботились или почитали старших и заботились о своих родителях гораздо лучше, чем это происходит сейчас. Это во-первых. Во-вторых, всегда ли верующие действительно так будут заботиться? Мы посмотрим на Запад. Запад весь, условно, скажем так, верующий, больше или меньше, может быть, даже больше, чем у нас ситуация в России. Но что происходит у них? Сплошь и рядом отдают дома престарелых своих родителей. Причем это считается нормой и даже благом. Для меня лично это не входит ни в какие рамки. То есть я не могу себе не то что представить это, я не могу себе позволить подумать об этом, потому что я считаю это неприемлемым, крайне неприемлемым. Во-первых, потому что они, мои родители, в меня вложили очень многое. Они заботились обо мне тогда, когда я ничего не понимал даже, что происходит в этой жизни. И они заботились обо мне тогда, когда и им было тяжело, и они не бросали меня, они все равно меня воспитывали так или иначе. И теперь сказать, ну вот, мне тяжело за вами ухаживать, давайте пусть за вами поухаживает кто-то другой, это очень сложно. И ладно еще, если это будет кто-то близкий человек, или человек из семьи, или, или кто-то из близких друзей, если я не могу присутствовать лично. Но отдавать члена своей семьи, отдавать на попечение совершенно людей посторонних, вы знаете, как говорят, дома и стены лечат. И когда человек находится дома и чувствует себя дома, он чувствует себя гораздо лучше, чем когда он,
0: знаете,
1: чувствует себя отвергнутым.
0: Я с вами согласен, конечно же согласен, что мы не должны оставлять своих стариков на попечение каких-то социальных служб или государства, или даже престижных каких-то домов престарелых. Безусловно, так не должно быть. Речь идет о другом. Если на Западе, да и в нашей стране сейчас появляются какие-то такие дома престарелых, которых, в общем-то, и трудно назвать домом престарелых, вот в таком привычном, обыденном для нас понимании, да, мы когда говорим «дом престарелых», для нас сразу в нашей голове всплывает какое-то облупленное здание, там, с облупленными, знаете, стенами, бедность там, миска какой-то похлебки, да, вот, ну, в сознании советского человека, во всяком случае, это было, и сейчас тоже.
1: И сейчас это есть,
0: тоже есть.
1: Больше, чем
0: Но,
1: даже кажется.
0: Понимаете, есть дома престарелых, ну, совершенно другого уровня.
1: Без проблем. И есть дома престарелых, но, честно говоря, неохота даже говорить о них по одной причине. Ими воспользуются 2% населения,
0: да,
1: которых,
0: вот,
1: что называется,
0: вот,
1: денег.
0: Давайте я продолжу тогда
1: мысль. А для всех остальных тогда что?
0: Вот я как раз продолжу мысль. То есть разные ситуации бывают. Если человек хорошо зарабатывает, и у него на это уходит время определенное, ему некогда среди недели ухаживать, то, конечно, он может себе позволить такой дом престарелых для своих родителей.
1: Вот интересно, но при если этом... человек хорошо себе зарабатывает, нет, то я... может позволить такой

0: Извините, шикарный, элитный дом престарелых, но не может себе позволить найти время поехать пообщаться со своим родителем,
1: не может себе позволить
0: оставить своих родителей жить в своем доме и нанять, допустим, ту же самую медсестру, чтобы она приходила и проверяла, там, справлялась о здоровье или делала необходимые там уколы или процедуры или еще что-то на дому. То в таком случае у меня становится вопрос, что происходит? Он отдалил от себя родителя вместо того, чтобы приблизить его к себе. Он оставил его на попечение других, заплатив большие деньги, откупившись от этого. Извините, это то же самое известная фраза, нашумевшего в наше время фильма «Брат». Да? Что ты бы, вот деньги правят миром, и купишь. И меня купишь.
1: Да, вы знаете,
0: вот что и родителей покупаем.
1: Конечно,
0: да?
1: Вы правы, но я говорю о том, что бывают разные ситуации, понимаете? Бывают такие ситуации, когда человек нуждается, пожилой человек, в особом лечении, в хорошем уходе, и человек не может, допустим, организовать это у себя дома в силу каких-то причин, в силу заболевания там родителей. Ну, разные случаи бывают. Но, с другой стороны, конечно, вы правы. И наша вера, вот, и священная моя вера, она учит... я буду стараться в своей жизни лично к этому никогда не приходить, чтобы отдать своих родителей в дом престарелых. Вот, потому что для родителей важно общение с детьми. Вот, я стараюсь приезжать к своим родителям. Они пока что не нуждаются в такой помощи. Они еще крепкие люди, но уже возраст подходит, 77 лет. Конечно, я тоже буду об этом задумываться, как быть дальше. Они живут в своем доме, вот, у них свое хозяйство, и, пожалуй, даже, в общем-то, и они могут мне еще чем-то помочь, там, картошечки дать, там, огурчиков, морковочки, вот, урожай со своего огорода. Но наступит время, когда и мне нужно будет, конечно же, за ними ухаживать. И для меня это тоже неприемлемый и худший вариант их куда-то отдать. Я просто говорю, что бывают разные случаи у людей. Нельзя, понимаете, все это унифицировать. В самом нормальном, как бы вот, самое нормальное, я считаю, это чтобы правильно, как вы говорите, чтобы дети общались, ухаживали за ними, нанимали сиделок, там, организовывали для них быт в своем доме, да, если он есть. Но не все так просто в этой жизни, потому что есть квартирный вопрос, то есть площадь не позволяет все вот это организовать для пожилых людей. Вот. Есть вопрос командировок, там работа, связанная с командировками у кого-то, да. Есть вопрос, вот как мы сказали, заболевания самих родителей. То есть вот то, о чем мы говорим, нельзя упрощать. Есть много разных случаев.
0: Нельзя упрощать, но все это можно решить другими способами. Причем абсолютно все эти случаи, которые вы перечислили. Вот мы постоянно говорим, да, я, может быть, из другой оперы, может быть, даже из другой темы скажу. Если женщина бросает своего ребенка или отказывается от своего ребенка в роддоме, мы говорим, а где же ты раньше была? Чем ты думала, когда ты этого ребенка заводила? Да? И здесь мы говорим, что мы тоже должны об этом заранее подумать. Вот вы говорите, да, ваши родители еще вполне самостоятельны, но вы уже начинаете думать о том, что вы будете делать и как вы будете строить
1: безусловно,
0: свою жизнь.
1: Безусловно,
0: то есть это о чем говорит? Человек не заботился о родителях вот сейчас, пока они здоровы. То есть он не думал даже о том, что он будет делать дальше. То есть это первая уже проблема. Вторая проблема – это то, что человек пытается всегда оправдаться. Вот у меня нет недостаточно средств, вот и я не могу найти людей или сиделку, вот у меня площадь не позволяет. Подождите, а ваши родители, когда воспитывали и заботились о вас, сами находясь в мизерных коммуналках, вот, ну, у кого-то, может быть, ситуация была получше, кто-то там, может быть, имел свой какой-то отдельный домик или квартиру, но условия были тогда у них однозначно хуже, чем у вас сейчас. И вы говорите, что я не могу его взять, у меня площадь не позволяет. Извините, это бред, не поверю ни в одном случае. Но даже если бывают подобные исключения, что жизнь так развернулась и повернулась, опять же, взаимоотношения в семье. Редко когда бывает, что настолько одинокий родитель, что у них только один сын или одна дочка, и больше нет никого, и у этого сына, дочки нет никакой семьи, которые могли бы оказать помощь и поддержку. Такое тоже бывает. Но чаще всего семья есть, просто эта семья не семья. Они разъехались и друг о друге стараются не помнить. Это проблема семьи в первую очередь. Второе. Если уж на то пошло, что вообще все плохо и вообще незачем ухаживать, есть церковь. Мы посещаем церковь, мы принадлежим какой-то общине церковной, той или иной религиозной группе, которую мы посещаем. Есть близкие друзья, которые тоже могут нам в этом помочь. Почему нам не обратиться к ним?

0: и договариваться там, сказать, что вот у меня сегодня там командировка будет на 3 дня, я не смогу поухаживать. Или моим родителям нужен какой-то специализированный там, медицинский уход, но у меня нет возможности нанять медперсонал, который приходил и это делал. Но я и не хотел бы отдать из-за этого в дом престарелых, чтобы там было ему еще хуже, потому что я не могу себе позволить элитный дом. Вот. И может так оказаться, что в вашей общине или в вашей церкви, или среди ваших друзей найдется человек с медицинским образованием, который вполне способен это сделать. И вы можете договориться так или иначе. Все эти вопросы решаются, но решаются они путем одного – общения.
1: Я с вами, конечно,
0: нормальная семья,
1: согласен.
0: Если нормальные друзья, если нормальная церковь, все это решается. Если ненормальная церковь, ненормальные друзья, найдите себе других.
1: Я с вами согласен, что самая главная цель наша, чтобы мы обеспечили своим родителям достойную старость. Вот. И, кстати, здесь не только о детях речь идет, но вот нам сейчас уже среднего возраста людям нужно думать о своей пенсии, о своей старости, чтобы, в свою очередь, облегчить вот эту задачу для наших детей, чтобы не стать тяжким бременем на старости лет для своих детей. Нам тоже для этого нужно максимально сделать все со своей стороны, чтобы что-то откладывать на пенсию, какой-то капитал у нас был. Тогда это легче будет нашим детям. Но, опять же, я еще раз говорю, что жизнь – это очень-очень сложная штука.
0: И она очень подчас непредсказуема.
1: Мы ставим вот эту цель, даже не мы ставим, а это Священное Писание, Божий закон ставит перед нами эту цель – забота о родителе. Мы молимся об этом, мы все для этого делаем. Но вот, как мы сказали, формы заботы, они бывают разные. И я бы просто не стал как бы так категорично осуждать или призывать там к чему-то тех людей, которые в силу каких-то обстоятельств вынуждены были отдать своих родителей в дом престарелых, в больницу, в хоспис, там, в какой-то дом инвалидов для того, чтобы там обеспечивать о них заботу. Категорично в этом вопросе я не могу... Я с вами в целом согласен.
0: Я утверждаю просто, что это был недосмотр у них заранее.
1: Да, то есть это может быть
0: они
1: недосмотр.
0: Они не подумали об этой ситуации
1: обстоятельства
0: заранее
1: какие-то.
0: И врезались.
1: Согласен.
0: Вот. Они не позаботились о взаимоотношениях заранее, о взаимоотношениях с семьей, с друзьями. Они не пытались, может быть, даже искать выход до того, как проблема началась.
1: В этом отношении я, конечно, вместе с вами хочу вот призвать тоже наших зрителей, чтобы действительно мы в сложной ситуации с нашими родителями обращались к Богу, обращались к общине духовной, которую мы посещаем, к той церкви, которую мы посещаем, за помощью вот в этих вопросах. Потому что вы правильно говорите, что и Господь может благословить, помочь. И наши братья и сестры могут нас поддержать, да, наши верующие друзья. Вот, в этих вопросах. Это тоже очень хорошо, и, конечно, это нужно делать. Но в целом, еще раз хочу подчеркнуть, что наша задача почитать своих родителей, какими бы они ни были, старыми, значит, больными, может быть, уже с разумом у них не в порядке, может быть, они и в своей жизни непутевые какие-то были родители, да, и не все сделали для своей старости. Но заповедь остается для нас, почитай отца и мать. И тогда Господь благословит нас в нашей
0: жизни.
1: Спасибо
0: вам. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что вы оставались с нами. Пожалуйста, стройте свои взаимоотношения с родителями и с вашими детьми, с вашей семьей такими, чтобы вы оставались крепкой семьей до самого последнего.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой. Он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время, но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать.

столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим, и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей. И делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся. И мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты. Вы знаете, он такой. Он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный. Там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол? Да Господь любит всех. Просто нужно к Нему прийти. И быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь, Он хочет дать свое благословение, Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу! Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным, оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира в ваше сердце, в ваши семьи, в вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

Я хотел бы обратиться к партнерам Live TV. К тем, кто уже является партнером и кто станет им в будущем. Вначале я хотел бы зачитать одно место из Библии, которое станет фундаментом для сегодняшней темы. 3 Иоанна, 1 глава, стихи с 3 по 8. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали

людям, чтобы они обернулись от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Это большой проект, который нуждается в финансировании и поддержке. И как я уже говорил, если у Бога есть план, то у него есть и бюджет. Я хочу зачитать из Евангелия от Луки, 8 глава, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Мы знаем, когда Иисус начал свое служение, то он должен был оставить работу плотника, потому что он не мог одновременно делать мебель и ходить, и проповедовать Евангелие. Здесь мы видим, откуда Иисус получал поддержку для своего служения, и каким образом он и его 12 учеников восполняли свои нужды для того, чтобы Евангелие могло распространяться. Здесь говорится, что были люди, которые материально помогали им. О чем бы я еще хотел сказать? Кто были эти люди? Иисус не проводил просто какую-то кампанию. Скажем, Иисус сидит в церкви с коробкой для пожертвований и говорит: «Не давайте это церкви, а давайте лучше мне, у меня более важная работа». Мы видим, что люди, которые материально поддерживали служение Иисуса, были те, которые через служение Иисуса получили помощь. Здесь говорится, его поддерживали те, которые через его служение получили освобождение от злых духов, которые были исцелены, чья жизнь была изменена. Иисус посеял в них слово, молился за людей, и их жизнь была изменена. Говорится, эти люди почувствовали, что теперь они смогут дать что-то для того, чтобы то, что произошло с ними, могло достичь и других людей. Такой же принцип мы видим и в других местах Писания. В Галатах 6 главе, стихи 6 и 7, Павел говорит: «Если мы научены словом, то мы должны сеять и материально поддерживать их». Здесь говорится конкретно о церкви, пасторе, служении, о работе в церкви. Принцип тот же. Те люди, которые получили помощь и благословение, поддерживали эту работу, чтобы как можно больше людей смогли получить то же самое. Это вполне логично. Они не были эгоистами. Я получил помощь, я исцелился, моя жизнь изменилась, и теперь я пойду своей дорогой. Здорово, аллилуйя. Нет, эти люди приняли это, как вызов в свое сердце, чтобы та же самая изменяющая сила Евангелия смогла достичь многих. То же самое могут делать и все телезрители Life TV. Если ты смотришь на свою жизнь и говоришь, что через эти проповеди и передачи я получаю духовную пищу, хорошую, твердую, духовную пищу Божьего Слова, я исцелился, освободился от проблем, и я реально вижу, что моя жизнь изменилась через эти послания, сделай то же, что сделали эти люди. Если ты получил помощь, то сделай шаг, чтобы кто-то другой получил помощь, так же, как и ты когда-то. Еще одно место Писания, которое нельзя оставить без внимания. Письмо Павла к филиппийцам, глава 4, с 10 по 20 стихи. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, Павел говорит, что он отправился на миссионерское служение. Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием.

Обратите здесь внимание, кроме вас одних, вы в Фессалонику и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получил от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Павел говорит здесь о своей миссии. Он говорит, что справится со всем, будь это скудость или изобилие. На меня это не влияет, я буду продолжать свою работу. Я верю, что служение Life TV продолжится так или иначе. У Бога есть план и бюджет. У Него есть люди и ресурсы, чтобы продолжать работу. Павел говорит, что вы, филиппийцы, сделали хорошо, что поддержали меня. Павел не был таким, чтобы выпрашивать деньги или манипулировать людьми. В послании к Коринфянам он говорит: «Каждый давай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, без всякой манипуляции». Но в то же время он рассказал о своих нуждах. Во втором послании к Коринфянам, 8 и 9 главе, также в послании к филиппийцам, он говорит, что вы поступили хорошо, что поддержали миссионерскую работу, в которой Павел участвовал. Он говорит, что искал плода, умножающегося в пользу вашу. Дело было не в том, что у филиппийцев были какие-то деньги, которые они отдали Павлу, и теперь они стали беднее, а Павел смог что-то сделать. Павел говорит, то, что вы дали, это есть плод, который будет вам на пользу. Я вспоминаю, как Иисус сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровищ на небе». Каким образом я могу собрать деньги на свой небесный банковский счет? Иисус сказал богатому молодому человеку: «Пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». И мы дописали туда своим религиозным карандашом: «И ты получишь свою часть, когда попадешь на небеса». У меня для вас новость, что на небесах нет долларов, рублей, гривен. Нам не нужны деньги на небесах, чтобы взять деньги со счета, чтобы пойти в магазин и купить себе молоко. Там все предостаточно. С этого небесного банковского счета, о котором Иисус говорил богатому молодому человеку, а также в своей Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища». Обратите внимание, это действие. Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Одним словом, это небесный банк и небесный счет, на который не влияет инфляция, не колебания курса валюты. Но собирайте себе сокровища на небе. Павел говорит в послании филиппийцам: это плод, который будет вам на пользу. Вы посеяли финансы в миссионерскую работу. Это и есть плод, который теперь на вашем счете. Он свидетельствует, что вы достаточно заботились обо мне. Вы снарядили меня для этой работы. У меня теперь все предостаточно. Не так, что едва-едва хватает. Он говорит: я получил все и избыточествую. Я получил это, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. И вот, здесь находится суть всего. Послание к филиппийцам, стих 19. Это место Писания. Мы, как христиане, много раз читали, цитировали и, может, благодарили Бога. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание на контекст. Кому было дано это обетование? Это не происходит автоматически для всех христиан. Так что Бог восполнит нужды всех христиан, независимо от того, что они делают или не делают. Это обетование не дано хаотически. Оно дано в контексте миссионерской работы и распространения Евангелия. Павел говорит: «Вы дали на миссионерскую работу и поддержали это служение. Это плод, который теперь на вашем счете».
С этого самого счета Господь да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Это обетование, которое не дано все равно кому. Оно дано тем, кто заботится о том, чтобы Божья работа могла распространяться. Это действует именно для тех, кто участвует в этом большом проекте, чтобы Евангелие распространялось. Бог обещал восполнить нужды тех, кто помогает в этом. И не просто, чтобы нужды были едва восполнены, едва хватало на оплату счетов. Здесь говорится, что Бог да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Господь восполнит человеку, который заботится о его работе. В книге пророка Агея в первой главе Господь говорит своему народу, что «Вы живете в домах украшенных, тогда как дом мой находится в запустении». Обратите сердца ваши на пути ваши. Господь говорит, поставьте мою работу на первое место. Тогда вы увидите, как ваша жизнь, материальные обстоятельства изменятся таким образом, как вы раньше и не видели. Он говорит, что вы трудитесь много, а зарабатываете мало. Зарабатываете плату, как для дырявого кошелька, и не можете свести концы с концами. Господь хочет благословить свой народ, свою церковь. Но, как я уже говорил, Господь призвал нас быть соучастниками истины. Кто сеет в эту работу тем, чем Господь когда-то благословил нас? Я призываю всех телезрителей телеканала Life TV. Если ты являешься просто зрителем и являешься частью этого, ты смотришь на свою жизнь и говоришь, «Я благословлен, это питает меня духовно, я получил ответы на молитвы, за меня молились на этих передачах и благословляли». Тогда я призываю тебя участвовать в этом проекте и поддерживать эту работу. На экране вы видите номера банковских счетов для перечисления. Сделай это с верой, не потому что какой-то проповедник сказал это. Сделай это перед Богом. Павел сказал, «То, что вы принесли мне, то принесли не для меня, а как жертву, благоприятную Богу». Это является инвестицией на небесный банковский счет. Исходя из этого, Бог благословит тебя. Если мы строим Божий дом, тогда Бог благословит нашу жизнь, наши семьи, наше здоровье, работу, все, чего мы касаемся. Прими участие в этом проекте и будь благословен.

0: Мы все хотим быть особенными, чтобы в нас видели личность и не смешивали с толпой. Наша героиня, Валентина Коваленко, при любом желании не могла быть как все. Ее уникальность была очевидна и принесла немало горя близким.
1: Во втором-третьем классе, вот когда мы делали общие фотографии, я видела, что какая-то я очень маленькая.
2: Осознание того, что с ней что-то не так, к Вале пришло не сразу. Ее мама первой обнаружила проблему. И только благодаря тому, что исправно заполняла детский альбом со дня рождения дочери.
3: 4 года 95, 5 лет 97, 7 лет 106 сантиметров. Когда она уже пошла в школу, 106 сантиметров, мы обратились к врачу.
2: Выяснилось, что еще в детском саду Валя неудачно упала и сильно ударилась. В голове образовалась гематома. Она стала давить на область гипофиза, и гормон роста перестал выделяться должным образом. Валя росла не более 1-2 сантиметров в год.
1: Дома свет, например, у меня была специальная палочка. И я, значит, там ванну или что-то, кухня, я включала по этой палочке свет.
3: Считали, что ей 3-4 года. Она очень хорошо, мы когда идем в транспорте,

0: ее что-то спросят. Маленькая девочка, она к начнет им стихи читать. А она, ой, такая маленькая читает. А я сижу втихаря, да она уже не маленькая, ей уже 7 лет.
1: Осознав проблему, мама вместе с Валей подолгу просиживала длинные очереди к врачам именитых клиник столицы.
2: Я когда увидела Валечку, мне стало жалко ее и ее маму. Потому что я знала, что мы в то время ничем не могли помочь этому ребенку. Ничем. Фактически, несмотря на наши усилия, что мы назначали там и витамин роста, есть такой витамин А, препараты моркови, карнитин-хлорид, например, анаболоиды, анаболики, вот, которые любят наши спортсмены. Но толку от этого было очень мало.
1: Врачи постановили, единственный выход для Вали – это операция по удалению опухоли из головного мозга.
0: Операция очень сложная. Читать это на то время это была сложная операция, которая неизвестно, чего бы она пришла.
1: Валя, узнав о том, что ей надо будет вскрывать череп, категорически отказалась от операции.
2: Если бы нейрохирурги сделали операцию, то есть они не давали 100% гарантии, что вот они сделают операцию, и Валечка останется жива, и что чем-то может быть ей помочь, понимаете? И в дальнейшем она практически осталась без лечения.
1: Тем временем Валя, как могла, пыталась ужиться в мире больших людей.
3: Имела неосторожность там, в 5 или 6 классе просто учительница физкультуры там, пожаловаться на девочек, которые прогуляли урок. И на следующем уроке одна из них подошла ко мне и дала пощечину. Мне никогда никто не бил в таком плане, по лицу тем более. Вот, для меня был шок. Я просто встала, хотя она там на метр, наверное, выше меня была в тот момент. И начала с ней как-то там драться, там, ну, как девочки обычно. Нас никто, в принципе, не пытался разнимать, потому что понимали, кто она и кто я. Вот, и я ногой по ее белому передничку, и получилось так. Она для нее это был... Все, конец жизни, белый передник в мастике. Она сама убежала, начала плакать, весь урок проплакала.
4: Были такие случаи, что к ней старались относиться как к маленькому ребенку. Там зайчик, котик. Очень Вале не нравилось это. Котик, зайчик. И она сразу говорила, что не называйте меня так. Я взрослый, я, ну, как вы все. Вот она вот так старалась держать себя на высоте.
1: Пока Валя старалась не замечать свою проблему, мама искала способы, как ее решить. Одним из таких способов стали походы к знахарям и целителям.
0: Кто-то говорил, что он с Богом, что Бог действует с этим словом. И мы вот ходили к таким людям, у кого говорится, что Бог за спиной их стоит. И то есть они помогают с Божьей помощью. Ну и мы вот приходили к ним.
1: Один из таких целителей оставил о себе буквально неизгладимые впечатления.
3: Мы приехали к какому-то сомнительному дядечке, который непонятно в каком месте вообще принимал. И меня положили на стулья. И он положил на спине мне в 3 местах какую-то травку. Вот, маме наговорил, что эта травка там супер-пупер целебная, значит. И это 3 точки, которые вот у человека, отвечающие за рост. И он поджег на мне эту траву. Я кричала очень сильно, боль была просто сильно как адская, говорят, да, для маленького ребенка, там мне лет 13, может, было. Мама со слезами сидит, терпи, доча, терпи, это поможет, в надежде, опять-таки заплатив кучу денег. Конечно же, это ничего не помогло, это развод чистой воды. По сей день у меня 3 белых пятна на спине, которые не загорают, ничего с ними не происходит, просто 3 белых точки, которые он прожег. То есть трава полностью на мне перегорела.
5: Библия содержит Божьи критерии, как необходимо определять исцеление от Бога или не от Бога. Самый первый критерий, что все исцеления, они должны совершаться в церкви, через служителей церкви, потому что Господь дал дары именно для церкви, для созидания тела Христова. Исцеление должно приводить, ну, к покаянию человека и к восстановлению правильных взаимоотношений с Богом, потому что Иисус предупредил, ну, когда Он исцелял людей, Он говорил: «Ступай и не греши больше». Также в Писании говорится, что все исцеления должны совершаться без

0: платно. Иисус говорил, даром получили, даром давайте.
1: Наверное, многие из нас могут понять боль матери, которая отчаянно пытается спасти своего ребенка. Тут, как говорится, все средства хороши, но не все помогут. Проходили дни, месяцы и годы, и надежда на то, что однажды Валя начнет расти, становилась все призрачнее. Мама Валентины рисовала в своем воображении ужасные картины будущего. Каким оно будет для ее девочки? Сможет ли маленькая и беззащитная Валя выжить в этом мире? Порой помощь приходит именно тогда, когда силы уже на исходе, и все иллюзии развеяны. Так произошло и в жизни нашей героини. Когда Валина мама потеряла всякую надежду на исцеление дочери, в дверь ее дома постучались. Это была женщина из онкологического фонда, в списках которого числилась Валентина. Она принесла гуманитарную помощь и благую весть.
2: Она внесла в мою жизнь совсем новое дыхание. Два слова сказала. Вы хотите что-то услышать о Боге? И я здесь открылась. Я говорю, да, я давно его ищу, давно жду. Я почувствовала, что это та соломинка, за которую я могу ухватиться, и это мне поможет.
3: Вскоре Валина семья стала посещать церковь. Именно там девочка поняла силу молитвы.
4: Первая вот молитва была, она... я понимала это в плане того, что вот здесь мне могут помочь, надо попробовать. У меня начали постепенно до меня доходить вот это вот осознание Бога вообще, откровение о нем, насколько он великий, насколько он могучий, и что на самом деле для него не проблема вот так вот щелкнуть и меня исцелить, как бы. Но он для чего-то меня проводит через все это.
3: Шли годы, но Валя верила, что однажды Бог ее вылечит. Однако рост девочки по-прежнему был чуть больше метра. Когда пришло время определяться с профессией, Валя захотела стать актрисой. Ей казалось, что для такой профессии рост не имеет значения. Но большие люди из приемной комиссии были иного мнения.
4: Мне уже сказали в театральном, что да, что-то есть, интересно, но, говорит, нам вас жалко, здесь конкуренция жесткая, девочки тут чуть ли не волосы выдирают за роли, поэтому, говорит, тут такие модели вот двухметровые, а вы тут, вас просто затопчут, поэтому как бы...
3: Из театра на кухню. Валя с мамой отправились искать удачи в кулинарном училище. Готовить – это еще одно любимое занятие Валентины.
4: Приходим в училище, а мне, женщина на меня смотрит, говорит, да вы что, у нас кастрюли больше, чем она, куда? Там кастрюли по 3 метра, а я метр с хвостиком, как бы. Говорит, нет. Ну, мама говорит, может, она на стульчик будет становиться, это все мешает. Она говорит, и туда же вместе с ложкой.
3: Один отказ за другим. Неудача за неудачей. В который раз Вале приходилось прощаться со своими мечтами.
4: Проскальзывали мысли о том, что почему именно со мной это происходит. Вот, если бы я не ударилась тогда головой, была бы полноценным, нормальным ребенком, росла бы там какие-то... Было бы у меня то, что у всех.
3: Помолившись Богу, собрав остаток силы, Валя подала документы в столичное училище культуры на специальность режиссер массовых мероприятий.
4: Мы пришли, и, конечно же, комиссия посмотрела на меня и говорит, ой, сильно маленькая, нет. Мама меня вывела, говорит, я сейчас, пару минут. Я не знаю, о чем они говорили, что она рассказывала, но мама вышла со слезами, красная, зареванная, вся комиссия зареванная со слезами, и приняли мне документы.
3: В училище Валя сразу стала играть на студенческой сцене. Она чувствовала себя счастливой. Еще одним важным шагом для Вали стало крещение. Обещание Богу верить всегда словно открыло девушке новое дыхание.
4: Я уже начала действительно читать Библию, изучать, понимать, что я читаю. Потом, когда я услышала у одного проповедника фразу, что Бог никогда не дает испытания, которое ты не можешь перейти и прожить. То есть он не даст тебе такое испытание, что ты все, умер и не прошел через него. То есть на самом деле он дает такие, что тебе по силу. Хотя тебе кажется, что это нереально. Но на самом деле с Богом ты можешь это сделать.
3: То, что случилось вскоре, похоже на чудо. Иностранная фирма предоставила эндокринной клинике Киева для исследований препарат гормона роста. Это дорогостоящее лекарство раньше было недоступно для Вали. Теперь же его при определенных условиях можно было получить бесплатно. Лечащий врач поспешил позвонить маме Валентины.
2: Есть препарат, который еще не исследован. Если вы хотите, мы подписываем с вами договор. Что будет, какие результаты, они не знают. Я согласилась.
4: И вот на протяжении 2,5 лет, почти каждый день, я ездила к своей подруге, однокласснице, которая мне в руку... Притом рука за 2 года уже была настолько дубовая, что даже самая тоненькая инсулиновая иголочка, которая покупалась, чтобы не было больно, но настолько было больно от этой иголочки. Но я это все терпела, я понимала, что это мне поможет. Благодаря этому я смогу вырасти. Насколько, я не знала.
3: Никто не давал гарантий, но препарат действовал. С каждым месяцем Валя прибавляла по нескольку сантиметров. 1,40 м. О таком росте она лишь мечтала. И почти сразу произошла еще одна судьбоносная встреча. Валю пригласили на прослушивание в концертный отдел одной благотворительной организации. Им срочно понадобилась поющая актриса на роль девочки-сироты в спектакле «Старый сапожник» по рассказу Льва Толстого.
4: Конечно же, я перенервничала. Я там понимала, песня очень высокая, нужно было высоко-высоко петь. Я там что-то с нотами не сложилось у меня. Думаю. Потом вот Наталья Юрьевна, которая меня прослушивала, она говорит, ну да, мы подумаем там.
5: Мне не важно было, как спела эта девочка. Я увидела потенциал в ней. Пообщалась с ней, я сразу поняла, что это наш человек. И мы с ней сработаемся, потому что я увидела, что она все-таки воспринимает мир не как ребенок, а все-таки как взрослый.
3: С тех пор талантливая маленькая актриса сыграла много разных ролей. Ее персонажи – веселые, смешные, обаятельные, радуют зрителей и говорят о вечных ценностях, о Боге.
4: Ну вы-то, ребят, меня узнали?
6: Да!
4: Понимала, что я хочу где-то играть, но при этом и рассказывать о нем. То есть вот мне вот почему-то этого хотелось. Рассказывать о Боге через спектакль. Я не понимала, как это все можно слепить вместе, но вот мне хотелось и то делать.
3: Роль смешной девочки Клары послужила знакомству Вали с ее будущим мужем.
7: Проходи, там тоже хорошо.
4: Нет, пожалуйста, я так хочу записаться в клуб суперкниги. Я очень люблю Робик тебя.
8: Это было не просто вот статичный персонаж, который просто стоит и играет. Она бегала по сцене, прыгала там. Я не помню, я не обратил внимания на рост. Просто был интересный человек.
4: И я помню, он сказал, ты говорит, у меня вот образ твой, говорит, мне хочется тебя положить на руку, а второй рукой прикрыть, тебя охранять. Вот почему-то, хотя я уже была не маленькая, как бы 1,60 м у меня уже был просто. Вот у него хотелось меня оберегать, защищать. Вот это меня настолько тронуло, что я, конечно же, растаяла.
3: Ребята поженились и теперь вместе работают в ассоциации «Эммануил». Алексей снимает видео, Валя по-прежнему играет в спектаклях. Каждый раз, выходя на сцену, она радуется тому, что может влиять на зрителей и рассказывать им о том, кто изменил ее жизнь на 180 градусов.
2: У меня Валя стала первым свидетелем того, что сделал Бог в моей жизни и в ее тоже. Поэтому я доверила свою проблему ему, и он ее решил.
4: Слово «спасибо», как бы это настолько маленькое слово, которое, я Богу раньше говорила «спасибо», думаю, что для тебя «спасибо», то есть... А я могу сказать, что я счастливчик, что мне повезло. Повезло, что Бог меня нашел, что Бог привел меня к себе, в нужный момент, потому что он-то видит мою жизнь от и до, и даже самые бурные мои мечты и фантазии, они не сравнятся с Божьими.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Хочу начать с такого, такое начало сделать и поговорить о таком определении или значении этого слова «красота». И знаете, первое, что хочется сказать, когда мы говорим о красоте или смотрим на красоту, или она где-то рядом, то мы люди, мы очень интересные по своей натуре, и мы можем не видеть очевидных вещей. Это происходит в детстве, когда ребенок не понимает, что, допустим, родители, они воспитывают и хотят лучшего для ребенка, да? Но ребенок этого очевидного не видит. Он видит то, что перед его глазами, что-то вот прям вблизи. Допустим, родитель не дает там много шоколада кушать или еще что-то. Ребенок воспринимает это как что-то против него или что-то ему не дают, чего он очень хочет, но он не видит дальше, что у него там будет кариес, еще что-то у него будет, возможно, не будут хорошие зубы когда-то позже, когда он уже вырастет, да. И мы также с вами, когда взрослеем, мы тоже очень много их очевидных вещей не видим. И мы часто смотрим небрежно или не совсем пристально. Знаете, когда я вот помню, первый раз съездил и увидел горы, да, я так подумал, я все восхищался, ходил, смотрел и как бы естественным образом как-то молился, потому что вот я вижу что-то, что меня сильно восхищает, природа, она создана Богом, и я молюсь и говорю: «Господь, ну, славлю Его» и так далее. И потом у меня была такая мысль, почему так получается, что мы с вами часто смотрим на природу, на какие-то красивые вещи в этом мире, на горы, на реки, не знаю, на леса, и мы это так восхищаемся, но не смотрим также на людей. Хотя это самое невероятное творение Божие. Самое невероятное творение Божие – это мы с вами, люди, потому что человек, он настолько глубок, и настолько в него внутри Господь поместил,

дал ему свободу выбора, и человек может делать невероятные красивые вещи, особенно когда он знает Бога и следует за Ним. И у меня была такая мысль, как же так получается, что мы восхищаемся какими-то вещами в городе,

с вами часто смотрим на какие-то вещи, которые бросаются нам в глаза. Как выглядит, как говорит, как себя ведет, что делает. Но порой это не говорит о его душе, что внутри. А Бог, Он видит это. И почему я захотел вообще начать с этого? Я посмотрел, интересно, одно интервью, и там пастор выразился так. Он так, они обсуждали духовные вещи, и он говорит, там какая-то была тема, неважно какая, но он так выразился, что вот если это Слово Божие не соблюдается, не реализуется в жизни людей или в церкви, то теряется вот эта красота. И знаете, что Слово Божие говорит? Оно говорит такие вещи, смотрите. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих онные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь, вечно помнит завет Свой». Но смотрите, как написано, «дело Его, слава и красота». И действительно, если Бог творит, он творит красиво. И когда Он создал землю, когда он сказал «хорошо», да, он не сказал «ну, пойдет», Он сказал «хорошо». И действительно, когда Божий плод есть в жизни человека, когда человек исполняет Слово, когда это реально работает в его жизни, это красиво. И знаете, я сам на себе, помню, наблюдал, и, ну, будучи как бы молодым, я приходил, помню, сюда, там, в 9-10 классе, и я такое ощущение поймал, и мысли такие у меня были, что я вроде людей не знаю, но я как будто их уже люблю. И думаешь, как это работает, почему это так происходит, от чего это происходит? И если бы я там что-то сделал или вот так отношусь к людям, это же все-таки, это же Божий плод. Это же Божие, это Божье чувствование, это то, чему Бог нас учит. И, знаете, можно много разных таких примеров приводить, но мы можем их не замечать. Я тут недавно такую историю читал, смотрел, и там была, знаете, такая ситуация, что человек, ну, ребенок, подросток в 15-16 лет, он уже, у него очень такое суровое детство было. Это нереальная история, это, может быть, даже вымышленная, но неважно. И человек, это был парень, 15-16 лет, сложная семья, отец выпивал, и отца как бы запретили приближаться к семье, и в какой-то момент он вернулся, выпивший, и он убил всю семью, а этот ребенок, он убил его. И он сбежал из дома, он, знаете, такой вот, когда... Он 15-летний, он еще жизни видел, и он в таких суровых, просто пережил такой суровый опыт. Он был как дикий такой, и он оказался на одном из такой ферм раньше, и там вот один мужчина, один главный, заведующий, он его приютил, и этот человек служил ему всю жизнь, а у этого владельца этого ранчо, у него были дети, которым хотел передать свое, сыновья, которым он хотел передать свое владение, все это, чтобы они защищали, заботились. Но сыновья, они то хотели, то не хотели, не знали, чего они хотят в жизни и так далее. И он потом, спустя там 30-40 лет, он пишет такое, что «я долго переживал об этом и думал, почему Господь дал мне мало сыновей, потому что они то хотят, непонятно, а я должен отдать это им. Но я вдруг понял, что у меня достаточно сыновей». Он говорил именно об этом человеке, который всю ему жизнь служил, был в его доме. И смотрите, это чудесно, это красиво. Это действие преданности, верности. И это действительно красиво, когда Божья такая истина, Божьи законы, они воплощаются в жизни человека. И даже если этот человек, там, возможно, не жил такой праведной жизнью, возможно, он такой уже грех совершил, убийство, в самом раннем возрасте, не знаю, еще какие-то разные вещи. Но смотрите, когда мы смотрим на эту историю, нас будет восхищать то, что он сделал, как он был верен, когда вся семья там, вот этого человека неверна, дети, сыновья неверны, да, уходят. Это, знаете, как притча о блудном сыне. А тут человек, который не сын, но который с детства вместе с ним, и который был во многих ситуациях вместе с ним прошел,
и ничего не ждал в, в,

взамен, он не ждал, что он станет владельцем. Никогда не было на это намека. Он всегда там к этому человеку обращался как сэр, то есть даже по имени когда-то. Ну, то есть, понимаете, да, и когда ты это видишь, ты понимаешь, что, возможно, человек где-то неправ, много согрешает, может быть, даже где-то, может быть, Бога не знает, даже если он не христианин. Но вот эта вот истина, которую Бог сказал, повелел нам исполнять, делать, она в нем где-то работает. И мы уже видим красоту. Хотя человек, возможно, не знает Бога, не следует за ним Богом. Ну, поняли, да? И я начал думать о том, что чудесно, когда мы с вами в воле Божией исполняем Его Слово, потому что это та книга, то Слово, которое действительно будет совершать в нашей жизни красоту. Другие будут это видеть. Будут видеть и будут видеть славу Божию. Это не будет, знаете, почему я вообще выбрал слово «красота»? Потому что я услышал это от проповедника, и я услышал то, что обычно как-то не говорится так. Красота, красота действия. Или когда... Я так и подумал, интересно, он говорит, да, и действительно, когда Слово Божие реализуется в жизни человека, мы видим этот плод, он прекрасен, он... но мы должны его увидеть. Поэтому я говорю о том, что мы не видим часто. И мы не видим часто того, что потенциала, который есть в людях, а Бог, Он видит. Бог, Он знает, что может этот человек. Бог, Он знает, что ты можешь в своей жизни, к чему ты, как ты можешь ее прожить, и что ты можешь сделать для своих близких, для окружения, для церкви, для Бога. Все Он это знает и видит. И знаете, сегодня я не хотел бы говорить о красоте. Я хотел говорить о другой теме, очень важной. Я хотел бы говорить об ответственности. И знаете, когда мы с вами слышим слово «ответственность», почему-то часто люди воспринимают это слово, это значение, как что-то негативное. И это легко объяснить. Почему? Потому что они воспринимают это как на бытовом уровне. Они воспринимают ответственность как что-то, что ты должен сделать. Мы сразу слышим или помним какие-то такие выражения, когда человек не взял на себя ответственность. Человек безответственный, или человек пострадал, или понес ответственность, и потом его наказали, потому что он там что-то не сделал, да? Мы все об этом слышим, и в нас, как бы естественным образом, внутри, нам кажется, что это что-то негативное, что-то, что мы не хотим, как бы, сильно, о чем мы не хотим сильно заботиться или брать на себя, потому что будут последствия, если ты не выполнишь. Будет какое-то наказание, возможно. И мы на каком-то бытовом уровне не понимаем. Но я сегодня хотел бы поговорить на самом деле, что такое ответственность. И знаете, я говорю это не потому, что я тут что-то там научился чему-то в этом смысле. Я учусь этому. Я понимаю, что очень много мне нужно. Я сейчас размышляю об этом. Но то, о чем я хочу говорить, я вижу в Писании, и мы будем с вами об этом читать. Почему я сказал про красоту? Потому что, когда на самом деле вот, мы будем понимать, что такое ответственность, то тогда вот эта красота, которую Бог вкладывает в это понятие, в то, когда мы следуем или берем ответственность, тогда вот эта красота, она будет также в нашей жизни. Потом мы к этому вернемся. Смотрите, мы, люди, мы часто даже пытаемся избежать ответственности. Мы говорим, что вот это, за это был ответственен кто-то другой. Мы говорим, что он брал на себя ответственность. Или ты должен взять на себя ответственность. Да? Есть что-то такое в человеческом характере, избежать вот этого ответственности. Но давайте просто поразмышляем. Значение ответственности сильно недооценивается. Смотрите, что я хотел бы вот выразить и сказать. Смотрите, ответственность – это, я бы так сказал, и это, знаете, не мои слова. Я их прочитал определенные в книге и потом начал сверять со Словом Божьим. Ответственность – это характерная черта, жизненная позиция, желание отвечать за свои поступки и их результаты, невзирая на обстоятельства. И знаете, когда мы действительно подумаем об ответственности, мы поймем, что это реально ответственность – это последствия. То есть тебя ждет что-то, если ты что-то не сделаешь, да? Но по факту

чтобы быть ответственными или правильно понимать ответственность, мы должны понять, что это действие определенное. То есть ответить за слово, сделать так, как ты пообещал. И в действительности это не какое-то действие, которое ты должен сделать. На самом деле это ты свободен выбирать, отвечать за поступки или не отвечать за поступки. И это как бы получается, что если мы будем с вами так именно понимать это, то у нас совсем будет все по-другому. Если мы будем понимать, что это жизненная наша позиция, то нам намного даже будет проще исполнить Слово Божие. Почему? Потому что оно очень много нам говорит, что нам нужно сделать. А мы с вами можем подумать, что вот эта ответственность я должен сделать. Но знаете, должен и хочу – это разные вещи. Желаю исполнить Слово или должен исполнить Слово – это разные понятия. И в нашем сердце, в нашем душе оно будет разный отклик иметь. Когда нам говорит, что мы должны, мы сразу чувствуем эту обязанность. Мы не понимаем, что это может быть наша жизненная позиция, наше желание быть ответственными. Да? И смотрите, сама природа ответственности заключается в понимании того, что у нас есть свобода выбора. По факту мы можем выбирать, быть ответственными или не быть, исполнять слово или не исполнять, отвечать за него или не отвечать. И смотрите, Слово Божие нам много раз говорит о разных вещах, о том, что Бог хочет, чтобы мы делали. Да? Во-первых, Слово говорит, что мы к свободе призваны. То есть, знаете, если мы представляем благочестивого человека, мы не представляем его таким, который боится и говорит, что я должен сделать то, должен делать это. Слово Божие нам говорит часто о том, что когда мы видим, или человек, он действительно следует и хочет исполнить слово, он хочет это исполнить. Он не говорит, что он должен, он хочет просто даже исполнить. Понимаете, да? Это чуть разные взгляды. И когда мы хотим действительно исполнять Слово Божие, мы будем иметь намного больший успех в этом, нежели когда мы будем говорить, что ты должен, я должен. И когда мы так это воспринимаем, мы всегда будем в сложности, как же это сделать. Но когда мы действительно хотеть это будем делать, это будет совсем другой эффект. Слово Божие говорит, что мы к свободе призваны. Это не значит, что вот Бог сказал, да, мы должны это исполнить, сделать, да, но мы действительно должны хотеть это исполнить. Поэтому мы к свободе призваны. Если бы Бог сказал бы, что мы должны исполнить Слово, то как будто здесь нету свободы, понимаете, да, но мы свободен, мы, каждый из нас свободен выбирать. Да, мы знаем, что Божья истина, она неизменна. В конце нашей жизни нас будет ждать то, что Бог утвердил быть, да. Библия говорит, что без Него ничего не начало быть, что начало быть, да. То есть Божья истина, она неотменна. Но человеку дан выбор даже сказать, что Бога нету. И очень много на этой земле говорят, что Бога нету. Библия говорит, что они глупцы. Так и есть. Но у человека есть этот выбор как бы. И поэтому Слово Божие, оно говорит и о других вещах, о том, что мы к свободе призваны, что мы с вами будем чувствовать свободу. Мы даже будем исполнять Слово Божие не потому, что должны, а потому, что хотим. Наш внутренний человек, он будет изменен, да, Словом Божиим, Духом Святым, что мы будем хотеть этого. Смотрите. Когда мы читаем такие слова, когда «говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда», мы видим здесь, что мы ответственны за то, что мы говорим. Знаете, я думаю, что если бы к нам просто диктофон положить в карман, и все время, чтобы он нас записывал, и мы просто когда-нибудь слушали бы это, мы бы очень много, комментарии бы делали, наверное, негативных, да, почему я так выразился, да я вообще не это имел в виду, да здесь я, может быть, вспылил, здесь я, может, погорячился, здесь я слишком был откровенен или еще что-то. Но мы будем точно знать, точно такой будет момент, что мы будем сожалеть, что мы вот так сказали. И это, знаете, это легко проверить. И если мы так сделаем 2-3 дня, мы очень много, мы увидим слова, которые как бы нам бы и не хотелось. Зачем они были сказаны вообще? А представьте, Слово Божие говорит за каждое праздное слово.

То есть мы несем ответственность за слово. И если мы тут будем говорить «я должен», или точнее, ну, вот так воспринимать это, нам будет сразу проблема. Мы как будто бы в рамках, нас как будто бы поместили в коробку. «Я должен, но не хочу». Мы же должны по-другому размышлять. «Я хочу так делать. Я хочу не говорить праздного слова. Я хочу, чтобы у меня была такая жизненная позиция. Я хочу так жить. Я хочу так говорить с людьми. Я хочу говорить так с врагами, наверное, с близкими мне людьми, которые, возможно, легко простят мне, если я скажу что-то не так». Если у нас будет позиция «я должен», нам будет всегда сложно это сделать. Когда мы говорим, почему это очень здорово вот так относиться или так понимать слово «ответственность», потому что когда мы поймем, что это в нашей духовной жизни, оно будет преображать нас. Смотрите, есть такое слово, да? Мы должны проповедовать, мы хотим или Бог хочет, чтобы мы с вами говорили, чтобы приносить спасение в жизнь людей, для того, чтобы люди спасались, узнавали Слово Божие. И Библия говорит, что наши ноги мы должны обувать в готовность благовествовать. Да? И мы всегда вот принимаем это, говорим «дай аминь», мы все будем на это говорить. Но как только случается испытание, как только тебе надо говорить, как только тебя попросили послужить или сказать что-то, у нас сразу сложности, мы чувствуем ответственность, мы чувствуем вот эту вот ответственность на тебе, да? И если один раз попросили, то еще раз попросят. Если попросили за кого-то, сначала ты такой «дай аминь», молиться нужно всегда за всех ближних, за друг друга, а потом где-то на служении или где-то в молитвенной группе или еще где-то помолись за брата, а ты такой «ой, ну, как бы, давай кто-нибудь другой». И мы часто можем здесь проигрывать в нашей, как бы, нашей духовной жизни, потому что мы будем относиться к этому, что вот на нас сейчас возложат ответственность. Вот эта ответственность, мы потом будем за нее отвечать. Когда ты чувствуешь, что ты должен сказать где-то у своих коллег, которые Слово Божие не знают, или где-то на улице, ты потом, у тебя будут такие мысли, что ты, а как ты ответишь на этот вопрос? А я не так хорошо Слово Божие знаю, а я не проповедник, а я к этому не призван. Мы много себе отговорок делаем, да, чтобы что-то такое не сделать. Но легко всегда говорим «дай аминь», когда кто-то об этом говорит. И как только это приходит, мы сразу чувствуем или воспринимаем, как будто на тебя возлагают ответственность. Все, теперь ты должен, теперь ты так, на мушке, ты теперь будешь вот это и то делать. У тебя не будет свободного времени, не знаю, тебя заберут это и это. Но если мы с вами будем по-другому относиться к этому, что это моя жизненная, это мой жизненный такой подход. Я хочу исполнить Слово Божие. И мы же все последуем за Богом, мы все следуем за Христом, мы уверовали в Него. И поэтому, когда мы слышим такое слово, мы должны как бы воспринимать, или хочется, чтобы мы воспринимали, как «я хочу это делать». И когда мы будем молиться: «Господь, я хочу, чтобы мои ноги были одеты в готовность благовествовать, не потому что я хочу кем-то там стать, я хочу там быть проповедником или пастором. Господь, я просто хочу исполнить Твое слово». Не для какой-то позиции, не для каких-то выгод. Я просто говорю о том, что как мы относимся даже к слову. Да? Если мы будем воспринимать как должен, ответственность на тебя возложили, если ты не исполнишь, будет последствия, то здесь будет совсем другая история. Тогда, наверное, поэтому так много жизненных людей, что люди не исполняют волю Божию. Избегают, боятся. Почему? Потому что думают об вот этой ответственности, которая как гора на тебя возложится, и ты всю свою жизнь ты будешь как бы в сложности, в трудностях пройти, сделать, потому что ты должен. Но на самом деле, если мы будем воспринимать, как «я хочу», будет совсем по-другому. Я хочу отвечать за слово свое, хочу быть ответственным, и если я говорю «дай аминь» на слово Божие, которое кто-то говорит, то, наверное, я должен хотеть тоже это сделать. И по-человечески, конечно, мы часто и легко говорим «да», но когда только мы сталкиваемся с этим обстоятельством, ситуацией, сразу же как-то и вот не так уж легко сказать на это «да». Библия говорит еще такие слова, что «все, чего не попросите, молитвы с верою получите». Мы
Мы считаем об этом, говорим «да и аминь». Но как только мы какая-то ситуация, мы понимаем, что мы к этому слову мы должны, как бы, мы должны поверить в это слово, мы должны захотеть, чтобы действительно это было в моей жизни. Если мы будем говорить «Господь должен», знаете, часто даже так люди говорят «Господь должен», или «вот это кто-то должен», или «я должен». Да, мы можем по-разному относиться к этому слову и по-разному трактовать, да, но я хотел бы сказать именно то, что мы хотим, должны хотеть желать как бы этого. Также, когда мы говорим об ответственности, мы говорим про исполнение слова, которое мы даем, которое мы имеем, да, которое мы, когда мы говорим с людьми, когда мы договариваемся о чем-то. И Библия четко и конкретно нам говорит, что мы не должны лгать, мы не должны преувеличивать, мы не должны как бы... И Библия говорит так, что верный свидетель не лжет, а ложный или свидетель ложный наговорит много лжи. И когда мы это слышим и понимаем, лгать нельзя, значит, это мы должны хотеть делать как бы. Мы не хотим пред Богом быть вот этими ложными свидетелями, так ведь? А значит, мы хотеть должны этого. И когда это будет реализовываться, тогда действительно вот эта ответственность, которую мы хотим, чтобы в нашей жизни была, для того, чтобы была Божья красота, для того, чтобы исполнить Божье Слово, для того, чтобы действительно быть успешными в нашей жизни. Потому что если, знаете, я в какой-то момент в своей жизни понял, что если человек не берет ответственность, как бы, то он лишается многих благословений, и он лишается успеха. Потому что он боится взять или пойти, или захотеть этого. И он лишается всех тех плодов и того успеха, который следует за этим, когда человек действительно решается что-то делать. Это может быть твоя работа, это может быть слово, которое ты подвязаешься, да. Если я подвязаюсь и говорю, что хочу, чтобы мои ноги были готовы, готовы благовествовать, да, значит, и Бог как бы даст мне на вооружение что-то. Бог, Он видит твое сердце, видит твое желание, и оно начинает работать в твоей жизни. Если мы будем относиться как должен, ответственность сложно, избежать, не хочу, то тогда ты и не получишь эту награду, которая будет следовать за тем, что ты исполнил, сделал, пошел, решился. Библия также говорит: «Повелением твоим я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». И когда мы это все слышим, это же все об ответственности, ответственность за слово, ответственность, как ты говоришь, что ты из себя в этом смысле представляешь, это все об ответственности. Знаете, это вот ответственность – это не совсем то, что мы на себя берем, или то, что на нас возложат. Это на самом деле собственный добровольный выбор. И это на самом деле на практике пока реализуется. Смотрите, если человек, на человека водрузили, да, сказали, ты должен это делать, он взял на себя ответственность, и он не хочет этого по факту, то он будет где-то в этом буксовать, он будет где-то не исполнять, он будет где-то проигрывать, потому что он как бы не хочет, его заставили. Ему сказали, он может и долго будет делать, как сказали, да, потому что вот возложили, вот должен, все. Но он все равно будет буксовать, потому что это будет ему в напряг, это будет сложно. Но когда он действительно захочет, поймет, что это собственный выбор, это собственный выбор тебя и меня, и тогда это совсем по-другому. Я хочу, и тогда все по-другому совсем. И на нашей работе, и мы это сразу видим на работе, когда кто-то на себя берет ответственность просто для того, чтобы получить какую-то награду, но он как бы не хочет этого. И он буксует, и видно, что ему сложно. Но этот человек хочет научиться, хочет, чтобы там, допустим, на работе, чтобы там предприятие развивалось, или он развивался как руководитель, или еще что-то. И он добровольно хочет, желает вот это, берет на себя, подвязается, да, что-то делать, то тогда это и имеет успех, он получает награду. Он не настолько в сложности, в трудности, потому что он каждый раз, он знает, он вспоминает, что он хочет этого, а не должен.
Вот. Что бы мне хотелось дополнить к этому? Нам всем необходимо Божье откровение. Знаете, этим и удивительно Слово Божие, что когда мы познаем его, оно нескончаемо дает нам откровение. Почему? Потому что Божье Слово, оно богодухновенное. И мы никогда с вами до конца на этой жизни не познаем Бога, не будем настолько совершенными, что нам уже просто некуда Слово читать. В этом и прекрасность Слова Божьего. Почему? Потому что мы каждый раз выносим для себя уроки, и если ты их будешь исполнять, эти уроки, исполнять будешь Слово, то это будет иметь эффект на твою жизнь. Ты будешь лучше, ты будешь более совершеннее. И поэтому нам нужно, необходимо Божье откровение. Смотрите, что Слово Божие об этом говорит. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Смотрите, опять, возвращаясь к ответственности, если мы с вами не понимаем, что мы к свободе призваны, мы как бы свободны, мы в Боге не в заточении, мы свободы действительно. И мы должны хотеть исполнить Божью волю, но не думать об этом как о какой-то... Потому что иногда бывает так, что Божья воля, она не совсем с нашим желанием пересекается. Где-то бывает так, что мы не понимаем, почему Бог хочет, чтобы мы это делали, пока мы не увидим полной картины. И это очень часто происходит. Мы не понимаем какой-то момент, когда нам сложно, допустим, угождать людям, или есть люди, которые нас не любят, а Слово Божие говорит, что мы должны любить наших врагов. И мы не понимаем, мы думаем, что мы должны, а как было бы здорово, если мы рассуждали, как мы хотим. И для этого нам нужно откровение. Мы порой с вами можем читать одно и то же слово, но один получает откровение. Это преобразует его сердце, преобразует душу, да, преобразует его путь, жизнь, а иногда ничего не происходит. То же самое слово мы услышим там или в проповеди, на слове, когда кто-то что-то скажет. Но где-то это, у кого-то это работать будет, а у кого-то нет. И нам с вами нужно откровение. Почему? Потому что слово говорит, что мы без откровения необузданный народ. И знаете, когда сейчас мы будем с вами смотреть, сколько в мире всего придумано человеком, какой-то мудрости в разных народах, племенах, те, кто не ссылается на Слово Божие, мы увидим, насколько много вот этих мудрости, которые Бог потом посрамит. И об этом Слово Божие говорит. Но мы можем это не понимать, и нам нужно Божье откровение, чтобы понять, распознать. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Смотрите, тут не только нужно искать их, да? Тут еще и хранить их надо. Когда ты от слова получил от Бога слово определенное, которое тебя чему-то научило, ты должен его оберегать и хранить. Пройдет время, ты можешь далеко от этого уйти, если ты не будешь об этом вспоминать и помнить. Если это... Поэтому псалмопевец пишет, что блаженны хранящие откровение его. Если мы храним, да, вспоминаем, молимся, размышляем, решаем действительно, что мы поменяем что-то в своей жизни. Не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Хотим, чтобы вот быть такими людьми, которые хранят откровение. Не потому, что, опять же, да, так написано, я должен сделать, просто по определению, как закон, но чтобы это было действительно наше желание, внутреннее желание. Знаете, очень много еще разных путей, как нам научиться откровению. Я сам только размышляю, познаю это. Хотелось бы именно сказать именно больше об откровении, но если, я точно знаю, что если у нас оно будет, об ответственности, да, я в частности имею в виду, то наша жизнь, она будет меняться. Нам будет действительно не так сложно подвязываться, исполнять Слово Божие, следовать за Ним и делать то, что Он хочет, как если бы мы не имели этого откровения,
и не понимали, что действительно мы должны к ответственности относиться как

как к свободному выбору, жизненной позиции, а не как к чему-то, что ты должен, на тебя водрузят, на тебя, тебя заставят, ты обязан до конца, если ты этого не сделаешь, тебя накажут. Я верю, что Бог, наверное, для нас более совершенный путь желает. Чтобы мы с вами действительно, когда мы читаем с вами Слово, мы бы такие размышляли, как я хочу, чтобы это было в моей жизни. Как я хочу быть таким человеком. Я хочу действительно исполнить так или сделать так. Но не как, чтобы это было нам напоминание, что ты должен, но ты не делаешь. Знаете, это печально и грустно, когда мы видим людей, которые следуют за Богом, но когда приходит вот момент, когда ты как бы... момент испытания, где твое слово, которое ты читаешь и подвязываешься, и говоришь «дай аминь», оно должно реализоваться, оно должно исполниться. Человек уходит куда-то, увиливает, он пытается избежать этого. Это всегда печально и грустно. Но когда человек исполняет, делает, совершает, потому что хочет, потому что действительно желает этого в сердце, тогда мы видим эту красоту. И пускай это будет в каждом из нас, пускай будет это в наших сердцах, пускай эта красота, которая несет на самом деле под собой слово ответственность или те плоды, которые будут за ней, они действительно будут в нашей жизни.

0: Здравствуйте. Иногда чувства становятся зависимостью и приносят вред. Чем опасна любовная зависимость и как отличить ее от зрелой здоровой любви? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Одна, наверное, из излюбленных тем моих, например, это тема отношений, тема любви. Ну и сложностей, связанных с ней.
1: Тема интересная, да.
0: Да, тема интересная, тема, которая так или иначе коснется хотя бы один раз в жизни каждого. Как вообще определить, что человек страдает именно от любовной зависимости?
1: Есть разница, если говорить о любовной зависимости, как о околоклиническом диагнозе, то мы не будем вдаваться в эти подробности, это уже скорее к докторам. Если смотреть с психологической точки зрения, с практической психологии, да, то далеко не каждую ситуацию, где говорят, ой, у него любовная зависимость, действительно можно назвать так. Потому что любовная зависимость как таковая, она проявляется достаточно остро, как и все остальные зависимости, когда человек практически не владеет собой, когда у него прям в отсутствии объекта влюбленности, притяжения любви, может быть, прям такие проявления, похожие на ломка это называется, да, вот когда человек прям страдает, прям мало дееспособный, и это отдельная история, да? А там уже действительно лучше с докторами, с клиническими психологами и так далее. А все, что касается любовной привязанности и вообще способности впадать вот в такие зависимые отношения, да, это скорее вопросы к самооценке, если смотреть с точки зрения здоровых ситуаций, но не совсем, скажем так, не совсем здоровых, потому что такие отношения, в которых присутствует какая-либо зависимость партнеров друг от друга, они, ну, психологами и называются нездоровые отношения, такие сценарные, зависимые, когда люди не свободны в своих проявлениях, не свободны в возможности развиваться, принимать какие-то решения, и очень сильно оказывают влияние друг на друга, но не позитивное, в смысле, чтобы влиять на человека, чтобы он развивался, двигался вперед, достигал целей, а наоборот, скажем так, купирование его, да, торможение, замораживание его способностей и привязывание к себе партнера.
0: А вот как, в чем это выражается? Как должна вести себя, ну, например, девушка или молодой человек, чтобы мы точно сказали, о, это зависимость. Это не просто чувство, это зависимость.
1: Но если прям зависимость, тогда это критические проявления, когда люди могут и угрожать, да, партнеру, и сцены ревности какие-то устраивать, и прям вот впадать в глубокую депрессию при отсутствии партнера, если его там оставили, или действительно впадать в клинические состояния и прекращают работать, прекращают жить, кто-то даже до суицида доходит. А вот такие вещи...
0: Но это крайние уже, наверное.
1: Это крайние, да. Если говорить вот именно зависимости. А если просто в отношениях присутствует между партнерами такая нездоровая сценарная зависимость, да, тогда ограничение свободы партнера – первый признак, когда человек, один из партнеров, старается ограничить свободу другого для того, чтобы максимально привязать его к себе, и это первый из признаков, и максимально его, скажем так, оградить от внешнего мира, чтобы получить все внимание, все его ресурсы себе. Это первый признак.
0: То есть с подругами пошла встречаться, а почему не со мной? Или там с друзьями? Нет. Вечер что? Хочешь побыть один или хочешь там сходить на какие-то там развивающие занятия? Нет, ты должен
1: всегда
0: быть со
1: мной.
0: Всегда
1: обида,
0: со мной. Да, наверное. Да,
1: да.
0: Обида, злость из-за того, что...
1: И вот люди, склонные к таким отношениям, они часто проявляются так, что любят всегда бывают проводить время вместе, любят одинаковую одежду надевать с партнером, mm-hmm. чтобы у нас были одинаковые футболки, чтобы у нас было... Это неплохо, я не говорю, что mm-hmm. это определенно точно признак, но так бывает, что чтобы у нас все одинаковые вещи были, одинаковые зубные щетки, чтобы мы всегда... И вот это, скажем так, купирование территории партнера, оно уже является звоночком, на который следует обратить.
0: Да, интересно. А вот если партнер сам поощряет такое поведение и рад этому, он и сам не хочет никаким друзьям ходить, ну, встречаться, проводить время, хочет проводить все свободное время исключительно в компании, например, своей возлюбленной. Но я говорю с точки зрения как бы девушки, все-таки у нас больше женская программа, угу. поэтому мы представим, что, ну, как бы, допустим, в зависимость впадает девушка. И как бы, но парень... Он тоже, он это поощряет, он тоже хочет быть все время рядом, его никто не интересует, кроме нее. Это что такое?
1: Дело в том,
0: может
1: что
0: быть, это нормально?
1: Это долго не продержится. На период влюбленности это нормально, так бывает. Но, скажем так, на этом не нужно останавливаться, отношения должны дальше развиваться. Потому что если на этом остановиться, то рано или поздно и партнер надоест, и отношения придут в тупик, и придется решать какие-то сложные конфликтные ситуации. Они неизбежно возникнут. Поэтому жизнь должна быть разнообразной. И вот если говорить со стороны девушки, ну вот если мы сейчас именно такой формат рассматриваем, то должно быть понимание того, что отношения — это не единственный источник жизни, радости, успеха, реализации и так далее, потому что если весь фокус внимания сведен в эту область, тогда получается, что при потере или при угрозе потери этой области жизни, этой сферы, человек разрушается, его не остается. Его нет. И ну, вот тут, здесь возникает как раз угроза.
0: Ну, кстати, вот человек-то может понимать умом, что кругом, ну, вокруг него интересный огромный мир. И может говорить, я понимаю, что в мире много всего интересного, но мне никто не нужен, и ничто мне не нужно, кроме него.
1: Это похоже на, да, это похоже на сценарные отношения, но это обычно длится несколько месяцев, когда вот не только-только человек, а как же работать, а как же учиться? То есть все равно же жизнь в обществе, она диктует какие-то свои условия, и мы все равно так или иначе окунаемся во внешний мир и обязаны выполнять какие-то свои обязательства. Поэтому здесь
0: человек может сам понять, что у него зависимость.
1: Ну, в случае потери. А обычно это понимают люди, когда может понять, например, если партнер в командировке, а женщина страдает, ей нечем заняться, она не знает, что делать, она не хочет с подругами, она не хочет с собой, она не хочет рисовать, она не хочет петь, она ничего не хочет, и только ей нужен вот этот мужчина, вот это уже похоже на вот такую нездоровую сценарную зависимость.
0: Но она сама может это понять.
1: Может понять, когда ей плохо в отсутствии партнера.
0: То есть мы отслеживаем свои эмоции, свои состояния, когда партнер не рядом.
1: Это нормально, если мы привязываем

0: с течением времени. Но если пара встречается 3 месяца, и у них уже вот такой уровень привязанности, то это говорит о том, что есть какие-то несовершенства в самооценке, нестабильность, и партнер излишне склонен привязываться к человеку, которого ты еще даже не очень хорошо знаешь. Uh-huh. И такое бывает часто, что с первого свидания, с первого взгляда, и вот мне никто не нужен, начинается вот эта история. Здесь нужно смотреть самооценку и начинать активно, срочно развиваться. Это прям очень важно. Изучать себя, исследовать свой внутренний мир, искать хобби, развлечения, свои сильные стороны, профессионально развиваться, для того, чтобы быть целостной личностью со всех сторон.
1: То есть я так понимаю, что одна из причин того, что человек впадает в любовную зависимость, это низкая самооценка.
0: Да. Да, низкая самооценка, потому что за этим и следует как раз то, что человек не внимательно к себе относится, не развивается с разных сторон. Ну, то есть он, когда заниженная самооценка, он к себе как-то себя особенно не учитывает, да, и тогда на первый план выходит партнер, и он становится центром жизни, что очень неправильно, потому что центром жизни в идеале должны быть цели, ценности, Бог, духовность, духовное развитие, личностное развитие, когда ты представляешь из себя какую-то целостную структуру.
1: То есть, да, как бы нам, может быть, это не было страшно осознавать, но партнер может с нами не быть всю жизнь. И даже если мы вступили в прекрасный счастливый брак, основанный на верности, ну, партнера может унести смерть, например. Ну, как бы что-то может произойти, и вдруг человек остается один и обнаруживает, что...
0: Что ему не на что опереться.
1: Да,
0: абсолютно да, ничего больше не остается. Поэтому важно разделять. Здоровая привязанность, она предполагает искренность, открытость, способность доверять, несмотря на, может быть, какие-то удары жизни, которые были до сих пор. Да? То есть человек, способный на близкие отношения, это не значит человек зависимый. Как модно сейчас, да, есть такой тренд, что я ни от кого не завишу, мне никто не нужен, я сам по себе, я такая целостная личность. Это не очень правильная, да, позиция, потому что здоровый психологический человек, он привязывается, он способен действительно любить. И на уровне действий, и на уровне чувств. Он, это нормально, если длительный период времени человек, ну, люди были вместе, да, и человек привязался там. И при потере он чувствует какие-то негативные эмоции, может быть, даже горе, страдания. Это нормально. Нужно грамотно выходить и иметь другие опоры, более сильный, устойчивый партнер, чтобы не был прямо в центре, всем смыслом, всем существованием. Но привязываться — это нормально, любить — это нормально, чувствовать любовь — нормально, доверять, быть искренним, открытым — это все хорошо и нормально.
1: Все, что дал нам Бог, ведь Он не зря создал мужчину и женщину, первую семью, и подразумевалось, наверное, что отношения будут тоже основаны на любви, на привязанности, на верности.
0: Да.
1: Ну, это будут крепкие отношения навсегда, так скажем.
0: Да, это смысл парного катания. И вообще в идеале, если пара способствует развитию, то есть если здоровые люди встретились, да, и способствуют развитию друг друга, даже если, например, есть склонность к этой зависимости, это молодая пара, там 18 лет, да, там, едва ли как бы первые отношения, и они создают такую пару, они понимают, что у них есть склонность к этой зависимости. Почему? Потому что, может быть, что-то от родителей недополучили, где-то что-то чему-то не научились, но они понимают, что они будут сознательно влиять на второго партнера, на его развитие, на развитие его талантов, отпускать его, давать ему свободу, где-то даже, может быть, подстегивать, подталкивать, да, где бывает, ой, ты ж моя хорошенькая, ничего, сиди дома. Нет, давай учись, давай делай что-то. То есть вот такой формат любви, он приводит к тому, что отношения имеют перспективу будущего, они могут перерасти в настоящую любовь, они могут трансформироваться, там образуется и здоровая привязанность, и дружба. А если люди вцепились друг в друга и начинают друг друга очень сильно ограничивать, то это приводит, ну, или один партнер перерастет и выйдет из отношений, то будет невозможно в них находиться. Или же это будет постоянная такая нездоровая связь, когда все страдают и никакого благополучия.
1: Ну вот как выйти из любовной зависимости? Как из нее выйти, если, допустим, ну, наверное, разные ситуации есть. Выйти из любовной зависимости, если, допустим, был партнер, но отношения с ним разорваны, а человек продолжает чувствовать. Да? И выйти из любовной зависимости, когда отношения есть, и они имеют какое-то будущее, но, например, человек чувствует, что он начинает уже сходить с ума, безумно ревновать, и как-то требовать слишком много, и отношения могут разорваться из-за этого. Бывает же такое, что
0: бывает.
1: Начавшиеся хорошо отношения двух свободных любящих людей разрываются из-за того,
0: проявляют,
1: что, например, девушка душит своей любовью.
0: Бывает, бывает. Я в данном случае за честный диалог. Нужно говорить, мне некомфортно, мне здесь тяжело, и это может привести к плохим последствиям в наших отношениях.
1: Но
0: давай менять.
1: Другой человек должен сказать.
0: Да, он должен обозначить, конечно. А сам человек, который это делает, ну, раз он это делает, наверное, он не очень хорошо понимает. Если он, допустим, послушает нашу программу и захочет задуматься, а не вцепилась ли я в кого-нибудь очень сильно, да, ну, таких осознанных людей, конечно, не так много. Себя со стороны видеть сложнее. Обычно мы обратную связь получаем из общество откуда-нибудь извне. Но если вдруг осознала, захотела меняться, читаем умные книги, мой постоянный рецепт действительно. Заняться собой, поиском своих талантов, развитием своих способностей, обратить внимание на внешность, на внутреннее, на интеллектуальное свое содержание, на образование, на цели, желания. Искать свой путь независимо. Какой-то такой путь, который не связан с партнером. Он, он есть отдельный.
1: А возможно это вообще? Возможно для человека, который находится в зависимости, привязан, может быть, сам этому не рад. Но мне кажется, что все-таки человек это может осознавать. Он сам не рад, но просто вот, ну, но вот по-другому не может, не уверен, видимо, ну, не уверен в том, что партнер его любит, и нужны больше и больше подкрепления, и это человек понимает, он же в своем уме, но ничего поделать с собой не может, например.
0: Ну, два пути. Я верю только в возможность вообще... Ну, три пути, ладно, хорошо. Первый путь — это решить все вопросы с Богом. Это то, что реально работает, это практика. Вторые вопросы.
1: А какие вопросы надо с Богом?
0: Любые решать? Внутренние вопросы. То есть это та ситуация, о которой мы сейчас говорим, это внутренняя задача вот этой девушки. Вот она понимает, что она в зависимости, она там страдает, она вцепилась, и что с этим делать? Плохо себя чувствует, и постоянно переживает, ревнует, что-то еще. Решаем или с Богом вопросы, или со специалистом. То есть вообще-то это хорошая психотерапия, это запрос на длительную терапию, такие вещи. Или же идем самым длинным путем, читаем умные книжки, про вот это в области этой темы. Я могу рекомендовать Литвака, это очень хороший психотерапевт, вот его книги почитать, он много об этом пишет. И вообще развиваемся, и постепенно можно из этого выйти. Переводим фокус внимания на себя. Это вот три пути. Сам с собой работаю, с специалистами работаю, с Богом работаю. Лучше в комплексе.
1: В комплексе, ну да, да, в комплексе. Я думаю, что как бы обращение к Богу и поиск у него ответов на сложные вопросы, какие-то размышления молитвенные, они совсем не исключают обращение, например, к психологу.
0: Лучше в комплексе.
1: Да, потому что мы, например, молимся о здоровье, но можем идем к врачу. Да. Проверять наше здоровье и лечиться, да, медикаментами.
0: Это часть нашей ответственности, да. Которую Бог отдает нам, потому что мы можем говорить, оставить все на воле Бога, как я люблю говорить, сел на диванчик, все по воле Бога, но у нас есть часть своей ответственности, мы идем, ставим пломбу, мы идем к доктору, мы идем к психологу, мы о себе заботимся, мы развиваемся, мы идем, в конце концов, в университет, к учителям, учимся, к умных людей, то есть это часть нашей ответственности себя организовывать, да, а все остальное делает Бог, и Он способен. Он дает возможности, дает людей, дает информацию, ситуации, книги и так далее. То есть это и так понятно, что все.
1: Ну, то есть человеку, в принципе, реально избавиться.
0: Конечно.
1: От такой, ну, не то, что избавиться от зависимости и сохранить при этом отношения.
0: Возможно, да.
1: Возможно,
0: конечно,
1: да?
0: Возможно, просто надо постараться и углубиться в эту тему, признать, что оно есть, и начать над этим работать.
1: Понятно. Итак, время нашей программы подошло к концу. Алина, большое спасибо за участие в передаче. Благодарю вас.
0: Благодарю вас.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Кейси.
1: Здравствуйте. Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался, проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить. И это едва не стоило ему брака. Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
2: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
1: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
2: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
1: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
2: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
1: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
2: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Я Дукин. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.

0: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала: «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал: «Стань на колени и молись». Я ответил: «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал: «Это не я». Учитель спросил: «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала: «Хорошо, это уже кое-что».
1: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
0: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал: «Зачем ты сделал это для нас? Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса, я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее».
1: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. «Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно».
0: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
1: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
0: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
1: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
0: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Это история выживания. Выживание брака. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот что говорил Кейси: «Я знал, что делаю неправильно, но все равно пошел». Первые 3 раза у него тряслись руки, но вскоре это прекратилось. Всегда наступает момент, когда совесть успокаивается, и вы больше не считаете это неправильным и не реагируете физически. Вы привыкаете к новой реальности, и она буквально порабощает ваше сердце. Пророк Осия написал, что блуд подобен идолопоклонству. Он порабощает сердце. Вы влюбляетесь в то, что убивает вас и отделяет от Бога. Это делает вас рабом страстей, и вы теряете контроль над собой. Вы фокусируетесь на разрушающих вас вещах. Кейси сказал: «Я знал, что это было неправильно. А еще я осуждал Давида, пока сам не стал им». Вы делаете то, чего боитесь, что осуждаете. Давид знал, что поступал неправильно, но все равно делал это. А потом к прелюбодеянию добавил убийство. Однако он признал свой грех. Вы должны понять, что нет другого места, куда можно пойти, потому что только у Иисуса слова жизни. У меня есть хорошие новости для вас. Бог простил Давида. Бог простил Кейси. И Бог простит вас. Но вы должны отвернуться от греха. Сделайте то, что сделал Кейси. Он 6 месяцев восстанавливал свои отношения с Богом. Давид постился и молился в храме. Он покаялся и сказал, «Куда еще мне идти?» Так говорили и ученики. «Куда нам идти? У тебя слова жизни». Пусть это станет вашим поворотным моментом. Сегодня вы можете осознать, что только Иисус может дать вам жизнь, потому что Он — путь, истина и жизнь. Вы не можете прийти к Отцу, как только через Него. Вам нужно признать то, что уводит вас от Бога. Будь то вино, блуд или идолопоклонство, какая-то цель в жизни, которая, как вам кажется, принесет вам радость и наслаждение. На самом деле, вы не получите ничего из этого. Эта вещь лишь уведет вас. Но истина в том, что, придя к Иисусу, вы получите все. Кейси осознал еще большую истину. Я сильнее люблю Мелиссу, свою жену, а не себя. Иисус пришел ради нас. Он возлюбил нас. Он был готов отдать свою жизнь за нас. А главная ответственность мужа — положить свою жизнь за свою семью. Если вы тоже хотите изменить свою ситуацию, склоните голову и помолитесь со мной. Если вы уже раньше принимали Христа, но по какой-то причине отошли, как Кейси, столкнулись с искушением и поддались ему, а теперь не можете вернуться назад, возможно, вы стараетесь выглядеть хорошо внешне, но внутри знаете, что поступаете неправильно. Вы можете вернуться к Богу, как это сделали Кейси и Давид. Скажите, «Я не хочу жить сам. Я хочу, чтобы Он жил во мне». И когда вы примете это решение от всего сердца, то найдете его. Это молитва для вас. Склоните свою голову со мной и вместе помолимся. А Иисус делает то, что Он сделал для Давида и Кейси. Иисус сделает то, что умеет делать лучше всего. Он спасет вас. Он сделает это прямо сейчас. Иисус, скажите Его имя вслух. «Иисус, я отошел от Тебя. Меня увело мое сердце, похоть моих очей и плоти. Господь, я возвращаюсь к Тебе. Восстанови меня, прошу Тебя. Прости меня. Верни радость моего спасения. Позволь мне узнать, что Ты услышал мою молитву, что Ты простил мой грех, что Ты освободил меня. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни своей жизни. Я хочу быть тем, кем Ты хочешь видеть меня. Услышь мою молитву. Приди в мое сердце, обнови меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
2: Энджи и Джордан Салливан получили свой самый лучший подарок на День Святого Валентина. Это был неожиданный звонок, который подарил их дочери новое сердце. После обследования врач посмотрела на меня и сказала: «Сердце

0: Вашего ребенка что-то не так. Энджи Салливан была на 5-м месяце беременности, когда УЗИ показало, что у ее малышки гипоплазия левого предсердия, редкий порог, при котором левая часть сердца практически не развита. Энджи позвонила своему мужу Джордану и все рассказала.
1: Мое сердце ушло в пятки. Мне было больно, что моя жена плачет. Я понимал, к чему это может привести.
0: Страх, разочарование, шок, неверие. Ты не хочешь, чтобы такое случилось с тобой и твоими детьми. Малышке Блэр нужно было сделать несколько операций сразу после рождения. Энджи и Джордан обратились к родным и друзьям с просьбой помолиться, а также создали страничку под названием «Поддержка малышки Блэр». Я не знаю, что бы мы делали без помощи общины, и хватило ли у нас сил, чтобы пройти через это. Ведь это испытание. Рождение Блэр было наполнено надеждой и тревогой.
1: Я пытался осознать все это. Я видел ее пальчики, всю ее. Это было захватывающе. Просто удивительно.
0: Я была счастлива, когда увидела, как она начала дышать. Но, к сожалению, это длилось недолго, потому что врачи сразу же забрали ее. На 8-й день Блэр сделали операцию. Специалисты увидели, что стеноз легочного ствола парализовал здоровую часть сердца. Единственным шансом на жизнь была пересадка сердца. Мое сердце было разбито. В такие моменты тяжело сохранять веру, но других вариантов нет.
1: Мы продолжали молиться, потому что это было единственное, чем мы могли помочь ей. Это не пластырь наложить на разбитое колено. Я ничем не мог помочь ей. Я мог помогать только молитвой. Поэтому я молился и молился.
0: Энджи и Джордан снова обратились к друзьям и подписчикам в соцсети. Учитывая особые обстоятельства, их молитвы были наполнены смирением. Мы понимали, что для того, чтобы у Блэр появилось новое сердце, должен был умереть другой ребенок. Никто не хочет молиться о таком. Мы молились о том, чтобы исполнилась его воля, и чтобы мы были готовы к любому исходу. Из-за инфекций и других осложнений Блэр несколько раз убирали из списка на трансплантацию. Но в день Святого Валентина родителям позвонили.
1: Женщина нам сказала, мы получили сердце для Блэр. «Что? Повторите!» Она сказала. «Мы получили сердце для Блэр».
0: Я не могла в это поверить. Я попросила нашего координатора повторить это несколько раз, потому что не поверила.
1: Мы были очень рады. Мы обнимались и плакали. Это был особенный день Святого Валентина. Я сказал своей жене перед сном, «Я никогда не забуду этот день Святого Валентина. Ни один подарок не сравнится с тем, что нашей дочери дали сердце. Новое сердце».
0: На следующий день Блэр сделали успешную трансплантацию. Через 7 месяцев наконец-то выписали. Малышку встретили дома настоящим парадом. Это было удивительно. Когда мы привезли ее домой, то почувствовали, что именно здесь она и должна быть.
1: Она такая активная, веселая малышка. Она крутилась, садилась, игралась с игрушками. У нее всегда была улыбка на лице. Она очень радостный ребенок.
0: Блэр нужно наверстать упущенное, чтобы быть на уровне со сверстниками. И каждый раз на День Святого Валентина ее родители празднуют тот день, в который их малышка получила новое сердце, и вспоминают любовь Божью и молитвы верных людей.
1: Мы считаем, что если бы не молитвы наших друзей, общины и еще многих людей в мире, то сегодня Блэр не была бы с нами.
0: Наша цель – делиться своей историей, давать надежду другим, укреплять их в вере. Нельзя терять веру. Нужно молиться. И когда не остается других вариантов, нужно молиться. Только это поможет. Аминь. Нужно молиться, доверять Богу и хранить веру. Продолжайте молиться и верить, что Небесный Отец, который любит вас, слышит и отвечает на ваши молитвы. Он ответит на них в свое время. Это именно то, что нужно нам. Бог совершил чудо для этой чудесной семьи и может сделать нечто чудесное для вас. Я верю в это всем сердцем. Мы с Гордоном будем молиться за вас и ваши нужды, чтобы Бог совершил чудо в вашей жизни. А пока мы хотим ободрить вас в вере и расскажем несколько свидетельств. Это история о чуде. Дэвид из Миндена, Невада, проснулся однажды с острой болью в плече. Он надеялся, что она пройдет. Через 6 месяцев мужчина все еще чувствовал боль и дискомфорт. Однажды в клубе 700 он услышал, как Гордон сказал: «Вы молитесь о своем правом плече. Поднимите сейчас свою руку. Вы полностью исцелены». Дэвид с верой так и сделал, и боль ушла. Это чудо, слава Богу.
1: Вот еще одно. Рози прислала нам это свидетельство по электронной почте. Я всегда люблю смотреть ваши свидетельства про исцеление и молитвы о нуждах. Эшли молилась об исцелении человека, у которого были проблемы с левой рукой. Она не знала причину боли. Я тоже не знала, почему у меня болело. Я приняла слово «исцеление», и боли больше нет. Вы слышите? Я приняла обетование исцеления. Это то, о чем говорит Библия. «Слушай, Израиль». Это означает, что мы должны слушать. Бог действует через свое слово. Пусть его слово будет как семя. Библия сравнивает слово Божье с семенем. Пусть его слово сеется в вашем сердце, духе, разуме и теле. Пусть оно прорастет там, где вы нуждаетесь в исцелении. Пусть его слово принесет жизнь и здоровье. Все, в чем вы нуждаетесь. Когда вы осознаете это, то поймете, что Бог воплощает свое слово. В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. И это слово стало плотью и жило среди нас. Я цитирую Евангелие от Иоанна. Вы можете прочитать его сами. Если прочитаете, то поймете, что Бог действует именно так. Это слово стало плотью. Это значит, что его слово может стать плотью в вас. Оно может иметь такую же силу, как у Христа. Это серьезные слова. Вы можете подумать, что это значит. Когда Иисус приходит в ваше сердце, вы получаете ответы на все нужды. У Бога есть невероятные возможности. Пусть эти слова проникнут в вас. Пусть они принесут плод, который должны принести. Когда вы сеете пшеницу, то пшеницу и ожидаете собрать. Когда вы сажаете кукурузу, вы хотите собрать кукурузу. Если вы посадили помидоры, то собрать огурцы невозможно. Когда вы сеете Слово Божье, то получаете Бога. Он в Своем Слове. Он — исцеление, любовь и спасение. Пусть Он будет для вас всем во всем прямо сейчас. Давайте молиться. И вот вам чудесное слово. Он прощает все ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Он венчает вас любовью и милостью. Обновляет вашу молодость, как у орла. Дает вам силу, мудрость и все, в чем вы нуждаетесь. Давайте молиться и верить. Пусть Божье Слово оживет в вас. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой и просим, чтобы Твое Слово стало в нас плотью. Мы просим, чтобы мы стали живыми примерами силы Твоего Слова, потому что Ты следишь за тем, чтобы его исполнять. Ты в Своем Слове. Мы принимаем его сейчас Во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да, кто-то смотрит нас. У вас увеличившееся сердце. Из-за этого возникают и другие проблемы. Вы шутите и говорите, у меня большое сердце, потому что я люблю людей. А вы знаете, что это болезнь, и хотите, чтобы Бог исцелил вас. С Богом все возможно. Бог может исцелить сердце. Я верю, что Он делает это для вас прямо сейчас во имя.

0: имя Иисуса. Поверьте и примите это. Начните славить Его, поклоняться Ему. Сила Духа Святого сходит на вас. Он видит вас. Он любит вас. Примите это сейчас. Спасибо, Господь.
1: У одной женщины лишай. Вы ощущаете боль, и у вас уже есть шрамы. Для вас это настоящая пытка. Бог исцеляет вашу кожу и нервы. Во имя Иисуса, будьте исцелены. У кого-то из вас аутоиммунное заболевание кожи. Бог исцеляет вас. Примите это сейчас. Поднимите свои руки к Нему и прославьте Его за то, что Он сделал для вас. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своими радостными новостями. А закончим мы со словами из Исаии. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».

Исход 4 глава с 1 стиха. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь»?» И сказал ему Господь, «Что это у тебя в руке?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Хорошо ли вы понимаете эту часть стиха? Мне нравится, побежал от него, и сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и стал змей жезлом в руке его. Здесь я остановлюсь. Я хочу поговорить с вами на тему сверхъестественного. Мы живем в мире, где есть интерес к сверхъестественному, интерес к духовному. Это не всегда святое, но духовное. Кажется, что фильмы, книги, как никогда раньше, стараются восполнить этот существующий голод. Удивительно, что церковь во многом остается холодной, мертвой, скучной и сухой. Она не говорит о сверхъестественной силе, не упоминает о силе Святого

Святого Духа, тогда как мир желает сверхъестественной силы. Я вижу три момента в истории Моисея, которые хотел бы подчеркнуть. Библия говорит, что Бог сказал Моисею: «После 40 лет жизни в пустыне я вновь готов использовать тебя». Бог говорил это из горящего куста, сказав: «Я хочу, чтобы ты пошел к фараону и сказал ему отпустить мой народ». Через 450 лет рабства Бог говорит: «Ты тот человек, которым я воспользуюсь, чтобы освободить мой народ». Моисей ответил: «Господи, как они поверят мне? Почему они согласятся с тем, что ты послал меня?» И Бог задает ему вопрос: «Что у тебя в руке?» Он ответил: «У меня нет ничего, кроме жезла». Бог сказал: «Брось его». Библия говорит, что палка превратилась в змею. Бог сказал: «Я использую то, что я уже дал тебе. Я хочу, чтобы ты бросил жезл». И он превратился в змея. Затем Библия говорит, что Моисей побежал от него. Он бежал от змея, то есть бежал от своего призвания. Кто-то из вас замаскировал свое призвание. Вы стараетесь прикрыть его и убежать от призвания, но Бог не позволит вам этого сделать. Пришло время бежать к призванию. Бог обратился к Моисею и сказал: «Теперь возьми змея за хвост». Это интересно. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты взял змея за хвост». Я не змеелов, но если бы я решил взять змею в руки, то не стал бы брать ее за хвост. Я смотрел по телевизору передачи National Geographic. Там говорили, что змею надо брать за голову, потому что если взять ее за хвост, то она может развернуться и ужалить. И вот что Бог говорит Моисею: «Раз я буду тебя использовать, то ты должен противостать своим страхам. Ты должен побороть страх». Потому что основной способ дьявола в попытке не дать Богу использовать вас — это вселить в вас страх. И Бог говорит: «Я смогу использовать тебя, если номер один — ты преодолеешь свой страх, посмотришь в лицо своему страху». Эта палка выглядела обычной, такой ординарной, но когда он выпустил ее, она стала сверхъестественной. Думаю, я догадываюсь, почему Моисей заикался. Когда мы впервые читаем о Моисее, то Библия говорит, что он был красноречивым, сильным в словах и речи. Но потом мы читаем, что он заикался. Хотите знать, как появилось это заикание? Это мое предположение. Когда Бог сказал: «Возьми его», Моисей ответил: «Что?» Так все и началось. Даже если вы больше ничего не запомните, то ради этого уже можно было бы прийти сегодня в церковь. Бог сказал: «Брось его, а потом возьми его». И змей снова превратился в посох. Все опять стало прежним. Потому что Богу нужно только то, что Он уже дал вам. Иногда Богу нужна просто палка. Когда Моисей стоял у Красного моря, Бог сказал: «Тебе нужна только твоя палка. Держи свой жезл, и я разделю Красное море, чтобы вы перешли его по суху». Когда израильтяне были у горьких вод Меривы, они умирали от жажды. Им было нечего пить в пустыне. Бог сказал: «Возьми палку и брось ее в воду». И эта палка превратила горькую воду в сладкую, и народ смог пить. Потому что иногда все, что нужно Богу, это обычная палка. Когда вдова умирала от голода и собиралась приготовить свой последний обед, Библия говорит, что возле ее дома оказался пророк. Обратите внимание, что она делала. Она собирала палки, чтобы разжечь огонь и в последний раз поесть. Но иногда для чуда Богу нужна просто палка. Когда топор соскочил с рукояти и упал в реку Иордан, сыны пророков не могли продолжать свое строительство. И пророк сказал: «Возьмите палку с дерева, оторвите щепку и бросьте в воду».
И когда они бросили щепку в воду, то топор всплыл. Железный топор всплыл. Он стал плавать от этой щепки. Потому что когда Бог хочет сотворить чудо, то иногда ему нужна палка. Когда Бог хотел доказать островитянам, что он Бог, он сказал: «Павел, я хочу, чтобы ты набрал палок и развел костер. А я дам этим людям понять, что я Бог». Когда Бог решил искупить мир от греха, Он позволил Своему Сыну умереть на Голгофе на двух палках, потому что иногда все, что нужно Богу, это палка. Вот почему Библия говорит: «Друг любит во всякое время». И бывает друг ближе, чем брат. Иногда Богу нужна обычная палка. Мы думаем, чтобы творить сверхъестественное, нам нужно быть какими-то особенными, могущественными и супердуховными. Но Бог ищет не этого, Он ищет палку, Он ищет обычные вещи. Ему нужно как раз то, что вы можете Ему предложить. Заметьте, Бог не спросил, что у тебя в голове, потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего интеллекта. Бог не спросил, что у тебя на устах, потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего словарного запаса. Он спросил: «Что у тебя есть? Что я уже дал тебе?» Вам не нужно делать чудо тем, чего у вас нет. Бог будет использовать то, что Он уже дал вам. Обычный посох. Перестаньте думать, что вы не подходите. Перестаньте думать, что у вас ничего не получится, что вы такой маленький, а дело слишком большое. Перестаньте думать, что Бог не может вас использовать, не может вас благословить. Чаще всего Бог использует обычную палку. Он говорит: «Дай мне то, что у тебя есть». Так важно, чтобы вы это поняли. Пока Моисей не взял то, что у него было, и не выпустил из своих рук, оно не стало сверхъестественным. Пока его руки держали посох, он не был сверхъестественным. Но когда Моисей отдал посох в руки Божьи, внезапно он стал сверхъестественным. Бог говорит: «Отдай мне то, что я уже дал тебе. Убери от этого свои руки, потому что я хочу сделать сверхъестественное. Я не хочу, чтобы на этом были ваши руки. На этом будет моя рука». Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Точно так же, как Бог использовал Моисея, Он будет использовать и вас. Просто отдайте Ему то, что Он уже дал вам. И это важный момент, который я хочу отметить. Если бы Моисей не прошел через пустыню, он не получил бы этот жезл. Он должен был пройти через пустыню, и именно в пустыне он взял эту палку. Там в его руках оказался посох. Я хочу, чтобы вы поняли, часто, проходя период, который мы называем пустыня, мы сдаемся, мы все бросаем и теряем то, что Бог хочет вложить в наши руки. Но именно когда мы переживаем трудности, Бог вкладывает в наши руки то, что Он будет использовать позже, чтобы принести освобождение, помощь, исцеление и надежду кому-то, кому вы будете служить тем, что вы взяли в пустыне, тем, что вы получили в трудностях. Если бы Моисей не прошел пустыню, он бы никогда не получил этот посох. Когда мы проходим пустыню, проходим засуху и не сдаемся, каждый раз Бог будет использовать эти трудности, эту пустыню, чтобы вложить в наши руки то, что Он будет использовать позже для Своей славы. Но это приобретается не на вершинах, а в пустыне. А вот теперь, после того, как ты побывал в пустыне, потренировался здесь, то самое время идти к фараону. И когда он спросит: «Откуда мне знать, что тебя послал Бог?» Сделай так, как ты тренировался тут. Брось свою палку, и она превратится в змея. Ты готов?
Моисей идет, и фараон говорит: «Я не верю, что Бог послал тебя. Докажи». И он говорит: «Видишь палку?» Он бросает ее, и она превращается в змея. Моисей думает, что фараон будет впечатлен. И я практически вижу, как он думает: «Ага». А фараон зевает и говорит: «Приведите сюда моих волхвов». Библия говорит, что пришли волхвы со своими волхвованиями. Это слово означает «огонь». Они не были пророками, они были магами. Маг — это тот, кто обманывает. Они не могут творить сверхъестественное, но могут вас обмануть. Они не могут вытащить кролика из ниоткуда, но могут использовать ловкость рук, чтобы заставить вас поверить, что кролик в шляпе появился из ниоткуда. Маг использует трюки и фокусы. Библия точно не говорит, но я где-то читал, что палка и змеи у волхвов были в какой-то как бы упаковке, которая выглядела как палки, и они их бросили. Но раз говорится «волхвование», то там был огонь, дым, был туман и ловкость рук. И оказалось, что они сотворили такое же чудо, что и Моисей. Но Бог говорит: «Смотри на змея, Моисей». И вот змей Моисея начал поглощать других змей. Он начал поглощать этих ложных змеев. И когда он их поглощал, то они извивались. Но в конце остался лишь один змей, Моисея. Один змей в начале и один змей в конце. Началось с одного Господа и завершится одним Господом. И Иисус поглотит Магомеда. Он поглотит ложное учение. Он поглотит доктрины. Он поглотит Будду. Он поглотит ложь гуманизма. Все началось с одного Господа и завершится одним Господом. Он царь царей. Он царственный змей. Он Господь Господ. Он пожрет всех ложных змеев. Давайте воздадим Ему хвалу. Если вы верите, что наш Бог могущественнее, наш Бог больше, наш Бог сильнее. Остался лишь один змей. Мы любим это. Как вы думаете? Моисею, наверное, было весело. Огромная платформа перед всем Египтом. Он бросает посох на пол, и палка превращается в змея, который поглощает всех ложных змеев. Это было восхитительно. Потом Бог говорит: «Теперь возьми его за хвост», и он снова превратится в палку. Мы любим, когда Бог делает в нас что-то могущественное. Что-то сверхъестественное. Когда Он ставит нас на платформу, когда сильно использует и делает что-то сверх. Бог дает нам сверхъестественный успех, сверхъестественную победу и сверхъестественные результаты. Это так чудесно и прекрасно. Самая прекрасная часть чуда была не тогда, когда палка превратилась в змея. По-моему, самая прекрасная часть чуда была тогда, когда змей снова превратился в палку. Сверхъестественное снова стало обычным, нормальным, ординарным. Как бы говоря, я этого не заслуживаю. Ведь главное не змей, извивающийся на полу. В центре могучий Бог, который может взять что-то простое, обычное, ординарное и превратить это в сверхъестественное. У меня вопрос: может ли Бог взять то, что есть у вас, ваш талант, ваш дар, и дать вам платформу, чтобы бросить вас на пол и сверхъестественно использовать вас? Вам может казаться, что вы должны жить вот там, всегда там находиться. Но настоящее, сверхъестественное происходит, когда вы выходите и возвращаетесь в нормальное, естественное состояние. Вы можете петь соло, но когда вы уже не поете, потом, будьте тоже верны,
Вы можете проповедовать Евангелие, можете построить бизнес и иметь сверхъестественный успех, но когда этого не происходит, когда вы не в офисе и вас не называют «сэр», можете ли вы прийти домой и быть обычным папой

и мужем, быть семьей. Мы думаем, что чудо — это самое важное. Но это всего малая часть. Причина, почему Бог не делает больше змей, сенсационно. Палка — это скучно. Палка — это обычно. Палка — это нормально. Я подумал, может принести палку и настоящую змею? Я задумался об этом. Но я не сделал этого, потому что я не могу. Я хотел, и я подумал. Кого бы мне взять, чтобы он встал здесь и взял змею? Я попросил список неплательщиков десятины. Их оказалось так много, что я не смог выбрать ни одного. Так что вам придется самим представить, что я держу палку, и у меня настоящая змея. Так часто мы ждем чуда. Но настоящее чудо, когда Бог может могущественно вас использовать, дать вам удивительный успех и благословение на огромной платформе среди толпы египтян. Но потом вы уходите с конференции, с большой сцены, и вы обычный, нормальный человек. Боже, я ценю все это. Я хочу быть верным в Твоей руке. И тогда, когда у меня змей, и много внимания, и когда я работаю на парковке, приветствую людей или пою в хоре, а не в группе прославления. На самом деле, это не важно. Я думаю о своей жизни. Бывает, что я проповедую, а иногда Бог использует меня, чтобы проповедовать на конференции или каком-то подобном мероприятии. Он ведет меня и дает мне сцену. Но я скажу, что это не то, чего ищет Бог в первую очередь. Люди могут совершать такие дела, но потом Бог говорит: «Теперь я хочу от тебя». Самое сверхъестественное, что вы можете сделать, это оставаться естественным. Чтобы то, что Бог использует вас, не вскружило вам голову. То, что Он использует вас, не изменило вас. Я начинал с простой палки, был никем, пока Бог не прикоснулся ко мне. Даже когда Бог использует меня, я по-прежнему никто. Без Его прикосновения я ординарность. Так что не хвалите меня, достойно агнец. Не хвалите меня. Воздайте Богу всю славу. Вот чего Он ждет. У нас будет больше чудес, если Бог найдет больше палок. Мы просим: «Боже, используй меня». И этим мы имеем в виду: брось меня на пол перед многими людьми. Используй меня перед всеми этими людьми. Я буду извиваться, творить что-то сверхъестественное. И все будут говорить: «Вот это да». А Бог спрашивает: останешься ли ты верным, когда все закончится? Жизнь — это разные периоды. Господь сказал мне передать вам, что Он следит за вашим преобразованием. Сможете ли вы смирить себя, если останетесь обычным человеком? Сможете ли сказать: «Боже, это удивительно, но я все равно такой же. Я не потерял того, кто я. Я знаю, кто я. Я ничего не значу без тебя. И это не просто слова. Это в моем сердце». И Бог говорит: «Надо же, я должен снова взять эту палку». Бам! А потом Он говорит: «Возвращайся, воздай мне славу». Бам! И возвращайся. Бог может дать вам дом? Бог может вас благословить? Может ли Он доверить вам сверхъестественный успех? Я почти закончил. В Марка 16 Библия говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Змея в дни Моисея представляла собой сверхъестественную силу Божию, и когда он поднял змея, тот не ужалил его. Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Я видел, как Бог использовал людей. Они творили сверхъестественные дела. У них был успех, сверхъестественные победы, но они не научились воздавать славу Богу. Эти люди были в два раза лучше, когда у них было в два раза меньше.
Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Можете ли вы взять змея, чтобы он не ужалил вас?

Если Бог сделает что-то большое, сверхъестественно откроет двери, благословит вас больше, чем вы могли бы себе представить, сможете ли вы оставаться тем, кто вы есть? В заключение я скажу следующее. Может ли Бог использовать вас? Справитесь ли вы с этим? Можно ли Богу использовать вас сверхъестественно? Можно ли благословить вас? Я чувствую, что должен сказать, что Бог хочет сверхъестественно благословить людей этой церкви сверхъестественно. Все скажите «сверхъестественный успех». Пусть это не изменит вас. Я начинал с палки, потом пришло сверхъестественное, и я возвращаюсь в палку. Если Бог найдет в вас смирение, Он будет использовать вас снова и снова. Он пройдет мимо многих звезд и скажет, «А вот это отношение мне нравится». Бум. А потом вы возвращаетесь и воздаете Ему всю славу и хвалу. Я хочу, чтобы вы сказали три слова. «Боже, используй меня». Скажите еще раз, «Боже, используй меня». Еще раз, «Боже, используй меня». Когда я буду творить сверхъестественное и получу сверхъестественные возможности, то это не погубит меня и не навредит мне. У меня были сверхъестественные возможности, и это не повредило мне, как я считаю. Бог хочет дать вам сверхъестественные возможности, но вот вопрос, сможете ли вы с ними справиться? Устоите ли в благословении? Останетесь ли тем, кем Он вас создал, кем призвал верным человеком в Его руке. И когда эти дни пройдут, когда телефон перестанет звонить, когда уже не будет приглашений, когда возможности и бизнес начнут останавливаться, все нормально. Я в порядке. Могу жить и в изобилии, и в недостатке. Неважно. Господь, ведь дело не в этом. Главное, это Ты. Пока я в Твоей руке, в Твоем присутствии, я буду простой палкой. Все, что нужно Богу, это палка. Посмотрите на меня. Сегодня я делаю большой призыв к алтарю. Всем тем, кто слушает меня и кто говорит, я хочу, чтобы Бог использовал меня. Это очень важный призыв. Я хочу, чтобы Бог использовал меня. Вставайте со своих мест и встаньте здесь как можно ближе. Что бы это ни было, большое или маленькое, в свете прожекторов или за сценой, змей это или палка, я готов. Я просто хочу, чтобы Бог использовал меня. Пусть все, кто говорит, я хочу, чтобы Бог использовал меня, подойдут как можно ближе, как можно ближе. Пастор, это ненормально, это большая церковь, и люди не могут подойти ближе. Те, кто хочет, смогут. Потому что это важно. В этом и есть жизнь. Боже, используй меня. Поднимите руки все. То, что я вижу, так прекрасно. Начинайте молиться. Говорите, Господь, я Твой, я Твой. В любой период жизни я Твой. Моя цель — небольшая сцена. Моя цель — оставаться верным в Твоей руке. Господь, я не пытаюсь стать кем-то великим. Я просто хочу быть сосудом. Я хочу исполнить Твое призвание для меня и отдаю себя в Твои руки. Если хочешь что-то использовать, используй меня.

После недавнего выпуска, посвященного теориям происхождения Земли и времени ее фактического существования, у зрителей появилось множество уточняющих вопросов с просьбой продолжить тему исследований, главным из которых был подобный этому вопрос. Иудеи исчисляют годы также от сотворения мира, и сейчас у них идет 5786 год. По вашим подсчетам, от сотворения мира прошло 6280 лет, за счет чего возникла разница в 494 года. Вопрос вполне логичный, и с этим вопросом напрямую связан еще один. Хотелось бы уточнить еще про 430 лет в Египте. Просто очень многие, особенно евреи, говорят, что евреи в Египте были 210 лет, а 430 лет – это время от обещания Аврааму до 10 заповедей. По моим подсчетам, согласно Библии и некоторым реконструированным хронологическим периодам с опорой на небиблейские даты, миру 6258 лет. Это значение ориентировочное. Многие даты четко зафиксированы в Писании, а некоторые приблизительны. То, что можно утверждать наверняка, это количество тысяч лет, но никак не сотни, уж тем более не десятки лет. Точно такой же примерный год, 5786 сотворения мира, в иудейской традиции. Оба значения опираются на масоретские тексты. Однако разнятся данные подсчеты ввиду отличающихся трактовок длительности определенных исторических периодов, а именно времени евреев в Египте, длительности периода судей и существования Персидской империи. В Исходе 12:40 написано: «Времени же, в которое сыны Израиля обитали в Египте, было 430 лет». Многие библеисты рассматривают 430 лет как полный период пребывания Израиля в Египте, тогда как в иудейской традиции 430 лет понимается как время от обещания, данного Богом Аврааму, до исхода, из которых непосредственно на Египет пришлось 215 лет. Один из главных иудейских аргументов следующий. В Бытие 15:13 сказано: «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». По их мнению, выражение «в земле не своей» следует понимать шире, чем только Египет, включая и Ханаан. Поэтому отчет в 430 лет начинается еще до переселения в Египет. При этом, хотя текст Танаха основан на масоретской традиции, формулировку стиха из Исхода 12:40 они, похоже, заимствуют из Септуагинты, где в подстрочнике уточняется: «Заселение сынов Израиля, которым жили в земле Египта и в земле Ханаан, лет 430». Первые 215 лет они получают из трех частей. От завета с Авраамом до рождения Исаака – 25 лет. От Исаака до Иакова – 60. И от Иакова до переселения в Египет – 130 лет. Но самая главная нестыковка в том, что 430 лет по иудейскому летоисчислению – слишком большой промежуток для четырех поколений – от Левия до Моисея. Почему именно для этого промежутка? Аргументация такова. Леви, как сын Иакова, вошел в Египет. У него там родился сын Кааф.